0: жаргона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Галопу.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: любой.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, мили.
2: Я его что?
1: Тоже мне мили.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: говорит Москва.
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди. Я тебя не подведу, обязательно приду. Мне б только знать, что это ты, а не другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю. Когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Я гостил у друзей задушевных в милой Праге, в соседней стране. Добрый город, юный и древний, да чего ж ты понравился мне? Стрелы башен вздымались, как в сказке, и сливались в единый поток.

0: Москвы.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

стали. Подмигнули им лукаво, где бы найти к вам переправу. Но на них вдруг девчата осерчали. Вдруг девчата осерчали. На войне так летите прямо в воду. А теперь поискать хотите броду. Не беда вам искупаться, чтобы к девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

0: взглядом. Кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом. Покраснев ярче макового цвета, говорят им красавицы на это. Вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

так долго был влюблен. За кукарачу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу,

буду, и я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу, и я дурачу, как я только захочу.

0: чем отдашь. Я кукарача, пусть кукарача, мне любой ценой. Но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне любой ценой. Но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Ракеты проходят в строю. Смотрю я, и молодость вновь вспоминаю.

А я вспоминаю тачанки. И как мы винтовки себе добывали в бою. Мы молоды были, и нам подчинялась судьба. Огонь

за волю, за новую светлую долю, за мирную землю, где ветер колышет хлеба. Я помню, казалось нам жизнь бесконечной тогда. Но где-то ребята нас сложные ждали года. Не вычеркнуть их и не спрятать, но надо признаться, ребята, что хлеб колосился и дружно росли

над площадью красной труба вдруг запела вдали. Ни годы, ни войны состарить ее не смогли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. И чем наше время не мерит, мы сделали все, что сумели. А что мы сумели, спросите у целой земли. А что мы свершили, спросите.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Флисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
6: О, мой Боже!
5: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
6: Сброшен для Фабрегас, теперь это Иньеста, это он, это гол!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе ж

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

страна трудовая поют. Забудьте сейчас сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Я оглянусь

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: ночь близка, а ночь близка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Студенческий бал, святопраздничный актовый зал. Помню, голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова! Как голова!

друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ха, как кружится голова, как голова.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да. Ну что ты? Какие года?

0: как кружится голова. Как голова кружится.
1: Говорит Москва. Поющее сердце

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, слетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди.

Это надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы.

надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО отразили атаку 6 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». На руднике в Хабаровском крае погиб рабочий, 2 человека пострадали, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. В министерстве уточнили, что ЧП случилось в районе имени Полины Осипенко. На руднике произошло обрушение горной породы на горизонте 175 метров. Силами горноспасателей МЧС России и сотрудниками предприятия оперативно организованы работы по поиску и спасению пострадавших. Из 3 пострадавших 2 человека доставлены в медпункт предприятия. Им оказана первая медицинская помощь. Один из них транспортирован в лечебное учреждение в город Комсомольск-на-Амуре. Тело 3-го работника обнаружено. Проводятся работы по извлечению из-под завала, рассказали в ведомстве. Сергей Лавров заявил об угрозе милитаризации Арктики. По словам министра иностранных дел России, Москва не хочет подобного развития событий. Как указал глава МИДа, в феврале НАТО проводит военные приготовления и масштабные учения в регионе. Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями, написал Лавров в статье «Международное сотрудничество в Арктике. Вызовы и возможности» для портала Arctic.ru. Министр высказался о текущем положении дел в Арктике и планах выстраивания международного взаимодействия. Он подчеркнул, что в Заполярье Россия стремится к сохранению мира и стабильности, снижению уровня угроз национальной безопасности, созданию благоприятных внешних условий для социально-экономического развития страны. Мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» возглавил кинопрокат в СНГ на выходных. Полнометражная анимационная лента режиссера Дарины Шмидт заработала почти 96 миллионов рублей в России и странах Содружества. По сюжету мультфильма Лунтик живет с мамой на Луне и часто навещает друзей на Земле. Однажды он узнает, что его отец таинственно исчез на обратной стороне Луны. Не желая ждать, когда тот вернется, Лунтик вместе с другом-кузнечиком Кузи отправляется на его поиски. Второе место в рейтинге занял фильм «Мятеж» Джейсоном Стэттемом в главной роли. Лента собрала в прокате в России и СНГ почти 82 миллиона рублей. На 3-й строчке оказался фильм «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова. Сборы ленты за уикенд превысили 78,5 миллионов рублей. Такие данные приводит портал «Кинобизнес» за период с 27 по 30 августа. О погоде. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, все. Понедельник, лету, конец. Так это должно бы выглядеть. 31 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Артур Гурьев, Сергей Иванович, Камчатка. Доброе утро, привет, Озерновский. Там плюс 15, облачно. Москва плюс 17. Переменно облачно. Должно как-то это все развеяться. И финальный, последний, окончательный, бесповоротный. Все. Все уже, просто все уже. День лета. Должен быть переменно облачный все равно. Но 22 градуса выше нуля, а потом начнется настоящее лето уже осенью. Завтра 26. Хотя я смотрю, это будет последний приступ какой-то такой. Ну вот, ну в первых числах сентября, потому что потом 21-20, 21-17, 16-15, 17-18, а ночью до 10. Световой день 13 часов 57 минут, луна убывающая, слабая магнитная буря, нормальное давление, средняя хорошая влажность, приятный ветер, юго-западный, западный. Ну вот, и что, плюс 2 было в 66-м году, плюс 29 в 63-м в этот день. Прекрасно выглядит Москва, дымка, туман. Сизое что-то, где-то уже синее небо, где-то уже где-то солнце, где-то все вот это. Очень хорошо, очень красиво. Жаль только что нельзя вот, чтобы как-то так по-осеннему, легенько по-осеннему, а потом вот как раз так и по-весеннему уже. Уже и по-весеннему вроде бы так же, да? Нет у вас тоски? Я, честно говоря, не очень понимаю людей, которые про зиму вот это. Класс, зима. Но вы понимаете, что вам нужно отрастить бивни, вам нужно отрастить хобот, а нужно отрастить вот такие ножищи, вот такую шерстищу отрастить и ходить медленно. Вам нужно обратно эволюционировать в мамонта и ходить так. Вот так вот. Чтобы, ну, любить зиму. Никто не любит зиму. Вы что? Зима — это время выживания. Зима — это... Вот посмотрите на медведей. Они мощные, сильные. Ну, невероятные. Спят. Все. Потому что да нафиг им это надо вообще, что они с ума сошли, что выживанием заниматься. Спят. Понимаете, в чем дело? Ничего хорошего в этой зиме нет, особенно когда ты автомобилист. Ты все время выживаешь, ты все время справляешься, ты все время увиливаешь от опасности, от каких-то, ты все время что-то в зоне риска какой-то всегда. И самое главное, что вот эта вот мерзость, лякоть, потом опять мороз. Электричку покупаешь, а она вообще просто не едет никуда, постоянно заряжать нужно. Ужас. Так, официальные новости о военной службе в России. Какой-то сайт здесь есть. Интересно. А что за официальные новости? Мне казалось, что официальные новости, они в Министерстве обороны. А, объясняем.рф. Объясняем.рф. Это хорошее место, правильно? Официальный интернет-ресурс для информирования социально-экономической ситуации в России. А кто это сделал? Объясняем. Полезные материалы, тема, вопрос. А у вас есть полезные материалы, вопрос-ответ, новости, социальная поддержка. Ну, похоже, что-то такое. Объясняем, подпишись на наш канал. В Приморье тигр похитил камеру. А, хороший портал. Все хорошее, все. Я смотрю, что новости здесь классные. В Приморье тигр похитил камеру. Круто. Так, что у нас еще? У медведя подушечки на лапках очень нежные. Да, да, да, у него лапки. Понятно, что у него лапки. А у меня? Грубые, думаете? Нет, у меня тоже лапки. Хорошего и вам тоже, Павел, счастья и лета, и понедельника, и вот этого всего краснознаменского. Привет. Никакого лета не было. Купался один раз. И то по нужде. Это по нужде другое делают вообще, они купаются. Мячик у детей улетел в воду, пришлось плыть его доставать. Видите, как лабрадора использовали, Григория. Ну и каково оно, быть лабрадором у детей? Вась Королесов, доброе утро. Я вообще не купал. Сейчас я вспомню. Нет, я этим летом не видел ни моря, ни озера, ни пруд, ни бассейна, не окунался, ноги даже не мочил. Ничего этого не было. Нет, нет, не было, не привлекался я к отпуску, к отдыху ни к какому, ничего. Это в ковид правительство сайт сделало, так что это официально. Понял? Объяснение вот эти, это официально, значит, хорошо. Так, что у нас еще здесь? В Изумрхолмах 95-й залил под горлышко на газнефти. Газнефти, что это такое? Газнефти. Моторы теперь с 7 утра. Станислав, доброе утро. Вот видно, человек вернулся. Вот здоровый человек. Летом в гробу он видел всякие радио, работы утренние, ехать, пробки, эти дорожные работы, ремонты, все. Просто в гробу. Я приехал сюда, как каждый здоровый человек, 31 августа. Вышел. Ну, что, 7 мотор. Моторы 7, но зато до 10. Дмитрий Дизель, доброе утро. Павел Самойлов тоже здесь с нами. И тоже краснознанец. А это, наверное, один тот же Павел. Так, отличного дня всем. 51-й желает. А это, наверное, что-то уже вечернее. Потому что здесь 358,5 миллионов квартир в РФ. Население 153 миллиона. Значит, бездомные. Не знаю, что это. Это здесь 358,5 миллионов квартир в РФ. Кто-то посчитал. Да? Не знаю. Да серьезно? То есть у нас квартир в два раза больше, чем людей, вы думаете? Интересно. Давайте спросим. Я вообще падкой на факты любопытные. Мне как только что-то вот что-то любопытное, так, ну, сразу какое-то статистическое. Я такой, а вот там, а сколько воробьев в Москве? Я такой, о, класс! Интересно было бы выяснить, сколько воробьев в Москве. Перепись же уже, наверное, закончилась. Вот, итоги переписи воробьев. Понятно? Подведены итоги всероссийской переписи воробьев. Называется «Перепись воробьи в кустах». Любопытно. Она состоялась с 8 по 16 августа. А как вы успели вот всего лишь за неделю пересчитать всех воробьев? Это же, по-моему, невозможно. В кампании приняли участие 78 регионов. Учетчиками было обследовано 6304 точки. В акции участвовали. Вас не принимали за закладчиков, когда вы точки исследовали, уважаемые учетчики? Число точек — это общее число присланных анкет с наблюдениями. На каждую встречу точку с воробьями заполняется отдельная анкета. Офигеть. Так, точки наблюдения. Для повышенной точности наблюдений принимались в базу только анкеты, подтвержденные фотографиями или видео, чтобы специалисты могли удостовериться в правильности определения птиц по количеству точек наблюдений, что соответствует числу присланных. В Москве было 292 точки. Ну, это условно так, я так понимаю, правильно? Ну, потому что, ну, а как вы всех-то посчитаете? Количество наблюдателей в лидерах оказались те же регионы, что и по присланным анкетам. Больше всего приняли участие в переписи воробьев в Москве. 890 человек на каждой точке. На каждой точке. В Санкт-Петербурге 844. Окей, а птиц-то сколько? Итак, воробьи. В очередной раз основная борьба за звание воробьиной столицы развернулась между двумя мегаполисами, Санкт-Петербургом и Москвой. Вот вы живете, занимаетесь какими-то делами своими повседневными, просыпаетесь, умываетесь, чистите там себе все это. И даже не знаете, что между двумя столицами идет борьба за звание воробьиной столицы. Понятно? И она даже сейчас идет. Потому что как только закончилась одна перепись, мы готовим наших пернатых к другой переписи. Мы говорим им: «Плодитесь!» А воробьиная столица — это там, где больше, правильно? «Плодитесь!» — говорим мы им. Мы должны победить. Счет шел на единицы, но лидерство в третий раз подряд удержала северная столица. В Санкт-Петербурге переписали 11 951 воробья, а в Москве 11 058. В числе лидеров также оказалось... Волгоградская область — 6921 воробей. Московская область — 4848 птиц. Рязанская — 4... Обалдеть. Домовые воробьи еще есть, понятно? Летом, в отличие от зимнего сезона, практически невозможно точно определить соотношение полов у домовых воробьев, так как молодые воробьи этого вида по окрасу похожи на самок. Господи, какая интересная... Нужно признать, у людей жизнь. Перепись воробьев. И ты отличаешь, ходишь, спрашиваешь его: куришь? Он говорит: курю. Он говорит: это мальчик. Все, значит, выяснили. Сколько бы ни было воробьев в Москве, кто это потом проверит? Да вот же по точкам, понимаете, все дело. А по прописке их? Вот, ну, действительно, можно же было просто в регистрационные органы запрос подать и посмотреть регистрации воробьев по месту жительства. И все, понимаете? Мы же вообще не за воробьями сюда пошли. Сколько в России квартир? Понимаете, все, статистическое. Я сейчас в ЦИОМом немножечко буду работать. Число квартир в России, Интерфакс. Но это может быть уловка, чтобы нас уловить. Значит, если посмотреть сегодня на обеспеченность жителей России квадратными метрами, то в целом, конечно, мы не выделяемся среди развитых, развивающихся стран. Например, в Европейскому Союзу в среднем или Бразилии где-то в полтора раза Россия проигрывает по квадратным метрам. Ну, знаете, квадратные метры. Квадратные метры — это такое. Вот вчера мы проезжали... На ярмарку поехали с женой и проезжаем, там новое строительство у нас возводится. И пока что еще ничего нет, даже котлован только они начинают делать. И уже на этой стадии написано миллион всего лишь. Нет, не за квартиру, за квадратный метр. Миллион написано. На стадии вот этой вот, ну, прямо вот заходите, потому что сейчас дешево. Понятное дело, что на котловане самое дешевое строительство. Поэтому вот миллион. И все, понимаете? 10 регионов России строят более одного квадратного метра жилья на человека. Строят более одного квадратного. А, ну хорошо. А квартир-то сколько? В среднем 19% продаж квартир в России приходится... Просто вот смотришь на московские вот эти дома и думаешь, а кто вы? Кто вы, люди? А строительство вы видели, какими темпами вообще идет? Нижние Мневники, вы видели этот кластер гигантский, огромный, который застраивается? Там же, ну, там же, ну, не знаю, сотни домов многоэтажек? Нет, десятки? Сколько в проекте, я не знаю, но это город небольшой строится, там, в Пойме, где вот Крылатская туда. И дома, квартиры, тысячи квартир. И это же все, я не знаю, сколько там самая дешевая стоит квартира. 30 миллионов. Кто вы, люди? На что вообще расчет? Как это покупается? При нынешней ипотеке, при нынешних ценах, при вот это все процентах. Это удивительно. Я не очень это понимаю. Основные показатели жилищного строительства. Никто не знает, сколько квартир в Москве. В смысле, в России. Сколько в России квартир? Я Алису спрошу. Так, по данным, в России насчитывалось примерно 74 миллиона квартир. По данным Росстата в 2025 году. Так что, товарищ дорогой, кто это написал? Я вот зацепился, вот видите за что. Уважаемый 51-й. 358 миллионов квартир, написал он. Население 153 миллиона. бездомные, как это может... Потому что у вас данные, откуда-то вы высосали их из какого-то пальца, свои данные. Никакие не 358 миллионов. 74 миллиона квартир. Цифры отражают наличный жилищный фонд. То есть все квартиры, которые фактически существуют, эксплуатируются на 25-й год. Обновляется регулярно, к этому фонду добавляются новые квартиры. В 25-м ввели в эксплуатацию около 1 миллиона 340 тысяч новых квартир. Есть интересный нюанс, о котором иногда говорят эксперты. Число квартир в стране уже превышает число семей, которые в них живут. То есть сейчас жилья используется не для постоянного проживания одной семьи, а, например, сдается в аренду или приобретается как инвестиция. Ну, так и есть. Так и есть. А зачем еще приобретаются в Москве квартиры? За вот это вот, за вот эти вот миллиарды. Вот для чего они еще могут приобретаться? Так, в Москве Собянин, а Воробьев, это в области. Спасибо большое, спасибо большое. Еще мне пишут, что Воробьев это в области. Да-да-да, это я знаю, спасибо, да, Воробьев это в области. По большей части из дома работаю, в 7 утра встаю, пишет Александр. Это очень хорошо. В ковид сделал прекрасно. Это удивительно, что вы несколько человек решили ну, рассказать, съесть старый бутерброд в 30-й раз. И в 7 часов вы спрашиваете про Алексея. Это, ну, это с чем связано? Можно я уточню вас? Я намерен один раз только сейчас вот это сказать вам, чтобы пояснить вам, что вы клоуны просто, ладно? Вот, ну, все. Я бы понял еще в 8.24 этот вопрос. Но сейчас, уважаемые клоуны, ну, как бы, довольно странно, что вы находите возможность пребывать в этом месте, где вам прямо в лицо говорят, что вы клоуны. Вы продолжаете здесь сидеть. Вы что, мыши? Те самые, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус? Удивительно. Вы просто реально удивительные люди. Все, это один раз я сказал вам, один. И больше я к этому возвращаться не намерен. Но хочу напомнить всем и каждому, что однажды у всех наступает момент, когда он хотел бы по-настоящему принять участие в дискуссии, увидеть что-то интересное, прочитать что-то интересное, стать свидетелем и событийствовать вместе со всеми людьми. Где-нибудь в телеграм-канале, к примеру, Щукин и все. А не получается, правда? И ваши слезливые сообщения вот эти, все нормально, я уже все понял, возвращай, надо открыть снова, разбанить. Они ни к чему не приведут. Никто никогда, нигде вас не будет разбанивать. Понимаете? Поэтому я предлагаю острословым клоунам подумать. С одной стороны, один раз ты состришь, а с другой стороны, 100 000 раз ты захочешь поучаствовать в чем-то, чтобы тебя по-настоящему выслушали или что-то увидел. Что-то выслушал или что-то увидел. Вот. А возможности такой не будет. Не будет возможности такой. Вот и все. И вот здесь уже увещевание, что не обратил внимания, не узнал. Да это была ошибка. Да не парит вообще никого. Ну, надо обращать внимание. Надо жить с включенной головой. Вот что я хочу вам сказать, граждане. Жить нужно с включенной головой. А если вы живете с выключенной головой, нам с вами не по пути. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот история. Все. И здесь не должно быть никаких обид. Окей? Не должно. Вот это и сейчас каждый, кому я это говорю, я же читаю все эти ваши сообщения, каждый, кому я это говорю, должен сделать этот вывод. Потому что больше... Я не намерен об этом говорить, возвращаться к этой теме и уж точно предупреждать. Ладно? Все. Поэтому здесь вот Максим какой-то, Дмитрий какой-то, вот это все. Больше предупреждений не будет. Окей? Все, договорились. Значит, теперь у нас идет еженедельный наш опрос по топливному рынку. И сейчас я хотел бы, чтобы участники дорожного движения, участники этого топливного рынка, со стороны потребителей, конечно, рассказали по традиции уже, как вы, где, чего вы заезжали сегодня, заправились, что видите. Это такой небольшой дайджест в режиме реального времени, который покажет, ну, во-первых, общую температуру по больнице. А во-вторых, что-то о конкретных местах скажет нам. Что-то о местах, где вы только что сегодня заправились, тем более, что вы же набираете на всю неделю сегодня, правильно? Детишков там в школу водить нужно, возить и все остальное. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро, Роман.
5: Доброе.
0: Ну, сегодня опять заправился на Строгино, в принципе, все нормально.
5: Так.
0: Единственное, что на этих Яндекс.Заправках нельзя заправить... в приложении, только почему-то дизель там разрешает заливать, поэтому на кассу ходить не очень нравится.
5: Да.
0: А так вот сейчас доехал до Щелковки, угу. В принципе, заправки большинство открыты.
5: Ну да, ну там же предоплата, а в приложении предоплату, ну, как правило, сейчас же по предоплате, а в приложении предоплату не сделаешь, поэтому в приложении, да, конечно, гораздо удобнее, когда без этого, всей этой истории. Я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро.
5: Доброе.
1: Ну, смотрите, вот странная ситуация довольно-таки, да? Угу.
5: Да, спасибо.
1: Вчера разговаривал с одним коллегой из восточного Подмосковья. Вот на востоке Подмосковья проблем с бензом нет вообще, да?
5: Угу.
1: А вот я живу на западе, в Одинцово, да, что-то постоянно до сих пор вчера проезжал, и желто-красные, и бело-синие, все почти пустые.
5: Угу.
1: Вчера заправился на ЦКАДе, вот полный бак, слава богу, надеюсь, на неделю хватит.
5: Угу. Вот. Ой, извините, простите, пожалуйста, я думал, что уже все, я просто сейчас до новостей полторы минуты, хочу побольше принять звонков. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
6: Доброе утро, это Пожена, Москва, еду сейчас в сторону Подольска на работу.
5: Так.
6: Заправилась на М2, на Газпромнефть, прекрасно, все есть, стояла ровно 5 минут. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
5: Спасибо, спасибо, вот это позитивище. Класс, все было, стояло недолго, это значит буквально там, наверное, 2-3 автомобиля в очередь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, где вы, как заправились?
7: Доброе утро, Роман, спасибо
5: доброе,
7: за эфир.
5: Доброе, приветствую, спасибо вам за внимание.
7: За неделю первый раз прямо у дома у меня Лукойл начал сиренью, заправился, 92-й, правда, но зато никого вообще не было. То есть я поэтому заправился, просто вот заехал, поставился в горе и заправился, прямо кайф.
5: Сам-то я не курю, но в камере пригодится. Помните этот кирпич? Бери сигарет. Можно две? Доброе утро, да, слушаю.
8: Москва, вот. Киевское шоссе, а там КАДа в сторону области.
5: Так.
8: Роснефть через Внуково. Очередей вообще нет, весь бензин есть.
5: Роснефть.
8: И Татнефть, прям как вот выезжаете с Москвы, МКАД приезжает в сторону области.
5: Угу.
8: Тоже и бензин есть, и очередь.
5: А цены примерные? Как-то там.
8: Вот 70 рублей на Татнефти, а Роснефть, по-моему, дешевле за пятый.
5: Ага, понял, хорошо, спасибо, принимается. Идет голосование, Щукин и все, телеграм-канал такой. Традиционное еженедельное понедельничное голосование. За минувшую неделю ситуация с топливом в вашем регионе ухудшилась, улучшилась или осталась прежней? Голосуйте.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В августе почти на 84% АЗС в России можно было купить хотя бы один вид топлива. Бензин был примерно на 62,5% заправок, подсчитали аналитики рынка. Лучше всего ситуация была в Северо-Западном федеральном округе, хуже на Северном Кавказе, в Южном и Сибирском федеральных округах. Опрошенные известиями эксперты отмечают, что ситуация остается непредсказуемой из-за сохраняющихся рисков атак на НПЗ, а также снижение ажиотажа на АЗС можно ожидать в октябре, когда пройдет пик спроса на топливо у аграриев. Уголовное дело завели после гибели рабочего при обрушении рудника в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете. ЧП случилось в ночь на понедельник в районе имени Полины Осипенко. Там разрабатывается месторождение Албазина. На руднике обрушилась горная порода на горизонте 175 метров. Двое рабочих получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинские учреждения. Один человек погиб на месте. Как рассказали в МЧС, спасатели проводят работы по извлечению тела из-под завала. Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин. Президент США обвинил власти страны в том, что они грабят Соединенные Штаты десятилетиями, но эта практика вскоре прекратится. «Мне не нужны канадские машины, мне не нужны канадские запчасти, мне не нужно ничего канадского», — написал глава Белого дома в соцсети True Social. Дональд Трамп призвал все канадские компании, ведущие бизнес в США, немедленно переезжать в Соединенные Штаты. Он пообещал, что тогда на них не будут распространяться тарифы. Отношения двух государств снова обострились в августе. Американская администрация ввела пошлины в размере 50% на импорт нескольких категорий канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. В Канаде пообещали с 8 сентября ответить зеркальными мерами. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. 41% заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Каждый третий букет стоит дороже 5 тысяч рублей. Около четверти от 1,5 до 3 тысяч, сообщили ТАСС в пресс-службе Мегамаркета. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение монобукетам. Это 75% заказов. В каждом четвертом случае покупают сборные композиции, в которых чаще встречаются альстромерии, гортензии и гипсофилы. В выборе оттенков лидируют розовые и разноцветные букеты. На каждый из вариантов приходится около трети заказов. Аналитики также отмечают, что россияне часто покупают цветы в самый последний момент. Пик спроса придется на сегодня, 31 августа, заказов примерно в 4 раза больше, чем в среднем за месяц. О погоде. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево». Место, где обычный день становится событием.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва, 94,8.
14: Моторы.
5: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Рискнул все же поехать на юга. Владимир пишет, взял дизель. Ну, понимаете, пока вы берете... Что вы там сейчас берете? Владимир взял дизель и рванул с женой. Но как взял дизель? Была возможность взять что угодно. С бензином, да, проблемы есть, но доехать можно. И даже на нем «Лукойл Роснефть» с бензином, очереди от 10 до 50 автомобилей. Из-за этого дизель не залить, так как очередь общая. Заправлялся там, где нет бензина. «Соляр» по 77 с плюсом на нормальных заправках. А если не брендовая, то 100 рублей с плюсом. Но попадается и по 65. Не рискнул загубить мотор. Вот с погодой не повезло. Чуть теплее московский. Ветер, дожди, бассейн, гриль. Главное, тишина, покой. Обстановка, конечно, напряженная. Воздушные тревоги в небе. Наши истребки в небольшом отеле. Вроде бы мы одни. Ага, понятно. Но вообще вот, значит, что? Ветер, дождь, бассейн, гриль, тишина, покой. Это можно найти в ближайшем Подмосковье. И мне что-то, мне кажется, что это будет не сильно по цене отличаться от юга. И тогда вопрос, а для чего испытывать все невзгоды, тяготы путешествия, топливного кризиса, психологическое напряжение, вот это все. Когда можно в парк-отель в какой-нибудь, ну не здесь, но где-нибудь в Тульской области, ну куда-то вот там отъехать и... То же самое. Мангал, тишина, отель, водичка, прудик, озеро, бассейнчик, лужаечка, лес, соловьи, дятел, сова. Вот это все. Да, пожалуйста. ДТП. Это уже прямо сейчас. Это я уже про движение вам рассказываю. Дорожно-транспортное происшествие. МКАД, внешняя сторона. Почему-то пробка до Алтуфьевского. И в хвосте этой пробки ДТП. Не в голове, а именно в хвосте. Это удивительно. До Волоколамки внешний МКАД стоит от М-11 без причины. До Крокуса прямо. Вот прям до Крокуса, а потом раз и поехал. Причина не указана никакая. Мы не знаем, что там. Потом Новая Рига немного перед МКАД собирается, но это не критично. Перед Войковской, но вы сами знаете, там эстакаду возводят, там перекрытие, все это. И поэтому на Ленин... Хотя на самом деле там всегда так. Проблемы. Два ремонта до Новокосино. Внутренний МКАД стоит, внешний стоит из-за этих ремонтов. Потом Новорязанка, Рязанка, Рязанский проспект до ЮВХ и до третьего транспортного тяжело, потому что там две аварии. Не удержались уже, видите. Да, и Новорязанка, это которая Волгоградский проспект, прямо перед МКАД тоже ДТП. Внутренний стоит от Липецкой до Варшавки и дальше до Ясенева тоже. Необычно. И как будто бы что-то хотели открыть. Что-то открыть хотели на МСД. Там какой-то перекрытый участок. Я думал, что это перед Челчком. То, что после пожара пострадала эстакада. Но вы сказали еще на минувшей неделе, что ее уже открыли, что она ехала. Значит, какой-то другой. Я сейчас попробую посмотреть. Но вот еще меня привлекло любопытное сообщение от Департамента транспорта в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно. Наконец, благодаря этому сообщению мы можем выяснить, во что вам будет обходиться ваше безобразие, когда вы соберетесь отвязно ерзать по этим самым, по рельсам и застревать там. Думаю, что BMW этот все-таки был полноприводным. Есть у меня такое ощущение, потому что, как правило, с X-драйвом все. И таким образом мы видим, что полный привод BMW с вот этим, как это называется, не щебенка, но то, чем завалены трамвайные пути, если они не в бетоне, не в резине, а вот в таких камнях. Как это называется? Это как-то это называется? Камни эти, которые крупные. Щебенка, она поменьше, а это как щебенка, но крупная такая. Вот. И съехал сюда BMW, и все. И дальше не смог ехать. Закопался. Закопался! Полный привод. Вот фотография, пожалуйста. Нан. Телеграм-канал публикует этот автомобиль этого нарушителя с номером незаблюренным, поэтому спокойно. А телеграм-канал — это же средство тоже массовой информации, там много подписчиков. Так что я могу говорить, что нан 335, красивый, ничего красивого. Обычный номер. В общем, поехал и застрял на улице Бориса Галушкина в районе остановки площади Академика Люльки. Водитель нарушил ПДД, выехал на трамвайны. Причем такое ощущение, что выехал на трамвайные, встречные, потому что он как-то так хитро стоит, я бы сказал, что это встречного направления. А если выехал на трамвайные встречного направления, видали, какая ловушка шикарная? Так это я хочу вам сказать, товарищ водитель, еще и до лишения так спокойненько можно дойти, потому что трамвайные пути встречного направления считаются встречным, этой самой полосой, предназначенной для движения встречного транспорта. Это вы навстречку выехали, товарищ водитель. Но дело не в этом. Меня не это привлекло. Меня привлекло то, что московский метрополитен посчитал, сколько этот гений на BMW, гений на BMW, сколько он там блокировал движение. Ровно 41 минуту. И московский метрополитен, а трамвай управляется московским метрополитеном, вы знаете, это как часть семейства метрополитеновского. Московский метрополитен подаст в суд на виновника задержки. Да, так и написано. Подам в суд, пишет метрополитен. Буду требовать компенсацию за задержку движения двух трамвайных маршрутов в течение 41 минуты. Видите, два задерживалось маршрута. Соответственно, тут же хочется спросить. Вот если такая точность посчитали, 41 минута, понимаете, не 40, не 50. Они такие, нет, нам лишь, нам чужого не надо, нам только наш верни. И тут же, конечно, хочется узнать, а сколько это? Вот 41 минута, это сколько? И можно похвалить вас, СММщики, Дептранса оперативно? Они сами вот... Иногда нужно смотреть на то, что ты делаешь, глазами того, кто это будет потреблять. Товар это или услуга, или еще что-то. Вот, как это удобно, как это... А что вот можно добавить? Конечно же, нужно добавить цену минуты. Но чтобы мы тут же взяли и пересчитали. И они молодцы, посчитали. В смысле, указали. Средняя сумма взыскания ущерба за остановку движения трамваев составляет 8000 рублей в минуту. Вы сколько зарабатываете? Напомните мне, пожалуйста, сколько вы зарабатываете. Вот. А сумма взыскания ущерба за остановку движения трамвая 8000 в минуту. 8 тысяч рублей в минуту. Я, то есть 348 тысяч, правильно, должен будет водитель заплатить за 41 минуту. 348 тысяч. Но 8 тысяч рублей в минуту. Средняя сумма взыскания ущерба за остановку движения. То есть это не один трамвай, правильно? Вот я сейчас, давайте подумаем на эту тему. Это же офигенно. Это значит, что вот пропускная способность, то есть трамваи, которые проедут через это место, через это, вот если ты заблокировал, и не едут трамваи, то есть получается по всему маршруту. Вот как это пересчитать? Потому что 8 тысяч рублей в минуту, 80 тысяч, правильно? Потом, грубо, давайте загрубим, полмиллиона в час, полмиллиона, миллион за 2 часа, правильно? То есть 5 миллионов 10 часов. Ну а это что? Это на маршруте? Это на этом участке? Любопытно. Любопытно было бы посчитать. Ну, в смысле, так вот, когда видишь какую-то арифметику, так сразу хочется в нее врубиться, в эту арифметику, посчитать чужие денежки. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да я слушаю. Доброе. Да, доброе.
7: На Галушкин там такая ситуация. Я сам лично попал. А передо мной машина поехала неправильно. А вы едете, там изменено движение и уходит именно навстречу контрольной пути. То есть там хитро очень сейчас там ремонт идет. И я, короче, Фиат Албео, она как-то проскочила вот этот отбойник. Я не знаю как. Я даже задел на... Что мне тогда был? По-моему, на Хавале жили. Ну, короче, он, конечно, он пузатерка. И вот если первая машина поедет неправильно, за ней все поедут неправильно. Понимаете, какая ситуация?
5: Слушайте, Галушкин, это же где, ну, ВДНХ у космоса, у
7: гостиницы. Вот на Ростокинске этот.
5: Да, я вспомнил, что я там тоже в какую-то непонятную штуку попал. Точно, они там переделывают пути. И одна, и повысили остановки по центру сделали, не на обочине, не на тротуаре,
7: да,
5: а по центру.
7: Да, там растеряться очень просто. Если первый раз, то вообще там с ума сойдешь.
5: Да, точно. Спасибо вам большое. А что тогда там, там же разведены эти пути? Почему там стояло два маршрута? Почему они там два маршрута стояли? В общем, уважаемый департамент транспорта, я хочу вам сообщить, что действительно вот на Галушкина что-то вы сделали там прям вот, ну, очень удобно. Там, можно я скажу, как есть, скажу по-честному. На Галушкина вы сделали очень удобно, очень. Вот мы сейчас смотрим, я фотографии буду вам показывать. Вот, смотрите, мы идем по этой улице Галушкина. Потому что я панорамы включил на Яндексе. И вот мы по панорамам. Нет, я хочу... Куда? Эй, куда ты поворачиваешь, дядь? Нам на Галушкина надо. А он куда-то меня ведет вообще. Развернись. А как развернуться? Значит, вот трамвайные, они в бетоне, в бетоне, в бетоне. В бетоне, в бетоне, в бетоне, в бетоне. А где же этот гравий, в который он въехал? Сейчас мы опять куда-то в переулок повел. Да что ты будешь делать? А можно по Галушкину двигаться дальше-то, елки-палки? А где он нашел гравий этот? Вот мы едем, едем, едем, едем. Опять свернул. Кто это делал? Почему он вместо того, чтобы ехать по одной улице, он все время сворачивает куда-то? Вот мы едем, едем, едем. И где здесь можно попасть на встречку? Вот мы едем, стоим на светофоре на красном. Давай дальше ехать. Ехать давай. Нет, он стоит, ждет. Удивительно все это сделано. Вот мы едем, едем. Здесь тоже все в бетоне. Все закончилось. Где он там гравий нашел? Это классно. Денис Дедов присылает с G-Drive, Stella G-Drive, это же Газпром, правильно? Правильно, сотый 97-76, хороший пятый 73-92, обычный пятый 71-92, второй 65-43, дизель 80-12, электричество 23-90. Берут себе 90%, 90 копеек проценты. Газпром! Газпром, ну что вы в самом деле? Это что такое? 90 копеек процентик свой берем. Небольшой процентик. Угу. Потому что 23 рубля ровно стоит киловатт-час на обычной зарядке, вот энергия Москвы. А у этих 23,90. Потому что наша энергия, наше электричество заряжено G-Drive энергией. Да? Поэтому Газпром. Никто не сказал, что мы не проснулись еще. Все забыли. И только один человек помнит. Потому что ему положено такие вещи помнить. Кто это? Скажите, как его зовут? Сане 76-му стукнуло 50. Поэтому он и 76-й, потому что он 76-го года выпуска. Правильно, Саня? Все, полтинник, с днем рождения. Это, между прочим, и есть юбилей. Пока всякими юбилеями называют всякие как будто бы круглые цифры, на самом деле настоящий юбилей, этимологический юбилей, это 50 лет только 50.

Прямо сейчас пересечение Полян, МКАД, у Бутова, Газпром, нефть. Все есть. На каждую колонку по 3-5 автомобилей всего лишь. Это вообще не очень. А, это вот к этому Газпрому.

Ну, не знаю, я по трекам сколько ездил. Гравийные ловушки для автомобилей, слетающих с трассы. Они засыпаны мелкой такой штукой. Ну, мельче, чем камни обычные, дробленые. Вот на эти рельсы засыпаны. Я смотрю фотографию Дептранса. Ну, это не играет. Это, знаете, как на карьере, когда добывают гранитом или что-то такое. Вот его так дробят такими кусками. Потом вот он крупный такой.

вообще ничего. Ни радости, ни счастья, ни удовольствий никаких. И мрачные все такие там ходят. Сутулые, скучные, серые. Один раз появился, появилось топливо, и то было дизельным. Но вы держитесь там. За минувшую неделю ситуация с топливом на АЗС вашего региона улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Зайдите, проголосуйте. Щукин и все, такая телега. Так и пишется кириллицей: Щукин и все. В Максе, если вы уже подписаны в Максе тоже идет такое же голосование. Ухудшение заметили 13% из 400 человек, которые уже проголосовали. 13%, 43% считают, что ситуация улучшилась. Ну и 44%, вытекающие из этой статистики, видят фиксацию положения на топливном рынке. Дескать, стабилизировалась и остается прежней. Поставки топлива идут на максималках. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны. Песков о поставках топлива с белорусских НПЗ.

0: А что, вы не видели, что промелькнуло так вот, когда вы следили за своими рабочими обязанностями? Вы периферическим зрением не увидели такую вспышку, такую, она такая была, такая, чуф, вот такая быстрая? Нет? Так вот это оно и было. Лето. Меня тут спрашивают, куда делось лето. Так вот это вот оно, это, вот эта вспышка, это и было лето. Угу. Да, да. Чем старше становишься, тем эта вспышка быстрее случается.
1: Моторы.
0: И все. В Ейске осталась прежняя ситуация, но мы не знаем, какой она была, Владимир. А была-то какой? Прежняя она осталась, а была-то она какой? Так, пресс-секретарь президента о наших белорусских друзьях. Ой, какой звук. Мне все, извините, нифига не слышно. Только можно смотреть на него. Значит, он говорит, ну, я так понимаю, что вопрос был так, не хотим ли увеличить... А, вот, на вопрос, обсуждал ли вчера Путин с Лукашенко, потому что накануне президент встречался с Александром Григорьевичем, там, с днем рождения, какие-то были поздравления насчет. Вот, и обсуждали ли вчера Путин с Лукашенко увеличение поставок топлива, то есть, получается, уже позавчера. Позавчера, потому что для вчера, вчера это позавчера для нас сегодня. Вот, и написано, что поставки топлива из Белоруссии в Россию и так идут на максимуме. Наши белорусские друзья с пониманием относятся, и поэтому на максимуме идут. Еще Песков сказал, что мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. Это правда. Это, тут уж ничего не попишешь. Извините, может быть, вам, друзья, и хотелось бы, чтобы мы были большими армянами, чем вы. Но вам придется решать судьбу своей страны самостоятельно. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что референдум вам нужно там себе как-то организовать. И уже исходя из результатов референдума, смотреть, хотите ли вы в евразийском оставаться экономическом пространстве и получать все ништячки, которые...

0: вы получали все эти последние годы, вы, это не упрек сейчас, потому что это может прозвучать вы как вызов некий. Нет, это просто фиксация положения дел. Потому что в своем последнем интервью Сергей Лавров обозначил эту тему, и там были цифры приведены. Если нужно, ну, можно достать их, посмотреть. Вот, там были приведены цифры товарооборота, роста бюджета, тарифной политики российской по энергоресурсам, энергоносителям для Армении. Вот, все это было приведено, и все это закончится, естественно, конечно, потому что нельзя быть двумя этими, как они называются, двумя карманами и там, и здесь. Нужно выбрать. Вот, если Европа, то это одна история. Если евразийский, экономическое евразийское пространство, то это вот продолжение всех этих льгот, поступлений, товарооборота и всего остального.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным ведомства, удалось спасти 10 461 человека. Почти 4200 местных жителей и туристов числятся пропавшими без вести. В тоннелях могли быть заблокированы по меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов. В августе почти на 84% автозаправок можно было купить хотя бы один вид топлива. Бензин был примерно на 62,5% заправок, подсчитали аналитики рынка. Лучше всего ситуация складывалась в Северо-Западном федеральном округе, хуже – на Северном Кавказе, в Южном и Сибирском федеральных округах. Опрошенные «Известием» эксперты отмечают, что ситуация остается непредсказуемой из-за сохраняющихся рисков атак на НПЗ. А снижение ажиотажа на АЗС можно ожидать в октябре, когда пройдет пик спроса на топливо у аграриев. 1 сентября в России 38 тысяч школ примут 17,5 миллионов учеников. 17 из них построили с нуля к новому учебному году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что система образования в России постоянно совершенствуется, и для нее нет летних каникул. По его словам, в новом учебном году порог школы впервые переступит 1,5 миллиона детей по всей стране. «Нам крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным», заявил Кравцов в интервью РИА Новости. Глава Минпросвещения также сообщил, что школьники будут заниматься по обновленным программам. Они укрепляют единое образовательное пространство в России. Между тем, средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. 41% заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Каждый третий букет стоит дороже 5 тысяч рублей. Около четверти от 1,5 до 3 тысяч, сообщили ТАСС в пресс-службе Мегамаркета. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение монобукетам – 75% заказов. В каждом четвертом случае покупают сборные композиции, в которых чаще всего встречаются альстромерии, гортензии и гипсофилы. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 85,60. Курс евро сегодня 99 рублей 68 копеек. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, днем до 24 градусов тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва. 94,8 FM.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Время начинать движение.
10: Мотор,
4: мотор. Так говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, и все еще лето! Все еще летушка красная! 31 августа. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем живо, важно трепещущем жизни Вселенной. И вообще, по-хорошему сказать нужно, что я, честно говоря, не с вами. Нет, нам по жизни все время приходится принимать решения какие-то. Вот, словно мы сначала передатчик, и в одно и то же время, между прочим, и передатчик, и приемник сигналов свой-чужой. Все время присоединяясь к каким-то компаниям, все время присоединяясь к каким-то мнениям, генерируя свое мнение, но тем не менее на основе чего-то такого глубокого. Вот Человек-паук что-то собрал. Человек-паук собрал свою паутину. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал в мировом прокате 2 миллиарда и еще 330 миллионов долларов. Менее чем за 2 месяца. Став одним из самых успешных релизов в истории кино. Картина уже поднялась на 3-е место в мировом рейтинге, уступая только «Аватару» Джеймса Кэмерона. У него 2,92. И «Мстителям. Финал» с результатом 2,8. Но, с учетом того, что в «Мстителях. Финал» тоже был Человек-паук, он может присоединиться к этому успеху. Таким образом, так вот ты смотри, что этот паренечек станет самым высокооплачиваемым актером. Ну, я уж надеюсь, что он уж как-то уж там подписал контракт таким образом, чтобы получать процент от сборов. Правильно? Потому что ведь ясное дело, что сколько бы ты ни зарабатывал на гонораре, но если ты участвуешь в таких проектах, нужно процент получить. Аналитики ожидают, что к завершению проката сборы нового Человека-паука могут достичь 2,5 миллиарда долларов. Вот так вот, видите. Это что значит? Остров Харк разносят на кусочки. Трамп опубликовал сгенерированное видео с ударами по иранскому острову, крупнейшему нефтяному экспортному терминалу Ирана. Вот, значит, Трамп публикует это все. Дедушка, конечно, живет, дедушка живет в интересной своей реальности, по большей части виртуальной. То у него гуси идут, такие с челочками Трампа, в которых четко угадывается, что это он в виде гусей. Это, может быть, его наследники как-то, вот его выводок. Вот, и они с автоматами идут, маршируют такие, чтобы Канаду захватывать. Вот, теперь вот он разносит на кусочки остров Харп. Остров этот находится в Ормузском проливе. Вот видите, как он разносится. Бах, бах, танкеры здесь, бах, ба-ба-бах, трах-тарарах. Все, значит, это он вот разносит это все. Другое дело, что есть, вероятно, причина, по которой даже в мощные зарубы, противостояния такие по-настоящему, как бы сказать, горячие, острофазовые, по острову поэтому удары не наносились. Вероятно, это не связано с тем, что американцы очень щепетильно относятся к инфраструктуре энергетической Ирана. Это не связано с тем, что они не хотели бы наносить ущерб хабам нефтяным. Ну, в смысле, ущерб Ирану. Вероятно, это как-то связано с тем, что даже полностью отмороженная нынешняя администрация США, вот даже она понимает, что делать шаги, после которых уже невозможно будет с Ираном договариваться вообще никак, наверное, пока еще они не готовы. Ну, как бы с учетом всей конъюнктуры в рамках региона, с учетом того, что с Ираном уже страны, которые были якобы под американским зонтиком, начинают выходить на двусторонние переговоры, двусторонние отношения, какие-то договоренности в обход Америки, поняв, что не Америка будет тебя защищать, а только ты сам и твое отношение с сильными игроками в регионе будет тебя защищать. А Америка показывает себя не как сильный игрок в регионе. И даже тогда они не били по этому острову, поэтому то, что сейчас вот это видео. Ну, интересно. Чем оно отличается от гусей, идущих с автоматами, не очень понятно. Так, напротив Крокуса внешняя сторона ремонтирует ямы. Оттого и пробка. Ладно бы раз в сезон. Но ведь это же продолжается годами. Это действительно продолжается годами. Это такое специальное место. У нас есть такие специальные места в Москве, где ремонты продолжаются годами. Думаю, что это как-то связано с эстакадами, с тем, что это эстакады, с тем, что на них какие-то дикие нагрузки. Но странно, что при проектировании этих эстакад это не было учтено. Или же было, и вместе с тем были учтены еще ежегодные, постоянные по несколько раз в год ремонты. К примеру, такое место еще одно находится у Москва-Сити. Крокус-Сити, Москва-Сити, совпадение. И там эстакада. И вот на третьем кольце, на эстакаде все время, годами проводятся тоже ремонты. Ну, в смысле, они не годами проводятся. Бывают такие моменты, когда там открыто. Но потом опять закрываются какие-то ряды, полосы. Там стыки делают, швы какие-то делают, вибрационно-термостойкие, еще что-то. Вот если так подумать, то можно целую серию таких мест вспомнить в Москве, где идет перманентный ремонт. То есть постоянно. Так, почему была поездка на юг, Владимир лишь решил ответить нам. Во-первых, потому что люблю водить незнакомую полноприводную и в хорошем состоянии большую машину. Это вы бы сказали, как есть, Владимир, потому что так вот загадки эти отгадывать. Люблю водить незнакомую полноприводную в хорошем состоянии большую машину. КамАЗ? Какую? Во-вторых, ехали с остановками, варили еду, спали на берегу Дона, рыбачили, ели уху, а погода установилась, свои 73, делая заплывы в море с медузами. Вот. И вам хорошего дня. Тогда очень хорошо. Все. Если свои 73 и такой отдых, и вот это все, тогда это я поддерживаю. А что у нас здесь еще? Говорит МСК-бот, я читаю ваше сообщение, вы пишете, а я читаю. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Так можно писать в Макс, так можно писать в Телеграм. Еще есть 7373948, это телефон прямого эфира, пожалуйста. Это прямой эфир. Вот вам доказательство. 31 августа сегодня. 8 часов 15 минут. Дальше. 7373-948. Звонки в эфир приветствуются, потому что я считаю, что это не самое массовое, но уж точно самое главное средство связи, потому что нет ничего лучше живого общения, живого обмена мнениями. Правильно? Правильно. Поэтому звоните, если что. И идет голосование. У нас еженедельное голосование, где мы мониторим топливную ситуацию. Наверное, уже на этой неделе можно было, но давайте закрепим успех нашего энергетического сектора, успех наших взаимоотношений с нашими партнерами, которые в свою очередь помогают решать топливные проблемы. И уже на следующей неделе, наверное, я спрошу вас про закончилась ли вторая волна топливного кризиса. Сейчас вот еще есть места, мне кажется, где напряженность сохраняется. И, честно говоря, вот по району я смотрю, что не пооткрывались те заправки лично у меня в моем районе, которые были закрыты еще в первую волну. Что тоже, наверное, какой-то знак. Знак вот чего-то. А голосование такое, ситуация с топливом на АЗС вашего региона в минувшую неделю улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Пожалуйста, зайдите и проголосуйте. Щукин и все. Это такой телеграм-канал, он так и называется, кириллически. Щукин и все. Йо, которая в конце, она с точечками. Все, мы очень уважаем все пунктуации, грамматику, написание. Букву Йо уважаем, потому что ешь, он ешь, а не ешь. Правильно? Все. Так что с точечками ее. Улучшение ситуации в совокупности с фиксацией успехов этой самой ситуации топливной, ее решения, на данный момент составляет 87% суммарно. То есть 44% из 460 сейчас голосов. 44% увидели улучшение за минувшую неделю в своем районе на АЗС. Что это значит, это вы уже сами пишите. 43% видят стабилизацию. То есть она, ситуация, не, может быть, не улучшается, но она точно не ухудшается. 43%. И 13% видят ухудшение. На минувшей неделе процент тех, кто видел ухудшение, был значительно выше. Значительно выше. Настолько значительно, настолько, что я даже сейчас не вспомню. Но я отмотаю сейчас на то голосование, и мы посмотрим, насколько значительно. Просто интересно, как за неделю меняется мнение, ведь это же в конце концов... Вот оно. Ведь это же в конце концов и есть статистика, это и есть исследование. Мы с вами таким образом как бы занимаемся исследованиями. Ситуация с топливом в рамках второй волны кризиса, исходя из вашего личного опыта и места жительства, улучшилась. 7%. 1198 голосов. Граждане, отмотайте на следующую неделю. Еще 2 человека. Проголосуйте. Ну что, вам жалко, что ли? Ну, чтобы красивая цифра была, 1200. Улучшение увидели 7%. Ухудшение ощущали 61%. Внимание, 61%. Ситуация осталась прежней, 28%. Еще 4% честно ответили «не знаю», потому что сменил способ передвижения. Топливный рынок для меня как бы перестал иметь значение топлива. Это 4%. Итак, 7% улучшения, 61% ухудшения на минувшей неделе. На этой неделе 44% видят улучшение и только 13% ухудшения. Очевидно, статистика налицо. Да? Да. Ну, а что здесь спорить? Так, Рисориус, доброе утро. Приветствую. Челябинская область, город Озерск. Бензин есть только на одной заправке. Независимой. Независимая заправка — это от которой ничего не зависит. Второй 115, пятый 130 рублей. Периодически пропадает из свободной продажи. Все АЗС, принадлежащие Винкам, в радиусе 50 километров сухие. Даже дизель пропал. В Екатеринбурге, говорят, очереди по 500 машин. Сам не видел, не могу подтвердить. На трассе топливо есть только на независимых АЗС. Мнение из Челябинской области. Проехался из области Пушкина в Москву. В области без изменений. В Москве все получше. Кирилл Станиславович сообщает. Спасибо, Кирилл. Так, про поездку на юг это спасибо большое. Доброе утро. Доброе утро. Что у нас дальше будет с утром? Да вот пока так все у нас с утром. Дальше мы посмотрим. Пока что. Вот. Что подкорректировать вам хотелось бы, вы тоже можете об этом писать. Ну, вообще, ну, писать же вы можете, а почему нет? Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую. Доброе утро, здравствуйте.
11: Алло.
0: Говорите, ну. Да, слушаю, здравствуйте. Да.
11: Роман, доброе утро. Доброе. Извините, пожалуйста, а что, Леша теперь не будет?
0: Господи, Боже. Простите, пожалуйста, просто понимаете, в чем дело, когда ты месяц, отвечаешь на вопросы. Вот можно у вас уточнить? А что, где вы месяц были? Как у вас так получилось, что вы месяц не знаете о том, что Алексей уволился и перешел в другую работу? Вот как у вас получилось? Месяц! Все, главред в своем эфире отвечает вечером. Там, я здесь по утрам отвечаю. Как у вас вышло, что вы следите за творчеством человека, но при этом не знаете ничего о ключевых изменениях его жизни, что он взял, написал заявление, уволился отсюда, с телека, и ушел на другие работы. Вот как? Господи, ты боже мой, я, честно говоря, мне даже как-то испытываешь испанский стыд. Знаете, испанский стыд — это когда не ты что-то делаешь нелепое, но стыдно все равно тебе. Да, так стыдно, так ты так думаешь, да господи, да что ж такое, да что ж за нелепость такая, что же за люди-то, а? Да, значит, удивительным образом я сейчас вижу сообщение свеженькое, сейчас на секундочку, нужно переключиться на что-то такое мощное, мощно-нейтральное, плоскоземельное, если хотите. Значит, накануне случилось очень, очень большое и знаковое события в научном мире. Вот. Научный мир — это вообще, как мне представляется, это такая сфера общечеловеческая. Потому что в конечном итоге наука, в широком смысле слова наука, она двигает все человечество вперед. Даже если какие-то результаты научных изысканий становится достоянием какой-то небольшой группы буржуинов, кровожадных кровопивцев, которые хотят на этом зарабатывать, которые хотят вот это все. Но, тем не менее, со временем, это все равно становится достоянием общественности и двигает и помогает всему человечеству. Всему. Изобретение пенициллина и антибиотиков как таковых, оно... Даже если это там как-то вот патентное право, и все это мы запатентовали. Вот была история с американцем, который выкупил купил патент на препарат, который нужен был, я не помню, там то ли для диабетиков, то ли что-то такое. И в 5000 раз повысил стоимость на него. Ну, просто оно... Вот у нас это было, значилось в списке жизненно важных препаратов. Ну, так у нас. У них другая формулировка. Но поскольку дикий рынок, все, он просто купил вот этот патент, все. И компания его, это стоило там, условно, $10. А, или в 500 раз, я не помню. А стало стоить один укольчик. А стал стоить там, 1000 или 1500, или что-то такое. Ну, в общем, вот примерно такие цифры. И курс лечения вместо того, чтобы он стоил там, до $1000, он стал стоить выше 100 скольких-то там тысяч. Короче, вот такая история. Много он заработал на этом? Нет. Отрыв взяла всех, даже кровожадных конкурентов, которые очень любят деньги и мечтают выпускать такие препараты, которые будут... для решения проблем, конечно, медицинских, для нивелирования последствий приема которых нужно будет приобретать другие препараты, которые выпускает эта же фирма. То есть ты принимаешь препарат какой-то, решаешь проблему, но у тебя, походу, возникает такая проблема, и ты говоришь, ой, у меня теперь вот тут что-то такие, слушайте, у нас и для этого есть тоже. Вот, смотрите, вот маська, конечно, надо мазать вот это, да, а потом ты мажешь маськой, ты вот эту решил, но у тебя почки отказали. Они говорят, да не беда, у нас и для этого тоже есть, пожалуйста. Вот, и так фармацевтические компании процветают, и поэтому, мне кажется, все больше и больше людей как-то в последнее время переходят в эти траволечения. Липы набрать там, да? Посмотреть бабушкины записи, там все, потому что с этими, ну, невозможно. Ну, как ты? Ну, ты они себе говорят, потрясающий препарат для чего-то там. Вот. А что в результате-то? В результате-то что мне надо будет принимать? Вот. Но, тем не менее, даже происходящее в таком загнивающем капитализме кровожадном, по-настоящему важные научные открытия двигают вперед все человечество. Да, Тимур, это я про миссию НАСА, которая вот сейчас запущена. Тимур, видите, как отслеживает все это дело. Но меня не сама... Ну, миссия, конечно, классная, но мы посмотрим ее результаты. Меня больше... Для меня больше более показательной является реакция некоторых людей. Вот есть такая тема, когда ты, допустим, там говоришь про тачки, как это успех, да, там кто-то что-то сделал, там, не, ну, невероятное открытие какое-то, как это инновационная технология в автомобильном мире появилась. Каждый раз, вот всегда, всегда найдется, причем он будет одним из первых, кто напишет комментарий, всегда найдется тот, кто пишет, а что там у АвтоВАЗа? А что у АвтоВАЗа там? Ты думаешь, господи, а при чем здесь АвтоВАЗ? Речь о том, что прорыв технологический какой-то. Это же круто, новая технология. Смотрите, он... А что там у АвтоВАЗа? Даже как-то вот не знаешь, что ответить на этот вопрос. И здесь тоже. Значит, американцы запускают миссию. Они запустили телескоп, который называется... Сейчас я посмотрю, как он там называется. Удивительно он называется. Он называется... Нэнси Грейс Роман. Ну, как и я. Он мой тезка. Телескоп. Который отправится в точку Лагранжа L2. Точки Лагранжа — это такие точки равнодействия гравитационных сил Земли, Солнца и Луны, где объекты могут находиться в относительно стабильной орбите без использования топлива. То есть это Лагранж — это фамилия. Это математик, который рассчитал эти точки. Вот. И у Земли таких точек несколько. Вот. Это когда ты туда выводишь, она где-то на расстоянии 1,5 миллиона километров находится от Земли. И там равновесное действие гравитационных сил Земли, ну, в основном Земли и Солнца, ну, еще и Луны, потому что у нас же система Земля-Луна, и у нее... свой собственный центр тяжести есть. Знали, что у системы Земля-Луна есть центр тяжести, и он находится под Землей. У нас вот эта точка равновесия гравитационных сил Земли и Луны находится под Землей. Она не между объектами, а внутри одного из объектов. Настолько крутая Земля, что вокруг этой точки вращается все, система Земля-Луна. Так вот, 1,5 миллиона километров. Туда выводим объект, и он там спокойненько находится. Он далеко от Земли, засветки поменьше, помех всяких поменьше. Топливо нужно только для корректировки и для, для поворотов, для всего этого. И туда вывели Джеймс Уэбб. Если Хаббл летает на орбите Земли, он на околоземной орбите, то Джеймс Уэбб, новейший телескоп, прорыв человечества, который был совершен, он как раз в точке Лагранжа. Туда же выводят вот этот романский, наш римский телескоп. В точку Лагранжа. Настоящий монстр, 2,4 метра зеркало, примерно по размеру, как у Хаббла, но при этом в 100 раз более широкое поле зрения. 300 мегапиксель инфракрасная камера, коронограф. Ну, как показывает практика, вообще-то в такие аппараты, которые выводятся туда, они оборудованы очень большим количеством всевозможных фиксирующих датчиков, всего остального оборудования. Миссия рассчитана на 5 лет. За это время он соберет данные более чем о 2 миллиардах галактик. Не звезд, нет, галактик. Нужно ли напоминать, что среднее количество звезд в галактике от 100 до 300, 400 миллиардов в одной. А он соберет данные по 200 миллиардов галактик. А также экзопланеты будет искать, черные дыры, темную материю, темную энергию и все. И как вы думаете, какой первый комментарий появляется по этому поводу?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Петербургского предпринимателя Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве. Уголовное дело полностью прекратили из-за его непричастности к убийству депутата и бизнесмена Александра Петрова осенью 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Сочиянца. Как пишет сайт 47 News, теперь предприниматель имеет право на реабилитацию. Речь идет о возмещении морального и имущественного вреда за незаконное нахождение под арестом. Трабер проводит встречи с представителями власти и деловых кругов Москвы и Петербурга, отмечает портал. Напомню, 28 августа бизнесмена, обвиняемого в заказном убийстве, освободили из-под стражи по состоянию здоровья. 17 июня суд арестовал предпринимателя сроком на 2 месяца. США пообещали ввести санкции против одного из банков Ирана для давления на страну. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. «Мы даем понять, что мы знаем, кто есть кто, и что противостояние Ирана и США должно прекратиться», заявил глава Минфина в интервью Associated Press. Он не стал раскрывать детали о банке, в отношении которого Вашингтон готовится ввести санкции. По словам Бессента, США намерены каждую неделю вводить новые вторичные рестрикции для усиления экономического давления на Исламскую Республику. Напомню, 24 августа глава Минфина заявил, что операция «Экономический изгой» против Тегерана будет набирать силу до тех пор, пока Иран не останется в полной изоляции. Дилеры отмечают рост спроса на автомобили ушедших из России брендов. Речь в первую очередь идет о марках Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. Поставки таких машин ведутся в основном из Китая. Как пишет газета «Коммерсант», на рост продаж влияют укрепление рубля, избыточные запасы автомобилей на складах в КНР, а также усталость от ограниченного ассортимента российского авторынка. Дополнительный фактор – мощностной порог 160 лошадиных сил, ниже которого применяется льготная ставка утиль сбора. Как утверждают дилеры, очередей на покупку автомобилей ушедших марок сейчас нет. Рост цен на ввозимые в Россию по параллельному импорту машины на 5-10% с начала года интерес к ним не снизит, отмечает издание. 1 сентября 38 тысяч школ в России примут 17,5 миллионов учеников. 17 из них построили с нуля к новому учебному году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что система образования в России постоянно совершенствуется и для нее нет летних каникул. По его словам, в новом учебном году порог школы впервые переступят 1,5 миллиона детей по всей стране. «Нам крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным», заявил Кравцов в интервью РИА Новости. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
13: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
18: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилочков.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
21: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Моторы. 8.36, говорит Москва, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, у нас моторы, понедельник, 31 августа, и это же ведь уже кирдык лету, летушку конец, а чё радоваться-то, потому что это неизбежность, поэтому можно принимать просто это и все. Да, масштабы настолько запредельные, так и тянет переметнуться к плоскоземельщикам. Мозарт 172 пишет. Держитесь, держитесь. Нужно удерживать себя в руках, потому что если что-то кажется огромным или плохо объяснимым, или непонятным, это вовсе не означает, что этого нет. Ну или не существует. Все, держитесь, держитесь. Не надо, плоскоземельщики. Но это уже, понимаете, потом оттуда... Вы уже не вернетесь. Мы вас потеряем навсегда, и это будет большая трагедия для всего человечества. Дизельная Тесла с параллельной гибридизацией. Это... Спасибо большое. Так вот, возвращаясь к этому, к этой миссии НАСА и к комментарию. Конечно же, первый комментарий был: а у нас китайская «Волга» локализуется. Вот и все. Это просто я хотел показать, граждане, вот на этом отдельном примере, по-моему, Макс там как-то человека зовут, вот он продолжает мне писать, кстати говоря. Я сейчас в режиме реального времени, у нас продолжается дискуссия. Он говорит, а у нас китайская «Волга» локализуется. Что значит китайская «Волга», я так не понял. Но дело даже не в этом. На что я отвечаю, что у вас это где? На Марсе? Потому что у нас этот проект, он научный проект. И у нас это на Земле. Мы на Земле придумали такой аппарат, который еще ближе продвинет нас на пути понимания той невероятной вселенной, в которой мы живем. Нас продвинет, нас, человечество, нас, наука. Наука, она двигает человечество. Понимаете? Вот когда Эйнштейн там написал теорию относительности, конечно, был кто-то сидел, который сказал бы, а у нас при этом вот конь обгадился. Да, вот видите, там он написал такое, а здесь у нас конь обгадился. Он на улице нагадил, смотри, конь. Ну, любопытно. То есть для человека, на что я пишу ему, что, ну, как бы, да, есть проекты, которые двигают человечество. Следующий ответ. А что, Starlink тоже для всего человечества? Поймите, граждане, вам иногда... Я сейчас привожу вот пример этого разговора просто для того, чтобы вы иногда... критически относились к той каше, которая у вас в голове по разным поводам бывает. Не у всех. У всех вы все классные. Я сейчас говорю о тех, у кого каша. У вас же нет каши, правильно? Вот. А у тех, у кого каша. То есть, товарищи, вы не доспорили в школе, вероятно. И самое главное, что вы оставили демагогические приемы такого задротства, ну, в хорошем смысле слова, конечно, оттуда еще, со школы. Занудство, вот что я хотел сказать, занудство. Когда по какой-то причине весь мир вам не нравится. Вот, ну вот все время. Самое же страшное, что если копнуть внутрь вот таких комментаторов, окажется, что потом в конечном итоге это навальнисты и ждуны, которые хотели бы поражения страны. Да, я вот такие параллели я могу проводить. Вот потом, если копнуть вот такого человека, посмотреть его аккаунты, ну, проследить его какие-то действия, может быть, не здесь, не в Максе, не в Телеграме, а в Фейсбучик какой-нибудь, зайти в его Фейсбучик и посмотреть что-то. Вот как-то до этого все время оказывалось, вот видишь, странное поведение человека, который постоянно ноет по каждому поводу. По любому, по хорошему, по плохому поводу, по какому угодно. Сплошное нытье, причем нытье демагогическое, вот такое. Там ты что-то одно происходит, космос, НАСА, все. Он говорит, а у нас китайская «Волга». Вот какая связь? Вот как мозг может связать это в одно? Понимаете? Ты начинаешь изучать вот этот фейсбучик, а там, оказывается, какие-то эти... А ты летаешь на несколько лет назад, а там эти встречи этих, там, клуба какого-то куда-то, что-то пойти куда-то, нарисую транспаранты, чтобы это самое, выйти куда-нибудь, там еще что-то. В общем, граждане, надо как-то немножечко кашу в голове вот эту чуть-чуть помешивать время от времени. Серьезно. Так, Тимур, доброе утро. Как серпом, это я не знаю про что. Екатеринбург, все выходные очереди. Дмитрий возвращает нас в тему топливную. Выходные очереди днем по 3 часа, в субботу заправился рано утром в 6 утра за 1 час. Это Дмитрий, а Денис неделю назад вернулся из отпуска. Ставрополь, Карачаево, Черкесия, Дагестан, Волгоград. С топливом проблем нет. Бензин был только в Ставропольском крае, и то не везде. Машины с ГБО, так что не парились. Газ по 40 рублей. Кстати, на Роснефти газом заправляют только при наличии документов на ГБО, подтверждающих прохождение технического обследования. Ну и правильно, это же вопрос безопасности. Правильно, правильно. Поэтому очень верно. Причем все, кто так говорит, в большинстве своем в жизни сами ничего не сделали. Как говорит? Про ГБО? Извините, не понял. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро. Немного опять про бензин. Угу, в общем, ехал по Каширке. Это Домодедовский район, короче говоря. Из 5 заправок только на одной есть бензин. Все виды. А в основном только дизель. Вот. Я заметил, что дизелисты очень обижаются, когда на заправках есть бензин.
0: Ну, конечно, они подъехать не могут, колонки из-за этого.
3: А теперь они, короче, они прям видят, когда нет бензина, они прям кайфуют. Такие вообще просто, ребят, молодцы. Ладно, хорошего дня.
0: Спасибо. Как скоро мы дойдем до противостояния дизелистов и бензилистов? Газолинистов и дизелистов. Когда начнется битва? Когда они начнут требовать себе выделенных прав, выделенных автозаправок, выделенных колонок, выделенного всего для нас? Почему мы? Мы почему должны за них страдать? Ведь у нас-то все есть. Понимаете, в чем дело? А мы стоим в очереди. Я вас слушаю внимательно. Доброе утро. Да, здравствуйте.
5: Да, Роман, доброе утро. Всем доброе утро.
0: Доброе.
5: Тоже по бензину, коротенько, можно?
0: Ну, уже давайте и уйдем. Давайте.
5: А, и все, и забудем, да?
0: Ага.
5: А, да. А, ездил в Стамбул в выходные. А, значит, из Москвы выехал, без проблем заправился на Калужске, там Лукойловской заправке, на полного бака притомлили. А, дальше ехал на Кашире, да, действительно, там нет бензина, некоторые заправки, большинство случаев. А вот уже начинается Рязанская область, Тамбовская область. Бензина, наверное, из 30 заправок, наверное, на двух, только были. Ну и, соответственно, там большие такие очереди. А я ездил там, да, там такой поселок, такой есть, Первомайский. Это на границе с Рязанской области. Там три, в нем в самом поселке, там три заправки. Роснет и две нонейм такие, знаете, частные. А на всех трех есть бензин. Но от 130 рублей 95, а на Роснефти есть бензин, но там очень большой уровень. Да, и ну, проблем нет, я заправился там 95 рублей 95, я там третий был вот, днем, и он там спокойно.
0: Понял. Спасибо большое. Что-то такая связь, что вы куда-то въезжаете, все хуже. Так, можно ли устанавливать на дизель ГБО? В широком смысле слова «да». Можно, но там немножко иная система работы. Но концептуально, опять же, в широком смысле слова, да, можно. На красных брендовых есть отдельные колонки с дизелем, очень удобно. Вообще отдельные заправки нужны, отдельные зарядки, отдельные заправки. И вот это все. Ныть, конечно, заканчивайте, товарищи, и вон какое-то имя такое. У нас нет ничего от слова совсем. Лада — это не машины. Жаль вас, жаль. А у нас все есть. Прикиньте, вот у вас ничего нет, а у нас все есть. Вообще все. Все, что хочешь. Есть такая история про человека, который очень любил лето. Очень любил лето. Это вам, Ив. Ему очень нравилось на море, ему было прикольно, вот, и все это, пляжик, песочек, волны, щекотали пяточки. Вот. А потом опять страдания постоянные в течение года, потому что летушка закончилась. А потом ему друг рассказал про то, что когда у тебя есть денежки, то ты лето можешь устраивать себе когда угодно, потому что... Ну, если только ты не плоскоземелец, потому что если ты плоскоземелец, тогда очень сложно объяснить, сложно. Это надо придумывать костыли специальные, логические, чтобы объяснить, каким образом на одном диске у тебя и зима, и лето сразу, может быть, да? Но если ты живешь на круглой планете, и у тебя есть денежки, то ты можешь легко переместиться за несколько часов в лето, когда захочешь. И после этого этот человек начал любить денежки. Понимаете, какая история? А каким образом ты любишь денежки, а денежки любят тебя? Тогда, когда ты начинаешь не ныть, заканчиваешь, точнее, ныть, и начинаешь работать, продвигаться в направлении, в определенном. Открываешь новые... Это так дискомфортно, это напрягает реально. Но ты стараешься, открываешь новое направление для себя, что-то изучаешь новое, что-то включаешься в процессы, изучаешь нейросети, понимаешь, что с нынешними технологиями даже просто сидят дома, уже можно просто деньгу заколачивать, но надо пройти курсы, там, обучение, программирование, как это, еще что-то. Используешь возможности все, зарабатываешь деньги, и тут же вокруг тебя появляется все. Вот ты сейчас живешь в мире, в котором нет ничего, только Лада какая-то странная. Ну, не странная, вы же понимаете. По вашему мнению, на мой взгляд, автомобиль, отвечающий вообще своему сегменту. Так вот, а вообще есть все. Мир поменяется, точно. Ну, или можно продолжать ныть, и в твоем мире по-прежнему ничего не будет. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
6: Доброе утро, Роман, Андрей, Москва.
0: Да, Андрей.
6: Всем доброе утро, и вам, радиостанции, слушателям. Вот такое косвенное наблюдение, наверное, по поводу бензина, опять я говорю. Каждое утро, прошлой неделе, проезжал там на задворках Беговой, где Боткинская больница. И был удивлен количеством автомобилей каршеринга, которые просто стоят там аккуратно поставлены, не знаю, машин 50, наверное, 70, вот так примерно. А сегодня утром проехал, ну, люди припаркованы, каршерингов, машин нет. Я думаю, это, видимо, что-то улучшилось с бензином тоже. Не знаю, ну, так вот, связано, нет?
0: Ну, наверное, да. Наверное, да. Или наоборот, все подумали, да нафиг. И позаправляли свои автомобили, и поставили их, поехали на каршерингах все время теперь ездить. Любопытно, а каршеринговые тачки показывают, сколько бензина в машине? Кстати, я сейчас зайду, посмотрю, потому что... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе,
7: Роман,
0: доброе утро.
7: Здравствуйте. Дмитрий Москва.
0: Да, Дмитрий.
7: Роман, ну, показательная реакция слушателей. Вы рассказываете им про величайшее открытие, величайшее достижение человеческих мозгов, про этот новый телескоп. Они вам звонят и плачутся, как плохо с бензином. Ну, вот это вот про нашу страну все очень показательно. И не надо сказок, что вы мало зарабатываете, потому что вы мало работаете. Мы мало зарабатываем, потому что у нас такая экономика.
0: В каком смысле? Ну, а рядом с вами есть люди, которые зарабатывают больше?
7: Есть люди, которые зарабатывают 120 тысяч, и он считает, что это супер. 120 тысяч, это $1200
0: ну, так,
7: в месяц.
0: Подождите.
7: Это в Миссисипи самый бедный... в штате США.
0: Не-не, я понял. Можно вопросы вам задавать? Скажите.
7: Да, ну,
0: вот вы сказали сейчас очень важную, на мой взгляд, вещь. И он считает, что это супер. Так а почему он должен больше тогда зарабатывать, если он считает, что это супер?
7: Потому что он считает, что больше невозможно.
0: Нет, это разные
7: он
0: вещи.
7: Он пытался, больше невозможно.
0: Почему невозможно?
7: Ну, потому что, ну, человек, наверное, не дурак, не лентяй. Он зарабатывает 120 тысяч не в Москве. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге.
0: Ну.
7: И по сравнению с другими, он считает нас, по сравнению с другими, которые зарабатывают там по 30, по 40 тысяч в этом регионе, он считает, что 120 тысяч это просто шикарно.
0: Ну, я понял. Ну, а я знаю людей, которые больше чуть-чуть зарабатывают. Тогда ну, что я получится? Я в другой знаю. Я в другой стране живу? Или это
7: я
0: та же страна?
7: Я тоже знаю, но сколько этих людей?
0: Нет, вы сказали, у нас в стране так. То есть я в другой стране живу?
7: У нас в стране есть люди, которые зарабатывают много, но сколько их процентов отношений?
0: Слушайте, я просто я не очень понимаю предмет дискуссии. Вот вы мне говорите, человека все устраивает или не устраивает, это его потолок. Но наметил себе потолок. Ладно. Я вообще против, когда... Сейчас я буду противоречить себе, получается. Я вообще против, когда вы мазками вот такими берете, и вот у нас в стране вот так, говорите вы. В моей стране по-другому вообще. В моей стране у людей есть возможности добиваться успеха. Есть возможности играть в кино, выступать в цирке, работать на предприятиях. Собирать автомобили и получать деньги. Я приезжаю в Шушары на предприятие J-Land новое. И вижу парней, которые, ну, уже, наверное, не студент, но вот только-только что закончил быть студентом. Он работает на... Он такой в этой наушнички, у него такой модный, они вдвоем с роботизированные тележки, таким жу-жу, подъезжают что-то, раз, поднял, прикрутил, поставил сюда такое все. И видно, что у него на лице не грусть, не тоска, а, ну, прикольно ему. Просто, если бы вы что-то хотели сказать конкретное, я бы, может быть, чуть-чуть вас понял бы получше, потому что вот у нас в стране... Вы бывали в Америке? Ну, вот в Америке вы бывали? целые города, состоящие из трейлеров. Таких занюханных, как в фильме в каком-нибудь там... Не Twin Peaks, а что-то. Ну, про такую глубинку, знаете, американскую. У глубинки американской бывали. Вот... И там живут такие люди, они все время на таких наркотиках прям вообще кранты. Ну, это же без зубов, без вот это все. И такие целые, ну, не города, а такие населенные пунктицы такие, вот состоящие только из этого. Стоит ли нам говорить, что вот в Лос-Анджелесе тоже сейчас, вот у нас же есть слушатели из Лос-Анджелеса, расскажу. И Сан-Франциско тоже. Сан-Франциско — это вообще боль. Город очень крутой, красивый, исторический, вообще очень классный. Но весь погряз вот в этой пучине дерьмище, наркомании, бедности, еще чего-то. При этом страна-то позиционирует себя как ключевого игрока и

0: вы видите. Я хочу вам сказать, что есть места, в которые, если вы приедете... Вы бывали в Румынии? Не хочу обижать Румынию. Классная Румыния вообще. Вы бывали в Румынии? Нет? Вот поезжайте в Румынию и посмотрите просто вот... прокатитесь по стране. Посмотрите. Просто на автомобиле. И сейчас, вот вы же из Москвы звоните, правильно? Выйдите на улицу и посмотрите на людей, как они одеты. На магазины, на автомобили, на дома, на темпы строительства, на качество дорог, на все. Это напоминает вам упадок и экономику, которая в стагнации, и люди здесь все вот такие. Или нет? То есть, если нет, ну, объективно, не исходя из вашего внутреннего ощущения всепропальничества, а объективно посмотрите просто вот вокруг себя. И тогда, если у вас все пропало, и если ваши приятели, вам надо тогда другой круг общения заводить себе. Серьезно. Это вам скажет любой там психолог и все. Потому что если вы классный человек, вот вы хороший, но по какой-то причине вам будет нравиться, ну, они такие прикольные, у них креативные темы такие, вам будет нравиться общаться с торчками, с какими-то, ну, с наркоманами. По какой-то причине. Через какое-то время вы заметите, что вы превратились в торчка. Все. Если вы выстроите круг общения свой, ну, такие простые вещи, кажется, говорю, нет, в котором будут нытики. Вот они нытики, вы собираетесь такие, у вас клуб анонимных нытиков, или не анонимных, нытиков. Вот вы такие, а еще вот это вот, он такой, да-да-да, а вот это, а еще вот, и вы такие сидите. Вот это и будет образ вашего мышления, и как следствие он потянет за собою ваше экономическое положение и все остальное. А если рядом с вами будут успешные люди, но вы будете намеренно отсекать из круга своего общения нытиков, этих зануд, каких-то душнил, жалующихся все время, у кого-то, прям понимаете, в чем дело. Вот. А оставаться будут люди успешные, у которых что-то получается в разных, пусть это даже получается картины писать. Вот просто он пишет классные картины. Может, они даже пока не продаются, это пока. Но если он делает это классно, они будут продаваться. Вот просто пишет картину, а этот музыку, а этот в чем-то другом. Он потрясающий газонокосильщик. Я не говорю, что у вас миллионеры одни должны быть вокруг. Нет, это опасно, они вас сожрут. Зачем им нужно? Но газонокосильщик, но у него классно получается косить газоны. Сначала у него была одна газонокосилка, а теперь он нанимает еще двух чуваков, купил еще две, и у него больше заказов, и он косит траву, вот так вот он растет. Он успешен. Вот это классно. Пусть будут газонокосильщики. Рыбаки классные. Но успешные люди. Понимаете, в чем дело? Вот, а если вы окружаете себя... Ну, это как... Уже мы много раз об этом говорили. Форумы автомобильные. Куда приходят люди для того, чтобы делиться проблемами. А потом появляется, конечно же, один из слушателей, такой говорит, а вы зайдите, почитайте на форум, что там про эту модель пишут люди. Полное дерьмище вообще, разваливается все. На что я отвечаю, товарищ, ну так вы в такое место пришли. Это такое специальное место, где люди делятся проблемами. Это как прийти в приемный покой травматологии в Склифосовский, для того, чтобы понять, насколько вообще москвичи здоровы. А что, как со здоровьем москвичей? Давай сходим в Склиф, посмотрим. Вот какое впечатление у вас возникло бы о состоянии здоровья, и психического в том числе? Что они все такие переломанные, все обгоревшие, этот в задницу себе засунул гранат. Ну, неважно, вот всякое. И вы здоровье изучаете страны по этому моде. Это просто такое место специальное. И все. Вот мне почему-то так кажется. Как сказала однажды, да приписывают ей, сказала однажды госпожа Тэтчер, там, я не буду перевирать, мне очень понравилось это высказывание, оно очень такое мощное. В кинофильме она это сказала человеку, доктору, который ее ментальное здоровье проверял. Вот, я найду его и попробую процитировать уже после, ладно, после новостей. Сейчас у нас полминуты осталось. Да я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Давайте я очень коротко, быстро.
1: Да, так что,
0: где болит у вас? Где у вас болит?
1: Да, я Вася, тракторист.
0: Так, Хорошо.

0: Вы, мне кажется, вот как-то...
1: Вы успешный тракторист? Это... Скажите, пожалуйста, вы успешный тракторист?
0: Вот. Так вот...
1: Нет, вы сами себя оцениваете... Ну, не получается, видите. Вот я могу сказать, что я успешный радиоведущий. Не важно, что вы об этом думаете. Важно, что я об этом думаю, я этим всю жизнь занимаюсь. И я считаю себя успешным. Все. Я могу оценить себя. Если вы трактористы не можете оценить себя, значит, не очень у вас успех.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 239 украинских дронов над регионами России. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотники с 20 часов воскресенья до 8 утра понедельника. Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Власти Ирана назвали атаку США на остров Ларак нарушением суверенитета. Специальное заявление выпустил МИД Исламской Республики. Ранее агентство Фарс сообщало, что на острове Ларак в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, Соединенные Штаты нанесли удар, предположительно, по пусковым установкам Ирана. Телеканал Пресс ТВ сообщил, что в ответ военные Исламской Республики выпустили ракеты в направлении американских кораблей в Ормузе, а также в сторону баз США в Западной Азии. Как утверждают в Центральном командовании вооруженных сил, удар по Ирану должен был помешать его силам заминировать Ормузский пролив. Пентагон нанимает военных блогеров для так называемой культурной войны. Министерство войны США тайно назначило нескольких консервативных полковников с большим числом подписчиков в интернете на государственные должности. Каждый из этих инфлюенсеров усиливает точку зрения министра войны Пита Хексета и нападает на тех, кто тщательно изучает администрацию Дональда Трампа. По данным газеты «Вашингтон-Пост», работу в качестве блогеров нашли полковник ВВС в отставке Роб Меннес, полковник армии в отставке Курт Шлихтер и армейский полковник Томас Андерсон. Каждый ветеран числится как гражданский служащий, а не военный или подрядчик, отмечает издание. Как подчеркивает газета, лазейка в указании должности позволяет Пентагону отрицать связь так называемых блогеров с идеологическим аппаратом и министром войны. На деле же они полноценно продвигают повестку администрации Дональда Трампа. За лето в Москве выпало почти 70% месячный от нормы осадков. Средняя температура воздуха с июня по август в столице была близка к норме, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Уходящее лето оказалось относительно умеренным и с недобором положенных за сезон осадков. Средняя температура воздуха даже немного превысила норму на символические 0,6 градуса. При этом на опорные столичные метеостанции ВДНХ выпало 164 миллиметра дождей, или 68% от всего положенного объема небесной влаги, рассказал синоптик. Тишковец отметил, что уходящее лето в целом не оправдало ожиданий устойчивого тепла. Его главной особенностью стала нестабильность. Жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, а осадки распределялись неравномерно. О погоде. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. К как мы разрушаем свою психику. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. 94,8.
2: Время начинать движение.
8: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, но все еще лето, хотя и 31 августа. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем животрепещущем. Что там беспокоит вас, об этом поговорим, конечно. Но а походы в такое место, где о беспокойстве говорят, они не всегда приятные. Вы это должны же понимать, правильно? Надо же, вы так приходите к доктору, говорите, уважаемый стоматолог, сделайте мне приятно. Нет, это бывает неприятно. И осознание этого, это первый шаг к... Может быть, даже выздоровлению. Понятно? Понятно. Я нашел цитату, сейчас я вам ее дам. Хорошо, если вы в трансляции, потому что вы еще и посмотреть сможете. Потрясающая Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер. Да, значит, смотреть можно где хотите. Можно в ВКонтакте, можно в Рутубчике. Возможно, даже еще где-то. Слушать в приложениях и вообще во всех интернетах, если хотите. 7373948 — это телефон прямого эфира. Сюда можно дозваниваться. Больше вам скажу. Сюда нужно дозваниваться. Потому что ведь так вот мы в живом общении с вами и выясняем, что хорошо, а что плохо. Выходные на МКАД. Ехал на «Газпроме-то». Так, с топливом хочется закончить уже. Я понимаю, что невозможно просто так взять и закончить говорить про топливо, тем более сейчас. Поэтому, пожалуйста, сублимируйте свои рассказы в одно нажатие. В одно нажатие мышки наружки. Или кнопки, или экрана. В один тык на экран. Идет голосование у нас по топливу. Ситуация с ним на АЗС вашего региона в минувшую неделю улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Если на минувшей неделе улучшение увидело 7%, Это голосование еженедельное, продолжается с момента старта первой волны топливного кризиса еще тогда. Это как-то что было? Июнь. Тогда еще и продолжается и до окончания первой волны, и после окончания, до начала второй, во время второй. Каждую неделю по понедельникам мы проводим такой мониторинг. Так вот, на минувшей неделе 7% видели улучшение, это были избранные. И 60, что-то такое, ухудшение. На этой неделе 45% видят улучшение. 45. 12% ощущают ухудшение. Думаю, что это как раз коррелируется как-то с количеством людей, которые едут из области или все время в области находятся. И 43% заметили некую фиксацию положения на топливном рынке. Стабилизацию, что само по себе я интерпретирую как сигнал скорее положительный, чем отрицательный. То есть, когда ухудшение прекращается, это означает, что, ну, как минимум, дно, а от дна мы все время можем отталкиваться, и тогда уже пойдет улучшение. 43%. То есть, суммарно, позитивно оценивает происходящее у нас 88%. 12% видит ухудшение. Очень-очень-очень сильно изменилась ситуация за одну неделю. 1200 голосов в прошлом опросе неделю назад приняло участие. Сейчас у нас 602 голоса в этом опросе. Щукин и все, в этом телеграме оно идет, это голосование. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
6: Доброе утро.
1: Да?
6: Вы знаете, не могу не позвонить, просто решила. Вы знаете, это... я давно уже слушаю радиостанцию с самого начала. И
1: ругаться будете?
6: Делаю комплимент такой.
1: Нет?
6: Вот раньше... А когда я слушала Доренко, я всегда говорила мужу и всему окружающему, я говорю, прям театр одного актера, заслушаешься. И вот вы сейчас спасаете радиостанцию. Вы, ведь у вас такая манера, что я не автолюбитель, но машина у нас есть. Но вас хочется слушать, потому что вы на разных ролях выступаете, вот как настоящий профессиональный артист.
1: Спасибо.
6: И вот
1: большое.
6: В предыдущем часе вы так хорошо, ну, грубо скажу, приложили вот этих ждунов и жалующих людей, что я просто буду сегодня с вами говорить. Переслушайте.
1: Спасибо. Все. Хотелось найти точечку. Спасибо вам огромное. Господи. Как же сделать так, чтобы окружить себя только такими людьми? Только такие, чтобы были. Вы вот что давайте переслушивать людям. Сейчас я вам... я нашел ее, эту железную леди, и сейчас я... Значит, смотрите, граждане. Тут вот написала мне еще Елена. Я напомню, если вы только что присоединились, что у нас зашел разговор. Мы вообще начали, как всегда это бывает, никто уже не помнит, с чего все начиналось. Так бывает. Ну, к примеру, ни Израиль, ни Палестина не вспомнят, кто был первым. Вот, потому что сейчас они же обмениваются ответными действиями. Вот. И каждый прав в своем действии, потому что он-то отвечает на то, что ему сделали неделю назад. А те отвечают на то, что им сделали два дня назад. И вот если вернуться, лично я вспомню только 47-й год и пароход, на котором евреи приплыли в Палестину, и там было написано: «Нацисты лишили нас домов, не лишайте нас надежды». Они приплыли туда прямо, они попросили: «Пожалуйста, примите нас, пустите». Вот это я помню. И в ответ их пустили, это я тоже помню. То есть все начиналось вот так. Но потом евреи сказали, что нет, на самом деле все начиналось 2000 лет назад, и даже больше. И нам было обещано это место, так что таки подите прочь отсюда, теперь это будет наше. Вот. И пошло, и поехало. Так бывает, когда ты уже забываешь. Но у нас все началось с телескопа НАСА. НАСА — это Национальное аэрокосмическое агентство США, которое в том числе работает и на Пентагон. Да, да. Но при этом занимается наукой. Ну, бывает. У них был эпизод научный под названием телескоп Хаббл. Сейчас телескоп Джеймса Уэбба. Причем международный проект, потому что он 2 миллиарда стоит. И НАСА такое само не потянуло бы. Вот. 2 миллиарда долларов, да, стоит телескоп. И у них были проекты Кассини, к примеру, когда аппарат летал к Сатурну, изучал очень долго Сатурн. Много марсовых проектов, ездят марсоходы, все. И на мой взгляд, это все двигает человечество вперед. Ну, к примеру, это не Америка узнала что-то про Марс. Это не Америка что-то выяснила про состав грунта и еще что-то. Это земляне что-то узнали о Марсе. Ровно так же, как это не Советский Союз что-то узнал про Венеру, когда мы единственные, до сих пор никто больше этого не смог повторить, все-таки привенерили туда аппарат. Правильно же говорить, привенерили? Приземлили на Землю, прилунили на Луну, привенерили на Венеру и примарсианили на Марс. Значит, привенерили туда. Конечно, это заслуга советских ученых. Безусловно. Технически это гений наших людей, наших инженеров. Безусловно. Но этот технический гений наших инженеров и нашей советской инженерной школы двинул все человечество вперед в понимании Солнечной системы, Венеры, ее структуры, состава атмосферы, условий. Все об этом узнали. И американцы в том числе. Это стало достоянием человечества. Именно поэтому я считаю очень крутое название сериала, очень крутого сериала. Смотрите, если хотите. «Ради всего человечества» он называется. Это альтернативная временная ветка, в которой Советский Союз первым побывал на Луне. И потом космос весь развивался, все, действующие лица, некоторые из них реальные, там тот же фон Браун, лунная программа, астронавты, все, но такая альтернативная ветка. Очень и снят очень круто. Вот. Начали мы с этого, потому что новость сама по себе крутая. Опять, да, американцы, но человечество запустило телескоп, который в течение 5 лет изучит 200 миллиардов галактик. 200 миллиардов. Знаете, что такое миллиард? Это 1000 миллионов. 1000 миллионов. А миллион — это 1000 тысяч. 1000 тысяч тысяч. И умножьте еще раз на 200. И это галактики, в каждой из которых по 100-400 миллиардов звезд. Это невообразимое. Плюс темная материя, темная энергия. Плюс экзопланеты. Он оборудован еще и устройствами и датчиками, которые будут позволять обнаруживать экзопланеты. Коронографы, которые затеняют звезды и находят планеты у других звезд. Сейчас уже несколько тысяч планет мы нашли у других звезд. Все это наука. Первым комментарием под этим постом было: а у нас локализуется когда-то китайская Волга. И вот человек живет в этом мире, понимаете? Вот это же описание его мира. Он живет в этом мире, в котором нет ничего, ни радости, ни удачи, ни прорывов, ни инженерии, ни атомной энергетики российской, ни инженерии нашей, ни авиации, ни истории, ни балета, ни кинематографа. Ничего нет вообще, в принципе, ничего. Я сейчас говорю вещи, которые так или иначе связаны либо с сегодняшней нашей жизнью, либо с нашей историей, неотъемлемой частью ее являются. Ни военных побед наших нет, ни Петра Первого, ничего нет у него. У него есть только ощущение полнейшего упадка, вторичности и деградации. И он живет в этом ощущении, в этом мире. Понимаете? И это не объективная реальность. Самое страшное, что для него, да, она объективная реальность. Но по факту он просто живет в этом ощущении, которое стало его реальностью. И вот здесь мы возвращаемся к той цитате, о которой я уже говорил. Все, и теперь я хочу показать и уже пойти дальше. Давайте мы острова начнем изучать, там, дальше исследования, что-то еще там есть новое. Цитата, которую найдите, возьмите себе, заберите и переслушивайте ее время от времени, как вы перечитываете, вы же перечитываете книги интересные, ну, которые что-то значат для вас, правильно? Или пересматриваете фильмы. Там, к примеру, есть люди, которые не понимают. Даже у меня близкие родственники есть, которые не понимают. Ну, как ты можешь? Ты же видел уже этот фильм. Конечно, я его видел. Я его видел уже 8 раз. Но в первый раз ты смотришь вообще. Второй раз ты смотришь, уделяешь внимание каким-то нюансам сюжета. Третий раз ты смотришь это и актеров второго, третьего плана. Что там происходит дальше. Потом ты вникаешь. Ну, и плюс атмосфера. Ты же каждый раз... Это же как в театр. Ты ходишь, чтобы попасть в атмосферу и прожить еще раз эти ощущения, которые ты испытал, правильно? Так же и кино. Ты еще раз пересматриваешь и проживаешь еще раз эти ощущения. Это же классно. То же самое книга. Так вот эту цитату возьмите себе и потом будете пересматривать ее, потому что она, ну, она классно направляет.
9: О чем вы думаете, Маргарет?
10: Следите за своими мыслями, ибо обращаются они в слова. Слова в действии, а действия уже в привычке. Берегитесь привычек, ибо они формируют характер. Усмиряйте свой характер, ибо он становится судьбой. Что мы думаем, тем становимся.
1: Ибо характер становится судьбой. Нищий, бедный, бесперспективный и так далее. Что мы думаем, тем становимся. Я не спорю с вами. Не убеждаю, что все хорошо, что мы живем в эльфийском мире, где все порхают с цветка на цветок, кушают радугу и какают бабочками. Нет, это не так. Здесь есть проблемы, очень серьезные. Есть беды, есть болезни, есть нищета и бедность, все остальное. Но речь в данном случае о вашем внутреннем мире, который может быть каким угодно. Это же воображение и мысли. В них вы можете быть где угодно. Вы можете плавать в океане, но вы плаваете в маленькой мензурке мутной воды. Вот о чем речь. А вовсе не о том, что у всех есть зарплата и возможности, и все остальное. Нет. Всегда будут какие-то проблемы, беды, бедность, ну и несчастье. Вот сейчас пара гуляла по пляжу в Бразилии. Вы видели эту пару? Мужик и женщина. Вот они идут. Ну, так, пасмурно все. И здесь прямо ей в темечко, он в метре от нее стоит, прямо в нее такая молния, шиш, и убивает ее наповал сразу. Сразу она такая, как подкошенная, как столб, такой, бррр, и все, мертвая, убила. Возможно, она думала о хорошем, она была позитивной, она, все у нее было прекрасно вообще. Ну вот видите, вот молния ударила. Кто-то скажет божественное провидение, кто-то скажет не повезло, еще что-то. А я вижу, что всякое происходит. Всякое. И с хорошими людьми происходят плохие вещи, да. Но это же не означает, что у вас в голове внутри должен быть ад, в котором вы живете. Ну реально, граждане. Ну вот, ну правда. Ну поделитесь, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Есть ли у вас мечты? Вот в своей мечте, что это? Пальто. Помните, как в советском потрясающем кинофильме, за который... старшее поколение всех нас ненавидело и ругало, а мы его любили. Курьер. Помните? Когда он в конце спрашивает своего друга, о чем ты мечтаешь? Да вот осень скоро, у меня пальто нет. Он ему отдает свое. Что-то говорит, на, что-то мечтаю про что-то больше.
11: Здравствуйте, Александр Абдулов, да, Петербург.
1: Да, слушай, здравствуйте, доброе утро.
11: Вы очень как бы интересную мысль сказали. Она вот очень резонирует с моим мировоззрением. Я вот философию стоицизма изучаю, и там тоже вот как раз вот про буквально вот цитату вот эту привели, которую вот вы сейчас поставили, что сначала происходит ситуация, затем, соответственно, у нас есть выбор, как на нее отреагировать. Mm-hmm. Начать раскручивать это все куда-то в негатив или, например, понять, что именно произошло, и выбрать, попытаться выбрать какую-то свою реакцию более адекватную. Mm-hmm. И так далее. И потом после этого мы уже можем как бы действовать, исходя из этого. И, ну, мне прям очень понравилась цитата, действительно, ее надо перечитывать многим нашим гражданам, особенно тех, кто за рулем ездит. Вот. И со стоицизмом это прям очень резонирует, потому что, ну, я как раз сейчас просто говорю, читаю почти что эту книгу по стоицизму, вот, там, Марка Аврелия.
1: Ой, слушайте, главное не уходить туда, потому что стоики были совершенно отмороженные. Вы помните, как Катон ушел из жизни? Это, ну, тогда, да, когда с Помпеем они победили. Спасибо вам большое. Эти стойки, он себя заколол. Начал под ребра себе кинжал. Его спасли. И друзья прибежали и стали его спасать. Доктор, лекарь, что-то там зашивать, что-то. Он разодрал на себе бинты, все это, извините, все. Потому что стоик был, он должен был вот так уйти. В стоицизме, как и во всем остальном, нужно знать меру тоже. Главное, не углубляйтесь туда, в стоицизм. Потому что оно мало ли, где оно к чему приведет. Курьер. Я нашел этот момент.
12: Здорово.
1: Базин. Прикольно.
12: Ты что, это пальто? Замерз что? Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
13: Какая мечта?
12: Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
13: У меня мечта пальто купить.
12: Ну, что это за мечта?
13: Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу.
12: Тебе что, родители, пальто купить не могут?
13: Ага, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не дает. Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделаешь?
1: Базин классный, у него уже усики такие, эти подростковые такие. О, он снимает пальто.
12: Ну, встань. Зачем? Ну, встань, тебе говорю.
1: А, ну, встань.
12: На. А там... Носи на здоровье.
1: Носи.
13: Ты что, сдурел? А ты?
12: Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-то великом.
1: Носи и мечтай о чем-то великом. Великом. Ну, по... брейкданс 80-х. Да, конечно. Ну, это же наше все. А нижний брейк, помните, змейку исполняли. Вот. И мечтаю о чем-то. Ну, я спрашиваю вас, вы что думаете, я случайно, что ли, спросил? Ну, правда. Вот что, какая у вас мечта? Есть у вас мечта? С одной стороны, мечта — это, конечно, что-то такое, что не должно никогда осуществиться, потому что это за мечта? Это не мечта тогда, это план. Просто, который осуществляется, и все. С другой стороны, все равно же мечтаешь о чем-то таком, что... о чем-то таком, что хотел бы, чтобы осуществилось, и при этом не хотел бы, чтобы осуществилось, потому что потом-то о чем-то оно мечтать. Как я... О, Господи, какие-то заборы. Самый гениальный фильм Шахназарова. Короче, я смотрю, что вы не готовы мечтами своими делиться. Мечта о пальто перекликается с Гоголем и Шинелью. Ну, вообще, это тема визуализации мечтаний и прямой связи масштаба твоего воображения и смелости того, что ты допускаешь для себя. Смелости. Вот. И это история древняя, как мир, конечно же, безусловно, естественно.
14: Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья?
15: 100 рублей.
14: Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
15: За полное счастье?
14: Да.
15: 6400.
1: Ну вот и все, понимаете, в чем дело. А также есть еще и вот эта шутка про блондинку, которой посчастливилось золотую рыбку поймать, и она загадала в качестве желания 1 000 000 евро. На что подруги ей сказали: «Дура! Надо было 100 миллионов требовать! Это ж золотая рыбка!» Она подумала и ответила: 100 миллионов? Нет, это нереально.
16: Говорит Москва. 94,8.
1: Это нереально. Да. Хочу, чтобы во всем мире коммунизм победил. Антон Андреевич пишет. Да, вот это правильная мечта. Все, то, что никогда не должно осуществиться. Мы развенчали коммунизм. И как одна из фундаментальных идей этих самых гуманистов 19-20 столетия, коммунистическая мечта неосуществима, ибо это утопия, и, как показывает сейчас Китай, его мы же только по эффективности работы системы можем судить, ну, в смысле, по результатам можем судить об эффективности и правильности, правильно? Правильно. Как показывает Китай, собака успеха порылась в сочетании систем. Вот это очень правильно. Чего-то взять от социализма, с коммунистическим, что-то взять от капитализма, оставить их в темной комнате, чтобы они там начали успариваться. Все это. Потом потомство, их все это, смешать все это дело. И вот посмотрите на сегодняшний Китай.
16: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Садыра Джапарова с Днем независимости Киргизии. Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Бишкека успешно развиваются. Россия и Киргизия продолжат самую тесную совместную работу по двусторонней, региональной и международной повестке дня, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что его предстоящая в Бишкеке встреча с Джапаровым послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Роберту Кочеряну. Второму президенту Армении сегодня исполняется 72 года. Российский лидер пожелал политику стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкивается он и члены его семьи. Об этом говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля. Власти Ирана назвали атаку США на остров Ларак нарушением суверенитета. Специальное заявление выпустил МИД Исламской Республики. Ранее агентство ФАРС сообщало, что на острове Ларак в Армузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, Соединенные Штаты нанесли удар предположительно по пусковым установкам Ирана. Телеканал Пресс ТВ сообщил, что в ответ военные Исламской Республики выпустили ракеты в направлении американских кораблей в Армузе, а также в сторону баз США в Западной Азии. Как утверждают в Центральном командовании вооруженных сил, удар по Ирану должен был помешать его силам заминировать Армузский пролив. Дональд Трамп опубликовал созданное нейросетью видео с ударами по иранскому острову Харк. Президент Соединенных Штатов выложил сгенерированные искусственным интеллектом кадры в соцсети True Social. «Остров Харк разносит на кусочки», — написал американский лидер. На одном из коротких роликов наносятся ракетные удары по строениям на побережье. На втором видео они горят и взрываются. Дональд Трамп не пояснил, почему опубликовал запись. Американские военные в воскресенье не сообщали об ударах по этому острову. Харк расположен в Персидском заливе. Он считается крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Глава Белого дома в прошлом не исключал, что Соединенные Штаты могут попытаться захватить этот остров. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
19: программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва.
1: Моторы. 9:35, говорит Москва. Моторы. Я вас приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 31 августа. И дальше будет только лучше. Дальше будет 32 августа, 33 августа, 34 августа. И это не шутка. Что? Смотрите, сегодня 22, потом 26, 21, 20, 21. Потом, правда, 17, 16, 15, 17, 18, но это короткий промежуток. А потом снова жаришка, само вот это вот. Потом женщинское лето наступит. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
20: Роман, доброе утро.
1: Доброе.
20: Да, приветствую. По объективную реальность. Рязанка в районе съезда Слыткарина, там жуткое ДТП в Ларгус, ехала фура, и, в общем, из шести, потом пяти полос остается только одна левая, и там уже все черное.
1: Фура в Ларгус? Не наоборот?
20: В Ларгус, да, прям сзади все разбито, несколько скорых, ДПС и так далее. Да, то есть там все очень.
1: Еще раз, где это произошло?
20: Это съезд Слыткарина на Рязанку в сторону Москвы.
1: Ага, понял. Хорошо, спасибо большое. Съезд Слыткарина в сторону Москвы, Жуковский, Новорязанка. Жесть вообще, конечно. Я смотрю сейчас карту. Говорят, что... брейкданс офигенно зашло из «Курьера ностальжи». Я подумал, а что? По-моему, классно в качестве подложки тоже. Это какой-то брейкдансовая штука такая вот прям совсем. Говорить на таком, да, прям про движение там, а вот там вот пробка. Слушайте, жесть, конечно, здесь вот Новорязанка, Октябрьский, стоит все. Новорязанск, улица Ленина, через Октябрьский тоже не проехать, потому что это на Новорязанском шоссе ДТП. И потом вот это объезд Лыткаринское шоссе тоже сложно выехать. И прямо там вся завязка. А как объезжать, если вот, если вдруг что? Причем это, я так понимаю, что это на Платке. Ну, в смысле, на той части, которая скоростная, вот из области там. Сейчас пробка километр на 6. Вот именно. Ну, в смысле, не платка, а скоростная. Она бесплатная. Ну, наверное, она станет платной однажды когда-нибудь. В общем, очень тяжело. И вы знаете, вместе с возвращением людей возвращаются и все человеческие наши качества, а именно отвязность, идиотизм, дуристика, нервозность и все остальное такое. На дорогах аварий сейчас просто вот. Наверное, на МКАД с десяток, если не больше. Все перечислять даже как-то. Вот. Носовиха две. Дальше Капотня. Еще где-то две. Потом у Ясенева внутренний. Потом за... Это что? Это за между Мичуринским проспектом и Дорохово внутренний МКАД. Какая-то такая жесткая авария, что все стоит до Ясенева. Прикиньте, внутренний МКАД. Весь туда, вот в ту сторону все. Третье кольцо на юге. Несколько аварий тоже все стоит. От Андропова до Ленинского. И да и на севере то же самое. Слияние Кашир... Это, извините, Волоколамки-Ленинградки. ДТП по направлению в центр. в области, Новая Рига, Пятницкая, Волоколамка тоже по аварии на каждом шоссе на въезде. Везде, везде, везде, везде. Не знаю. Не знаю даже. Варшавка тоже. Чертаново, ДТП на Варшавке, и все от МКАДа держит эту аварию. Так, все, не хочу. Это просто такая тема, которую вот ты включаешься в нее, и потом выбраться из нее крайне сложно и почти невозможно. И это оставляет больше вопросов. Лично у меня комментарий по поводу вот этих колоссальных пробок из-за колоссального количества аварий вызывает одну реакцию. Мы перестали бояться ДТП. Все, почему-то. Нам снова нужно создать атмосферу, при которой мы будем бояться ДТП. Сделать это не знаю как. Как заставить людей бояться ДТП? Так, как это было, к примеру, в нашем советском прошлом. Вот как это сделать? Потому что... Так, Гудошникова нет в открытом эфире, как-то все загадочно выглядит. Дорогой товарищ, уже столько раз было сказано, вам отдельно скажу. Вот это ваше так загадочно выглядит, сказано было много раз. Уволился с радио и со звезды, чтобы работать в другом большом проекте. Да что ж вы никак не можете это достать из ушей, что там у вас, или в голове, или еще где-то. Так загадочно выглядит, что улетел на Марс. Загадочно это все выглядит, как это заговор какой-то. Завязывайте, а? Ну, ей-богу, ну, честное слово, ну, просто как малые дети. Ну, вот реально как малые дети. Загадочно. Может, в тюрьму посадили? В застенках, в плен взяли? Или же так загадочно выглядит это? Короче, надо как-то сделать так, чтобы снова стали бояться ДТП люди. Я не знаю как. Может быть, отменить институт страхования? Вообще запретить институт страхования как таковой. Потому что для автомобилей в качестве эксперимента надо пробовать. Надо всякое пробовать. Вот как люди... Я все время... Вам интересно, как люди изобретали лекарства? Ну ладно, химия, когда появилась, уже была какая-то база. Но как первые люди узнавали, что подорожник надо приложить, чтобы заживало, а вот это надо съесть, наоборот, вот эту траву и вот эту веточку, и грибочек вот этот. И тогда оно все вместе поможет, и у тебя диарея прекратится. Вот как? Это же надо было жрать все подряд и смотреть, что будет, правильно? Или как? Ну, не было же инструкций никаких. То есть методом пробы ошибок, или, если по-научному называть его, это метод научного тыка. Правильно? Методом научного тыка. Надо пробовать всякое. Давайте пробовать. Ведь это же невозможно же. Вот сейчас все разучились ездить сразу. Правильно? Приехали все со всех югов, все повзвращались в Москву. И теперь у нас начнется опять коллапсировать движение будет. Все. И лишь отчасти потому, что дорожные работы и там еще что-то, а в основном из-за нашего человеческого фактора, проще говоря, из-за идиотизма. Вот сейчас, если посчитать, то в Москве несколько десятков аварий по Москве. Я бы сказал так, не несколько, а ну, так, где-то 2-3 десятка. 2-3 десятка. Вот. И у этого есть совершенно четкая причина. Это бесконечные вот эти ДТП, а у них есть причина, на мой взгляд, самое главное, люди не боятся ДТП. Не боятся. Внутри, на уровне подсознания не боятся. И поэтому ведут себя слишком рискованно в разных ситуациях, слишком отвязно. Потом, конечно, им плохо. Они в следующую секунду, когда это происходит, он думает, ну, елки, ну зачем я это? Ну, и вот такой сидит, ну зачем это надо было делать? Но сделал ты это именно потому, что на уровне подсознания ты не боялся. Потому что если бы боялся, то не сделал бы. Опять же, не сделал бы на уровне подсознания. Вы же знаете, что опыты уже, это подтверждено нейробиологами, что решение мозг принимает задолго до того, как сообщает тебе об этом. Задолго. ну ладно, задолго с точки зрения работы нейронных связей и скорости света. Это очень задолго. По факту там какие-то доли секунды, но активность мозга, тех зон, которые отвечают за разные решения, показывает, что мозг принимает решение до того, как ты осознаешь это решение и как ты его делаешь. Почитайте об этом, это очень увлекательно. И наша Бехтерева, как нашу потрясающую женщину, которая по мозгу специалист, она это тоже рассказывала. Соответственно, как он это делает? Опираясь на другие механизмы, которые вшиты в подсознание. То есть эта работа не явлена твоему сознанию, она происходит внутри. А потом ты сидишь и хлопаешь себя по коленям, зачем же, как же я это сделал. А сделал ты это, потому что там, внутри, у тебя нет вот этого стопа, нет этого страха. Потому что где-то внутри ты знаешь, что страховые компании, выплаты, еще что-то. А он сам будет виноват, ведь он же подрезает, и он поэтому сам будет виноват. И все вот это приводит. Значит, надо что-то более фундаментальное, чем просто штрафы какие-то, еще какая-то штука. А что может быть фундаментальным? Оставлять каждого со своей проблемой. Побил тачку свою, ну и сам решаю за свои деньги. Все. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро, Роман. Доброе утро, радиослушатели. Роман, ничего тут другого не придумаешь. И весь мир именно этим путем идет. И у нас тоже. Мы некоторые вопросы решаем именно этим путем. Это называется материальное наказание.
1: Рублю.
0: Мы когда-то давили...
1: Видите, моя позиция не нашла общей поддержки. Я же предлагал давным-давно обоим участникам выписывать штрафы.
0: Вот именно то, что вы предлагали, все равно когда-то к этому все и придет.
1: Чтобы все участники, один за то, что идиот, а второй за то, а второй просто налог на ДТП. Просто налог такой. Ну вот попал в ДТП, извини, налог заплати. Все, спасибо большое. Я предлагал. Оба участника платят штрафы, причем один ощутимый, а второй гигантский. Вот один ощутимый штраф платит, ну, к примеру, там 5000 рублей. А второй 50. Виновник. Вот, доказанный виновник 50. Плюс то, что он нарушил за это тоже. И, конечно, вот эти наши штрафы. Господи, что это? Как бояться штрафа, когда он 500 рублей? 560. Ну, как его бояться, этого штрафа? Когда это стакан кофе. Это чашка кофе. Штраф такой. Вот, это такой штраф. Да штрафы должны быть реально болезненной санкцией. В чем педагогика? Возникает ощущение, что пока что штраф... Ну, это свое мнение сейчас скажу. Пока что... Очень часто работа... Ну, сейчас в меньшей степени, потому что раньше я гораздо больше видел полиции на дорогах. Ну, вот последние несколько дней тоже мы опять их видим много. Вы же обратили внимание, сколько было облав? Но это было связано с какой-то всероссийской акцией, там, контроль, мониторинг дорожного движения, все такое. То есть это общая была история, как это общая программа такая, вот на несколько дней. Вот. А раньше было как? Раньше наша полиция, она из органа предупреждения правонарушений всегда была органом, не становилась даже, неправильно говорить, она никогда и не была органом предотвращения, предупреждения. Вместо предупреждения карательным органом она была. Как пример, история со знаком, который появляется ночью. Вот как проверить, карательная или предупредительная служба у вас? Ночью ставим знак кирпич, да? Вот делаем улицу какую-то односторонней. И на следующее утро смотрим, где стоит экипаж. Если экипаж, если у вас система предупреждения правонарушений, то есть задача предупреждать их, то у вас экипаж будет стоять до знака. Прежде чем люди будут на эту улицу заезжать под знак, не заметив его, или по привычке, не обратив внимания, они будут останавливать и говорить: гражданин, товарищ водитель, обратите внимание, видите, здесь знак, сюда уже нельзя ездить, извините, нет, ну, выбирайте другой, давайте. И будут несколько дней или неделю там стоять, разворачивать, прежде чем начнут штрафовать. Карательная система, экипаж в первое же утро будет стоять где-то глубоко за знаком, спрятавшись в кустах. И накрывать по полной программе каждого. В широком смысле слова, с точки зрения педагогики, оба метода работают правильно. С той лишь разницей, что один допускает правонарушение, а потом уже не допускает, потому что ты все равно же запомнишь, что там знак кирпич, правильно? Тебя же штрафовали. Но при этом еще пополнится бюджет. Вот. Будет выполнен план какой-то, еще что-то, вот при этом. А в первой ситуации ничего такого не будет. Деньги не появляются, штрафы не выписываются, план не выполняется, но правонарушение не происходит. И зачастую случается так, что у нас, конечно, фиксация идет. Фиксация, а не предупреждение. Угу. Да, есть такое ощущение. Я попал на 4,5, стал под знак «Остановка запрещена». Заплатил со скидкой 25%. Нилс Майкл сообщает. За ДТП увеличивать утильсбор на следующие покупки, Теос. Вот чешется, да, утильсбор? Вот хочется на нем вспомнить каждый раз. Вот даже это как вспомнить про китайские локализованные машины в разговоре про НАСА и миссию, так и вспомнить про утильсбор. Да как-то пришить его сюда все равно. Правда, Теос? Зудит утильсбор. Побаливает, да? Вот хочется как-то вспомнить. При чем здесь утильсбор вообще? Вот о чем мы говорим? Мы говорим, да? И где вообще пошлины на импортные товары находятся? Вот в вопросе, в обсуждении дорожного движения и аварий. Где пошлины на ввозимые иностранные товары в этой парадигме? Их не существует. Но надо пришить, конечно, да? Я понимаю. Болезненная тема. А если ты соблюдал ПДД, а виновник не соблюдал, за что мне штраф? Андрей Березин пишет. За участие. Просто вот за участие. Вы не поняли. Это ты сейчас потерпевший. Это как врачи говорят про здоровых людей, которых не существует. Есть просто недообследованные, а здоровых не бывает людей. Так и здесь. Не бывает чисто виновников и чисто этих пострадавших. Это ты сейчас пострадавший. А в следующий раз будешь инициатором ДТП. А в следующий раз будешь провокатором, провоцировать его. Ну, сейчас пострадал, а потом... Так вот, вы не услышали главное. Задача-то не в том, чтобы денег с вас срубить, вы не поняли, Антон Андреевич. Задача в том, чтобы возник снова внутри у нас на уровне подсознания страх ДТП. Страх ДТП у всех. Не только у виновников. У всех. Потому что не бывает чисто виновников и чисто пострадавших. Вот сейчас тебе въехали в зад. На светофоре. А до этого где-то ты чувака подрезал без поворотника. Поехал. Или еще что-то делал. Ну, давайте будем откровенными. На дороге не бывает людей, которые соблюдают правила дорожного движения на 100%. Их не бывает. Не существует таких людей. Все косячат. Все. Так или иначе. Перестроился без поворотника. Перестроился, думал, что места достаточно, но при этом подрезал, потому что сзади кто-то ехал быстрее. Повернул не из того ряда, переехал сплошную, еще что-то, проехал на желтый, который запрещающий уже сигнал светофора, а ты проскочил, еще что-то. Ты всегда что-то происходит каждый день, когда ты за рулем, ты чего-то чудишь. Другое дело, что, как правило, без последствий, правильно? Без последствий. Вот, Антон Андреевич пишет, 32 года стаж, 0 ДТП. Без последствий. Я же не про стаж говорю, Антон Андреевич. Я же говорю про то, что у тебя может быть ноль последствий, а провокатором твои действия стали причиной 30 ДТП за эти 32 года. Может такое быть? Вполне может быть. А сам-то 0 ДТП. У меня 0 ДТП. Я сейчас не вас лично обвиняю, поймите. Я просто говорю о том, что предложите другой способ. Предложите другой способ, как привить снова страх. Страх за свой автомобиль, страх ДТП, страх самого факта этого, самого факта. Вот случился факт, и ты уже понимаешь, причем ты понимаешь не тогда, когда он случился, а до того ты должен это понимать. И предупреждать его своими действиями всячески предупреждать. Понимаете? Как это? Моя мера такая. Как только что сказал правильно заинтересованный человек, он говорит, весь мир понимает, что все мы все материально ориентированы. Мы материально. Вот можно, единственное, что мы понимаем, это воздействие финансовое. У меня есть собака. Мне очень классно его... Мне очень просто его тренировать. Очень просто. Потому что у него пищевая ориентация явная. Есть, ну, разные псы, пёсели. У кого-то ориентация там на тискать за ушами, еще что-то такое. Вот. Ну, и это тоже такой, как все собаки, он тоже такой. Но он очень, очень ориентирован, вот, еда.

0: забрал, закрыл, наградил. Несколько раз. Потом сажаю подальше от двери. Еще дальше. Еще. Все, сейчас через вот несколько таких вот этих. Он у меня уже вообще сидит в гостиной далеко от двери. Далеко. Сидит спокойненько. У меня уже в руках нет никакой вкусняшечки. Я потом ее уже даю. Я спокойненько просто взглядом смотрю, чтобы он видел мои глаза. Я его я смотрю на него. Он молчит. Все. Пищевая ориентация. Сработало. Все. Собака другой человек вообще. Мы выяснили, что у нас финансовая ориентация. Правильно? Мы это выяснили. Это самая болезненная штука для нас — это финансовая. Или не, или для вас другая какая-то. Тогда подскажите, какая другая. Значит, надо действительно финансово. Финансово. Чтобы было понятно. Ёрзаешь? Ёрзаешь. Потому что сейчас очень часто мы видим ёрзанье, которое возникает только по той причине, что человек понимает, если случится ДТП, то он будет виноват, а не я. А нужно, чтобы все боялись, независимо от того, виновником ты будешь или невиновником. Я слушаю вас. Доброе утро.
1: Да, добрый день. Институт страхования очень хорошо может удивить людей, которые любят полихачить на дороге.
0: Каким образом?
1: Увеличить страховки для обоих участников дорожного
0: так события. Это уже есть, уже ты стал участником, ты в любом случае, у тебя повышающий коэффициент, даже если ты не виноват. Пока, по ОСАГО, так это уже работает.
1: Нет, по ОСАГО, если ты не виноват, тебе не поднимают его.
0: Поднимают. Конечно, там есть коэффициент, уточните. Не-не, есть коэффициент. Если у тебя было ДТП, то у тебя коэффициент повышающий, там он какой-то, ну, в баллах он считается. Это просто вы не попадали в ДТП в такие. По ОСАГО поднимаю. И по КАСКО. Ну, по КАСКО это отдельная история. КАСКО рассчитывается там немножко иначе. Понимаете, институт страхования станет понятен тебе результат через какое-то время. А надо сразу же, моментально, вот сейчас. Вот сейчас ты такой раз. Вот вы еще стоите с бамперами отбитыми, а тебе уже выписали 50 тысяч. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Добрый.
2: Здравствуйте, Алексей Крылатко. Смотрите, ну... Здесь будет нарушаться презумпция невиновности. Это то же самое, как штраф лепить человеку, которого воровали кошелек.
0: Например, правильно. Поэтому я и говорю, вот. Что штраф только для одного. Не-не, да, ну дайте я вам скажу. Штраф для одного, а для второго это не штраф, а налог. Мы не обвиняем смотрите, его ни в чем. Не обвиняем.
2: Смотрите, есть хороший метод.
0: Давайте, предлагайте.
2: Если, опять же, к рублю относящийся, это на... В Союзе, ну, допустим, на сайте страховщиков, да, какой-то на самые, по крайней мере, популярные автомобили, на самые популярные ДТП просто будет показана стоимость ремонта автомобиля. Uh-huh. Вот, то есть, например, там, лобовое, ну, допустим, там, на красный светофор при скорости 60 км в час ты въехал на грань.
0: Так а у него каска, ему плевать, у него по каска починят и все, вообще.
2: Ну, каска, извините, она тоже денег стоит, не маленький.
0: Стоит, ну так они же, ну, он уже застраховал уже. Он же, ну он же, поэтому он же, знаешь, он идиот. И, ну, за собой же, ты же внутри себя же не обманешь, ты же знаешь, каждый же идиот знает, что он внутри идиот. Это он, ну так, транслирует вовне все идиоты вокруг, но внутри себя просто сделать ничего с этим не может. Вот, поэтому он знает, он страхует, поэтому он так отвязно и ведет себя. Знаете, какая история? Сразу, вот, и... А насчет презумпции невиновности, так вы меня простите, но по автоделам, мне кажется, у нас в суде напротив действует презумпция виновности. Вы бывали на процессах, где одна из сторон представитель закона, власти, правопорядка и ГИБДД? И судья четко говорит, у меня нет причины не доверять этому человеку. Он на службе, и он все. А ты, когда себя защищаешь, ты выкрутиться хочешь просто. Поэтому, когда ты говоришь, я этого не делал, ты просто хочешь уйти от ответственности. И поэтому ты должен доказывать, что ты невиновен. А это и есть презумпция виновности. Потому что в презумпции невиновности они должны доказывать, что ты виновен. А у нас ты доказываешь, что ты невиновен. Понимаете, в чем дело? Так что она уже у нас давно, эта самая презумпция виновности, работает. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачев.

0: Чиф, здравствуйте. Владимир Путин поздравил Садыра Джапарова с Днем независимости Киргизии. Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Бишкека успешно развиваются. Россия и Киргизия продолжат самую тесную совместную работу по двусторонней, региональной и международной повестке дня, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что его предстоящая в Бишкеке встреча с Джапаровым послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Дональд Трамп опубликовал созданное нейросетью видео с ударами по иранскому острову Харк. Президент США выложил сгенерированные искусственным интеллектом кадры в соцсети True Social. «Остров Харк разносит на кусочки», — написал американский лидер. На одном из коротких роликов наносятся ракетные удары по строениям на побережье, на втором они горят и взрываются. Дональд Трамп не пояснил, почему опубликовал видео. Американские военные в воскресенье не сообщали об ударах по этому острову. Харк расположен в Персидском заливе и считается крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Глава Белого дома в прошлом не исключал, что США могут попытаться захватить этот остров. Настя Каменских заявила о нежелании говорить на украинском языке. По словам артистки, она больше не поддерживает происходящее в стране. Певица отметила, что не хочет демонстрировать патриотизм, отказываясь от русского языка. Она добавила, что каждый человек имеет право самостоятельно выбирать язык. «Не хочу играть в ура патриотизм, ходить в вышиваночки и говорить про мощных, несгибаемых людей. Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве», — сообщила Каменских в видеообращении к своим поклонникам. Кантри-певицу Долли Партон похоронили в США. Частная церемония состоялась в городе Нэшвилле. Исполнительница, которую называли «королевой кантри», скончалась 25 августа в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с раком. После смерти артистки президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране на 7 дней. Он отметил, что Партон была уникальной артисткой, которой никогда не было и больше не будет, и подчеркнул, что ее любит весь мир. Певица родилась и выросла в штате Теннесси. Она начала карьеру в середине 50-х годов. Долли Партон достигла успеха после переезда в Нэшвилл, который также известен как столица кантри. Ее песня «Джолин», выпущенная в 73-м году, попала в список 100 величайших хитов кантри и 500 величайших композиций всех времен по версии журнала «Rolling Stone». О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей.
2: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет искусственному интеллекту. А пока я только отмечу, что начинается бурный период саммитов. Начнется с саммита ШОС, и закончится потом будет саммит БРИКС. А закончится все это, потом будет АТЭС, а закончится это все G20 в середине декабря. И есть серьезные основания считать, что это будут столь же яркие месяцы, как аналогичный период в 1991 году. Я не буду пока эту тему ничего говорить, поскольку информации никакой нету. Есть только целая куча признаков, но про них я, чтобы не дразнить гусей, пишу на закрытом телеграм-канале. Так что сегодня я там написал некоторый анонс вот к этому вот периоду саммитов. Значит, теперь к искусственному интеллекту. Есть колоссальное количество текстов на эту тему. Только у меня и на закрытом канале, и на открытом канале, и там еще как бы есть целая куча ссылок. Вот на прошлой неделе было на эту тему написано. Но мне хотелось бы сказать с моей точки зрения самое интересное. Дело в том, что искусственный интеллект — это инструмент. Вопрос о том, а сможет ли он когда-то проявлять самостоятельность, и что такое эта самостоятельность, это вопрос отдельный. Но почему он вызывает вот такой интерес? А дело в том, что все-то его рассматривают как инструмент там, влияния на производительность труда, как бы увольнения, еще чего-то. Это, конечно, все правильно, эта тема очень интересная, очень актуальная. Но меня это интересует другое — соотношение с теорией власти. Есть знаменитая история про то, как в 70-е годы была сделана попытка в СССР создать такую автоматизированную систему принятия хозяйственных решений, которая была остановлена тем, что с Запада, из Вашингтона, спустили идею о том, что это, значит, программисты готовят альтернативное политбюро, которое будет принимать решения. Ну и, соответственно, в реальном политбюро это страшно не понравилось. Ну и как бы вот результат налицо. Да, тема была закрыта. Я опять-таки не буду в это влезать, но что принципиально важно. Дело в том, что в соответствии с теорией власти, да, читайте книжку «Лестница в небо», там это все написано, власть — это есть конкурентное взаимодействие малых организованных групп, властных группировок. Никакая власть никогда не допустит, чтобы принципиальные решения принимались кем-то помимо нее. То есть, иными словами, вот представьте себе решение. Да, мы видим, у нас есть некоторая работа, которая не выполняется. Значит, что нужно сделать? Нужно заменить руководителя. Да, это не важно, ему Советует искусственный интеллект, не советует искусственный интеллект. Можно даже представить себе, что на месте этого руководителя сидит сам искусственный интеллект. То есть искусственному интеллекту предоставлено право принятия решения. Отметим, пока до этого далеко. Но тем не менее, а властные группировки будут очень жестко контролировать ситуацию и объяснять: ребята, нет, вот так нельзя. А любое стратегическое решение. Что такое стратегическое решение? Это решение, которое меняет структуру и направленность финансовых потоков. Так вот, эти решения должны быть согласованы с теми властными группировками, которые контролируют данный институт. То есть, иными словами, если искусственный интеллект принимает неправильное решение, то должна быть кнопка, которая его отключает. Вот это принципиально важное замечание. Никогда властные группировки не допустят, чтобы какой-то там искусственный интеллект был допущен к несогласованному принятию решений. И вот вопрос. Как тут быть? Потому что как только вы делаете кнопку, у вас немедленно возникает целая куча проблем. Первое. Если имеется кнопка, которая позволяет не только останавливать решение искусственного интеллекта, но и навязывать ему решение, я сейчас чуть-чуть позже об этом скажу, то ключевыми игроками становятся не только те, кто эту кнопку контролирует, но и те, кто эту кнопку делает. Если я делаю систему, которая позволяет кому-то вменять искусственному интеллекту ограничения, решения, то я же и сам могу это сделать. И это проконтролировать уже практически не получится. Почему? Потому что теоретически можно заставить искусственный интеллект это контролировать, но в этом случае вы не отличите. Да? Вы же как бы разрешили вот этой кнопки как бы навязывать решение. Замечательно. Но проблема состоит в том, что когда программист этим занимается, невозможно отличить решение кнопки от решения этого программиста. И вот у вас в результате появляется колоссальное количество факторов, которые абсолютно, ну, как бы, никак ни в какой искусственный интеллект не встраиваются. И решения они принимают, исходя из совершенно не тех соображений, которые могут быть у искусственного интеллекта. Я сейчас не буду говорить про то, что такое соображение искусственного интеллекта. Это отдельная тема. Вообще, внутрь самой структуры искусственного интеллекта я совершенно вмешиваться не собираюсь. Я говорю о теории власти, поскольку в чем разбираюсь. А теперь вопрос. Мне тут пишут, нельзя ли слово «куча» заменить на слово «множество». А чем вам не нравится слово «куча»? Хорошее русское слово. Кстати, в отличие от множества, оно обладает некоторой нетривиальностью, поскольку сразу может возникнуть вопрос. Три камушка — это куча, а восемь камушков — это куча, где происходит граница между несколькими камушками и кучей. Значит, ну вот для примера. Я уже про это рассказывал. Но представим себе, что у нас есть искусственный интеллект, который неважно, как работает, но который обладает достаточной мощью, чтобы иметь информацию обо всех экономических и финансовых транзакциях, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Безусловно, он в состоянии вычислить инфляцию. Какую угодно, за день, за месяц, за квартал, за год, в любой отрасли, в любом регионе, ну, вообще не проблема. Есть только одна беда. Вот он вам выдает цифру, что инфляция годовая 12,4%, там, дефлятор ВВП. А официальная цифра, утвержденная Конгрессом, 4,2%. Процента. И вот что вы с этим будете делать? Как вы легализуете цифру 12,3%? Причем эта ситуация, она абсолютно объективна. Я рассказывал историю, как году в каком-то там, 2005-2006, происходила склока в федеральной службе по тарифам, в которой ругалось Министерство экономического развития, министерство еще какое-то и Министерство финансов с РАО ЕС России. Почему? Потому что они что-то требовали от РАО ЕС, исходя из логики, что у них темпы роста там 8% в год. А РАО ЕС на это отвечал: ребят, вы охренели, что ли? У нас товар, который мы производим, ну, продукт, он штучный. Это киловатт-часы, его счетчиками меряют. Ну, как вы можете говорить, что у нас рост 8%, когда у нас рост там 1,2%? Ну, за бред. Они говорят: ничего не знаем, да, вот у нас в ценах все, да, вот в ценах вы выросли на 8%. Так что будьте любезны. Ну, и, значит, ко мне обращаются, что с этим делать. Я на это совершенно резонно отвечаю, что, ребят, ситуация абсолютно очевидна, потому что у вас официальная инфляция там 7%, а реальная инфляция где-то 17-18. Ну, вот за счет этой разницы у вас на самом деле не рост, у вас на самом деле прирост цены инфляционный. На что Министерство экономического развития таким мрачным голосом говорит, что есть утвержденная в законе о бюджете цифра инфляции, и вы не имеете права рассматривать никакую другую цифру. То есть это, как это, преступление. Так что РАО ЕС будет платить. Ну, и все на меня смотрят, говорю: ну, придумай что-нибудь. Я говорю: ребят, ну, все же очевидно. Я обращаюсь к РАО ЕС. Скажите, пожалуйста, есть ли официальная, утвержденная правительством цифра роста цен по корзине закупок РАО ЕС? Они сразу все поняли, говорят: нету. Я говорю: замечательно, значит, пишите, по корзине закупок РАО ЕС инфляция там не 7%, а 18%. И все. А то, что при этом дефлятор ВВП другой и маленький, ну, это значит, что где-то у вас в каких-то других отраслях экономики страшная дефляция, это уравновешивается, но к РАО ЕС это отношение не имеет. И все. И все. Вот такая вот картинка. Если вы думаете, что это такая как бы специфика российской ситуации, вы ошибаетесь. Я уже рассказывал здесь или не здесь, не помню, что я в одном чате, закрытом, где сидят русскоязычные граждане, но из Америки, но они там обсуждали, что какая-то крупная компания, с которой они работают, в силу того, что они там были должны, они их так немножко поприжали. Ребята, скажите, как вы оцениваете внутреннюю инфляцию в Соединенных Штатах Америки? Они сказали: ну, по нашим оценкам, от 7 до 12%. Ну, я понимаю, откуда взялось 7, потому что надо все-таки как-то приближать к официальным цифрам. Моя оценка: инфляция в США от 10 до 12%. Официальные 5,5. Тоже, кстати, немало, но все равно. 10-12%. Официальные 5,5. И вот как искусственный интеллект с этим будет работать? Вы поймите, он, конечно, может вытаскивать реальные цифры, то есть проделывать там ту работу, которую я проделываю, которую проделывают мои аналитики, которые проделывают, и вытаскивать реальные значения. Но легализовать-то эту цифру он не может. А ему говорят: нет-нет-нет, вот официальные цифры, вот они приведены, вот исходя из них. И тогда единственное, что может сделать искусственный интеллект, вот два варианта. Вариант первый: он может эти цифры игнорировать и предлагать решения какие-то, скажем, хозяйственные, которые исходят из реальных цифр. Но тогда, естественно, немедленно возникает проблема, потому что по закону отвечает за легализацию этих действий министерство. Министерство немедленно начнут спрашивать. Ребята, на каком основании вы это делаете? А они сказать ничего не могут. Либо же вариант другой. Вы должны этому искусственному интеллекту предоставить право самостоятельно принимать решения, ни о чем никому не говоря. Но тогда вся виртуальная реальность рухнет сразу. Ну и начнется экономическая катастрофа. Вот как с этим быть? Понимаете? А это реальная проблема. Я сейчас не буду говорить о том, что она может иметь аспекты, а в более узких местах. При этом нужно еще при этом учесть, что разные властные группировки, у них разные интересы. И кто-то будет говорить, давайте исходить из реальных показателей, но тогда, соответственно, нужно, грубо говоря, там, сменить руководство. Да, вот это у министерства, вот это на наших людей. А те будут говорить, нет, это все вранье, это все ошибки и т.д. и т.п. И вот это проблема, с которой совершенно непонятно, что делать. Ну, для примера, да, вот у вас такси, в котором искусственный интеллект рулит, попало в аварию. Тут можно решить, кто виноват. Ну, например, виноват таксопарк, который, ну, или там фирма, да, который заключил договор с этим, с той фирмой, которая разработала программу для беспилотного вождения. Или виновата фирма, которая разработала это программное обеспечение. Вот кто виноват? Да, разумеется, можно принять законы, но проблема состоит в том, что если у вас последствия серьезные, то это решается не в суде, а это решается в рамках политических процедур. А политические процедуры, они достаточно специфические. То есть вы можете принять решение, потом происходят выборы, к власти приходит другая партия, ну и, соответственно, выборы другие. И, соответственно, вся картина меняется. И это еще не все. Потому что в реальности, как только искусственный интеллект примет решение, противоречащее интересам одной из властных группировок, она немедленно будет ликвидировать этот искусственный интеллект. Ну, например, это же искусственный интеллект, это же фирма. Замечательно, да, вам как бы в эту фирму прибегают разные вооруженные люди, маски-шоу, начинают выключать сервера. Ах, соответственно, этот искусственный интеллект уже живет самостоятельной жизнью. Замечательно, но мы же помним, что обязательно должна быть кнопка. Вот, ребята, вот мы сейчас вас конкретных посадим в тюрьму, если вы немедленно его не выключите. Ну как же, у нас же договора, ничего не знаем. Ничего не знаем. И вот это вот проблема, которая носит куда более сложный характер. То есть фактически речь идет о том, что создание независимого, хотя бы относительно, рычага влияния вне социальной системы невозможно. Это разрушает эту самую социальную систему. И вот это вот проблема не просто сильная, а это стратегическая проблема. Да, уволить, а имеется еще целая куча разных тонкостей, но тем не менее. Ну вот смотрите, еще такая очень простая. Вот крупная юридическая компания, в ней 200 ребят, которые занимаются разного рода техническими работами. Их всех можно заменить искусственным интеллектом. Более того, он будет работать лучше, будет работать более эффективно. Вопрос в том, будет ли он дешевле. Ну, как бы, будем считать, что будет. Но именно из этих 200 человек руководители фирмы выбирают каждый год одного-двух, которых они начинают тянуть и готовить себе на замену. Им уже там за 60, они понимают, что надо создавать свою команду и т.д. и т.п. Если вместо них искусственный интеллект, кого они будут тянуть? Вы хотите сказать, что и ладно, давайте тянуть искусственный интеллект, он очень скоро будет все делать лучше, чем люди. Может быть, лучше, чем люди. Но у нас опять-таки система властных группировок, ну и так далее. То есть, иными словами, либо вы разрушаете систему социальных отношений и превращаете социум, общество в планктон, и тогда это катастрофа, тогда это гибель человечества. Если вы вспомните «Терминатор», вот представьте себе, что там эти машины не убивают людей, а превращают их в планктон, как в «Матрице», да? Вставляют в задницу этот самый шнур с питательной смесью. Все довольны, все отлично. Все хорошо. И сны, да? То есть это гибель человечества в нашем современном понимании. Либо же надо каким-то образом ограничивать деятельность искусственного интеллекта с точки зрения интересов социума. А социум подчинен теории власти. Там конкуренция властных группировок. И вот как сочетать искусственный интеллект с интересами властных группировок? Такого рода проблемы... Но они как бы в фильмах, фантастике. Ой, вот мне тут пишут. И работает не так, все-таки не будучи разработчиком, вам самому очень трудно понять, как именно создается так называемый, и мне наплевать, как он создается. Я пока обсуждаю философскую проблему. И сам не работает. Как это сам не работает? Если вы делаете программу для беспилотного вождения автомобиля, он сам работает. Никто не перехватывает управление. Если вы начинаете делать ИИ для того, чтобы он управлял производством, на котором нет людей, то он тоже сам принимает решения без людей. Теперь представьте себе, что это сложное химическое производство, и там происходит взрыв. Большой. Что с этим делать? Ну, я уже не говорю про использование искусственного интеллекта в военных целях. Ну, уже как бы много говорилось о том, что решение там о школе для девочек, которая была уничтожена американцами вместе с девочками, принимал палантир сам. То есть человеческого контроля не было. Он мог бы быть, но его не было. А если вы будете непосредственно управлять вооружением для ускорения? В общем, тема очень любопытная. Еще раз повторю, это вопрос. Это не ответы, это вопросы. Но они мне кажутся принципиально важными, да, взаимодействие искусственного интеллекта и теории власти. Очень любопытная тема. Перерыв на новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 10 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. беспилотники и обломки дронов попали в жилые дома в Свердловской области. Жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Он также заявил, что фрагменты БПЛА упали на территории одного из логистических центров. Жители дома в Екатеринбурге, куда попал беспилотник, получат необходимую помощь. Об этом сообщил полномочный представитель президента на Урале Артем Жога. Враг вновь попытался навредить Уралу. Преступный киевский режим нанес удар по жилому дому в Екатеринбурге. Повреждены квартиры, написал он в своем канале на платформе «Макс». Задержанные в Крыму россияне признались в работе на украинские спецслужбы. Видео с допросом двух граждан, подозреваемых в госизмене, опубликовала Федеральная служба безопасности. «Сотрудничаю с представителем украинских спецслужб. По его заданиям я фотографировала военную технику, искала тайники со взрывчаткой», рассказала на допросе одна из задержанных. Она также сообщила, что фотографировала рисунки с антироссийскими надписями на фоне Николаевского собора в Евпатории по заданию СБО. Российские силовики также показали ее переписку с киевским куратором, которая велась на украинском языке. Второй задержанный мужчина, он также признался в сотрудничестве с представителем киевских спецслужб. По его заданию он искал тайники и взрывчатку. Фигурант также проводил съемку с блокнотом, в котором был рисунок с антироссийскими лозунгами на фоне достопримечательностей Евпатории. Власти Москвы поднимут зарплаты педагогам на 22-24%. Доходы учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастут в 2026 году. На индексацию город дополнительно выделит 56 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на августовском педсовете. Одновременно столица продолжает обновлять образовательную инфраструктуру и программы подготовки. К 1 сентября в Москве откроют 34 новые школы и детских сада. Еще 51 здание полностью реконструируют по программе «Моя школа». В обновленных учреждениях будут учиться около 35 тысяч детей, пишет «Российская газета». Изменения затрагивают и содержание обучения. В новом учебном году программы предпрофессиональных классов будут осваивать более половины московских старшеклассников. По данным властей столицы, все образовательные программы колледжей адаптировали к современному производству и требованиям работодателей. Кантри-певицу Долли Партон похоронили в США. Частная церемония состоялась в городе Нэшвилле. Исполнительница, которую назвали королевой кантри, скончалась 25 августа в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с онкозаболеванием. После смерти артистки президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране на неделю. Он отметил, что Партон была уникальной артисткой, которой никогда не было и больше не будет, и подчеркнул, что ее любит весь мир. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Right. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
10: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
7: Возвращаемся в студию и начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
9: Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, среди многих важных событий, которые за последние дни произошли, одно очень нетривиальное событие – это прилет Рэдклиффа на тяжелом транспортном самолете в Москву. И после 8 часов общения с руководством разведки убыл в освояси. Казалось бы, что это ремейк посещения Бернсом в ноябре 2021 года, но ситуация резко изменилась. И благодаря значит, нашим мощным выносам украинской экономики в последние дни. И заявление Министерства обороны тихое, но громогласное о том, что мы переходим к окончанию военной операции. Вопрос вот какой. Не является ли посещение Рэдклиффом организованным именно нами с тем, чтобы он был первым, которому мы сообщили бы о подробностях этой операции и о том, что, чтобы Соединенные Штаты не препятствовали ее проведению?
7: Ну, я бы сказал так. А визит в Москву был связан с предстоящей вот чередой саммитов. Это главная причина. Ну и я как бы детали описывать не буду, они описаны в закрытом телеграм-канале. Могу сказать только одно. А Рэдклифф не встречался с Путиным. А с Путиным встречался другой человек. Здравствуйте, слушаю вас.
12: Алло.
7: Да.
12: Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
12: Так, такой Ольга, Ростов-на-Дону.
7: Слушаю вас.
12: Расскажите, пожалуйста, как происходит презентация экономической модели государственным деятелям, чтобы впоследствии они эти идеи не украли и не присвоили себе?
7: Вы знаете, дело в том, что это происходит совершенно банальным образом. А у экспертов такого рода модели покупают. То есть, иными словами, государство говорит, мы сейчас создаем рабочую группу, которая будет писать программу. Те, кто вошел в число разработчиков, получат деньги. Во-первых. Во-вторых, они получат славу, если эта программа будет принята. И в-третьих, они как бы смогут войти в число тех, кто эту программу будет реализовывать, то есть будут иметь доступ к бюджетам. Вот это вот и есть собственно, три вещи. Никогда не бывает такого, чтобы разработанная кем-то программа была бы его собственностью. Ну, то есть, точнее сказать, она может быть собственностью, но в этом случае как бы его влияние на реально принимаемые решения, они будут никакие. Вот и все. И проблема наша современная состоит в том, что наша власть пока никому такого заказа не делает. Была, видимо, попытка вот как бы сделать заказ либералам, когда писалась программа 2020, напомню, это был там 2008 год, но они родили, ну, как бы, ну, такое, что это даже нельзя было показать. С тех пор никаких программ у нас не было. То есть государство не заказывало программу. Ну, видимо, чиновники в этом не заинтересованы. Я думаю, что пора уже как бы возвращаться к новой жизни. Алло.
13: Доброе вам утречко.
7: Да, Олег, здравствуйте. Видите, у нас сегодня сплошной Ростов-на-Дону.
13: А как же? Конечно, пока есть связь, надо пользоваться. У меня как раз созрел вопрос, и вы тему вот это обсуждали, значит, по искусственному интеллекту. Я с точки зрения пользователя. Вот вы много, так сказать, над ним работали, задавали ему вопросы, значит, уже поняли, как оно там все действует, консультировали со специалистами. И вот вопрос. Стоит ли изучать искусственный интеллект там, или его какие-то, так сказать, аспекты самому, или обратиться вот в какую-нибудь школу там, или к какому-нибудь специалисту, чтобы он подсказал. Хотя, в общем-то, ну, как бы понятно, что я, например, свою тему буду задавать, да, а специалист, может быть, будет с другой тематикой.
7: Ну, я бы сказал так, что прежде всего зависит от того, что вам надо. То есть, если для вас может быть полезен искусственный интеллект, то надо, во-первых, сначала пытаться разобраться самому, а во-вторых, если вы чувствуете, что чего-то не хватает, надо идти к специалисту. Но если вы совсем ничего не понимаете в части программирования и в части работы с компьютером, конечно, лучше сразу обратиться к специалистам. Но идти надо от своей задачи. Что вам надо? Вот это, как мне кажется, принципиально важно. Алло. Здравствуйте.
14: Михаил Леонидович.
7: Да. Здравствуйте.
14: Александр Байконур.
7: Да.
14: Немножко... теме передачи вопрос.
7: Да.
14: Вот, зря вам слушатели все знают, ну, хотя бы в общих чертах о работе долларовой системы мировой. Вот. Про российскую финансовую систему очень сложно что-то говорить. Но вопрос вот про Китай. Скажите, как Китай стерилизует избыточную денежную массу сюда? Может ли перенять это
7: Россия? Да, нет, нет. Китай это делает следующим способом. Он понижает кредитный мультипликатор через вывод банками денег, покупку. Банки покупают доллары, которые образуются от экспорта, без разрешения вводить эти доллары внутрь Китая, чтобы они не были, так сказать, базой для новых кредитных цепочек. У нас такая схема не будет работать точно. Вот. А вообще, конечно же, в Китае хитрую придумали схему, и, собственно, такого рода система стерилизации собственной избыточной денежной массы есть только в США и в Китае. Собственной больше нет. Алло. Алло, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
7: Кто вы, откуда?
15: Андрей, Новосибирский академгородок.
7: Да, слушаю.
15: Мне к вам даже не вопрос, а маленькая просьба. Может быть, как-нибудь в будущих передачах отметите вот следующую тему. Вот справедливое распоряжение добавочным продуктом в разных экономических схемах капитализма, социализма, там, феодализма, рабовладения там, и прочее. Вот интересно вот ваше мнение, ваш взгляд на эту тему. Именно вот справедливость на потраченный труд.
7: Ну, вы знаете, спасибо. Вы же из Академгородка. Это у нас такой центр либерализма. А поэтому как рыночек порешает, да? Рыночек.
15: Ну, это один из взглядов.
7: Один из взглядов. Хорошо. Ну, посмотрим. На самом деле, ну, давайте я подумаю, что тут можно сказать. Хотя одну вещь можно сказать сразу: что вообще говоря, что такое справедливо, что такое правильно, нужно невозможно сказать, пока вы не ставите перед собой некие цели. Вот, например, демократия. это набор инструментов, который сохраняет за правящей группировкой ее возможность контролировать ситуацию. Вот это да, вот это да. Вот. А, соответственно, если не демократия, то опять-таки, а цели-то какие? И мы это очень хорошо видим, что в зависимости от целей картина очень сильно меняется. То есть это такая достаточно сложная ситуация именно с точки зрения «вы скажите, что вы хотите». Алло.
16: Алло, Дмитрий?
7: Нет. Простите, куда вы звоните?
16: Говорит Москва.
7: А, это вы, Дмитрий.
16: Нет, я Игорь, добрый день. Ну,
7: да.
16: Извините. Скажите, пожалуйста, я никак не могу, вот, если можно, для обывателя, чтобы было понятно, что такое Центробанк у нас? Почему это вот эта структура, с которой вот очень большое количество экономистов имеет другую точку зрения, а Центробанк как-то вот идет своим путем и ни на что не обращает?
7: Ну, я вам рекомендую прежде всего прочитать про Центробанк в энциклопедии, что это такое. Ну и почитать закон о Центробанке. Со своей стороны, я могу сказать, что нынешнее руководство Центробанка воспринимает себя как элемент инфраструктуры институциональной мировой долларовой системы Бреттон-Вудской. И отсюда все проблемы. Алло.
17: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Елена, я из Московской области.
7: Слушаю вас.
17: Вопрос у меня такой. Как будет осуществляться эмиссия цифрового рубля? Насколько это увеличит денежную массу? И хорошо ли это для экономики?
7: Вы знаете, как бы это вопрос сложный, как будет осуществляться эмиссия. По этому поводу много есть разных вопросов. Но я думаю, что пока речь идет о том, что цифровой рубль частично заменяет обычный. Поэтому тут особых проблем не будет. Но я думаю, что надо будет еще и посмотреть на то, как будет складываться то, что называется практика применения. Алло.
18: А, Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград.
7: Слушаю
18: вас. Михаил Леонидович, на прошлой передаче рассказывали, вы не рассказали вот с сестрой вашей бабушки, которая голову немца разбила с полу, что произошло, чем эта история закончилась. И по тематике передачи. А у каждого общественного деятеля есть не один пакет документов, там, кто муниципальную землю увел, федеральную, и там что-то, ну, оно фактически все еще становилось в Следственном комитете, прокуратуру, у них недокомплект. А будет меняться, будет, может наступить время, когда все эти пакеты документов, они пойдут в дело.
7: Какие документы?
18: Ну, там украли землю, подарили, там, муниципальную. Сейчас, ну, Следственный комитет сильно этим не занимается.
7: А, ну, хорошо. Значит, если говорить о земле, то, ну, вообще, как бы, во всем этом, то мы видим, как это постепенно поступает в оборот. Хотя бывают разные истории. Например, вот известного человека по фамилии Траубер тут освободили. Сказали, типа, не при делах. Что, естественно, тут же вызывает ряд вопросов. Либо зачем арестовали, либо зачем освободили. Я в это влезать не буду, поскольку тут вылезают некоторые тайны мадридского двора. Но сама по себе эта история очень показательна с точки зрения того, как бы, насколько сложно все развивается. Что касается моей бабы Веры, старшей сестры моей бабушки, то, как вы понимаете, рассказывает это моя тетушка Ирина Георгиевна, которой тогда было 3 года, и ее воспоминание, оно такое довольно ограниченное. Она говорит, что, значит, вот мама схватила этого немца за волосы и разбила его головой стекло, которое лежало на письменном столе. И тот, значит, чего-то начал дергаться, но в этот момент вошел другой немец, который с ним жил, его схватил и вытащил из комнаты. Говорит, и больше я вот, как бы, мое воспоминание на этом заканчивается. Вот тут я больше ничего сказать не могу. Могу сказать, что дом, в котором это произошло, мы вот в городе Шахты нашли. Вот. Так что... Но он, правда, там уже ремонт, поэтому был и не один раз, поэтому, как бы, тут даже бессмысленно туда заходить, там уже не будет того, чего было. Вот, ну вот такая вот история. Алло.
19: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
19: У меня такой вопрос, Александр.
7: Откуда вот вы?
19: Все, Москва, все электронные крупные базы США, мы свои гробили с 70-х годов. И как же мы будем это самое, их, это, ну, конечно, мы третий в мире по искусственному интеллекту, это же неправда.
7: Ну, понимаете, что такое третий в мире по искусственному интеллекту, это вопрос сложный. Не берусь вам ничего сказать по этому поводу, не знаю. Но у меня имеется гипотеза, что какие-то дата-центры у нас есть. Алло. Алло.
20: Алло, Леонидович?
7: Да, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Алексей меня зовут.
7: Откуда вы?
20: Город Герой, Москва.
7: Слушаю вас. Москва.
20: Кстати, как вам... как вам то, что происходит в нашем первопрестольном граде?
7: Вопросы задавайте.
20: Вопрос такой. Вот почему после... В общем-то, принципиально одинаковых заявлений Липача выгнали, а Собянин не
7: выгнали. Вы знаете, почему выгнали Клепыча? Я тут с ним встретился на заседании Вольного экономического общества. Вот. Причем было смешно, потому что, ну, как бы я его увидел издалека и говорю: о, смотрите, да, жертва тоталитарного либерального режима. Вот, что значит вызвало у всех окружающих, там много было разных экономистов, такой хохот. Вот, а понимаете, сам Андрей не похож, да, на человека, которого очень сильно обидели. У меня есть гипотеза, что он сам как бы спровоцировал, хотя его выступление было довольно давно, но как бы спровоцировать реакцию можно было и сейчас. Вот, но вопрос сложный, да, тут как бы целая куча есть детали. Я решил, что я не буду как бы задавать слишком интимные вопросы. Меня вполне устроило, что у Андрея вполне хорошее настроение, и как бы он не сильно переживает в связи с этим обстоятельством. Алло.
21: Здравствуйте, Евгений, Москва.
7: Слушаю вас.
21: Скажите, пожалуйста, вот в 90-е годы был бухгалтерский учет, и сдавали в налоговую инспекцию все вот согласно бухгалтерскому учету, а потом разделили на бухгалтерский налоговый учет. А в чем вот было? Ну, почему разделили бухгалтерский налоговый учет?
7: Ой, это не ко мне. Да, как бы я подозреваю, что у казначейства и у налоговой службы одни требования, у центрального банка, который осуществляет, пишет правила бухгалтерского учета, другие требования. Мне это все неинтересно. Да, вот извините, конечно. Да, есть специалисты, они пускай разбираются. Вот, ну вот реально не очень интересно. Алло.
22: А, доброе утро, Михаил Леонидович, Вадим, Подмосковье.
7: Доброе
22: вот
7: утро.
22: Я из вашей епархии хочу задать вопрос.
7: Давайте.
22: Вот Петр Первый был не слабым человеком, но тем не менее с вором всех времен и народов, вот с Меньшиковым, ничего сделать не мог. Вот одна из причин, значит, разрушения Советского Союза, я так считаю, что была жажда бюрократии дорваться до денег. Вот сейчас они дорвались. Но в то же время я вижу, что многие западные политики совершенно, в общем-то, ведут, ну, небогатый образ жизни. Так где предел вот содержания эффективного чиновника, материальный предел? Где, на каком его жаловании можно остановить, чтобы он не воровал?
7: Знаете, это вопрос очень сложный. Во-первых, я совершенно не согласен с тем, что они, да, они ведут вроде бы тихий образ жизни, эти вот самые чиновники бывшие или и действующие на Западе. Но в реальности... Воруют-то они, но просто механизм этого воровства устроен очень просто. Они включают в разного рода бюджетные расходы компании экспертные, юридические, консалтинговые, своих родственников, своих друзей и так далее. И как только они уходят с госслужбы, они кроме очень высокой пенсии, там, 10 тысяч евро в месяц, 12, а то и больше, они еще и как бы получают, ну, как бы вот возвраты, да, работая такими вот консультантами уже вот в этих вот компаниях. Ну, я уже не говорю про то, как не породить родному человечку. Вот. А именно поэтому так важны выборы в Европе.

0: Это Михаил Леонидович?
1: Да, да. Кто вы, откуда?
0: Звонит Гущин Александр из Нижегородской области.
1: Слушаю.
0: Короткий вопрос.
1: Да.
0: Можно ли построить в России капитализм человеческим лицом? Спасибо.
1: А не бывает капитализма с человеческим лицом. Если вы во главу угла ставите прибыль, то у вас главное — это прибыль, а человеческое лицо — это человек. Ну вот и как вы хотите, да. Что ж получается, да, я должен своей прибылью делиться в пользу каких-то там человеков. Ну что, капиталист так не может. Ему сама эта мысль глубоко неприятна. Мне тут вопрос задали. Добрый день, знаете ли вы иноагента Липшица? И если да, то что можете о нем сказать? Судя по всему, имеется в виду Липсиц, такой профессор, бывший высшей школы экономики, который сейчас иноагент, как правильно было отмечено, и живет где-то в Прибалтике. Вы знаете, такого рода как бы экспертов много было. Например, есть такой в высшей школе экономики, по неизвестным причинам до сих пор не иноагент, Леня Григорьев, а я его как-то, по-моему, это был «Маяк». Теоретически можно, наверное, найти этот ролик, когда он сбежал из прямого радиоэфира, потому что я его разоблачил. И, соответственно, меня даже ведущий спрашивал, что это такое? Я говорю, а вот вы видите иноагента, так сказать, во всей красе, который живет на иностранные деньги. Так что, ну да, видите, этого уже выгнали. Я надеюсь, что рано или поздно их всех выгонят. Алло.
2: Алло.
1: Да,
2: добрый день.
1: Да,
2: Наталья очень... из Подмосковья.
1: Здравствуйте. Очень быстро у нас еще мало
2: очень
1: времени.
2: Очень интересное сообщение про ИИ. Я сделала запрос в ИИ, чтобы он мне сформулировал запрос депутатский. И тут на днях мне приходит, что Михаил Хазин проводит встречу с избирателями и по поводу депутатских запросов. Вы представляете? Просто я подписана на ваш чат. И вот ИИ подтасовал мне на мою интересную тему, вот, смотрите, на интересующую мне. И это сообщение было вот в вашем закрытом телеграме, что Хазин приглашает на встречу.
1: Нет, ну это странно. Я как бы... Понимаете, я тут собираюсь делать некий семинар открытый. Но причем здесь избиратели, я не участвую в избирательной кампании. Я дважды в 16-м году и в 21-м участвовал в выборах от партии «Родина». Кстати, партия «Родина» сейчас, как бы вот она себя прославила, да, борьбой с либерастами из «Яблока». Это единственная партия, которая реально ветеранов СВО в свой состав включила. Но как бы все, хватит, да, как бы я свой опыт общения с этим процессом закончил. У нас осталось меньше 20 секунд. Еще раз напоминаю про геополитику в закрытом телеграм-канале. Я там уже начал писать и буду писать и дальше по мере развития событий. Мне кажется, что это вот принципиально важно. Будет в ближайшие месяцы. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Три новых причала откроют на Москве-реке до конца 2026 года. Они появятся на двух регулярных маршрутах речного транспорта, рассказал Сергей Собянин. Москва первой в мире запустила круглогодичное регулярное движение электросудов. С 2023 года мы открыли 4 регулярных речных маршрута с 25 причалами. До конца года введем еще 3. На третьем маршруте Красные холмы, на четвертом Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная, написал Собянин в своем канале на платформе Макс. Мэр столицы напомнил, что четвертый регулярный речной маршрут Лужники-Киевский заработал в июне. Он улучшил транспортную доступность районов Дорогомилово, Хамовники и Раменки. На нем есть два причала – Лужники и Киевский. Дмитрий Чернышенко сообщил о завершении подготовки к началу учебного года. Все прошло в штатном режиме по всей стране, заявил вице-премьер на совещании в правительстве. По его словам, в новом учебном году в России сядут за парты почти 18 миллионов школьников. Из них 1,5 миллиона – первоклассники. Важно, что у большинства ребят, а это

0: Около 15 миллионов теперь будут обучаться в первую смену, подчеркнул Чернышенко. Он уточнил, что в колледже в этом году пойдут 4 миллиона студентов. Это на 700 тысяч больше, чем в 2020 году. Как отметил на совещании премьер Михаил Мишустин, приоритет государства состоит в том, чтобы создать все условия для получения детьми качественных знаний и востребованной профессии. По словам главы Кабмина, это позволит школьникам в полной мере раскрыть свои способности. Между тем, каждый четвертый россиянин в детстве ненавидел 1 сентября. День знаний очень ждали 15 человек из 100. Почти каждый второй скорее ждал начала учебного года. Это показало исследование сервиса по поиску работы «Суперджоп». Результаты опроса есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Женщины чаще мужчин признавались, что ждали День знаний в детстве. 70% против 55%. При этом мужчины в два раза чаще рассказывали, что ненавидели 1 сентября. Те, кто зарабатывает больше, чаще сообщали о позитивном отношении ко Дню знаний. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, таких 3/4. Среди россиян с доходом до 100 тысяч об этом говорят 6 человек из 10. Певица Николь Шерзингер прибыла в Бишкек на Всемирные игры кочевников. Американская певица и вокалистка группы Pussycat Dolls прилетела в Киргизию для выступления на открытии международных соревнований. Торжественная церемония состоится сегодня вечером. Ранее стало известно, что единая команда России пройдет с флагом нашей страны на параде государств-участников. Об этом РИА Новости сообщил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта Борис Гришин. Соревнования будут проходить с 1 по 6 сентября в Бишкеке и на озере Иссык-Куль. Россияне примут участие во всех дисциплинах на играх кочевников рекордным составом 236 спортсменов. О погоде в завершении выпуска. Плюс 17 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для...
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех и даже для министра.
10: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты
1: ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 11:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
0: И Макс Челноков.
12: Сегодня понедельник, 31 августа. Последний день этого лета 2026 года. Как ваше настроение по этому поводу?
9: Радостно.
12: Радостно? Что можно ждать от этой вечно позитивной девушки? Так, радостно, а ты как?
0: Да, обычно. Как будто ничего не изменится. Ну, завтра, да, сентябрь.
9: Мы на это никак повлиять не можем.
0: Да, потихонечку просто будет раньше темнеть и становится чуть холоднее. Теплая одежда у меня есть. Фонарик
12: да
0: на телефоне есть, так что я справлюсь.
12: Все предусмотрел.
0: Да,
12: это
0: да.
12: Я вчера катался на речном трамвайчике на свою голову, не знаю, зачем мне туда понесло, в самый дождь. И метромост, знаете, проезжаешь, когда около дома правителя. Да. И там надпись была. Я не жалею, что лето кончается, потому что осень будет еще ярче. Вот давайте это будет нашим девизом.
0: Как метромост сказанул.
12: Да, осень будет еще ярче. Друзья, и вы вместе с нами. Поехали. Что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что москвичи теперь покупают кладовки вместо квартир для инвестиций.
9: Еще тогда парковочные места, наверное.
12: Да ты понимаешь, в кладовке можно жить, а как ты на парковке жить будешь?
0: Гречку еще можно покупать, потом перепродавать.
9: Речку?
0: Гречку.
9: А, гречку.
0: Ну, речку тоже, наверное, но это
12: речку,
0: к особо
12: богатому.
9: Ну, гречка это как-то
12: кладовка
9: мелко.
12: Кладовка это как
9: хочется
12: комнатка,
9: более масштабно.
12: Знаешь, как комнатка. Поставил раскладушечку там, и все, и нормально живешь.
9: Ну, там же нет ни окон, только двери.
12: Ну, а что тебе? Днем?
9: Мне?
12: Как герой. Ну, тебе-то да, у тебя один шпинат только что стоит.
9: Он займет всю кладовку.
12: Вот именно. Так, еще, значит, Трамп опубликовал собственный рейтинг президента в США. Угадайте, себя он куда поставил?
0: На первое место.
12: Ну, конечно. И назвал себя категорией величайший. Mm. Величайший.
0: Он еще не сказал свое лицо выбивать на горе Рашмор?
12: Сказал. Ты что, это было еще прошлый созыв.
0: Да, это
12: не
0: была
12: созыв,
0: такая профанация с его стороны. Но я жду, когда будет настоящий указ.
12: Ну, наверное, уже вот-вот. Скоро. Вы знаете, друзья, я когда прочитал эту новость, я уже снулся. Оказывается, надо, вот вам, если кто-то привозит с дачи кабачки,
0: да.
12: Вот берите их и прям готовьте. Кабачки-убийцы. Если их оставить, они гниют и выбросить, представляете, они убивают природу. А мы этим дышим.
9: Чем они убивают?
12: Короче, я потом тебе расскажу. Надо обязательно пристроить кабачок куда-нибудь и спасти планету. Вот такой вот заход у нас. Еще, значит, граждане России... вот эта новость меня тоже поразила. В России официально разрешат овербукинг. Понимаете, это будет продавать меньше билетов, чем...
0: Будут продавать больше билетов, чем мест.
12: Да, больше билетов, чем мест. Мне кажется, это
0: хуже. И так же это делают.
12: Но сейчас это будет официально. Раньше это было неофициально. В следующем часе программа «Народный адвокат». Проблемы дома. Мы будем говорить о вопросах ЖКХ, о вопросах оплаты, также семейных делах. Звоните, пишите. И в 13:05 «Народный психолог». Как мы разрушаем свою психику. Елена Соловьева и Марина Александрова вам об этом расскажут.
0: Круто.
12: Ну и вот сегодня последний раз, наверное, да? В предпоследний раз вот этот вот.
13: Макс, Марина и Герман.
0: Вот поэтому.
13: Лето наговорит Москва.
12: Поняла?
9: Нет, может, они еще будут включать? Замечательно.
13: Макс, Марина и Герман.
9: Но надо еще к осени подготовиться.
13: Лето наговорит Москва.
12: К осени мы уж готовы. Правда, там такие мрачноватые. Отбивки.
0: Ну, какая осень такая?
12: Ты думаешь, мы еще не знаем. Кстати, по поводу осени. Давайте быстро, пока вы сейчас расскажете о этих
0: координатах,
12: я быстро, смотрите, вот 5-я страница. Атмосфера. Лето и осень вступили в схватку. Начало месяца еще порадует теплом. 1 сентября будет около 21-24 градусов. А утром во время линеек примерно 18-20.
9: А вот уже 2 сентября в регион придут затяжные дожди и будет идти аж до следующего
1: понедельника. Дожди.
12: Да, дождь.
1: А воздух постепенно начнет остывать. К 7 сентября температура днем опустится примерно до плюс 16 градусов.
12: Ой, господи, как вы надоели.
1: Не очень приятно. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК Бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
14: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в миллионах различных мест. В качестве примера вам дам три. Наш YouTube-канал в трансляции Макс, Марина и Герман. Наш Рутюб-канал в трансляции Макс, Марина и Герман. И наша группа ВКонтакте. А еще нас можно читать в Дзене.
12: Так, 31 августа, понедельник. Что же нам день сегодняшний принес? Во-первых, сегодня день борьбы с провалами в памяти. Это мой день. У меня вечные какие-то провалы.
1: Ты помнишь, что ты в субботу делал?
12: Я? Угу. Да, а что?
1: Ну, ты помнишь, что ты сделал телеграм-канал?
12: Да, нет, стоп.
1: И насильно туда всех стал добавлять. Это мой любимый формат.
12: Я это понял. Я тебя не добавлял.
1: Да, конечно.
12: Добавил? Ой, странно.
14: Мне просто ссылочку прислал.
12: Я просто ссылочку тоже всем прислал. Нет,
1: я просто очнулась, когда я увидела, что кто-то сделал телеграм-канал.
12: Я присылал ссылочки.
1: Максим, ну по контенту, конечно, по наполнению есть у меня вопросики.
12: Да нет никакого наполнения. Не с таким заходом ты туда зашел. Я вообще хочу сказать, что ты знаешь, я подумал, что зря я его создал.
1: Если уже такие мысли, то да, лучше не продолжать.
12: Лучше я его удалю, потому что...
1: Ты будешь по субботам туда писать?
12: Над этим надо работать. Все-таки телеграм-канал, чтобы вести, и блогинг, вот этот вот весь, это большая работа.
1: Если нет дисциплины, нет понимания, зачем ты это делаешь,
12: нету,
1: то
12: все. Не, ну, да,
14: действительно,
12: права.
14: Тут надо просто определиться, зачем
12: надо
14: оно тебе
12: надо.
14: Надо
12: или не надо.
14: Да,
12: вот
14: если
12: именно.
14: Ты хочешь выходить на большие охваты, чтобы тебе рекламу продавали,
12: да, прям...
14: то это надо,
12: господи,
14: прям работать.
12: Да,
14: если ты хочешь просто вот как в лайв-режиме какой-то каналчик вести, рассказывать о своей жизни, то тут в целом можно работать в формате, когда в кайф, тогда напишу. Я вот таким образом веду небольшой свой каналчик. У меня последний пост там был в середине апреля.
12: Ну вот, видишь, да, и ты их не рекомендуешь. Может быть, я тоже так буду, лайт какой-нибудь такой. Но еще я не решил. Пока он, я обдумываю, он есть, висит, что-то там написал.
14: О-ля-ля, мы призвали о-ля-ля в чат.
12: О-ля-ля,
14: что?
12: Да?
14: Как название канала?
12: Никак пока, пока не скажу. Вот, дальше.
1: Но все равно в поиске его не найдете, потому что он очень маленький.
12: Да, он очень маленький, там подписоты-то нету вообще.
14: Подписоты.
12: Вот, подписчиков. Так, сегодня еще день лошади. Также сегодня отмечается день ветеринарного работника. Давайте скажем, Марин 100% поймет, что это труд очень тяжелый. Надо усмирить животное, надо поднайти
1: почему
12: к нему.
1: Марина-то, я не понимаю.
12: Ну, потому что ты как владелец животного. Да и Гера тоже, у него собачки, кошки.
1: Ну, кота моего, да, чтобы усмирить, я не знаю.
12: В том-то
1: и дело. Мне кажется, один филиолог не найдет к нему подход.
12: У меня не столько она опасна в плане, как бы там укусить, поцарапать, сколько опасно можно оглохнуть. Потому что она начинает орать так, как ерехонская труба. Знаете, вот это вот.
1: Ну, сейчас не смешная шутка, но я не могу ее не сказать о том, что все животные похожи на своих хозяев.
12: Хорошо, ради бога.
14: Достаточно смешная.
12: Так, сегодня, кстати, еще день акушерства и беременности, оказывается, и сегодня день блога. Понимаете, вот
1: Максим,
12: может быть...
1: прекрасный день, чтобы начать вести свой блог.
12: Я может... Почему так хочешь?
1: Я не хочу, я просто нет, себе не советую.
12: Нет, у меня какая-то мысль, что ты меня подталкиваешь к чему-то хорошему, а я как-то сопротивляюсь. Может быть, я правда ее должен послушать?
14: Может быть.
12: Может, она правда говорит, что-то это дельное, а я просто не могу врубиться, и мне надо, правда, как-то собраться.
1: Но, Максим,
12: и работать
1: тот
12: над
1: первый пост,
12: этим
1: который
12: блогом.
1: Ты там разместил, это да не как... про тебя. Тебе
12: да
1: нужно
12: я просто
1: писать
12: так
1: про
12: написал.
1: Себя.
12: Я ну, просто так ну, написал да. Про памятник Пушкину, и да. Все. И ничего особенного там. Я попробовать. Короче, ладно, займусь, решим.
14: Составь контент-план.
12: Да, вот надо.
1: Вот, кстати, я не люблю контент-планы составлять. Возможно, это кому-то помогает, но на самом деле... А если ты будешь постоянно придерживаться этого плана, у тебя будет просто скучный канал. Потому что в жизни очень много чего происходит. Возможно,
14: спонтанно.
1: Спонтанность, да. Возможно, должен быть какой-то скелет, да, я этого не отрицаю, должны быть какие-то идеи. Но нужно брать, например, что-то произошло, какая-то история, какая-то подруга. Тебе не про новости нужно писать, Максим. Тебе нужно рассказывать про свою жизнь.
12: Про одну мою подругу.
1: Про одну
12: да?
1: мою подругу. Поэтому я тебе говорила, как назвать телеграм-канал и что в этом канале должно быть. Ты же сделал все точно наоборот.
12: А что плохого в названии-то?
14: Макс Че мне больше нравилось как вариант названия. Или вот одна моя подруга.
1: Да.
14: В этом есть концепция.
1: Да. А...
14: Ну, в любом
1: Максим,
14: случае,
1: подумай,
14: создать
1: подумай.
14: Канал — это
12: я
14: полдела.
12: Можно после
14: это
12: эфира полдела. Возьму у тебя небольшую консультацию,
1: за
12: Марин
1: деньги,
12: Санна?
1: Конечно, да.
12: Хорошо, за деньги, за деньги, да, за деньги, да. Так, короче, вы готовы встать в очередь на вход в канал Макса? Хочу быть одним из первых, куда лучше...
14: очереди за новым яблоком.
12: За новым яблоком. Хорошо. Так, все, мы рассказали, что в течение дня Оля-ля пишет, согласна с Мариной, спасибо, а вот Максим пишет, Будкин и Волгина спокойно ведут каналы и замечательно, очень интересно читать, поэтому не стесняйтесь, Максим. Не знаю, у Будкина наша лента новостей ничем не отличается от ленты новостей Будкина. Практически все то же самое. Ну вот у Волгина и похоже так же. Я читаю их, ну и так далее. Ладно, давайте.
1: Но ты как будто бы пошел вместе с ними, Максим.
12: Ну да, я повелся, да. Смотрите, что бывает, когда ты необдуманно начинаешь в интернете что-то выкладывать, писать, ведешь свои блоги. Девушка выложила рилс, ну и видео, где рассказала, что у ее семьи аж 4 квартиры. И попала на проверку налоговой.
14: Ладно. Через 2 недели после видео ей пришло требование предоставить все выписки по счетам сначала за прошлый год, а потом за 3 года.
12: Ну, вообще-то 3 года — это максимум, какие выписки они могут требовать, такой закон. Но, может быть, там как-то она... на стыке выложила, и поэтому год еще прибавлялся. Но одним словом, да, вот тут подписка такая, красивую жизнь в соцсети лучше не выкладывать. Ну как не выкладывать? А как же эти все завтраки в Монако? Знаешь, там обеды в
14: соцсети
12: Пушкине.
14: Придуманы для того, чтобы вот красивую именно, жизнь в них вот выкладывать.
12: Но мне кажется, сейчас соцсети...
1: Вы же понимаете, ожидание, реальность. И на самом деле... Ну,
12: уже другую...
1: Ожидание, реальность, да, мы это обсуждали, что все хотят видеть настоящую жизнь, а не Монако и какие-то идеальные завтраки. Хотят видеть не идеальную жизнь, не идеальные завтраки.
12: Не, ну,
1: и любая фальшь в соцсетях, будь это телеграм-канал, будь это
12: заметно,
1: фотографии, какие-то видео, да, какие-то, не знаю, фильмы, которые вы снимаете, все это видно, все ваши эмоции. Если вы говорите то, во что сами не верите, это видно. Не будут на вас идти, не будут на вас подписываться, не будут вас читать.
12: Угу. Я соглашусь. Андрей пишет, Волгина, это величайшая радиоведущая. Боже мой, да мы не трогаем ее. Успокойтесь, Андрей. Ради бога, она гениальная. Да, пусть так и будет. Мы, как говорил один наш общество, мы пыль из-под ее копыт. Вот, она прям вот величайшая, да.
1: Денис пишет, Мариночка, добрый день. Вчера смотрел одного стендап-комика, который рассказывал про сумасшедших одиноких теток, которые заводят телеграм-каналы от имени своих кошек. Что думаете об этом? Денис, вы знаете... Я еще, наверное, не сошла с ума. Наверное, еще рано. Я знаю других одиноких теток, которые заводят такие телеграм-каналы. Но я вас тут не порадую.
12: Ой,
1: да.
14: Все, мы теряем Макса.
12: Макса потеряли. Нет, а кто это написал? Кирилл? Денис. Вы знаете, опять вы гомеричны. Денис, дело в том, что, во-первых, Марине до такого определения, как тетка, еще достаточно далеко. Она еще не в том возрасте, поверьте мне. Вот, вы ее плохо видите, даже на нашей видеотрансляции, наверное, не разглядываете.
1: Максим, ну, ты можешь стараться,
12: вот. Нет, нет. А во-вторых, вы понимаете, дело в том, что вот эта история рассказывать от имени своих кошек в канале, она испокон веков была. Как появились всякие другие соцсети, запрещенные в нашей стране, да, там тоже это все было. Помните?
1: Понимаете, есть
12: там
1: еще тонкая грань.
12: Я помню,
1: есть
12: там,
1: тонкая грань.
12: Да, лапки. Вот так лапка показана. И, например, Эйфелева башня. Вот ее кот на Эйфелевой башне. Потом лапка, и она там в каком-то дорогущем ресторане. Слушайте, я только не понял, она таскала лапу с собой везде,
1: чтобы
12: кошачью.
1: У моего кота очень хорошее чувство юмора. Есть доля сарказма, и поэтому он не может не вести телеграм-канал. Поэтому вообще не вижу проблемы. Если бы там были вот сюси-пуси какие, посмотрите, какая киса, ой-ой-ой, не могу... Ну, я бы на такой канал бы не подписывалась.
12: Ну, нет, ты знаешь...
14: Еще кот — это хорошая такая стартовая площадка. Котов все очень любят. Коты лучше. В этом в смысле раскрутки в соцсетях.
1: Больше продают.
14: Коты
12: да.
14: гораздо более популярные.
12: А капибара?
14: Ну, капибара как домашнее животное, это слишком. Сложновато.
12: Ну, почему? Ты можешь вести себе капибару?
14: Ну, ее на улице надо держать.
12: Ну, так, у тебя же
14: не
12: есть...
14: Не домашнее животное, что, капибара?
12: Ну, у тебя целый Арбат под окнами, можешь там держать ее.
14: Вот это будет развлечение для жителей Арбата.
1: А ей пишет, недомужчине, написавшим эту дичь, желаю понос.
12: Кто? Что?
1: Мы уже все поняли, Максим.
12: Написавши. А, господи. А, здравствуйте, ребята, я из-за болезни пропустила 2 месяца эфиров. Ничего страшного, Ланг, присоединяйтесь.
14: Они все были плюс-минус такие же, как
12: да,
14: сегодня.
12: Да, да. Вот, поэтому... Вот Павел подводит к новой теме. Все, с соцсетями, наверное. Короче,
1: действительно, это интереснее. Давай
12: одно, обсудим. Подожди, я одно пришел к выводу, что...
1: К одному
12: выводу, угу. Да, что блог вести — это друзья. Это не просто ты вот сел, и тебе что-то в голову пришло, и ты написал какую-то фигню. Нет, это труд.
14: А? Да, это работа.
12: Это работа, и это правда. Я за выходные вчера я раза 2-3 садился написать. У меня я вчера, когда вот отправляюсь на прогулку, я выглянул в окно, посмотрите, какая погода. И вдруг, оказывается, у меня во дворе проходил слет водителей мини-куперов.
14: Ой, там я все
12: насчитал...
14: друг друга били, да, по плечам?
12: Нет, я насчитал 32 мини-купера. 32 мини-купера стояло в один ряд, а они сами куда-то там ушли, видно. Но раньше, когда я ездил на минике, тоже были такие мини-завтраки и так далее.
1: Можно
12: было выложить красиво это вот все. Ты участвовала в таком завтраке?
1: Ну, не в завтраке, у меня у подруги мини-купер, и мы ездили с ней.
12: Я забыл, как это называется.
1: Мини-трип это называется.
12: Мини-трип,
1: и вот они там ездят по городам,
12: или по Москве,
14: встречаются. Прям такой вот ивент, мини-трип.
1: Они колонны едут в какой-то город.
12: Прикольно. Знаешь, как это красиво выглядит.
1: Когда в Суздаль ездили, я после этого в Суздаль вообще не поеду.
12: Марина лишилась копчика и всего на свете.
1: Нет, дело не в этом.
12: Это вы в Питер ездила, когда ужасно сказала, подвеска страшно тяжелая.
1: Ну, от стиля вождения тоже зависит.
12: Так, сейчас мы к сообщению Павла вернемся, но еще одно ужасное событие.
1: Извини, Максим, вот я с Нигматуллиным согласна, что главное после мини-трипа не уехать в рехаб. Знаете, вот я не уехала, но алкоголь употреблять бросила после как раз этого случая.
12: Это кто написал? Главное после мини-трипа не
1: уехать. От слова совсем.
12: Нигматуллин, но тут надо вернуться домой на машине. Тут как бы, насколько я знаю, там все безалкогольное. По крайней мере, когда я ездил на такие меры.
1: Это давно, видимо,
12: в мини-трип. Вот так вот какие-то в другие города я не ездил. Мы по Москве встречались. Это был какой-нибудь мини-завтрак, мини-бранч и так далее. Да. Еще одна безумно ужасная новость прилетела к нам. Это прям мне очень жаль. Ну, хотя это нормально, оказывается. Массовый отлет кукушек из Москвы ожидается в сентябре.
1: Да, мне кажется, уже давно.
12: Об этом сообщил, значит, там Департамент природопользования и охраны окружающей среды. А вот давай сейчас выясним. По словам специалиста, традиционно кукушки начинают покидать Москву и Подмосковье одними из первых среди перелетных птиц в конце августа, в начале сентября.
14: Первая нижняя новость. Улетают они поодиночке, поэтому процесс растянут во времени. На миграцию этих птиц влияет целый набор факторов от локальных условий до глобальных изменений климата.
1: Ранее биолог Дмитрий Сафонов объяснил нашествие мух в Москве и области. По его словам, их стало больше из-за отсутствия сильных морозов. Более теплая погода зимой позволяет большему количеству личинок и куколок мух переживать холодное время года.
12: А знаете, куда летят кукушки?
1: Куда?
12: Они не дуры. По информации на август, примерно на август 26-го года основные места зимовок кукушек находятся в Индии. Вот. Значит, биолог говорит, что массовый отлет кукушек все-таки говорит некорректно. По его словам, в сторону мест зимовок начинают улетать только молодые кукушки, кукушата. А взрослые птицы покидают леса раньше, еще в конце июля.
1: Такие кукушоныши хорошие,
12: да. На сроки отлет кукушек влияют как локальные погодные условия, так и глобальные климатические изменения. Ну, до Индии тоже неплохо. Тут лететь-то на самолете 9 часов, да?
14: Далеко. Смотри, куда. Индия большая.
12: Явно не на север. Явно почему? Там, куда поближе,
14: я
12: потеплее.
14: Я думаю, что на севере Индии все равно потеплее, чем в Москве.
12: Ну, хорошо, но улетают.
14: Но я бы, будь я кукушкой, я бы все-таки на Тенерифе полетел.
12: Вот, но это вообще еще дальше лететь. Представляешь, это до Португалии, а потом еще над океаном
1: Одиссею
12: сколько лететь.
1: Одиссею не посмотрели, да, выходные?
12: Смотрели.
14: Я смотрел.
1: И как вам?
12: Я вчера слышал такое, что два мнения может быть. Твоё или мнение. Вау, или нормально. Мое второе. Нормально.
1: Герт, я как?
14: Как пример режиссерского ремесла, невероятно.
1: Да, ну, съемки потому что
14: просто,
1: были, да,
14: просто снос крыши. Ну... Сцена с превращением свиней, учитывая то, что это все снято без компьютерной графики, все это аниматроника, это просто потрясающе. Как высказывание, банальник.
1: Но это же классика, это же...
12: Гомер.
14: Ну, это Гомер все-таки немножечко перелопаченный.
1: Ну, классическая тема.
14: Да, монументальное творение, безусловно.
12: Агамемнон, или как я его зову?
14: Агамемнон.
12: Агамемнон. Мне он вот весь фильм напоминал Бэтмена. У меня было ощущение, что это Бэтмен.
14: В соцсетях называют Ауромемнон.
12: Из-за
14: железа всего. Потому что он весь фильм просто стоит такой крутой.
12: Да, вот. Потом все-таки Елена. Ну, я понимаю, конечно, это как-то, господи, слово, терпимость, нетерпимость. Толерантность в Америке, да, вот это нужно. Актриса прекрасная, красивая, хорошая, но она никак вот на Елену не тянет.
1: Ну, историю нужно изучить все-таки. И я допускаю, почему Елена могла быть с таким цветом кожи.
12: Ну-ка. Расскажи.
1: Ну, нет, ты почитай историю просто.
12: Да ну не буду я сейчас прям читать. Ну скажи,
1: ну, тоже
12: на 5 секунд.
14: Немножко в этом фильме смутило то, что, по сути, главная мысль этого фильма, да, что, ну это же такое прям мощное, монументальное антивоенное высказывание. Война — это плохо, тролля — это поля, мы морской народ, закон Зевса нарушен. Меня очень смутило, что это все было высказано просто впрямую. Вот последний монолог этого фильма буквально проговаривает главную мысль. Да? Хороший сценарий вообще-то так не работает. Это все должно подаваться тебе чуть более тонко и не в лицо. Тут и тонко, и не в лицо было все выдано, но зачем-то еще и проговорено.
1: И собачку жалко, правда?
14: Собачка — это вообще кошмар.
1: Просто разрыв.
14: Собачка — это кошмар, да. Она дождалась.
12: Ну, собачка, да. Конъюнктурщик, но талантливый.
14: Фильм крутой.
12: Пишет Нигматуллин.
1: Как я смотрела несколько обзоров к этому фильму, и было такое мнение, как будто бы Нолан готовился всю свою жизнь именно к съемкам этого фильма.
12: Он так и говорил в своем каком-то интервью, что он очень долго обдумывал эти съемки этого фильма.
1: Многие его предыдущие фильмы как раз, они как будто бы были подготовкой к «Одиссее», потому что вот этот вот сюжет про поиск своего дома, да, про скитание, они прослеживаются и в «Интерстеллере», да, тоже, ну, если вот так вот подумать, да, и в других его фильмах, там, «Начало» и так далее.
12: Ой, ладно, смотрите, про кукушек Виталий пишет. Так себе выбор для зимовки, конечно. Помойки, грязь, странные, блаженные люди. Будь кукушкой, полетел бы в Иран. Там так почище в Иран. Ну, хотя на вкус и цвет.
14: Там действительно может быть почище.
12: Да, ну и Нигматуллин нам еще сообщает, что главное — дружить со своей кукушечкой.
1: Да,
12: ну,
1: на самом деле,
12: согласны.
1: Это не главное.
12: Да почему же?
1: Сегодня видела смешной мем, сейчас я вспомню, подождите. Так.
12: Давай, пока ты вспоминаешь, я быстро расскажу. Москвичи теперь покупают кладовки вместо квартир для инвестиций. За 3 года цена сейчас таких помещений выросла на 60%. Сейчас небольшую подсобку можно купить за 700 тысяч рублей, а сдавать за 7 в месяц.
1: Ты делаешь такой акцент, как будто 700 тысяч рублей — это большая какая-то
12: сумма. Нет, ну кладовка, это что, это шкаф? За 700 тысяч шкаф?
1: Это еще недорого.
14: Ну, в собственности, да, конечно, это же квадратные метры.
12: Мем
1: недвижимости. Вспомнила. Такой симпатичный один, так у меня проблемы с кукушкой, а не с лицом.
12: Еще раз.
1: Максим.
12: Меня отвлек ведущий новостей, он так красиво вошел.
1: Красивый Майки Баленсиаго.
12: Да, да, ну-ка еще раз.
1: Максим, ну соберись. Такой красивый один, так у меня проблемы с кукушкой, а не с лицом. Друзья, сейчас новости, говорит Москва, затем мы вернемся.
12: Поехали.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
0: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям, отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина напомнил, что такую задачу ставил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что правительству необходимо сделать все для ее выполнения. Сторонники Марин Ле Пен намерены запретить хиджабы в случае прихода к власти во Франции. Об этом заявил депутат от парламентской фракции «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги. «Мы введем санкции на ношение мусульманской вуали», — сказал он в эфире телеканала BFM TV. По его словам, нарушение запрета будет наказываться штрафом. Марин Ле Пен сейчас лидирует в вопросах как кандидат в президенты Франции. В одном из последних исследований, проведенном с 18 по 19 августа, она заняла первое место. Политик набрала от 35 до 38% голосов избирателей. Второе место занимает один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон с 17% голосов. Настя Каменских заявила о нежелании говорить по-украински. По словам артистки, она больше не поддерживает происходящее в стране. Певица отметила, что не хочет демонстрировать патриотизм, отказываясь от русского языка. Она добавила, что каждый человек имеет право самостоятельно выбирать язык. «Не хочу играть в ура-патриотизм, ходить в вышиваночки и говорить про мощных, несгибаемых людей. Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве», — сообщила Каменских в видеообращении к своим поклонникам. Синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в Москве в середине сентября. Сезон очень теплой погоды продержится в столице максимум 5 суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Главная интрига сентября – это приход бабьего лета, которое начнется, как и положено, с выходом скандинавского антициклона примерно к середине месяца, рассказал метеоролог. Синоптик добавил, что после волны летнего тепла в Центральной России начнется настоящая осень. О погоде в завершении выпуска. Плюс 17 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Дачиев, «Говорит Москва».
15: «Говорит Москва». Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: «Говорит Москва».
9: 94,8 FM.
6: Мы вас услышали.
12: 11.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
14: И Макс Челноков.
12: Понедельник, 31 августа 2026 года. За окном плюс 18 уже, смотрите.
14: Жара.
12: Жара, жара.
1: Ну, пасмурно, пасмурно.
12: Дождик уже прошел, говорят, будет еще к вечеру. Но днем, типа, не ожидается, не обещают. Ну, посмотрим.
1: «Отлет кукушки» — хорошее название для канала, пишет нам XMR. А по поводу предыдущей темы, связанной с кладовками, то, что покупают кладовки и там живут. Вот Михаил нам пишет: снимаем в новом ЖК два машиноместа в подземном паркинге и плюс одну кладовку. Жить там точно не получится, все время пахнет сыростью, но вещь хранить удобно. Мы храним хоккейную форму сына и внуков. Один раз приехали с дачи, обнаружили потоп, а потом на улице сушили форму. Ну, это, кстати, на самом деле очень частая история, когда в новых ЖК эти кладовки затапливаются.
12: Да, это прям очень часто бывает.
1: Паркинги тоже.
12: Да, да. Так, давайте идем дальше.
14: «Отлет кукушки» действительно хорошее название для канала.
12: Чудесно.
1: Максим, тебе подошло?
12: Нет, до свидания.
1: Уж там по субботам постыдилась.
12: Нет, не хочу. Так, смотрите, что еще интересно. Трамп опубликовал собственный рейтинг президентов США. Себя он отнес к персональной категории величайший.
14: В перечне великих глава Белого дома перечислил Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона.
1: Среди худших оказались оба предшественника Трампа.
12: Кто бы сомневался.
1: Джо Байден и Барак Обама. А также Уиллис Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.
12: Ну ряд, и да. Да, ряд президентов, включая Рональда Рейгана и Джона Кеннеди, в списке вообще не попали. Нет, ну Трамп, конечно, очень смешной человек, и вообще это...
14: Он был бы гораздо смешнее, не будь он де-факто самым влиятельным человеком на Земле.
12: Ну, так оно и есть, да. Но, правда, его влияние, оно, знаешь, такое. А давайте вот это сделаем, а потом на следующий день. Ой, да ладно, не будем этого делать. Вот это... и все влияние.
14: Ну, да.
12: Оно какое-то это... слишком скоропостижное и очень быстротечное.
14: Это неприятно. Это неприятно.
12: Что?
14: Ну, что?
12: Такие решения, такие поступки?
14: Что на такой должности сидит такой
12: человек. А, это правда. Ладно, идем дальше. Марин, ты отмечала?
1: Что именно?
12: А, вчера был кошачий спас.
1: Кошачий спас?
14: Кошачий
12: прикинь.
1: Нет, их нужно было спасать?
12: Нет, в субботу был... До этого был яблочный спас, а в субботу был медовый спас. Оказывается, кошачий спас еще есть. Гера сейчас пробьет. Вот, он, значит, обряд на жениха там есть специальный. Надо было брать кота, да, и блюдце с молоком.
1: Так.
12: Лапы животного провести по тарелочке, и, говорят, это привлекает богатых кавалеров. Какая чушь.
1: Опять шпинат не доработал.
12: Да, нет, ну просто вот это вот кто-то в это же верит.
14: В народном фольклоре кошачий спас — это шуточное название для определенного дня. Часто упоминают 29 августа и связанного с ним ритуала.
12: Но почему вчера это отмечали?
14: По примете, если в этот день провести лапкой кота по блюдцу с молоком, это поможет быстрее найти богатого жениха.
12: Ну вот, видишь.
1: Шпинат, слышишь? Если ты сейчас меня слышишь, ты не доработал в субботу опять.
12: Да, ты и нас, шпинат, разочаровываешь, и Мариночку ущемляешь в ее правах. Надо как-то взбодриться, шпинат. Кстати, подписывайтесь, молодой шпинат, да, туда можно зайти, посмотреть на него.
1: На эту наглую морду.
12: Да, а еще меня позабавило видео из Египта в эти выходные.
14: Ага, да.
12: Видели?
14: Было, да.
12: Едет грузовичок, у него открыты задние двери, и к нему впритык...
14: Вплотную, прям, да.
12: Легковой автомобиль. Называли это все эпичное ограбление в стиле форсажа, засняли все это на камеру в Египте. Банда из 6 человек, они бегают по капоту, значит,
14: забегают грузовик
12: и что-то оттуда вытаскивают, да. И кидают в люк, и вот так вот несколько минут. А потом, оказывается, выяснилось, что они украли 105 килограммов замороженной курицы.
14: Мелковато, да?
1: На белке, да?
12: На белке, да. Нет, ну просто...
14: В «Форсаже» так воровали видеоплееры. Я помню, в первом «Форсаже», в пятом «Форсаже»
12: так воровали.
14: Я помню, так
12: машину воровали какую-то.
14: Машину так снимали.
12: Клёвую,
14: цистерну
12: дорогую.
14: С бензином так снимали в пятом «Форсаже». А тут 105 килограммов замороженной курицы.
12: Нет, я просто, когда прочитал это, подумал, боже мой, неужели в Египте так все плохо? Неужели там вот пошли на то, чтобы украсть вот так вот 105 килограммов курицы?
1: Зато в Питере все хорошо. Там невеста прыгнула с теплохода, пытаясь спасти тонущего гостя на своей свадьбе. Во время церемонии на теплоходе в Петербурге 20-летний мужчина упал за борт. Его 24-летняя родственница невеста, увидев, что он тонет, прыгнула в воду следом, чтобы его спасти. Их заметили сотрудники водной полиции во время патрулирования акватории. Полицейские бросили спасательные круги, поднимали тонущих на борт патрульного катера.
12: Единственное в этом вопрос. Во-первых, на этом корабле, кроме невесты и вот этого родственника 20-летнего, больше никого не было, что ли? Почему остальные все стояли?
1: Растерялись, может быть, плавать не умели.
14: А может, она какой-нибудь КМС по плаванию?
1: Да.
12: Ну хорошо, а круги бросить им можно? Обязательно.
14: Ну, она КМС по плаванию, а не по яхтингу.
12: По яхтингу, да. Нет, ну круги кто-нибудь бы бросил им. Почему надо было ждать водную полицию? Поднимать именно водной полиции? Нет, какой-то бред. Вот как можно так? Вот если бы что-то у меня случилось, я бы впереди всех прыгнул бы.
1: Это правда.
12: Я бы утонул, но я бы спас.
1: Максим, но тебе теперь не стоит ехать в провинцию Хайнань, знаешь почему?
12: Подожди. Я бы съездил. Я знаю, почему не стоит. Подожди, я хочу понять, все-таки эта невеста, она сделала глупость, что прыгнула, или должен был все-таки спасти как-то какой-то мужчина, или она правда героический поступок совершила тем, что она спасла своего родственника?
14: Она спасла своего родственника, это в любом
12: невзирая
14: случае.
12: Невзирая на то, она испортила свадьбу себе, Марин. Ну, Карин она, потек,
14: наоборот,
12: намокла.
14: Я думаю, сделала себе свадьбу гораздо более крутой.
1: Да,
14: спасение человека никогда еще ничего не портило.
12: Ну, хорошо, ладно, давай про Хайнань.
1: Туристов призвали не драться с обезьянами, Максим, на популярном у граждан России китайском острове Хайнань. Власти
12: Причем
1: просят,
12: не
1: да.
12: просто туристов, а русских туристов призвали.
1: Власти просят гостей и жителей города, да, не заходить глубоко в тропические леса и не вступать в конфликты с их обитателями, Максим.
12: Да я-то при чем?
1: Да, сделать это довольно сложно, когда тебя постоянно задирают. Я представляю, Максим где-нибудь такое идет в провинции Хайнань, где-нибудь в густых лесах таких, да?
12: Во-первых, с рот туда не пойду, уже не те года.
1: Идет, и там эти обезьяны его атакуют. Скажи ей название телеграм-канала, скажи ей название телеграм-канала.
12: Что ты туда пишешь, Нет, у меня однажды обезьяна, это было... Марин, где я был?
1: Я не знаю,
12: Филиппины,
1: где ты был.
12: Я не помню, но где был? Таиланд. Но я не помню, короче, какая-то азиатская страна.
14: Да.
12: И
1: в тропических лесах.
12: Да, да какой тропе? Мы шли с пляжа в отель.
14: Да.
12: А проходили это через какую-то лесистую местность. Там этой местности метров 500 шириной.
14: Да.
12: И какая-то наглая морда.
14: Обезьяна?
12: Обезьяна у меня с лица. Ну, у меня лицо на груди. Да, воду не беда. Вот, она у меня сняла очки и убежала.
1: Ну, они любят, да.
12: Она просто каким-то образом, она даже не касаясь меня, она просто вот так очень фельдеперсово, очень филигранно вот так вот хрясь, и все, и улетела.
14: Это звучит как Таиланд. Это звучит как Таиланд. В Таиланде. Ты,
12: ну, может быть, я не помню, где это было, но в какой-то... И очки причем...
1: Причем они работают, да, и в Таиланде, и в Индии очень хорошо.
12: Они везде.
14: На Хайнане вообще ни одной обезьяны не видел.
12: Ну,
14: даже
12: значит, ты не ходил
14: в тропическом парке.
12: Ты не ходил глубоко в тропические леса.
1: А вот Максим бы пошел.
14: Не ходил, я же не дурак.
12: Чтобы лишиться пожданий. А самое ужасное, что я эти... Дело в том, что я полетел отдыхать, пусть будет в Таиланд, я забыл очки дома. Ну, и я за какие-то бешеные деньги купил их в дьюти-фри. Там типа евро за 600, вот так вот.
14: А мог туда прилететь и за 2 бата взять.
12: Вот именно. Ну, так я потом так и купил за 2 бата и ходил, орал: «Эй, скотина, верни мне мои, вот возьми вот эти, твои родные». Не вернула, зараза.
1: Вот про это нужно писать в своем телеграм-канале. Кстати, друзья, завтра 1 сентября, и букет учителя к 1 сентября обойдется в среднем в 4700 рублей.
12: Ужас какой-то.
1: За год стоимость цветов выросла на 9%, а количество покупок на 3%. Самыми дорогими оказались букеты из Эустом. В среднем такой букет обойдется в 6416 рублей. Розы в 6000, а гладиолусы в 3148.
14: Онлайн-покупка в среднем обходится еще дороже, 5863 рубля, что на 12% выше прошлогоднего показателя. При этом количество таких заказов увеличилось также также на 12%.
1: Помимо цветов, москвичи покупают учителям небольшие подарки. Средний чек на коробку конфет составляет 611 рублей, а на воздушные шары 500 рублей. А все чаще родители покупают букеты заранее, например, через инициативные группы класса и онлайн-заказы.
12: Я посмотрел, что такое эустомы. Знаете, что это? Цветы. Это как колокольчики, только вверх. Mm-hmm. Вот такие раскрытые бутончики.
14: Тюльпаны.
12: Вот. Ну, не тюльпаны, они маленькие. И у них, как у розочки, несколько рядов лепесточков. Но да, цена 4200, 4500. Вот хороший букет. Причем мне дают, лично вам 4% скидка. Вот за 4493 берите.
14: Нормально.
12: Прям богато.
14: Надо брать, да, пока горячее.
12: Да, конечно, а то что мы сидим тут. Так, смотрите, женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем считалось. Такое исследование провели.
1: Что за исследование?
12: Вторая страница.
14: Раньше считалось, что мужчин с психопатией значительно больше, чем женщин. Примерно 6 к 1. Но оказалось, что женщин почти столько же. Только у женщин психопатия чаще проявляется не через физическую агрессию, а через ложь, холод и манипуляции.
1: Потрясающе. Вообще, мне интересно, что это за исследование.
12: Ну вот, Марина, всегда... надо вот это вот, видишь, исследование выделенное.
1: Да, вот истории, да.
14: Ткни на ссылочку.
1: Да, да, да, на бумажке.
12: Там посмотри.
1: Сейчас выяснится, что опросили, не знаю, 10 человек, да, из них 6.
12: Ну, наверное, 10, уж так бы не заходились. Нет, по поводу, конечно, психопаток это сильно. А слово достаточно эмоционально окрашенное, оно очень яркое. Поэтому здесь, мне кажется, надо говорить психически какая-нибудь нестабильность. Стабильность или что-нибудь.
14: Нет, психопатия это не нестабильность.
1: Ну, это заболевание.
14: А что? Психопатия это, ну, это просто, да, это патологическая история, когда ты просто испытываешь иные, даже иногда не испытываешь каких-то эмоций, которых в определенной ситуации испытал бы нормальный человек. Угу. Очень витиеват сказал, но как,
1: да
14: как понимаю, да.
12: Не, мы поняли. Но просто как-то очень грубовато написано, и что раньше считали, что мужчины гораздо психопатичнее, женщин 6 к 1, а теперь, оказывается, поровну.
1: Наверняка мужчина делал этот опрос.
12: Может быть, кстати, почему
1: ему теперь не сдобровать.
12: Да.
1: Сам Марина, виноват.
12: Марин сейчас зайдет, найдет и тыкнет слово «исследование», которое выделенное как ссылочка. Окей. Так, еще что? А, вот, давайте мое любимое. Про кабачок.
1: Да
12: можно?
1: Что ж такое?
12: Дело в том, что пристрой кабачок, спаси планету. Под таким девизом проходит конец лета, когда садоводы пытаются реализовать урожай, который из-за объемов невозможно ни съесть, ни переработать. Ну а если серьезно, пищевые остатки в мусорных контейнерах и на полигонах при гниении выделяют не только неприятный запах, но и метан, влияющий на окружающую среду. Выброшенные в лес или на стихийные свалки кабачки нарушают естественный баланс экосистемы и привлекают опасных вредителей. Но вообще, если честно, почему именно кабачок? Ну, я думаю, тут как слово нарицательное взяли кабачок. Вообще любые. Вы думаете, вот когда на том же самом колхозном поле убирают овощи, да, какие-нибудь там картошку, те же кабачки, баклажаны, все убирается? Нет же.
14: Там что-то пропускается.
12: Что-то пропускается, конечно, и оно точно так же гниет.
1: У меня нет проблем с кабачками, это классные овощи, его можно использовать по-разному.
12: Нет, знаешь, когда тебе родственники надают целый огромный пакет этих кабачков, которых правда, но я вот столько не ем кабачков.
1: Всегда это знаешь, как происходит? Вот ты уезжаешь от родственников, и вот это вот... Тебе кабачок не надо?
12: Да,
1: кабачок
12: да, да.
1: Тебе не надо? Если ты соглашаешься, все, просто ящик Пандоры открывается с этими кабачками, и ты, правда, с пакетом этих кабачков уезжаешь.
12: Вот в том-то и дело. Я раньше делал так. Я брал себе 1-2 кабачка и на первом этаже раскрывал пакет этот и ставил бумажечку. Соседи, берите, не съем все. И к концу дня разбирали совершенно спокойно. И потом, что самое интересное, стали поступать так многие. Вот, буквально недавно кто-то выложил там 5 или 7 банок варенья. Варенье просто кто-то выставил, видно, накрутили, родственники надавали, привезли
14: какого?
12: Домой. А я не помню, я ни одной не взял. Я не ем варенье, потому что мне как-то не заходит, невкусно. Вот, я не взял, но разобрали. Вот, ну какой-то темненькая малинка, наверное.
1: Оля пишет: Марина, нужен ваш совет. Читаю книгу, прочитала половину, но не нравится. Неприятное ощущение. Стоит ли продолжать чтение или прервать? Оля, очень приятно, конечно, что вы спрашиваете мое мнение, но если мне книга не нравится, я ее не читаю. У нас не так много времени в жизни, чтобы мы занимались вещами, которые нам не нравятся.
12: Оля, а вы сами себе ответьте, почему вам книга не нравится? По какой причине?
1: Бывает такое, что не нравится, спотыкаешься.
12: Вы видите в ней себя, там, вам неприятное описание сцен. Вот, например, я знаю, если подарить Марине книгу с описанием кое-чего, она вообще с первых страниц перестанет это читать.
1: Кое-чего это чего?
12: Ну, например, описание крови там вот или что-то такое, ты это не переносишь, согласись. А если подарить книгу, где герои постоянно едят что-то вкусное, там какие-то делают прекрасные блюда, вот Марин до конца дочитает.
1: Я, кстати, не очень люблю книжки, посвященные готовке. Меня не кажется
12: скучными.
1: Любишь?
12: Нет, я не поговорю про готовку.
14: Или где... Фикшн, готовка, или вот именно как где
1: рецепт. Вот фикшн, знаешь, например, если говорить о фильме «Шоколад», например, да?
12: Или «Ешь, молись, люби», например, как они клёво
1: там. «Мои черничные ночи» немножко скучновато, но то, что давно выходил фильм. Ну вот что-то такое вот с
12: еды. Я забыл, что там
1: да, но я могу это посмотреть. Но это не мой любимый жанр. Вы же помните, что я «Твин Пикс» люблю. Ну там, кстати, вишневый пирог и кофе.
12: Ну вот «Ешь, молись, люби» мне очень нравится часть, где они в Италии едят и пробуют все продукты. Как это красиво снято. Джулия Роберс эту пасту ест и так далее. Геннадий прислал мем нам, стоит, значит, директор
14: Джон
12: ЦРУ.
14: Рэдклифф, да.
12: Да, и у него в тележке и в руках корзинки там кабачки. И написано, стало известно, почему директор ЦРУ прилетал в Россию на грузовом самолете. Ну, конечно, да. Вот нам тут же предлагают, значит, жареные кабачки с чесноком топ. Я, Сергей Захаров пишет, я замораживаю нарезанные кабачками кабачки.
14: Кубиками кабачки.
12: Ой, извините. Кубиками кабачки в пакетиках в морозилке хватает на всю зиму. А что вы с ним потом делаете?
14: Макс Федосимов нам пишет, смородиновое варенье топ с блинчиками.
1: А я режу кабачки слайсами, кладу на противень, сверху сухие травы, дальше куски рыбы. Это наш слушатель тоже напишет.
12: Тоже красиво, интересно, вкусно интересно. Должно
1: Попробуйте
12: быть.
1: Просто потушить кабачки и добавить туда яйца с молоком.
14: XMR говорит нам, что у него с преступлением и наказанием так было, видимо, так же, как у Оля-ля было с книжкой.
12: Ой, я преступление и наказание прям съел за, не знаю,
14: дня два.
12: Надо
14: было читать, Макс.
12: Но читая съел.
1: Оля пишет, Марина, я к вам за советом обратилась, потому что прочитала по вашей рекомендации все 6 томов Стенбека. Очень понравилось, спасибо. Это можно не зачитывать, а то у меня уже много в эфире. Нет, Оль, вы знаете, такие сообщения...
14: Такие вещи надо зачитывать,
12: да. Так, а подожди, ты что посоветовал-то в итоге? Отложить, не читать?
1: Я считаю, если что если книга не нравится, ее не нужно читать.
12: Ну,
1: все. Не нужно себя заставлять.
12: У меня
1: просто со Стельмиком такого точно не будет, потому что все, что я у него читала, это потрясающе.
12: Но Стельмик вот это немного другое, нежели название. Вот это, что мы не зачитали, я не знаю, что это за книга. Вот. Я просто к тому, что у меня подход другой. Если я уже начал книги, потерял
14: тебе
12: время...
14: Тебе жалко то время,
12: мне
14: которое
12: жалко,
14: ты уже
12: конечно,
14: на это потратил.
12: Как и фильм. Я досмотрю, оплюю и скажу, что за, блин, ерунду я смотрел. Ну, значит, так положено.
1: Зачем?
12: Значит, так.
14: Ну, не, да, я бы бросил.
12: Я не могу, а я не могу.
14: Книжку, фильм, вот, который мне не нравится. Это как когда вот ты вроде наелся уже, не доел, но не давиться же тебе.
1: Ну, огромное
14: деле.
1: Количество есть книг, которые тебе понравятся. И так во всем. И фильмы, и книги, и люди, и еда. Зачем?
12: Ну, я вот, понимаешь, мне как-то, если уж начал, давай доделать, потому что я и так в жизни раньше так было, сейчас уже нет.
1: Александр спрашивает, Марина,
12: что-то делаю, а потом бросаю.
1: Томов чего? Повторите, пожалуйста. Александр, у меня есть телеграм-канал, который называется «Шпинат Бар». Вот подпишитесь, пожалуйста, на него. Я сегодня напишу 6 томов чего, и у меня тоже есть эти 6 томов дома.
12: Она
1: потрясающий автор, я его очень люблю, да. И вот когда я прочитала у него сначала «Гроздья гнева», точнее, я прослушала их сначала в аудиоформате, потом перечитала, начала читать потом «К востоку от Эдема», и вот после этого я заказала себе 6 томов, поняла, пусть у меня будет этот автор, все его произведения. И, кстати, у него есть потрясающая книга, если найдете, называется «Русский дневник». Он путешествовал с фотографом, мы сейчас говорим про Стенбека, он путешествовал с фотографом Робертом Капой по послевоенному Советскому Союзу, и они делали репортаж как раз про Советский Союз, там, про Грузию, соответственно, да, рассказывали о гостеприимстве, как их встречали, что они видели. Огромное количество фотоматериала, впечатлений их о Советском Союзе. Вот если найдете эту книгу, тоже советую, потому что вдруг вы тоже Стенбека всего прочитали, думаете, что еще у него прочитать.
12: Я тут в выходные посмотрел первый сезон одного сериала,
14: Вот. Форс-мажоров?
12: Нет, это я уже закончил. Российские сериалы, там играет классная актриса, про это детектив, и она в течение фильма, она ездит между Москвой и Тверью, да, туда-сюда. И вот она пока едет, на заднем фоне, на заднем плане, идет какая-то радиопередача.
14: Ее а показывают.
12: И там парень с девушкой, ну, трое человек, два парня и девушка, они между собой что-то обсуждают.
14: Ну, это же
12: и
14: реально
12: вот,
14: мы.
12: Да, и постоянно они обсуждают какие-то то книги, то еду, то она какие-то психологические темы, им звонят кто-то. И я слушаю вот и думаю, боже мой, правда, такое ощущение, что это как будто с нашей программы взято. Потому что девушка там вот выступает именно слишком начитанной. Потому что она постоянно говорит, а вот почитайте Стенбика, там обязательно будет ответ на ваш вопрос.
1: Никогда так не говорю.
12: Я не так, конечно,
1: я утрирую. Я вообще стараюсь не умничать, плохо это получается.
12: Я утрирую, но примерно... И это ведущая, это главная героиня, которая, она интеллектуальный следователь, она mm-hmm. очень умная, раскрывает отлично всякие преступления, она слушает эту чухню и едет там 2 часа или сколько, 3 часа от Твери до Москвы, она это всю дорогу слушает. И это достаточно забавно. Вот. Кто узнал, тот вот...
1: Тот узнал.
12: Да, Николай, именно она.

0: 4% признали, что могут опоздать несколько раз в неделю, еще 4% несколько раз в месяц, 13% задерживаются несколько раз в год.
1: Среди тех, кто опаздывает, 74% приходят позже на 10-15 минут, 10% на полчаса, а лишь 3% на час и более.
2: Ну, это уже, знаете, не опоздание, это уже практически куда-то загул какой-то можно назвать. Mm-hmm. Согласно опросу, чаще всего опаздывают из-за задержек автобусов, пробок на дорогах. На втором месте форс-мажоры, а на третьем банальное проспал.
1: У некоторых причиной опоздания являются личные дела или семейные обязанности, а также низкая мотивация.
2: Ну, я...
1: Давай. Я подожду.
2: Тут сейчас несколько вариантов. Нет, я давай. Могу опоздать, но на час, на полчаса. Ты я так можешь. Не пал. Нет. Это бывает раз в полгода или раз в год даже. Могу, вот я выбираю пункт, могу опоздать, но не часто.
0: Герман. Да, я тоже выбираю этот пункт. Я бы даже добавил, что я могу опоздать, но очень это не люблю.
2: А я за Марину можно выберу пункт?
1: Ну, попробуй.
2: Первый. Интересно. Пунктуальность, мое все. Угу. Я чую их такая крутая. Сейчас у меня полетит что-нибудь. Ладно.
1: Господа. Слова какие-то из 90-х.
2: А я что, нет, что ли? Я из тех годов, да. Ну, одним словом, пунктуальность, конечно, это прекрасно. Все это...
0: Вежливость королей.
2: Да, но беда в том, что...
0: И обязанность его подданных.
2: Да, но беда в том, что некоторые просто... Ну, вот есть такие люди, вот что бы они ни делали, как бы они ни собирались, они обязательно опоздают. Вот обязательно. У меня есть такая знакомая, она за 3 часа встанет, она там за 1.5 часа выйдет, но она обязательно и сломает каблук по дороге, или ее обольют там какой-нибудь жижей.
0: Непруха такая, да, не, конкретная.
2: Постоянно.
1: Просто для меня есть такое ощущение, что люди, которые опаздывают, они любят, чтобы их ждали, что этим людям просто не хватает внимания.
2: Нет, неправда. Не, я так не думаю. Может, это неправда, нет? Я так не думаю. Я не соглашусь. Вот XMR пишет, жена опаздывает всегда. Однажды бежала с чемоданами на поезд, нервы мне мотало. Я так однажды тоже бежал с чемоданом, с собакой, и Марина меня встречала, держала практически двери в поезде. Но мы успели. Я успел. Вбежал в вагон, в VIP прям. И моя собака села посреди вагона и накакала. Сказала, вот вам, добежали. Марина Александрова
0: и Макс Челноков.
2: У нас сейчас новости, а далее программа «Народный адвокат». Поехали.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Издание «Политику» сообщило о планах ЕС принять новый пакет санкций против России. Рестрикции, как ожидается, утвердят в середине октября. По словам одного из дипломатов, обсуждается включение 1600 лиц в санкционные списки, в том числе 800 физических лиц и 800 компаний из России. Вопрос обсудят на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет во вторник и среду в ирландском городе Уиклоу, пишет издание. Ранее Bloomberg также сообщил, что Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по утверждению Брюсселя, связаны с Россией. Агентство отмечало, что в случае принятия этот пакет станет крупнейшим в истории. В Евросоюзе не видят реальных угроз нападения России на сообщество. Об этом заявили представители европейских служб безопасности. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Президент Владимир Путин в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада, напоминает издание «Политику». Как отметил глава государства, это позволило бы снять имеющиеся обеспокоенности. Позже на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информагентств мира российский лидер подчеркнул, заявление о якобы готовящемся нападении России на Европу – это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население. Жители поврежденных при атаке БПЛА домов в Екатеринбурге разместили в школах. Места выделили в 2 учебных заведениях, а также в культурном центре «Елизаветинский». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Соблюдение прав пострадавших от атаки дронов взяла на себя контроль прокуратура Свердловской области. В Екатеринбурге в результате атаки есть попадание беспилотников и их обломков в жилые дома и логистический центр, сообщили в ведомстве. По данным властей города, погибших в результате ударов БПЛА нет, информация о пострадавших которых уточняется. Ранее из-за

0: беспилотной опасности приостанавливал работу аэропорт Кольцово. Как заявили в Росавиации, ограничения на прием и отправку самолетов уже сняты. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. «Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям», – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина напомнил, что такую задачу ставил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что правительству необходимо сделать все для ее выполнения. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85.60. Курс евро сегодня 99.68. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен дождь. Днем до 24 градусов тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва.
2: 94.8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Максим и слушатели.
4: Да, мы сегодня говорим о проблемах дома, на тему ЖКХ, на тему ремонта, на тему соседей, на тему также мошенничества мы можем затронуть. Ну и, конечно же, дела семейные. Если вас беспокоит развод, написание завещания, дарственное или что-то еще, звоните, обращайтесь. Все я верно говорю?
5: Да, раздел имущества в том числе, много собственников в маленькой квартирке, наследование, все это мы сегодня можем прокомментировать.
4: Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм и Макс для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Мы есть ВКонтакте, в Рутюбе и Ютюбе. А еще читайте нас в Дзене. Все сказал? Все, поехали.
5: Поехали.
4: Начинаем. Наталья, у меня такой вопрос. Сегодня была в телеграм-каналах информация. Женщина последние несколько лет несла все в квартиру, в дом, все с улицы. Хлама просто, ну, 1-2 метра высотой в квартире. Соседи стонут, запах неимоверный, тараканы. Антисанитария полнейшая. Пытались ее выселить, подавали в суд. Суд уже один подал, ну...
5: Прошел.
4: Прошел, да, и сказал, что да, выселяем. Подали родственники апелляцию, насколько я понимаю. И ее другой суд вышестоящий сказал,
5: отменил.
4: Что нет, не выселяем, да, отменил это все. Вообще, куда человека можно выселить, вот если одно жилье? Вот.
5: Слушайте,
4: в такой ситуации.
5: Вообще беда, но давайте как бы исходить из того, ну, скажем так, здесь важно, человек проживает в этой квартире на каких основаниях, да, он собственник?
4: Да, она собственница.
5: Она собственница, но тем не менее у нас есть нормы законодательства, которые обязывают использовать жилище, жилое помещение по как бы прямому назначению. В случае, если нарушаются права соседей, если нарушаются права третьих лиц, если жилье используется не по назначению, действительно могут быть такие судебные решения. В данном случае нужно смотреть конкретный судебный акт, по какой причине, да, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции.
4: Ну, наверное, потому что она в возрасте, жить не
5: возможно, были какие-то нарушения. Здесь вопрос, почему человек тоже так действует, да, возможно, какие-то есть проблемы с психикой, да, тогда вопрос к близким родственникам. Почему не совершаются шаги, направленные, возможно, на лишение дееспособности, на помещение человека в специальное учреждение? Есть такие возможности сейчас. Проблема жизненная. Куда обращаться?
4: Вот просто... Да, вот если сосед, извините меня, но вонь неимоверная. Просто вот стоит запах, антисанитария. Подойти невозможно. Сосед ниже этажом этой женщины, этой бабушки, он из-за запахов и из-за затоплений с ее стороны уже 2 раза попадал с сердечными приступами в больницу.
5: Я бы в данном случае инициировала коллективные, возможно, от нескольких собственников, большое количество обращений, в том числе и в жилищник, управляющую организацию, и в местные органы, и в полицию, и в прокуратуру, и в том числе в ОСЗН, это орган, который непосредственно соцзащиту осуществляет. Может быть, нужно здесь писать также о том, что родственники, близкие, посмотрите-ка, озаботились, чтобы бабушка было где жить, то есть они нашли средства, да, обратиться в апелляционный суд и оставить за ней квартиру. Но при этом за бабушкой, за самой не ухаживают. Бабушка же тоже, получается, в антисанитарии живет.
4: Ну, конечно.
5: То есть здесь проблему нужно решать комплексно.
4: Но таких историй ни одна, ни
5: огромное
4: две,
5: количество.
4: А достаточное количество, и показывает и животных огромное, в огромном количестве в квартиры несут. И было видео, что женщина не выходит из дома, видно, уже давно, потому что открыли дверь, когда в квартиру, а дверь вся завалена, но до половины, больше, чем наполовину,
5: это частые условия.
4: Мусором.
5: Максим, правильное было решение, конечно, обратиться в судебную инстанцию. Это было правильное решение, потому что суд – это единственный тот орган, который правомочен решать вопросы юридически значимые, да? Нужно смотреть дальше. То есть я бы рекомендовала не останавливаться на решении суда апелляционной инстанции. У нас есть кассационное обжалование, которое успешно и часто поправляет нижестоящие инстанции. Нужно двигаться дальше.
4: Ну, понятно.
5: И терпеть не нужно. Терпеть не нужно. Нужно дальше сражаться, в общем.
4: Одним словом, только все легально и через суд, через юристов. АИ пишет: соседи сверху на зиму оставляют открытые окна, сами не живут, приезжают периодически. В морозы в моей квартире становится холодно. Что можно сделать, если просьба закрывать окна в морозы лично ни к чему не привели? Просьбы.
5: Ну, здесь нужно сказать, что есть норматив температуры в жилом помещении в разные периоды года. Я сейчас не воспроизведу на память.
4: Ну, да-да-да.
5: Да-да-да. Но, по-моему, врать не хочу, около 18 градусов, по-моему, зимой должно быть не ниже в жилом помещении в Москве. Значит, в данном случае, если вы полагаете, что это ниже температуры, необходимо обратиться в управляющую компанию, написать туда претензию о том, что, видимо, ну, скажем так, намекнуть о том, что, возможно, отопление недостаточным образом осуществляется, да, возможно, швы в квартире не утеплены, тоже бывают такие случаи, чтобы пришли непосредственно представители организации, произвели замеры теплового состояние квартиры. Если не приходят или если результаты не устраивают, можно всегда обратиться в независимую организацию. Также придут, установят факт. И если факт налицо, то есть температура ниже установленной в зимнее время, да, тут уже можно искать причинно-следственные связи. Начать, наверное, лучше с разговора с соседями. Если они не слушают, тогда да, вот идти этим путем в управляющую организацию, фиксация факта, а потом уже установка причинно-следственной связи. Почему холодно? Холодно, потому что они окна открывают, а может быть, холодно также еще по другой причине. Я в прошлом эфире мы говорили о том, что бывает некачественный ремонт и некачественное строительство.
4: Ну, а ей говорят, ну, топит хорошо, но все равно прохладно.
5: В любом случае, мы отталкиваемся от этого. То есть такую вещь, как, допустим,
4: тут АИ или разговоры вести с хозяевами, или вот то, что сказала Наталья, идти и через управляющую компанию фиксировать. Вот нормативы какие. А, значит, для жилых комнат норма не ниже 18+.
5: Ниже 18,
4: плюс.
5: Да.
4: Для угловых комнат, где стены выходят на улицу, 20. А если зима ниже 30 градусов, то не ниже 20 в квартире должно быть. Кухня 18. Самым теплым должен быть туалет и ванная, 24-26 градусов. Норма такая.
5: Обоснованно, да.
4: Да. Ну и там дальше кладовые, все это 16-18 градусов. Допустимое отклонение, да.
5: То есть если у нас, допустим, ну, условно говоря, мы привыкли, у нас у всех разный, да, тепловой режим, мы привычны к разному вообще температуре в квартире. То есть если, допустим, у нас обычно 22 или 24, а зимой вот они открывают окна, и у нас там, допустим, 21, то есть формально мы никуда не сможем с этим пойти. Да, нам дискомфортно, но если все находится в пределах нормы, то, к сожалению, нам никто тут не поможет. В этом случае только разговор. Если не понимают люди, ну, люди редко прям совсем не понимают. Бывают такие, но, как правило, все-таки удается договориться.
4: Угу. Тут очень запутанное длинное сообщение, но сейчас попытаемся распутать. Одним словом, соседи, значит, две угловых квартиры. Одна квартира, а углом стоит другая квартира. И соседи поставили дверь таким образом, что если она у них чуть-чуть приоткрыта, то я из своей квартиры выйти не могу. Одним словом, их дверь постоянно цепляет мою. Если вдруг мы приходим одновременно, должна ждать, кто друг друга пропускать, кто первый войдет. Во-первых, по нормам, остались ли нормы, она спрашивает, что двери должны все-таки открываться в Москве внутрь, но сейчас этого никто уже не делает, и все двери открываются наружу. Вот, но должны ли быть какие-то направления дверей, чтобы не мешали соседям?
5: Да, действительно, значит, остались у нас, сохранились нормативы, которые преследуют цель сохранения противопожарной безопасности, и в данном случае входные двери в квартиры, они не должны препятствовать открытию другой двери. Здесь на тему открыть вовнутрь, по-моему, как раз, если мне память не изменяет, это как раз противоречило правилам, они как раз должны открываться наружу для того, чтобы вы в случае чего могли эвакуироваться беспрепятственно, но двери не должны перекрывать друг друга.
4: Раньше всегда открывались внутрь. В советские времена был, не закон, но была такая история, что двери в квартиры внутрь
5: открылись. Чтобы наоборот могли туда вбежать.
4: Да, чтобы выбить могли, если что.
5: Но в любом случае, так или иначе, препятствия в открывании двери быть не должно. Куда бы она ни открывалась, вовнутрь или наружу, даже если обе двери открываются наружу, не должно быть препятствий к открыванию свободному этой двери. Это однозначно так.
4: Угу. Так, 7373948, это телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 88 88 94 8, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и там же для Макса. Вопрос следующий, Наталья, смотрите, наша слушательница хочет продать свою комнату в коммунальной квартире, сосед по коммуналке отказался, она писала письмо, отсылала, 30 дней ждала Почты России, ни привет, ни ответа нет, комната пустует, она отсылала на дачу, оттуда ничего не пришло, до сих пор время поджимает, в течение недели ей нужно продать квартиру, считается ли его молчание и отсутствие ответа, отказ от покупки ее доли в этой квартире, ее комнаты?
5: Но здесь ситуация следующая. Вы, когда уведомляете сособственника, которого вы по закону обязаны уведомлять, у которого есть право преимущественной покупки этой доли, вы обязаны уведомлять по адресу регистрации. То есть почему мы уведомляли его на дачу? Он на даче зарегистрирован. Каким образом мы потом, в случае оспаривания, допустим, этой сделки, докажем?
4: Он уже, вот она там ниже пишет, что на протяжении последних 20 лет он уезжает каждый год на дачу с мая по октябрь. И она уже не раз пересылала туда ему корреспонденцию, даже пару раз она пересылала туда посылки.
5: Значит, исходя из норм формулировки законодательной и из устойчивой судебной практики, любое уведомление не по адресу регистрации надлежащим считаться не будет. То есть в данном случае я бы рекомендовала, если вы знаете, что он зарегистрирован в этой своей комнате, а живет в другом месте, сделать два сообщения. Официальный на адрес регистрации и
4: так
5: туда...
4: Так ей уже через неделю покупателю.
5: Ну, рискованная история, честно говоря. Вообще, в принципе, отказ, отсутствие ответа считается, в общем-то...
4: Отказом.
5: Можно считать отказом, да, но вопрос, надлежащим ли образом он уведомлен. То есть в случае, если сейчас она продаст, впоследствии он будет чем-то недоволен, а таких случаев их достаточно много, они бывают, и пойдет в суд говорить о том, что она ненадлежащим образом его уведомила, а, допустим, он был не на даче, а где-нибудь там отдыхал на рыбалке, тогда ему суд скажет, что он прав.
4: Вот аутсайдер пишет, что двери квартиры сегодня не нормируются, они могут и туда, и сюда открываться якобы. Хотя мы не согласны с этим.
5: Мы не согласны с этим, да, в случае.
4: Хорошо. Так, а Марина пишет, что внутрь квартиры должны открываться двери, чтобы выбегать из квартиры не мешали. Если что-то случилось в квартире, и все вдруг решили за раз побежать, чтобы открывающиеся двери в подъезд, чтобы не мешали друг другу, и люди смогли нормально выбежать.
5: Мнений, как мы видим... Много.
4: Ну да.
5: Значит, поэтому здесь необходимо обратиться к норме, которую нам прописал законодатель. Мы обязательно это сделаем, и я думаю, что поясним слушателям, как это действительно есть сейчас.
4: Добрый день.
0: Добрый день. У меня вот такая ситуация, это Геннадий. Вот управляющая компания 1.5 года, как уже банкрот. До этого она мне проиграла в суде 1 000 000 рублей. Я состою в реестре требований кредитора вот этот период, не получаю ни рубля. На что мне надеяться, скажите?
5: Геннадий, я, если правильно понимаю, возбуждена процедура банкротства, находится на рассмотрении арбитражного суда, и вы включены в третью очередь кредиторов.
0: Да.
5: Вместе с какими-то другими, вероятно, кредиторами.
0: Да, 1.5 года ни рубля не получил.
5: А вы участвуете в собраниях кредиторов, там должен быть назначен управляющий финансовый, который, собственно, ведет процедуру этого банкротства, осуществляет полномочия все свои, и уведомлять должен вас, кредиторов, о тех действиях, которые он совершил. Потому что целью, в принципе, процедуры банкротства в сухом остатке является, ну, как бы удовлетворение требований кредиторов, да, должна производиться опись имущества, торги должны производиться. Другой вопрос, что на балансе и что вообще можно продать в рамках процедуры банкротства управляющей организации, это вопрос. Но все, абсолютно вся информация о ходе процедуры банкротства, она содержится на портале официальном арбитражных судов Российской Федерации. Эта информация открыта, доступна. Если вы знаете номер вашего банкротного дела или вы знаете полностью наименование вашей компании, можно это в открытом информационном поле найти. И всегда вы имеете право, как кредитор, обратиться к управляющему, который назначен в арбитражном суде. У него тоже открыты эти данные. Можно обратиться и задать все вопросы. И он на все интересующие вас вопросы должен вам ответить. А в принципе процедуры банкротства могут идти долго, годами. Просто годами. То есть полтора года – это, ну, не предел, к сожалению.
0: Ну вот зачем такие компании с 10 тысячами рублей уставного капитала пускать на такие сложные места?
4: Но это не к нам вопрос, извините.
5: Важный момент. Почему их пускают? Потому что у нас, согласно законодательству, управляющие компании собираются общим собранием собственников многоквартирного дома.
4: Некоторые так. Но вот у меня, например, компания была назначена городом.
5: Вы удивитесь, у вас есть протокол общего собрания.
4: Да. Однозначно. На котором мы еще и были. И моя подпись могла там быть.
5: А это второй вопрос.
4: Ну вот видите, какая ситуация. Вот так вот. Держитесь.
0: Понятно.
4: Пожалуйста. Я тут столкнулся еще с историей, не моя история, а история человека, она снесла, моя знакомая делала ремонт и снесла между кухней и комнатой стену. Вот. И тут пришла пожарная команда, Мосгоргаз, или как это правильно называется, вот, проверять у нее плиту. И когда увидели, что нет стены, они сказали, вы не имели права вернуть стену. Она говорит, я этого уже сделать не могу, вы понимаете? Нет, я этого делать не буду, это ремонт только сделали, буквально еще год прошел и так далее. И она решает отказаться от газа.
5: Перейти на...
4: Она говорит, я так шибко не готовлю, мне двухкомфорочной вот этой плиточки газа электрической вполне хватит, потому что, ну что, я завтракаю там, обеды, ужины, я практически дома, ну, если ем, то это салаты, только то, что, ну, много я не готовлю. Она живет одна, мне не надо, собака ест из банок и так далее, да. А в итоге она, ей отрезали газ, она написала заявление, все, значит, установила плиту, живет припеваючи, прекрасно, стену восстанавливать не нужно. А было это все в сентябре прошлого года. И вот она мне звонит и говорит, Макс, а ты можешь выяснить вообще, что это за норма? Мне до сих пор... А она говорит, ну, приходит квитанция за квартплату. Я даже не глядя, что там, я просто...
5: За газ?
4: Вообще за все. Она говорит, я плачу, что есть, то есть. И я, она говорит, я подняла все квитанции, и везде, вот с сентября прошлого года, когда отрезали ей газ, я каждый месяц плачу по 500 рублей за газ.
5: Макс, это частая история. У меня есть клиентка, после смерти одного из прописанных людей в квартире, прошло полтора года, и продолжают на него выставлять счета. И она туда писала. Это, ну, не частная ситуация, это, к сожалению, система.
4: Ну, короче, бомбить, писать
5: обратиться,
4: туда.
5: Да. Но, к счастью, вот если мы говорим про жителей Москвы, у нас, можем мы говорить на официальном портале госуслуг Москвы, есть такая опция, можно туда подать заявление, например.
4: И что-то куда?
5: Мосру. Там есть ряд оснований, по которым можно обратиться. Но всегда можно обратиться в свою управляющую компанию.
4: Но Мосгоргаз можно обратиться.
5: Нет, выставляет счет не Мосгоргаз, выставляет же счет управляющей организации.
4: А, именно управляющую.
5: Да, да.
4: Видно, документ от компании, которая предоставляет услугу, не дошел, да, не поступил.
5: То есть нужно писать заявление, предоставить.
4: Она говорит, там еще документы я подписывала от руки. Говорит, я заявление написала от руки.
5: Не имеет значения, если они зарегистрированы, и если, в принципе, работы совершены по...
4: Ну, конечно, ей там все поотрезали.
5: Иного не дано. Конечно, на это есть в любом случае акты у нее должны быть, потому что это газовое оборудование, оно демонтировалось, должны быть
4: нет,
5: акты.
4: Нет, никаких актов нету, ничего.
5: Все, видимо, там. А да, на руках ничего нет.
4: У нее ничего, даже заявления
5: нету. Очень странно. Вот это очень странно. Тогда нужно в первую очередь обратиться, наверное, в городскую службу газифицирования, откуда к ней приходили, кто эти работы выполнял, попросить фиксацию, попросить акт о снятии.
4: Она звонила этим людям, говорит, что происходит. Они говорят, да вы знаете, во-первых, мы не работаем в Мосгоргазе, мы нанятая совершенно структура, и вообще занимаюсь газом в Подмосковье. Просто в тот момент газификация
5: Москвы... Оказался в вашем подъезде?
4: Да, нет, нет, а просто наняли нас буквально неделю.
5: А кто нанял-то?
4: Мосгоргаз.
5: А, ну отлично, все равно, значит...
4: Она говорит, а мое заявление, вы помните меня? Он говорит, ну вас, во-первых, не забыть, а во-вторых, заявление отдал секретарь.
5: Ну, в любом случае, дорога в Мосгоргаз.
4: Все понятно.
5: Фиксации, да.
4: Ой, волокита вся эта бумажная. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Простите, скажите, пожалуйста, ну, расскажите, пожалуйста, о понятии недостойные наследники. Как вот, в каком случае можно их применить и как?
5: Здравствуйте. Вопрос очень интересный. В практике встречается не очень часто, но в моей практике, даже судебной, были такие случаи. Значит, законодательство действительно содержит такую формулировку «недостойный наследник». Это наследник по закону или даже по завещанию, который совершил в отношении наследодателя противоправные действия, например, примеры сейчас приведу, да, или совершил попытку сокрытия наследственного имущества от других наследников. То есть законом четко очерчен круг тех причин, по которым мы можем наследника назвать недостойным, признать его таковым по суду, и в таком случае такой наследник не получает свою долю наследства.
4: Чуть проще.
5: Проще.
4: Да.
6: А если такой случай, что вот у моей приятельницы, там у них дедушка, у него квартира, он живет отдельно. Но они уже, он живет, и уже они заждались, и они ему не помогают, а наоборот делают так, чтобы, ну вот как она сказала, там его родственница, буду я с ним по-хорошему разговаривать, чтобы дольше жил. Ну, в общем, не помогают, обижают.
5: Смотрите, в чем дело. Вот смотрите.
4: Нет, но это не подходит.
5: Не помогают, да, это когда, например, дети обязаны содержать по закону, но не содержат, тогда мы с них взыскиваем алименты, да, мы имеем на это право, а они эти алименты не выплачивают. А вот обижают, это другое. Любой факт
4: если
5: обижают,
4: он,
5: надо фиксировать
4: она
5: тогда.
4: Она его бьет, она
5: он
4: его травит.
5: Он обращаться должен в полицию.
4: Да. Он обязательно должен обратиться в полицию.
5: Или другие родственники в его
4: просто
5: защиту.
4: Просто то, что человек никак не проявляет отношение к своему родственнику, это нельзя назвать, суд не примет и не
5: как
4: назовет его недостойным наследником.
5: Мы можем говорить о том, что наследник недостойный, если зафиксированы факты невыполнения им его прямых обязательств, например, которые вот предписаны, а он их не выполняет, или совершение каких-то действий агрессивных, да, применение насилия. Пример, могу короткий привести.
4: Да.
5: Была такая ситуация в практике. У меня в результате домашнего скандала сын, простите, как бы причинил маме своей причинение смерти. В общем, она скончалась дома. Папа, супруг этой женщины, он не вызвал скорую, он как бы боялся, что там сына привлекут. Вот оба они недостойные наследники. Сын потому что причинил, папа потому что скрыл.
4: И что им было?
5: Ну, им был срок, соответственно.
4: А и наследство им не досталось.
5: И наследство не досталось.
6: Нет, но здесь вопрос в том, что он не хочет, чтобы они унаследовали его квартиру, а в случае его...
5: Вопрос решается завещанием.
4: А кто ему? У нас 20 секунд. Кто они? Какое родство?
6: Сын, невеста.
5: Просто можно завещание составить.
4: Сыну сколько лет?
6: Да, уже на пенсии.
4: Но нет, он все равно
5: хорошо,
4: свою часть
5: получит.
4: Хорошо, можно
5: не завещание, а договор дарения
6: получают.
5: При жизни дедушки.
4: А? Что?
6: Они автоматически становятся.
5: Обязательная доля, правильно.
4: Да,
5: тогда отчуждаем квартиру до смерти.
4: А дедушке квартиру должен подарить вам, например. Тогда сыну ничего не достанется. А еще лучше, чтобы помирились. Наталья Смирнова сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим. Вот так вот. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 4 человека пострадали в результате удара в ВСУ по Екатеринбургу. У двоих осколочные ранения от разбитых стекол, двое других отравились продуктами горения. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести, от госпитализации отказались. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, повреждены 3 многоквартирных дома, на местах работают 37 единиц техники, 115 спасателей. Жители размещаются в школах номер 156 и 131. Кроме того, пункт временного размещения развернут в концертном зале «Елизаветинский». Паслер добавил, что также обломки одного беспилотника упали за территорией логистического центра. В Нижегородской области мужчина поджег полицейскую машину. 20-летний житель Дзержинска задержан. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает региональный главк МВД. Там уточнили, что ночью сотрудник дежурной части на камерах наблюдения заметил, как неизвестный пытается поджечь служебный УАЗ. Один из полицейских потушил пожар, другой догнал злоумышленника. На допросе он рассказал, что действовал по заданию неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ, сообщив ему, что он стал участником спецоперации по задержанию преступников. Россиянка погибла при крушении парома у берегов Северного Кипра. Такие данные поступили от властей Турции, их приводит наше посольство в республике. Выражаем соболезнования родным и близким, говорится в телеграм-канале Дипмиссии. Накануне власти Северного Кипра объявили трехдневный траур в связи с крушением парома. На его борту были 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Он перевернулся в море в 2,5 километрах от берега. 8 человек погибли, идут поиски 17. Капитан парома и 7 других ответственных лиц задержаны. Проверяется версия о возможном столкновении судна с неким объектом. Сборная России обыграла команду США на чемпионате мира по водному поло. Матч группового этапа завершился со счетом 3-2 в серии пенальти. Соревнования проходят в хорватском Дубровнике. Следующую игру наша команда проведет завтра против сборной Черногории. Турнир завершится 6 сентября. В нем участвует 17 сборных. Это первые в истории соревнования по водному поло в формате 4-4. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
15: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
16: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать» – говорит Москва.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
16: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: 12:36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все, что связано с домами, с проблемами соседей, с личными проблемами в семье. Вот пишет нам слушатель с ником А. Здравствуйте, вопрос по имуществу супругов. Один из супругов до женитьбы взял в ипотеку жилье, является его владельцем и ежемесячно платит за квартиру. После его женитьбы оба супруга также взяли в ипотеку другую квартиру и теперь уже вместе платят за вторую. В случае, если по первому жилью супруг не сможет платить за ипотеку, то может ли быть обращено взыскание на второе жилье, купленное совместно с супругой. Как защититься от этого? Короче, если первую не сможешь платить, вторую могут забрать или там арестовать, или еще что-нибудь.
5: Значит, сейчас мы пошагово быстренько пытаемся объяснить. Значит, во-первых, если у вас супруга, если у супругов нет брачного договора, и супруг один взял ипотеку до брака, а потом продолжает ее выплачивать в период брака, то эта квартира, которую вы приобрели до брака, но оплачиваете в период брака, становится потихонечку, частично, в своей части совместно нажитым имуществом на ту именно часть, которая была оплачена в период брака, потому что платите вы ипотеку, несмотря на то, что делаете это из своей зарплаты, если брачного договора нет, это общие тоже деньги. И платите Понятно. Из совместного бюджета, поэтому вот эта первая квартира, если она частично оплачена в период брака, то она частично также совместно нажита. В случае, если по первой квартире вы не выплачиваете ипотеку, а, скорее всего, она находится в залоге у банка до выплаты этой ипотеки, то банк, обращаясь за взысканием, будет взыскивать это, скажем, либо деньгами, либо в рамках процедуры банкротства, в рамках которой единственное жилье отчудить нельзя, а не единственное можно. В данном случае эта квартира находится, вероятно, в залоге у банка, если ипотека еще не погашена, является залоговым имуществом, и да, она с торгов уйти вполне может.
4: А, дело в том, что, это я к слушателю обращаюсь, а сегодня банки, все-таки им выгодно получить деньги. Им гораздо выгоднее, но в большинстве своем они...
5: Смотря какая ставка по ипотеке.
4: Ну и смотря какая ставка, но явно это не вчера произошло.
5: Если это старый кредит, когда ставка низкая, им выгоднее уже стало...
4: Ну, может быть. Потом можно же все-таки не рефинансироваться, а как-то...
5: Перекредитоваться.
4: Можно взять льготные ипотечные каникулы. Там вариантов много. А все вот это вот время и пандемии нам показало, что банки все равно идут на уступки, особенно если это крупные банки, которым... Ну, зачем? Ну, вот правда, им квартира, там, однушка, двушка вот не нужны.
5: Это спорный вопрос, и в частном случае...
4: В большинстве своем все-таки они готовы пойти на уступки, чтобы получить свои деньги.
5: Ну вот что точно так, даже в этом случае, когда квартира в залоге, и вам тяжело нести бремя этой ипотеки, всегда можно обратиться в банк, также с заявлением согласовать с ними продажу, например, этой квартиры.
4: Тоже,
5: с тем, чтобы вернуть банку стоимость, которую
4: осталось. Да, чтобы не банк продал квартиру на торгах за какую-то мелкую копеечку, за маленькую копеечку, а вы сами. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Вопрос вот такой вот. А если в муниципальной квартире водосчетчики не стоят, и управляющая компания начисляет тройной коэффициент на воду. Это вот законно вообще, потому что наниматель не обязан счетчики ставить.
5: К сожалению, да.
4: А компания имеет право это делать, а вы имеете право не ставить счетчики.
5: И дальше платить по тройному коэффициенту, да. А можете поставить и платить по потреблению.
4: Или писать заявление, чтобы поставил собственник жилья эти счетчики, они должны это делать. А собственник жилья у вас город, да, муниципалитет?
5: Город ДГИ, да?
4: Да.
17: А почему по нормативу управляющая компания не начисляет, а начисляет по тройному коэффициенту?
4: Ну, потому что у вас нету счетчиков.
5: Начислять должна по тарифу, по количеству зарегистрированных.
17: Да, по тарифу.
5: По количеству зарегистрированных.
17: Да, но при этом они какой-то трехразовый коэффициент учитывают.
5: Ну, это нужно смотреть непосредственно вашу квитанцию, а в целом, да, то есть мы же понимаем, что они могли бы начислять там тройной или двойной или какой-то другой, который в любом случае будет больше, чем оплата по факту в случае наличия
4: счета. Как вас зовут?
5: Андрей.
17: Андрей меня зовут.
4: Андрей, вот смотрите. Дело,
17: они начисляют тройной коэффициент. Я им говорю, начисляйте по нормативу. Хорошо, нет счетчиков, ладно, начисляйте по нормативу. А они говорят, нет, вот мы имеем право по тройному коэффициенту.
4: Ну, значит, имеют право.
17: То есть они меня заставляют, таким образом наказывают за то, что в муниципальной квартире у собственника нету счетчика, а наказывают меня, нанимателя.
4: Андрей, да, Наталья.
5: Да нет, я хотела сказать, здесь смотрите, какая история. Значит, если мы говорим о том, что мы не согласны с тем расчетом, который нам предоставляет управляющая компания, мы, значит, пишем им заявление и представляем контррасчет, как это должно выглядеть. Значит, у них свой расчет, у вас свой расчет, вы можете по результатам сверки этих расчетов написать в Можжилинспекцию и вести там многочасовые переписки. Да, это тоже путь. Может, инспекция что-то вам разъяснит, возможно, там даст указание управляющей компании считать по-другому, а может быть, не даст, и вы пойдете тогда в суд оспаривать эту цифру. Но фактически это многоходовка такая, достаточно длинная история.
4: И дорогая.
5: А все равно в сухом остатке останется, что платить по тарифу так или иначе дороже, чем платить по счетчику. Можно встать на очередь на счетчик, чтобы его поставило ДГИ, но это тоже можно ждать много.
4: Вы понимаете, беда в том, что, Андрей, наверняка в вашем доме кто-то еще не платит ни по одному, ни по другому, ни по третьему тарифу и так далее за воду. И поэтому компании не нужны эти долги. И она раскидывает на тех, у кого нету счетчиков. И вот у вас как раз их нету. А что бы вам не кинуть еще один, еще один, еще один и так далее?
17: Нет, нет, а? Нет, нет, они не так делают. Они просто норматив.
4: Мы поняли, как они делают. Андрей, слушайте, у нас не столько много времени. Просто история в том, что здесь два выхода. Или вы пишете заявление городу, чтобы вам установили счетчики, и тогда вы ждете. И если вы не хотите ничего делать и сами устанавливать счетчики, тогда платите по тройному тарифу. Выхода другого нет. А компания может это делать. Не нравится, подавайте в суд. Подавайте на них или в суд, или, вот как сказал Наталью, да.
5: В инспекцию. Да,
4: в инспекцию в эту, ну и так далее.
5: Но опять же, просто так написать, что вот они...
4: Спасибо. Нет, что?
5: Да, просто так, скажем так, сказать, вот мне не нравится та сумма, которую мне выставляют, это, ну, несерьезно. Мы должны контраргументы представлять, говорить,
4: конечно,
5: что вот по постановлению правительства такого-то так-то, а мне начисляют так-то, здесь у вас неправильная формула. То есть это не... Ну...
4: Просто дело в том, что за годы вот этой программы мы пришли к выводу, кто вел ее, кто приходил в гости, что управляющие компании, они тоже не дураки там сидят.
5: Конечно.
4: И для того, чтобы с ними ругаться, с ними судиться, на них наезжать, надо быть умнее хотя бы на чуть-чуть их и знать закон получше, чем они знают. А они знают неплохо законы те, в рамках которых они работают.
5: И все-таки сейчас тот период времени, когда нет такого прям оголтелого обмана потребителя.
4: Это правда, да.
5: То есть нам действительно насчитывают Да, бывает, что что-то не учитывают, что-то забывают, да, но, как правило, если мы говорим про формулу, в подавляющем большинстве случаев она корректная. Если вы не согласны, мало просто быть несогласным, нужно объяснить, почему вы правы, а они нет.
4: И еще раз, как мы говорили много-много раз в этой программе, если вы с чем-то не согласны, действуйте, идите, жалуйтесь в вышестоящую организацию. А уж какой будет итог... Это уже другой разговор. В нашей стране все очень достаточно непредсказуемо в этом плане. Поэтому вы можете жаловаться, можете сидеть, платить, можете не платить, ставить сами, не ставить эти счетчики. Но...
5: На выходе по счетчикам да. Все равно дешевле.
4: Вот именно. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло.
4: Да-да-да, вы в эфире.
18: Смотрите, такая ситуация. У меня на прошлой неделе от инфаркта отчим умер, к сожалению.
5: Примите соболезную.
18: Вот. Соболезную, они да. были официально с мамой женаты. Два года назад он оформил, когда был на СВО, генеральную доверенность на все его счета, прям прописаны банки, все. А маме по этой доверенности можно пойти и снять деньги с этих счетов? Или обязательно надо в нацсредство? Она единственная в первую очередь.
4: Как вас зовут? Как вас зовут?
18: Максим.
4: Максим, смотрите, когда человек умирает, любая доверенность прекращает свое действие. Этого, ну, как бы по доверенности она не может действовать. Должны быть другие условия.
5: С момента смерти не может. Бывают случаи, когда, допустим, день в день человек умер, а у меня есть
4: да,
5: доверенность.
4: Да, но он явно не сегодня умер.
5: Да, но в этом случае я могу снять, например, деньги на похороны, и это не будет считаться каким-то нарушением. А в целом, нет, я не могу этого делать.
4: Как давно он ушел из жизни?
18: В субботу. А, нет, ну, вот, по прошлую субботу.
4: Ну,
18: вчера нет. 9 дней было, да.
5: Нет, уже, скажем так, по общим нормам, все, что на момент смерти его принадлежало ему, входит в наследственную массу. Обо всем этом нужно сообщить нотариусу. Нотариус прийти, открыть наследственное дело, соответственно, нотариус делает запросы во все банки, во все организации, где могло бы быть его имущество, все это войдет в наследственную массу. Если физически, вот на момент, да, с момента его смерти до момента открытия наследственного дела есть какой-то временной люфт, в который, допустим, действует доверенность, можно в это время воспользоваться деньгами только на похороны. Только на похороны.
4: Вы имеете право, ваша мама имеет право сделать запрос, ей выдадут деньги.
5: В том числе, да, и так.
4: Да, ей могут выдать деньги именно для того, чтобы достойно захоронить своего супруга.
5: Но это уже, видимо, произошло.
18: Я вас услышал, спасибо вам большое.
4: Да, а доверенность уже, увы, простите, не действует. Правильно же мы говорим?
5: Она не действует, но фактически мы можем попасть в тот момент, когда...
4: Опоздали.
5: Она... В данном случае, да.
4: Да. Так, еще что нам пишут. Добрый день. В 91-м году, пишет Виталий, отцу дали квартиру по соцнайму. Квартира до сих пор не приватизирована. Отец сейчас выписался и остался в ней только один прописанный. Это его внук. Какие действия сейчас необходимо сделать, чтобы квартира официально перешла его внуку? Если он выписался из нее, она как-то еще принадлежит ему или нет? Квартира в соцнайме.
5: Если квартира находится в социальном найме, находилась у гражданина, который выписался из квартиры, он прекратил, фактически утратил право пользования этой квартирой. Значит, необходимо в дальнейшем обратиться МФЦ можно обратиться, в ДГИ для смены ответственного так называемого квартиросъемщика, и в дальнейшем можно приватизировать внуку эту квартиру, если он является совершеннолетним,
4: да.
5: И если он ранее не реализовал свое право на приватизацию.
4: Виталий, надо быстрее внуку идти в МФЦ и квартиру переоформлять на себя в соцнайме, а затем приватизировать ее, и тогда она официально перейдет ему.
5: А если задача другая, да, как бы сделать так, чтобы дедушке все-таки она как-то доставалась, там нужно быть прописанным дедушке.
4: Да, или дедушку вписывайте обратно, и тогда...
5: приватизируйте на двоих.
4: Да, приватизируйте на двоих. Так, добрый день, Владислав пишет. Квартира родителей приватизирована на папу, маму, двоих моих детей и сына брата.
5: Раз, на пятерых,
4: два, то бишь. Три, четыре, пять, да. Дети уже все взрослые, мамы нет. Мы с братом от своей доли отказались в пользу папы. Что должны будут сделать наши дети, чтобы квартира со временем осталась только нам с братом?
5: Загадка. Сейчас. Ребус. Нет, значит, если от маминой доли отказались два брата в пользу папы, значит, у папы 2/5 если я правильно понимаю, в квартире, а у детей по 1/5. Правильно?
4: Почему у папы 2/5?
5: Но если они
4: у папы...
5: на пятерых приватизировали, получается, у них было по 1/5 у каждого, на пятерых, да, человек. Мама умерла, 1/5 разделилась напополам и соединилась к папе, присоединилась.
4: Одна,
5: она же не...
4: вторая тогда.
5: Нет, почему?
4: Там на двоих.
5: Мама... Это неважно. Она пополам, 1/5 разделилась пополам на двоих сыновей ее. И оба они отказались в пользу
4: пятая,
5: папы.
4: Все понятно.
5: Да, 1/5 перешла к папе. У папы 2/5, у, да, детей по 1/3. Как сделать так, чтобы вся квартира перешла вот этим двум братьям?
4: Братьям.
5: Ну, честно говоря, пока вроде как никак. Потому что, нет, собственностью, ну... дети наделены же по 1/3. Дети наделены. Папа может свою,
4: нет,
5: долю...
4: дети уже взрослые. Дети могут просто подарить... свои доли подарить вам, братьям, Владислав.
5: Я так поняла, что задача... Нет, сейчас при жизни и добровольном согласии всех сособственников путем договора дарения.
4: Да. Что должны будут сделать наши дети, чтобы квартира со временем осталась только нам с братом? Ну, что сделать? Про дарение сделать?
5: Я почему и подумала, что вопрос поставлен так, как это сделать впоследствии. Впоследствии, смотрите, мы можем говорить только про завещание. В данном случае это неуместно, потому что дети обычно все-таки дольше живут, чем родители. Поэтому здесь дети могут совершить сделку дарения.
4: Угу.
5: Любую другую сделку. Ну, ренту в данном случае по долям вам передавать нецелесообразно.
4: Продажу могут также сделать.
5: Между родственниками спорно.
4: Ну, господи, ну, мы говорим все варианты.
5: Просто
4: можно,
5: да,
4: и какой-то так, и так.
5: Вопрос с подвохом, который до конца непонятен. То есть сейчас все дееспособные взрослые собственники этой квартиры могут свои доли передать вам путем договора дарения или любой другой сделки по отчуждению. А если требуется усложненный вариант, то тогда уточните вопрос.
4: 7373948, прямой эфир. Добрый день.
19: Добрый день. Сложная такая задачка тоже. Вот похоже на предыдущего звонившего через одного. Я по доверенности получал пенсию отца, который живет с братом, не в России. И эту пенсию пересылал брату.
5: Брату
19: папа
5: отца.
19: Умер.
4: Нет,
19: да,
4: брату,
19: да,
4: своему.
19: И мне. Это мы братья.
4: Своему брату,
5: он
4: сыну отца.
5: Понятно.
19: Да, и это мой, это наш папа.
4: Да, да, говорите.
5: Мы поняли.
19: По доверенности, да. Папа умер. И я последний раз снял уже после его смерти деньги, но я снял деньги, которые перечислялись ему во время жизни, которые, когда он умер, там... 2 месяца было перечисление. Я их оставил на счете. То есть вот какие могут быть проблемы и с кем? То есть наследство я вступать не думаю, там, грубо говоря.
5: Смотрите, какая...
19: наследство
5: смотрите,
19: никто
5: как...
19: не будет вступать.
5: Смотрите, какая, да, ситуация, значит. Почему мы говорим в предыдущем ответе на вопрос, мы пояснили, что с моментом смерти прекращаются доверенности. И моментом смерти все имущество, которое на человеке, у человека присутствовало, оно переходит в наследственную массу и подлежит охране, да, на протяжении ближайшего полугода до вступления фактического наследства всех наследников закону или,
19: да,
5: по завещанию. Значит, в данном случае о чем говорит закон? О том, что если вы действуете по доверенности, которая уже не действует, и снимаете денежные средства лица, которые уже входят юридически в наследственную массу, вы совершаете, ну, фактически хищение, за исключением того случая.
19: Понятно.
5: Да. Бывают моменты, как я уже сказала, определенного временного люфта, когда мы, допустим, не знаем, что человек умер, а мы действуем по доверенности. Или,
19: mm-hmm,
5: когда это произошло вот день в день, и мы деньги используем для похорон.
19: Mm-hmm.
5: То есть мы можем это подтвердить и доказать. Все иные случаи говорят о том, что мы ненадлежащим образом распорядились деньгами, которыми распоряжаться права не имели. Последствия,
19: mm-hmm,
5: грустные. То есть можно с таким, могут лица, которые наследниками себя считают, обратиться и в правоохранительные органы, да, а также могут в суд обратиться.
4: Сейчас, и... Наталь, а вопрос в чем у вас был?
19: Ну, вот кто может обратиться, то есть никто обращаться, то есть будет. И я тоже не буду обращаться в качестве...
4: Ваш... Подождите, а как вы... Деньги так и останутся на счету? Вы хотите отказаться,
19: ну,
4: от...
19: Да,
5: нет,
19: да,
5: деньги,
19: да,
5: на счету,
19: да,
5: не...
4: Нет, он не, они не хотят вступать в наследство.
5: Долги?
4: А почему?
5: Папа.
4: У него долги?
19: Нет.
4: А почему вы не хотите...
19: Там ничего нет, но там очень маленькая сумма, но я вступлю в наследство, ну...
4: Ну и пусть, ну маленькая, да ваша, какая разница? Зачем оставлять это банку?
19: Она, наверное, не моя, потому что это пенсия, которая выплачивалась 2 месяца после
5: его смерти. Это не имеет значения.
4: Это не имеет значения, она ваша, по наследству она ваша. Вы должны вступить и можете вступить, а дальше, как уже хотите, поступайте. Все, спасибо большое. На этом все, друзья. Наталья Смирнова была сегодня народным адвокатом. Наталья, спасибо, до следующей
5: встречи. Спасибо за интересные вопросы.
4: Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио «Говорит Москва». У нас на чемоданах новости, а далее народный психолог.
20: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Представьте, вы идете по небольшому русскому городу. Вокруг купеческие дома 19 века, православные храмы, старые торговые ряды. А потом поворачиваете на Татарскую улицу и видите старый минарет. Это Касимов, Рязанская область. Город стоит на высоком берегу Оки, и его история складывалась совсем не так, как можно предположить, взглянув на карту. Когда-то здесь был городец Мещерский. В 1452 году московский князь Василий Темный передал его татарскому царевичу Касиму. Так началась история Касимовского ханства – небольшого государства, просуществовавшего больше 2 веков, до 1681 года. Его правители происходили из татарских ханских династий, а сам город оставался связан с московским государством. От этой эпохи в Касимове сохранились необычные памятники – в старой части города стоят такие – мавзолеи татарских правителей. Одна из них – усыпальница афган Мухаммед Султана, появилась в 1600.

0: центральную часть пришлось восстановить, и большую роль в этом сыграл местный архитектор-самоучка Иван Гагин. Он работал над ансамблем Соборной площади, проектировал торговые ряды и жилые здания, многие из них сохранились до наших дней. По историческому центру города приятно просто идти, не торопясь. Сначала появляются длинные фасады торговых рядов, потом купеческие дома, за ними церкви. На зданиях сохранились колонны, наличники, лепнина и кованые элементы. По таким мелочам постепенно складывается представление о Касимове купеческом, городе, который жил торговлей и ремеслом. А потом улица выводит к Каке. С высокого берега открывается широкая вода, а старый город остается позади, с крышами, куполами и каменными фасадами. Если захочется задержаться в городе, можно выбрать гостиницы «Касимов», «Мещера» или один из небольших гостевых домов. Для такого города, мне кажется, особенно хорошо выбирать жилье поближе к историческому центру. Тогда не придется тратить время на дорогу между основными местами. В Касимове стоит попробовать татарские блюда. Среди местных угощений – такмач, а зуб по-татарски – ханплов и коштеле. Последнее – тонкое обжаренное тесто, похожее на хворост, которое обычно подают к чаю. Если хочется именно татарской кухни, можно заглянуть в ханскую кухню. Для более обычного обеда подойдет Касимовский дворик, а для ужина – Девичья башня. Из Москвы до Касимова проще всего ехать автобусом. Дорога занимает около 5,5 часов, а билет стоит примерно 2000 рублей в одну сторону. Однако цена зависит от рейса и даты. Поездом маршрут сложнее. Прямого сообщения «Москва-Касимов» нет. Можно доехать до Шилова, а дальше пересесть на местный транспорт до пункта назначения. Из Касимова можно привезти в качестве подарка местные пряники, шоколад, мещерское еловое печенье или пряник-мещерянник с клюквой или малиной. Есть и изделия местных мастеров, например, керамика и небольшие сувениры, связанные с историей города. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры. Также уничтожены места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. За минувший день в зоне СВО Киев потерял 1375 военнослужащих. Средства ПВО сбили 3 снаряда «Хаймарс» и 766 беспилотников. Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Постановление за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей. Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в дезинформации по миграционному кризису. По словам Педро Санчеса, к этому также причастна, цитата, «ультраправая международная организация». Российские и израильские сети распространяли эти фейки и атаковали правительство Испании и европейцев по такому острому вопросу, как нелегальная миграция, которая раскалывает и поляризует многие европейские общества, заявил Санчес. В качестве примера ложных сообщений он привел несуществующее решение Верховного суда о запрете на депортацию мигрантов, которые попали в страну вплавь. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало, что в эксклав незаконно проникли более 72 тысяч человек. По последним оценкам, там остается до 10 тысяч мигрантов, личности большинства из которых не установлены. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем, в котором нельзя помещать никакие графические элементы, изображения или текст. Сегодня в ЦБ заявили, что крупные банки и розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями, так как с завтрашнего дня у россиян появится возможность при желании пользоваться новыми.

0: формой национальной валюты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Будем сегодня говорить о том, как я очень весело начала, а на самом деле говорить будем о серьезной теме, как мы разрушаем свою психику, что мы для этого делаем неосознанно или сознательно. В ближайший час будем разбираться. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Пишите нам в Макс и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Пожалуйста, задавайте, друзья, ваши вопросы. Лена, правда ли, что человек может сам себя свести с ума и создать серьезные проблемы с психическим здоровьем сам себе? Ну, то есть вот на пустом месте просто что-то такое
8: к себе организовать? Да. Вот, к сожалению, да. Дело в том, что психика — это такая структура, которая способна меняться. Вот она как способна меняться в лучшую сторону, когда мы, например, получили какие-то травмы, какой-то тяжелый негативный опыт. Значит, возможно, мы даже скатились, ну, в какое-то там расстройство по причине, да, например, невозможности прожить какой-то опыт, да, или мы длительно находились под каким-то воздействием, так бывает, в каком-нибудь токсичном окружении. И потом человек обращается к специалисту, начинает сам с собой в том числе работать, и психика, она исцеляется, да, она способна меняться в лучшую сторону. Вот так же и в худшую сторону она способна меняться. И далеко не всегда для того, чтобы человек скатился в какое-то расстройство, то есть вообще уже, ну, начал задумываться о знакомстве с психиатром, что называется, далеко не всегда там прям нужен генетический фактор. да, потому что, ну, когда есть генетика, мы вообще говорим, что если есть генетическая предрасположенность, нужно знать этот анамнез о себе, да, знать, вот в каких поколениях там что у кого было, желательно, и быть к этому внимательным. Не факт, что этот ген сработает, абсолютно нет, но, так сказать, держать свою психику в зоне контроля, да, в зоне резистентности, стабильности,
7: да.
8: Нужно обязательно. Но многие люди, они действительно, как вы говорите, бессознательно, вряд ли кто-то осознанно хочет повредить свою психику, вряд ли, но если только у человека не включены программы на саморазрушение, и он, ну вот как есть люди, которые действительно вот они хотят, но это уже говорит о психическом отклонении, да, то есть нарушенный инстинкт самосохранения,
7: да, да, да,
8: и,
7: да,
8: соответственно,
7: да.
8: Здесь мы уже не говорим о том, что психика здорова. Но вряд ли кто-то сам сознательно хочет разрушить свою психику, да. Но при всем при этом я наблюдаю на своей практике, как люди раз за разом это делают. Планомерно, медленно, год за годом. Они не понимают, что такое поведение, такие их реакции, они на самом деле очень-очень разрушительные и очень опасны. Вот я сегодня самые основные такие по памяти собрала, и сегодня хотела бы их озвучить.
7: А всегда ли можно самостоятельно отследить, что наша психика начинает страдать?
8: К сожалению, нет. Для того, чтобы что-то отследить самостоятельно, нужно иметь определенные навыки наблюдения за собой, уметь быть честным с собой и вести дневник, это как минимум. Объясню. Дело в том, что так как наша психика, она способна к искажениям, более того, она это делает, вот понимаете, у нее это программы заложены эволюционно. Мы так сохраняемся, да, вот просто защититься от всего неприятненького. Ну, а поэтому, когда с нами что-то начинает происходить, мы очень часто не понимаем, что мы из реальности уже вываливаемся. Нет людей рядом, которые могли бы нам сказать, или если люди говорят, то они так подают информацию, что мы не понимаем, что с нами уже что-то не так, и нам стоит уже задуматься и корректировать, серьезно корректировать свое поведение, свои реакции. Когда мы ведем дневник, мы имеем возможность прочитать в динамике, что с нами происходило. Потому что обычно память вытесняет все неприятное или даже искажает. Подменяет даты, подменяет события, исключает людей, добавляет что-то, чего не было туда.
7: Приукрашивает, да.
8: Да. И, соответственно, вот не надеясь на свою память, читая дневник, будучи очень внимательным к себе, если есть рядом люди, которым вы доверяете, да, которые могут дать какую-то обратную связь, это хорошо. Но чаще всего таких людей нет. Да и, честно говоря, наши близкие, которые с нами общаются постоянно. Понимаете, у психики, у нее редко случается условно дебют заболевания резко. Вот сегодня был ты полностью здоров, а завтра ты абсолютно болен.
7: Угу.
8: Но если ты не прошел через какой-то шок, да, какую-то трагедию,
7: да,
8: которая просто
7: перевернула,
8: тебя выкосила, да. А в этом случае существует какой-то процесс, довольно длительный процесс. И вот эти вот негативные изменения потихоньку, понимаете, наше общество, наше окружение, социум, общество наше, близкое окружение, оно тоже к этому как бы подстраивается. Да, то есть оно тоже начинает, вот как мы ко всему, как те лягушечки, да, которым потихонечку газ прибавляют,
7: шаг
8: чтобы вода
7: шагом,
8: нагревалась.
7: Да, да.
8: Так и окружение. Они тоже очень часто не могут дать обратную связь адекватно, потому что они привыкают, скажем так, к странностям, которые мы им подкидываем.
7: Ну, либо жалеют нас, да, не хотят нас ранить, либо, наоборот, что-то в угоду своим каким-то
8: целям. Либо защищаются,
7: да.
8: И, например, перестают замечать чего-то, просто перестают обращать внимание. Я такое часто вижу у родителей, когда они приходят, например, за опросом на девиантную поведение или странное поведение своего ребенка. И если начинаешь говорить, что нет, вы правильно, что пришли, и нужно фактически уже алармировать, да, нужно искать специалистов, ребенок должен получать поддержку, получать корректирующее вмешательство, возможно, фармологическое вмешательство. И вот здесь, когда в осознанное вводишь перед родителем, что да, ваши опасения не напрасны, родители очень часто прячутся в домик. Вот если читали такую книгу, называется «Сато», то там описан как раз вот случай интересный. Спектакль идет в театре нации, на него, правда, никогда не купить билетов, и книга интересная.
7: Но нам удалось.
8: Вот. Да. А я даже дважды, мне даже дважды удалось посмотреть, и оба раза я горько плакала.
7: Замечательно.
8: И получается,
7: спектакль.
8: Что там вот описан как раз такой случай, и когда родители смотрят, становится очень понятно, почему родитель начинает прятаться вот в такой кокон, да, и отрицать, развидеть как бы проблемы ребенка. Ну, авось израстет, авось как-то справится, да, там к чему это приводит, ну, там тоже, в общем-то, это описано.
7: Да, да.
8: Поэтому нет, не всегда самостоятельно мы можем.
7: Давайте поговорим о том, какое наше поведение вредно и пагубно для психики.
8: Да, сейчас я буду перечислять. У меня получилось там достаточное количество пунктов, и я буду эти пункты расшифровывать.
7: Давайте.
8: Значит, пункт первый. отсутствие привычки наблюдать за собой. У нас с вами, Марин, был эфир, который назывался «Рефлексия». Я там рассказывала, что у нас существует качественная рефлексия, гиперрефлексия, да, и к чему приводит вообще отсутствие такого навыка. Дело в том, что когда человек не может наблюдать за своим настроением, за своим эмоциональным фоном, не может видеть причинно-следственные связи, что и как на него влияет, да, с возрастом это становится очень разрушительно. То есть получается, что вот такие неполные сведения о своих мотивах и стимулах, да, и о своих реакциях, они приводят к тому, что человек никогда не может анализировать свой собственный опыт. Наша психика такая хрупкая штука, что, ну, условно, попадет она в какие-то стрессовые обстоятельства один раз, она выдержит. Попадет в похожие стрессовые обстоятельства еще раз. Если эта психика взяла опыт с прошлого стресса, то в новом стрессе она будет его использовать, и, соответственно, прохождение этого вызова, прохождение этого стресса будет для нее легче. Но когда человек не обращает внимания на себя, у него вот эта вот концепция усвоения собственного опыта, да, опыта своих же собственных граблей, не усваивается. И вот представьте, человек все время наступает на грабли, и, значит, черенок от граблей бьет его. По психике ударили раз, два, три. Опыт не анализируется.
7: Он специально как будто от этого хочет.
8: Понимаете? Опыт не анализируется. Да. И, соответственно, если по психике все время долбить, она будет расшатываться. Угу. Психика может быть устойчивой, только если ее действительно сохранять. Она сама по себе очень хрупкая. Да? Вот ее нужно, она вот такая хрустальная ваза у нас. И ее нужно очень-очень качественно защищать. Но защищать правильно, да, потому что попозже будет один пункт, огромное нагромождение, скажем так, защитных реакций, некорректных защитных реакций, ведет к тому, что эта психика тоже страдает. Наша психика тоже страдает.
7: Понятно,
8: значит,
7: да.
8: Поэтому отсутствие привычки наблюдать за собой.
7: Ну, то есть, когда, например, мы что-то делаем, мы понимаем, это нам не помогает, это нас разрушает. Да, мы это понимаем, но все равно мы повторяем эти действия.
8: Да, и здесь мы не можем обратить внимание на себя, что я почувствовал.
7: Да.
8: Откуда взялось это чувство? Чем оно сопровождалось, как мое поведение отражало это чувство, начал ли я чего-то избегать, или я начал чего-то там условно наворотил дел, потому что испугался фантома,
7: на эмоции,
8: несуществующую угрозу, что называется. Да.
7: Да?
8: И так дальше. Вот я, например, у меня какая-нибудь там аномальная ревность, ну, к примеру, да, по какой причине я ее чувствую, когда я начал ее чувствовать, как это развивается, что ее включает, что ее успокаивает, могу ли я ее контролировать, да, способен, разрушает ли это моя реакция, вот это моя патологическая ревность, мои отношения, что в этот момент происходит с партнером, эмпатирую ли я в отношении партнера. То есть это все вопросы, которые человек, зрелый человек, взрослый человек,
7: да,
8: должен быть способен себе задавать
7: не
8: и отвечать
7: всем,
8: на них.
7: Да, не всем такая рефлексия, конечно, доступна.
8: Дальше, пункт второй. Да. Бесконтрольная аутоагрессия. Атаки на себя. И здесь обращаю внимание всех людей, у которых высоко развит интеллект и высоко усвоен навык аутоагрессии. Это, на мой взгляд, одни из самых сложных клиентов психологии. Вот понимаете, чем человек умнее, чем человек развитее, вот прямо развитие академически, да, развитие эмоционально, тем более изысканные способы он изобретает для атак на себя. Обычно что такое, как мы себя обычно атакуем? У нас в голове сидит голос критикующий. У нас был эфир, по-моему, с Максом или, может быть, с вами. Фигура критика называлась, да? И вот этот критик, он сидит и в голове может говорить такие слова. Ты неудачник, ты дурак, у тебя никогда ничего не получится. Обзывать матом в свою сторону.
7: Да.
8: Ты виноват, все из-за тебя. Как всегда, руки не из этого места. У тебя никогда ничего... Кому ты нужен, кому ты нужна, да? Я обращаю внимание, что задача такого механизма, как аутоагрессия, это всегда финальная цель любой аутоагрессии, это саморазрушение. То есть когда мы начинаем себя ругать, когда мы начинаем, скажем так, себя очень зло критиковать, вот понимаете, где теряется грань между строгостью в отношении себя, да, ну, так сказать, соберись, будь внимательна, и просто уже беспощадностью, безжалостностью в отношении себя, да, когда человек доводит себя до того, вот он своими голосами и требованием к себе, перфекционизмом в свою сторону, да, беспощадностью, доводит себя до того, что он как будто бы вообще во всем виноват. Вот он во всем виноват. Критик внутри всегда, скажем так, каждый день, каждую минутку будет напоминать его, ему, что он какой-то не такой.
7: Какое-то
8: он плохой.
7: Самообесценивание
8: минусовый,
7: такое.
8: Да. Он заслуживает чего-то плохого, какого-то наказания, каких-то ограничений, да. Не знаю, какого-то искупления несуществующей вины, которая всегда этим голосом как-то создается, как-то оправдывается. И вот здесь... Почему я говорю, что такие клиенты самые сложные? Потому что когда они приходят в терапию, знаете, если клиент приходит в терапию, для него вот этот психолог, которого он выбрал, он уже безоговорочный авторитет. Это, как правило, люди, они такие немножко в детской позиции находятся, и они приходят и говорят, ну вы мне скажите, как?
7: Делать.
8: Я так и сделаю. И ему, например, говоришь, подсказываешь, да, переродительствуешь его. Он говорит, точно, я буду так делать. Но если клиент умный, сверхумный, такой рационализирующий, то тут задача любого психолога или психотерапевта, или психиатра, сейчас я объясню, почему психиатр, будет стать более авторитетным, вот в диалоге нужно стать более авторитетным, чем голоса в голове этого человека, который пришел. А они, вы знаете, а они там, ну просто, не знаю, Википедия просто ходячая. Вот у них на все есть аргументация у этих голосов. Они все могут подвергнуть сомнению.
7: Конечно.
8: Они везде найдут какую-то ложку дегтя. Да, они не верят безоговорочно, они чрезмерно критически ко всему относятся. И получается, что человек все время находится в такой позиции самокритика. Да, он от этого будет, естественно, страдать. А, вы знаете, иногда, когда я разговариваю с людьми, у которых чрезмерно развита иррациональная стыд и вина, я замечаю, что там, вот знаете, между вот этим вот диалогом, вот, критикующим в голове и просто галлюциногенным диалогом уже почти нет разницы. Галлюциногенные диалоги, это, знаете, вот люди, которые, например, шизофренией болеют, да, вчера расстройством каким-нибудь, они часто говорят, ко мне приходит голос в голову и говорит, сделай это, реагируй вот так, да, значит, прояви себя вот так. Я ничего не могу с этим поделать. Мне этот голос говорит, я делаю. И вот, понимаете, когда нам ставят психический диагноз? Вообще, когда мы получаем психический диагноз?
7: Так.
8: Ну, то мы люди, имеется в виду, да?
7: Да.
8: Тогда, когда тенденции на отклонение становятся чрезмерно выраженными, сознание меняется, и это начинает разрушать жизнь человека либо жизнь его окружающих, да? Вот тогда диагноз. Но до диагноза ровно такое же поведение, ровно такие же реакции могут быть в условно-пограничной форме. Да, человек уже страдает.
7: Уже слышит что-то там.
8: Да, человек уже не может контролировать саморазрушающие голоса в голове. Эти голоса все время ему говорят, ты виноват, ты плохой, ты должен сделать вот так. Они ему это диктуют, он подчиняется.
7: А импульсивность в принятии решений может быть тоже вот отношением к признакам развития там, шизофрении, еще чего-то?
8: Нет, надо смотреть всегда контекст, да, то есть не каждый импульсивный человек, у которого такая ярко выраженная импульсивность, он это потенциальный, ну, условно, шизофреник. Скорее, ОКРщик, ну, то есть не шизофреник, а именно ОКРщик, потому что шизофреник — это как раз, почему я здесь делаю акцент на очень... развитом интеллекте, потому что люди очень часто, которые заболевают, ну, например, шизофренией, у них очень сильно начинает развиваться вот эта когнитивная функция. Они думают и надумывают. Да, потом эта когнитивная функция уже расщепляется, разрушается, там уже видно, что там нет логики в их бреду, но изначально это может быть вот на такой вот именно интеллектуализации, рационализации развиваться, да, это такая хорошая почва. Но не каждое импульсивное поведение, это как прямо путь к психическому заболеванию. Тут важно, если человек может все-таки взять свои импульсы под контроль, если он осознал, что это импульсивное поведение ему мешает, импульсивная трата денег все время доводит его до долговой ямы, да, там, не знаю, импульсивное потребление пищи доводит его до расстройств пищевого поведения, либо ожирения, либо булимии, да, нервной булимии, когда человек должен вызывать рвоту,
7: да,
8: соответственно. Там, не знаю, какая-нибудь импульсивность в отношениях, да, когда он не может контролировать, например, свои агрессивные какие-то импульсы, приводит к тому, что эти отношения разрушаются. И он это видит, он это отследил, и он говорит, нет, я сам не справляюсь, мне нужна помощь специалиста, и он начинает это корректировать, это исцеление. Да, это мы говорим о том, что это особенность его характера. У нас уже бесчисленное количество программ было, где мы говорили, что есть определенные акцентуации характера, с которым другим людям тяжело, и самому человеку с ним может быть тяжело. Но если он начинает с этим работать, да, он понимает, он получает это знание о себе, к первому пункту. Он понимает особенности своей психики. Он знает, что он с этой психикой может сделать, чтобы ей было лучше, легче, а не хуже. Да? Вот. Поэтому, получается, здесь, когда мы работаем с нашей фигурой внутреннего критика, мы всегда объясняем, человек должен понимать, этот критик, он должен стать поддержкой, а не карателем. Вот это очень важно.
7: Это тонкая грань, конечно.
8: Поддержкой, а не карателем. И увидеть, каким образом условно нужна нам внутренняя строгость. Безусловно, нам всегда нужна строгость. Но попробуйте ребенка воспитать без строгости.
7: Но строгость, да? Она может выражаться в дисциплине, например, да?
8: Да, строгость плюс любовь. В умении сказать «нет». В умении сказать самому себе «нет, я так не буду больше делать». Я так не буду больше реагировать, да? Либо кому-то сказать «нет», да? Это тоже строгость определенная.
7: Да.
8: Поэтому, когда мы видим разницу между строгостью, такой педагогической строгостью, и жестокостью, жестокостью с последствиями. А если человек еще очень умный, вы знаете, вот он говорит, вот как изобретет издеваться над собой? Ну, в спортзале будет упарываться до сумасшествия, да? Татуировок себе она наносит вот просто, потому что вот это проживание селф-харма, вот этой вот боли, оно тоже нравится. Что-то для него значит. Ограничивающее поведение будет включать, какие-то аскезы постоянные там, да.
7: То есть постоянно себя чем-то наказывать.
8: Ну, а он будет считать, что он просто выстраивает для себя такую приемлемую схему жизни, да, вот строгость там есть. Вот так ему как будто бы легче. Но, понимаете, тут такое дело, что мы не можем, мы люди, мы не можем находиться все время в состоянии напряжения, да, то есть у нас должен быть баланс напряжение, расслабление. И да, если вы, ну, какое-то количество времени тратите на то, чтобы напрягаться, то ровно такое же примерно, ну, ничуть не меньше, да, то есть, ну, если 60 на 40 хотя бы, да, то есть хотя бы 40% времени вы должны тратить на расслабление, а лучше 50 на 50. И тогда это будет баланс. Но у большинства людей с высокой аутоагрессией вот эта самодисциплина, она просто фактически такая саможестокость. Это я тоже часто наблюдаю. Да, эти люди часто хорошо выглядят, на самом деле они прекрасно выглядят, но они жестокие в отношении
7: себя. Ну что за этим
8: стоит,
7: да. Один вопрос задам, Лена, и пойдем к следующему пункту.
8: Да.
7: Сергей спрашивает, нужно ли с ОКР обращаться к профессионалу?
8: Обязательно.
7: Есть несколько триггеров. Ну вот Сергей ответил на ваш вопрос, обязательно нужно обращаться. Мы к третьему пункту переходим.
8: Дело в том, что любое расстройство, оно же всегда прогрессирует. То есть если оно вдруг начало развиваться, да, если вы почувствовали, что оно уже как-то негативно влияет, оно не остановится просто так. Для того, чтобы его остановить, вы должны предпринять какие-то действия. Оно будет потихонечку, медленно прогрессировать, а иногда бывает резкий дебют. Это когда вы вдруг проживаете какое-то событие, и вот так вот вас раз и нахлобучивает, что называется.
7: Да.
8: Дальше. Потеря волевого контроля над своими действиями или словами, да. То есть это тогда, когда в сознании возникают какие-то посылы, вот как раз импульсы, да, и какие-то желания, да, что-то сделать или не сделать. И контролировать вы это не в состоянии. Это всегда вообще, когда у нас есть какие-то наши реакции, которые мы не можем контролировать, хотели бы, но не можем. Это всегда повод обратить на это внимание, и всегда повод пойти к специалисту. Потому что вот такая вот фиксация на чем-то, да, и вот это вот «я хочу это, несмотря ни на что», вопреки здравому смыслу, вопреки даже когда это мне уже вредит, я все равно буду это делать, это повод задуматься. Вот тут вот психика, она уже, получается, не справляется. Это действие, если мы не будем, вот когда мы говорим, чем мы как бы сводим условно себя с ума, да, разрушаем нашу психику. Если мы наблюдаем какой-то психологический мезальянс, да, какую-то психологическую поломку, и мы начинаем ее чинить, все хорошо. Ну, условно, заплаточку поставили, подорожничек приложили, живем дальше, да, до следующей поломки. А когда мы это не чиним, дело в том, что психика сама восстанавливаться не будет. Ей нужно помогать, чтобы она восстанавливалась. Да, она действительно самоадаптирующая структура. Но восстанавливать ее необходимо самостоятельно, да. Вот это нам как бы необходимо понимать. Человек осознанно должен к этому подходить, да, увидеть и специально как бы залечить. Дело в том, что вот когда мы теряем волевой контроль, мы не можем увидеть разницу, например, между здоровой грустью и какой-нибудь патологической тоской.
7: А в чем разница?
8: Ну, в патологической тоске там нет обычно повода. Вот для того, чтобы мы проживали здоровую грусть такую, у нас есть какой-то повод, какая-то первопричина, которая вызывает у нас эту эмоцию. И здоровая грусть, она будет, вот условно мы ее проживаем, может быть, обращали внимание, чувствовали когда-нибудь. Допустим, уезжает наш любимый близкий человек куда-то. И вот мы первый день очень грустим и скучаем, второй день поменьше. третий еще поменьше. На четвертый мы уже как бы так вспоминаем. Привыкли. Периодически, эпизодически. Да. На пятый мы уже ему там два раза в день позвонили, написали, и все уже хорошо. Угу. Да, мы уже как бы привыкли. Вот так проживается здоровая эмоция. То есть ее, если она ничем патологически не накачивается, она будет стремиться к угасанию. Смысл психики эмоцию прожить и понять, что да, вот мы скучаем, условно, любименький наш уехал, и мы скучаем. А теперь возьмем патологическую любую эмоцию. Да, она будет длиться бесконечно долго. И очень часто для нее не нужна первопричина. Ничего плохого не происходит, а эмоция, которая начинает человека раздергивать.
7: Вдруг вот ты жил-жил, и тебе почему-то стало грустно.
8: И фиксируется. И ты фиксируешься на этой грусти. Впадаешь фактически в депрессивное, в апатичное состояние. Мир окрашивается в черный цвет. Все меняется. Физиологические реакции меняются. Аппетит меняется. Сон меняется. Все закручивается вокруг, значит, какой-то мысли, которая вот приходит тебе в голову, и отказаться ты от этой мысли не можешь. Вот разница между нормой и патологией.
7: И это уже звоночек, когда мы испытываем тоску
8: абсолютно
7: без причины.
8: Абсолютно. Это
7: да?
8: звоночек. Например, возьмем такое состояние, как агрессия. Да. Да? Одно дело – сиюминутный импульс, ты на кого-то разозлился и даже, может быть, повысил голос, а другое дело – ты начал всех нещадно лупить, извините, или бить посуду, или швыряться. Да? Или ты застрял. Одно дело – ты обиделся, вот тебя кто-то обидел. Ты обиделся, как-то высказал, обсудил это с кем-то, да, поговорил, может быть, с оппонентом со своим поговорил, да, восстановил справедливость и успокоился. А другое дело – месяц ты обижаешься, год обижаешься, 10 лет, и ты все обижаешься и обижаешься. Разница между нормой и патологией. Угу. И, соответственно, здесь нужно обязательно понимать, вот мы прекращаем патологизацию, да, усиление, раскачку эмоций волевым контролем. Если этот волевой контроль не включается, вопрос. Вопрос, почему? Потому что он должен был у нас еще сформироваться, извините, с 3,5 до 18 лет, вот в этом промежутке.
7: Угу. Угу. Да. А Владислав спрашивает, а если мой голос в голове не критикует, а рассуждает и анализирует, помогает смотреть на вещи и ситуации с разных сторон, о чем это может говорить?
8: Ну, если он рассуждает и анализирует, то все окей, если там нет никакой критики, а вы просто рассматриваете ситуацию с разных сторон, да, там даете себе, значит, допускаете какие-то гипотезы, да, то, соответственно, все хорошо.
7: И Брайт нам еще пишет, что рассказывайте, как будто про меня более 10 лет назад меня вылечил трансерфинг реальности. Звучит глупо, но, как ни странно, на мне сработало. Лен, что-нибудь по поводу трансерфинга реальности можете сказать?
8: Не могу рекомендовать эту литературу как литературу, как такую профессиональную доказательную литературу. Да, то есть люди многие читают. Если магическое мышление и эффект плацебо развиты хорошо, они оттуда берут какие-то идеи, ну и, соответственно, этими идеями полнятся.
7: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадала 12-летняя девочка. Беспилотником был атакован коммерческий объект в селе Репное. Как сообщает оперштаб региона, у школьницы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. После оказания первой медпомощи девочку отпустили домой. В Запорожской области один человек погиб и 5 пострадали из-за ударов ВСУ. Такие данные за сутки привел губернатор Евгений Балицкий. В мессенджере «Макс» он написал, что в Приазовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА пострадали 2 человека, повреждены 3 грузовых автомобиля. В селе Скельки Васильевского округа повреждена легковая машина, ранена женщина 62-го года рождения. В Такмакском округе в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 2 мужчин, повреждены 2 автомобиля. Балицкий уточнил, что жертвой удара украинской армии стал житель Приазовского округа 1973 года рождения. Запад готовит провокации во время выборов в России. Брюссель поставил перед несистемной оппозицией задачу по организации акции на избирательных участках в нашей стране и за рубежом. Как заявили в пресс-службе службы внешней разведки, государство Запада готовится к выборной кампании в России. Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации. В частности, спецслужбы Европы обсуждают планы кибератак. ПАСЕ и Европарламент планируют выпустить заявление о непризнании итогов голосования. Запад ориентирует Киев активизировать диверсии и теракты против объектов России. В СВР добавили, что наша страна даст отпор как агрессорам извне, так и их попыткам расшатать страну изнутри. Замглавы музеев Кремля назвал возможную причину смерти Дмитрия Донского. Князь мог страдать от сердечно-сосудистого заболевания и скончаться от инфаркта. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора музейного комплекса по научной работе Андрей Баталов. Цитата. «Летопись прямо не говорит, от чего он умер, но потому, как растесан саркофаг, можно судить о том, что к этому возрасту он был достаточно крупным человеком. Скорее всего, у него была стенокардия, и его жизнь закончилась инфарктом, что не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел», — сообщил Баталов. Он также добавил, что останки Дмитрия Донского свидетельствуют о том, что он непосредственно участвовал в битвах. На лобной кости была травма после сильного удара тупым предметом. Ранее во время реставрационных работ в Архангельском соборе были обнаружены 3 саркофага, один из которых принадлежал Дмитрию Донскому. Его останки почти полностью сохранились, что позволило установить данные о князе. Его рост был чуть менее 180 сантиметров, возраст смерти – 39 лет. 2 других захоронения принадлежат его отцу Ивану Красному и угличскому князю Дмитрию Жилке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
12: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
11: а российский футбол продолжает удивлять,
12: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
7: 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Говорим сегодня о том, как мы разрушаем свою психику. Друзья, пишите, пожалуйста, нам, задавайте свои вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Пишите нам в МАКС. Смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, в RuTube-канале и ВКонтакте. Вот мы перечисляли наше поведение, да, которое нас губит, вообще пагубно сказывается на нашей психике. И вот мы три пункта уже перечислили.
8: Который прямо ее разрушает. Да, да? И вот я говорила о том, что потеря волевого контроля, да, недоразвитость вообще волевого компонента. И вот здесь я сказала, что когда мы эмоции не можем контролировать, да, и импульсы какие-то, но да. Вот когда мы на наши мысли пускаются в свободное плавание, что называется, и мы не можем их контролировать, да, то есть мыслительная деятельность начинает жить как отдельная такая субстанция в нашем сознании, да, мы не можем вообще простраивать ее логику, мы не можем контролировать ее влияние на наше настроение, поведение, вот этой мыслительной именно деятельности, мыслительной жвачки так называемой. Это тоже тревожный сигнал, да, то есть все наши проявления, они должны уметь поддаваться волевому контролю, да, то есть не пережиматься, а именно регулироваться. Угу. Это называется основы саморегуляции. Дальше. Очень важный пункт – это соматизация психологических состояний. Это тогда, когда удар от психической дезорганизации человека берет на себя тело. Что это такое? Когда у человека случается какой-то внутренний личностный конфликт, или когда человек испытывает какую-то собственную боль, проживает какие-то негативные эмоции и состояния в длительном периоде, разобраться он в этом не может. Возможно, он бы мог в этом разобраться, если бы он это признал и принял, да, его хватило бы навыков на это, но он это отрицает. И, соответственно, вот эта боль, которую он проживает в душе, психическая боль, она должна каким-то образом куда-то быть вымещена. И она обычно вымещается в тело. И человек начинает лечить заболевание, которая никогда не вылечивается. То есть оно полноценно не поддается коррекции. Вот ходит человек к врачу, mm-hmm. ему прописывают препараты, ну, выясняют, что у него там происходит.
7: Что-то находит, да.
8: Синдром,
7: да,
8: раздраженного кишечника. Да. Да? Любой орган. Орган-мишень может быть любой. И зубы, и зрение, и кости, и суставы, и кожа, волосяной покров, соответственно, все органы внутри. Вообще любой, вот любой наш орган может быть мишенью. Соответственно, врачи выписывают какие-то препараты, назначают какое-то лечение. Оно помогает лишь отчасти, и заболевание переходит в хроническую стадию и обостряется после любого прожитого стресса. Да? И человек все время занимается лечением психосоматического проявления, но не лечением непосредственно психического состояния.
7: То есть
8: вот
7: не оцениваем,
8: когда так,
7: да,
8: происходит, угу, психика разрушается. То есть когда мы лечим последствия, а не первопричину, психика исцеляться не может. Более того, вы много денег можете потратить на лечение, бесчисленное количество времени, психика все равно будет активировать вот этот воспалительный, разрушительный процесс.
7: Угу.
8: Только-только-только что-то прошло, раз опять. Только-только что-то прошло, раз опять. Поэтому все психосоматозы, их нужно знать, их нужно вычислять, не путать их. Ну вот некоторые люди, они все, любой насморк, условно, любой грипп, все к психосоматическим реакциям.
7: Это значит.
8: Да, направляют. Да. Мы так не делаем, да, то есть никакие вирусные заболевания, ну в том числе условно герпес на губе, не является психосоматической реакцией, только в том случае он является психосоматической реакцией, когда вы четко привязываете к прожитому стрессу. То есть вы прям поняли, вот вы прожили, что там
7: да.
8: на вас вылезло, снова прожили, на вас угу. это вылезло, да, то есть тогда, да, это как проявление
7: психосоматоза. Это, кстати, тоже нужно уметь отслеживать, да, когда что-то с тобой происходит после стресса.
8: Но если мы говорим о грипической реакции, он там живет в нервных ганглиях, поэтому когда происходит какое-то нервное напряжение, да. соответственно, там происходит вот эта активация всех, собственно, и вирусов, которые угу. там находятся. Вот. Дальше. Есть у нас такое понятие газлайтинг. Кто не знает, посмотрите, что это такое. Это угу. тогда, когда тебе подменяют реальность, да, то есть обвиняют в том, что ты не делал, да, то есть говорят, что ты дурачок и не так все понимаешь и так
7: я
8: далее.
7: Я не это
8: да?
7: имел в виду.
8: Это газлайтинг. Так вот, а из разрушающих самостоятельно нашу психику поведений можно выделить самогазлайтинг. Да? Самогазлайтинг, что это такое? Это тогда, когда человек не доверяет своим собственным реакциям, своему собственному опыту, своему предчувствию, своим эмоциям, не доверяет. То есть он все время объясняет себе, что, например, если его обидели, то он сам виноват. То есть он, например, подвергается какому-то воздействию, не очень приятному, насильственному, и он говорит, ну, сам виноват.
7: Нужно было себя по-другому вести. Да.
8: Оправдывает тех, кто обидел, угу. да, регулярно. Если вы оправдываете регулярно тех, кто вас обидел, да, то есть вы не вступаете с ними даже ни в какую неравную схватку, не пытаетесь себя защищать, это самогазлайтинг.
7: Угу.
8: А дальше, когда человек предпочитает извиниться и взять на себя вину за то, в чем он не виноват. Мы сейчас не будем разбирать причины, почему так. Причины всегда есть, и они серьезные.
7: Это отдельный эфир, да.
8: Так делать нельзя, сразу говорю. Нельзя брать на себе вину, если вы не виноваты. Нужно объяснять, доказывать, находить компромисс, находить слова. Даже если на вас очень сильно давят и говорят, возьми на себя вину, но ты в этом не виноват. Брать вину нельзя. Запомните. Терпеть, как знаете, в постоянной стратегии терпеть, игнорируя свои собственные потребности. То есть сначала все для всех, все всем, потом только по остаточному принципу я, но остаточного принципа уже не остается, не доходят руки до себя никогда. Да? То есть всегда все в пользу других, мне ничего. Человек выбирает не выражать своего мнения, если оно конфликтует с мнением окружения, либо он может быть высмеян или, значит, там, подвергнут какому-то остракизму. Да, причем он неосознанно молчит, как бы вот, ну, называется в этой компании, я просто об этом говорить не буду. Да? То есть тут другой подход, скажем так, у этих людей. Ну, что я буду в эти конфликты включать, да? А просто тоже такая жизненная стратегия. То есть никогда своего собственного желания, своего собственного мнения стараться не произносить. Даже если не будет каких-то, собственно, нападок на тебя, ну, просто тебя не поддержат, ну, просто с тобой поспорят. Все равно мнение своего не озвучивать, да? То есть как бы мимикрировать, постоянно так патологически мимикрировать под всех, да? А человек настолько не доверяет себе, что в любом решении он ждет подтверждения от других. Не просто в каком-то стратегически значимом решении, ну, например, в вопросе, которым вы не разбираетесь, да. Я не очень хорошо разбираюсь там в составлении юридических договоров, подожду, пока мне сестра или друг мой ответит,
7: посмотрит,
8: и он там юристом работает, да, что называется. Или пусть мне дадут какую-нибудь там консультацию по ипотеке или почему-нибудь еще. А вообще, вот, ну, какие-то свои собственные желания. Вот платье какое я хочу купить, да. И нужно обязательно с чатиком подружек посоветоваться, да. Без этого невозможно. Невозможно. Не знаю, завести животное, не завести животное. Каким образом, не знаю, поступить куда-то учиться и так далее. То есть те вообще, собственно, вопросы, на которые вы должны отвечать сами себе, наедине с собой, и больше никто не имеет права туда вмешиваться, вот эти все вопросы, они выносятся на общественное обсуждение, и решение принимается всегда в пользу того, кто, ну, скажем так, ярче себя проявил со стороны.
7: Убедил.
8: Да? То есть, да, убедил. Проекцию свою собственную человеку предоставил, да, на человека спроецировал свое собственное желание человека, это чужое желание за свое принял. Вот это примерно так работает. Поэтому, когда мы... Я такой в практике встречаю, например, я вижу, как клиент реально самогазлайтит себя, да, то есть он не защищает себя там, где надо защищать. Более того, даже не пытается. Вы знаете, мы не всегда можем отстоять свою правоту, но попытаться всегда надо. Ну, это важная реакция, психически здоровая реакция, понимаете? А я тогда задаю такой вопрос, и вы можете его запомнить и задавать сами себе. Вот если бы эта ситуация происходила с очень близким, хорошим человеком для вас, любимым человеком, да, например, этого человека вот так, как вас бы обижали, вот так, как с ним так бы разговаривали,
7: поступали
8: как с вами
7: с ним,
8: поступали,
7: да.
8: Да, последствия для него были бы вот такие. Вы бы ему что рекомендовали сделать?
7: Как бы вы его защищали?
8: Да,
7: в этот
8: вы бы
7: момент?
8: Рекомендовали ему оправдывать вот тех людей, которые с ним поступают?
7: Лена, бывают еще такие ситуации, когда, например, с близкими людьми мы общаемся и понимаем, что просто до них не достучаться. И им что объясняй, что не объясняй, да, и вообще все равно у них будет вот своя позиция, да, и стоит ли энергию свою тратить на это?
8: В этом случае, ну, попробовать ради самоуспокоения стоит всегда, вдруг будете услышанным, особенно если эти люди дороги для вас. Но если не услышат, первый, второй, третий попытки, тогда нет, конечно, тогда уже не стоит. Тогда вы пожимаете плечами, говорите, ну, я сделал все, что мог, да, и, соответственно, будет надо, обращайтесь, но я самостоятельно уже навязываться не буду. А дальше. Избыточное эмоциональное напряжение или аффективное проживание эмоций. А вот, понимаете, разница между минутной слабостью и аффектом есть. Да? Минутная слабость все-таки поддается контролю в какой-то обозримой перспективе. Что такое аффект? Это тогда, когда человек проживает какие-то события. И вот если психика подвижная, если психика лабильная, да, психика неустойчивая, то раскачивание эмоционального фона относительно события, оно несоизмеримо уже самому событию. Да? То есть человек доводит до предельного накала любое эмоциональное состояние, и до такой степени он себя раскачивает, что войти в берега обратно ему становится уже очень-очень тяжело. И вообще любой аффект, он всегда стоит на границе нормы и патологии. Мы должны понимать, если мы аффективно проживаем, как уж такое аффективно, Это тогда, когда эмоция становится ненормальной уже, да? Когда злость переходит в ярость или ненависть, да?
7: Чересчур
8: когда
7: всё уже,
8: последствия да. уже есть разрушительные, угу. да? Тогда, когда любовь становится патологической зависимостью, да? Тогда, когда страх переходит в паранойю, тогда, когда это переходит в паническую атаку, в панику, да? То есть крайнее проявление эмоционального состояния. Когда эмоция не соответствует контексту ситуации, да? То есть, условно, не знаю, муж стульчак не опустил, и жена разводиться из-за этого собирается. Вот примерно так. Да, вот уровень эмоционального напряжения относительно контекста и так далее. И получается, что вот такая вот истероидность, излишняя театральность именно в проявлении эмоций, да, длительность, накручивание, раскручивание вместо успокоения. Помните, я говорила, эмоция будет стремиться к успокоению, как бы исчезновению. Мы прожили, все, она должна уйти, да, в этом ее смысл. А вот она нет, она вот просто и сутки, и другие, и третьи, и пятый, десятый, все ярче накручивается. Да. И ситуация должна быть доведена до кульминации, какой-то, вот понимаете, прям театральное действие. Вот это все, а это психику разрушает. Угу. Вообще расшатывать, бесконечно расшатывать свою нервную систему, вы должны быть готовы. Чем более старшего возраста вы, да, то есть тем сложнее психике восстанавливаться. Поэтому чем мы старше, тем мы должны быть спокойнее, тем мы должны быть мудрее.
7: Тем не у всех, к сожалению, это получается.
8: Да. Способы регуляции должны быть более уже акцентуированы, проявлены, да, освоены. Дальше. Мания величия во всех ее проявлениях. Вот существует понятие социальной ценности, да, ценности, значимости, принадлежности. А есть люди, которые все время стремятся чувствовать себя особенными, избранными, такими, знаете, инаковыми, да, эксклюзивно
7: синдром
8: инаковыми.
7: Синдром главного героя.
8: А вот они такие особенные, да, они такие всемогущие. А чем это чревато? Тем, что такие люди, вот у которых именно, которые качают свою собственную манию величия, вот эту, так скажем, концепцию идеального «я», вот я весь такой идеальный, они очень часто попадают в секты, в какие-то культы, в какие-то, значит, такие течения странноватые, в которых им внушают. Ну, там, в любой секте, в любом культе тебе будут внушать, ты избранный, поэтому ты с нами. Ты как бы своей избранностью превозносишься над всеми остальными, поэтому ты теперь с нами. Ну, естественно, что там с ними происходит, и с ними происходит полное психологическое разрушение, расщепление, ломка и так далее. Поэтому вот все, скажем так, наши собственные вот эти вот внутренние раздутия собственной грандиозности такой, да, такого всемогущества, такой вот гипермасштабности какой-то внутренней, особенности, эксклюзивности, вообще стремление к этому такое яркое, навязчивое стремление – это надо править, ребята, это надо править, потому что это точно путь к разрушению и к психическому заболеванию. Да? То есть мы должны это в себе отслеживать, мы должны понимать, что мы люди. В нас есть плюсы, в нас есть минусы, мы не созданы идеальными, и никакими инаковыми, никакими особенными быть не должны. Да? То есть мы должны уметь в себе принимать и свое реальное «я», и свое потенциальное, и свое идеальное, и все это у нас должно быть как бы гармонично
7: подумала
8: внутри нас.
7: Подумала о нарциссах сейчас.
8: Нарциссическое расстройство, да, может на этом вполне возможно качаться. Значит, неадаптивные поведенческие стратегии и отказ их заменять на эффективные. Такие наши стратегии, как прокрастинация, избегание ответственности, отказ от развития, отказ от необходимости изменений там, где это необходимо, да, все формы избегания, в том числе при помощи психоактивных веществ, там, каких-то зависимостей, уход в виртуальный мир, вот все, что нас рассоединяет с реальностью, да, вот все наши поведенческие стратегии, которые нас рассоединяют с реальностью. Это все тоже ведет к тому, что психика накапливает такое, знаете, по ее мнению, неразрешимое количество дел, да, то есть накапливается одна проблема на другую, это все годами множится, и в какой-то момент возникает ощущение, что все, я с этим не справляюсь. Да, и происходит такой как бы тоже ломка, какой-то внутренний отказ от борьбы, от жизни, да, и это очень часто проявляется очень нехорошо в поведении человека. Игнорирование базовых потребностей, то есть это депривация сна, депривация питания, отказ от физической активности, от взаимодействия со своим телом, повышенная долговая нагрузка и отказ разбираться со своими долгами сюда же, отсутствие профессиональной, личностной, интеллектуальной реализации, то есть человека, когда он это не имеет, его психика, к сожалению, разрушается, и социальное одиночество, то есть когда нет качественного окружения, все это будет разрушать нашу психику. Потихоньку, постепенно, не мгновенно. Дело в том, что у таких вот состояний, да, там, ну, от того, что мы 1-2 раза не выспались или там пару раз плохо поели, ничего не будет. Но отложенный эффект от постоянного систематического такого поведения, он очень сильно разрушительный. Эмоциональные дефициты. это тогда, когда человек не испытывает достаточное количество эмоций никаких, да, то есть он все время стремится находиться в таком стерильном эмоциональном состоянии. Ответом на вопрос, что вы чувствуете, будет ничего. Вот я ничего не чувствую. Так не бывает, я сразу говорю. Да, это заблуждение, самообман, и поэтому мы всегда что-то чувствуем. Очень важно понимать, что мы чувствуем, какое чувство к чему привязаны, какие у нас там положительные чувства, отрицательные чувства, как мы их переносим и так далее. И очень важный пункт, я его оставила напоследок, называется иллюзорное мышление или по-простому вранье самому себе. Да, это тогда, когда человек постоянно искажает сам для себя свою реальность. То есть он правду сам себе никогда не говорит. Вообще, честно говоря, в психологии очень тяжело быть честным в отношении самого себя. Мы все время самообманываем. Мы стремимся к самообману. Конечно. Мы стремимся к искажению реальности для того, чтобы нам было как-то полегче с ней справляться. Но у некоторых людей это искажение, угол искажения реальности, он уже очень-очень большой. Да? То есть рассоединение с реальностью становится ощутимо. Это сказывается на том, что в его иллюзорном мире он прекрасно живет, а в реальном мире он живет очень-очень плохо уже, да. То есть получается, что бесконечный самообман, он актуализирует и проявляет все склонности к психическим заболеваниям.
7: Ну, например, да, человек не видит, что стал алкоголиком.
8: Ну, смотрите, я вам такой пример приведу. Давайте. Например, человек находится в долгах, как в шелках, вот просто куча, вот просто куча, невероятно большое количество денег он должен, да. А на день рождения маленькому ребенку своему он дарит айфон последней модели. То есть не игрушку, не конструктор, да, а айфон последней модели, мы все знаем, сколько он стоит. Но долги при этом нереальные, да. Вот когда такое идет рассоединение с реальностью, способен будет человек решить эти проблемы, вылезти из этой долговой ямы, которая, безусловно, давит на него?
7: Нет, да? Конечно.
8: У него будет разрушаться психика. Да. Не будет способен, к сожалению.
7: Так, мы перечислили 11 пунктов, да. Давайте в оставшееся время поговорим о том, как усиливать свою психическую устойчивость и на что стоит обращать внимание.
8: Вот еще есть такой как бы термин-то профессиональная устойчивость, называется психическая резистентность, да, то есть тогда, когда ну, что-то плохое происходит, а психика это проживает, там каким-то образом на это реагирует, а потом, ну, что называется, лучше прежнего человек себя чувствует, да, то есть умеет восстанавливаться. Я уже на каком-то из эфиров говорила и повторю еще раз. Вот мы вообще развиваем и гармонизируем свою психику и вообще исцеляемся через развитие 4 сфер нашей жизни. Вот у каждого человека, взрослого человека, не ребенка, не подростка, взрослый человек, да, 25 плюс лет, на что мы должны обращать свое внимание? У нас есть 4 сферы. Первая – это семья / межличностные отношения, да. Это семья, ну, наша семья имеется в виду родовая, и межличностные отношения, то есть наши собственные отношения, наша собственная семья. Это когда у мужчины есть женщина, у женщины есть мужчина, да. Дальше – это работа и реализация, вот всякого вида реализация, интеллектуальная, профессиональная, эмоциональная, личностная, вот вся реализация и работа, она нам нужна. То есть если у человека этого нет, его психика, она будет дефицитарна. У нее не будет, ну, скажем так, области, в которой она будет в достаточной степени проявляться. Дальше. Окружение, друзья, хобби. И непосредственно контакт с самим собой. То есть я наедине с собой. Наши отношения... Соответственно, наша работа, наша профессиональная реализация, окружение, хобби и я, как я вместе с собой, да, вот мне с самим собой должно быть хорошо. И получается, когда у человека в этих областях, в этих 4 областях либо депривация, то есть нарушение или отсутствие, либо полный хаос, да, ну то есть там что-то происходит, непонятно что. В этом случае психика будет страдать. Скорее всего, вы используете одну, а может быть даже и несколько комбо собрали. Вот из тех стратегий 11, которые я сегодня перечислила. А я еще перечислила не все, потому что у нас эфир короткий. Да. Да? Это я то, что, ну, скажем так, чаще всего наблюдаю, да. Проще всего у себя отследить. И получается, тогда нужно понимать, как мы... начинаем свою психику исцелять. Мы должны начать наводить порядок в каждой из этих сфер. Нельзя отказаться ни от одной из этих сфер и думать, что ты сохранишь психическое здоровье. Когда человек начинает увлекаться только работой, только профессиональной реализацией и забывает про личную жизнь, про семью, у него будут со временем в отложенном действии психологические проблемы.
7: Ну и, соответственно, когда наоборот.
8: Когда он занимается только отношениями женщины ради мужчины, нигде не работает мужчина, будут со временем проблемы, да? Если у тебя нет друзей, окружения, но у тебя прекрасная работа и только один партнер, с которым ты общаешься, будут эти сферы, тоже будут разрушаться, потому что недостаточно четвертый. Если ты не можешь быть комфортно с самим собой, тебе не будет комфортно с окружением, тебе не будет комфортно в паре. Поэтому вот эти все четыре сферы, это такой вот, знаете, если мы возьмем квадрат и на четыре части разделим, вот все эти четыре части важны, и мы каждый день должны заниматься всеми этими четырьмя составляющими. В этом смысл психической устойчивости, вот резистентности, да, то есть устойчивости к вызовам внешней среды, устойчивости к стрессам. Большая будет ошибка думать, что если мы будем лишать себя всего стресса, какой только возможен, наша психика будет устойчива. Нет. Дело в том, что для того, чтобы психические реакции развивались и вообще психика была адаптивна, мы должны постоянно испытывать определенные стрессово-тревожные реакции. Да, то есть для того, чтобы мы
7: быть
8: выходили
7: в тонусе,
8: как минимум из детских моделей реагирования, выходили во взрослые модели реагирования, мы должны через определенное количество стресса проходить. И это надо понимать, что да, вот когда я в начале программы сказала, что если окружить свою психику бесконечным количеством просто защитных реакций, она не будет вообще реагировать на стресс, она не будет контактировать ни с какими стрессовыми вызовами, она от всего будет отгораживаться, избегать, называется, подумаю об этом завтра. Да? И

0: голове библиотеку, к сожалению,
1: да,
0: прям.
1: Книг огромное количество.
0: По некоторым темам готовлю, специально подбираю, а вообще не готовилась. Но если кто ищет, тот найдет. Вот знаете, мы когда воспитываем, скажем так, определенный уровень ответственности в своих клиентах, они приходят к нам с каким-то запросом. Например, вы можете посоветовать какие-нибудь там, не знаю, курсы по саморазвитию или курсы по актерскому мастерству? А что почитать? И у меня очень часто есть специальный инструмент для этого. Я говорю, слушайте, у вас же есть поисковик, у вас есть руки, да, у вас есть гаджет, и вы можете потратить время собственное, да, и взять ответственность на себя, и для себя это найти, разобраться в этом вопросе. Вот не буду я за вас это делать. И, наверное, так как сегодня у меня книги никакой нет, я всех отправлю в интернет поискать что-то для себя, почитать, посмотреть отзывы, посмотреть рейтинги.
1: Вот отзывы, конечно, в первую
0: рейтинги
1: очередь.
0: Рейтинги и выбрать литературу для себя.
1: Друзья, говорили сегодня о том, как мы разрушаем свою психику. Напомню, что эфир можно будет и послушать, и посмотреть на нашем сайте, в YouTube-канале, ВКонтакте, в Рутюбе. Там это все сохраняется, в Телеграм-канале Елены Соловьёвой. В моем Телеграм-канале наверняка выложу этот эфир. У нас в гостях была Елена Соловьёва, психолог. Лен, большое спасибо. Очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека пострадали в результате атак дронов ВСУ. Это данные оперштаба региона. Там уточнили, что в селе Чураево Шебекинского округа взорвался беспилотник. У мужчины осколочное ранение ног. Его госпитализировали. Еще один дрон ударил по автомобилю в районе села Красный Октябрь Белгородского округа. У местного жителя осколочное ранение предплечья и ног. Его доставили в Октябрьскую районную больницу. В Курской области 5 человек пострадали в результате обстрела ВСУ. Как заявил губернатор Александр Хинштейн, нанесен целенаправленный удар по хлебному магазину в центре Белой Слободы Беловского района. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их везут в Курск. Еще один человек ранен в селе Кремянное Кореневского района. 67-летнему мужчине оказывают медпомощь на месте. Италия может продлить приостановку Шенгена для прибывающих из Испании. Срок действия меры истекает сегодня. И правительство Джорджа Мелони всерьез склоняется к тому, чтобы одобрить продление ограничений, сообщает газета «Република». По оценке итальянских властей, в испанской Сеуте по-прежнему находится от 5 до 10 тысяч мигрантов. Это обстоятельство – фактор потенциального риска проникновения через границу. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало, что в эксклав незаконно проникли более 72 тысяч человек. По последним данным, там остаются до 10 тысяч мигрантов, личности большинства из которых не установлены. Италия в ответ вела дополнительные проверки пассажиров и транспорта, прибывающих из Испании. Итоги референдума в Исландии стали неприятным сюрпризом для ЕС. Отказ страны возобновить переговоры по вступлению в сообщество нарушил привычную картину мира Брюсселя, в которой членство в Евросоюзе – желанная цель для многих стран. В материале британского еженедельного журнала «Экономист» говорится, что при голосовании исландцы прежде всего принимали во внимание экономические последствия от возможного присоединения к ЕС, чем геополитические моменты. 29 августа в Исландии прошел референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Против высказались свыше 52% участников голосования. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале.

0: Радио «Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа самые последние новости будем обсуждать. Но мы с вами вообще много чего успеем сегодня обсудить, потому что я с вами сегодня до 6 часов. Поэтому начнем с «Потока», потом «Умные парни», потом снова «Поток», а потом «Своя правда». Но начинаем, как обычно, с движения в городе. Движение в городе, что нам сейчас рисует Яндекс. А стоит ли говорить, что сегодня последний день лета? И, соответственно, последний день каникул. Но трехбалльные пробки, видимо, все уже закупились, потому что никаких пробок вот особенно не видно. Внутренняя сторона МКАДа. Пробка между Щелковским шоссе и Носовихинским. Есть затруднения на внешней стороне от Дмитровского шоссе до Ленинградского. Третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона – это пробка, соответственно, на севере. И Садовая, в принципе, едет хорошо.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
3: В Свердловской области БПЛА попали в жилые дома и логистический центр. МЕРЦ поставил расходы на оборону выше родительских пособий. Далее обсудим 7 столпов новой экономической модели России, разработанных центром «Третий Рим». И, соответственно, вот как раз глава РСПП Александр Шохин раскрывает все это, что это за столпы новые, на чем будет формироваться российская экономика. И опрос показал, что каждый четвертый россиянин в детстве ненавидел 1 сентября. Что-то изменилось с тех пор, у вас я буду спрашивать, вы можете мне писать. А в «Умных парнях» Сергей Полетаев, аналитик и сооснователь Ватфора.
0: Поток. Успеем сказать главное.
3: Итак, мы с вами сейчас начнем с чего? Мы с вами начнем с темы про беспилотники в Свердловской области. Они попали в жилые дома. Губернатор Денис Паслер сказал, что в Свердловской области беспилотники попали в жилые дома и логистический центр. Информация о пострадавших уточняется. Жертв в результате атаки дронов нету, уточняет губернатор. Всем жителям будет оказана необходимая помощь из-за поврежденного жилья. В начале августа Паслер сообщал, что в Свердловской области уничтожили 8 беспилотников. 3 БПЛА упали на кровлю логистического центра, из-за чего возникло возгорание. еще что здесь было примечательного? Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога уточнил, что украинская армия нанесла удар по жилому дому в Екатеринбурге, повреждены квартиры. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Дмитрий, здравствуйте.
4: Евгения, добрый день. Здравствуйте.
3: Есть ли у подобных ударов военное значение или их основной эффект психологический и информационный?
4: Ну, смотрите, несмотря на то, что Киев заявляет и неоднократно заявлял, что склады Wildberries, Озон и подобные им играют двойную роль, то есть используются, ну, якобы в том числе как военные логистические системы, ну, мы с вами знаем прекрасно, что это не так, и никакой роли в боеспособности вооруженных сил Российской Федерации, серьезной военной роли, эти склады не имеют, и весь мир об этом знает. Соответственно, такого рода удары, ну, иначе как воздействие на настроение населения Российской Федерации, ну, никак по-другому классифицировать нельзя. То есть это воздействие на пиар, воздействие на широкие массы. Так. Ну, то есть принесение войны к нам сюда очень далеко от линии соприкосновения.
3: Можно ли говорить именно, что это продолжение вот какого-то нового этапа в тактике атак с переносом акцента на объекты в глубине российской территории? То есть что может стоять за выбором именно этих объектов? Или смысл какой? Куда дотянулись, от того и пиар-эффект выше?
4: Ну, здесь, наверное, и то, и другое. То есть, чем так. дальше дотягиваются, тем выше, конечно же, и пиар-эффект. Ну, и основное, это действительно кампания, которая началась не так давно. А целью эта кампания ставит, вероятно, то, что ну, вот изменится настроение населения Российской Федерации, и российское руководство, исходя из этого, вдруг пойдет на какие-то договоры, договоренности, сделки с украинским, либо с американским режимами для того, чтобы ну, прекратить специальную военную операцию.
3: Но можно ли ожидать, с вашей точки зрения, прощения, дальнейшего расширения географии, например, подобных ударов, в том числе на другие какие-то удаленные от зоны боевых действий регионы, и, соответственно, какие задачи теперь ставятся тогда перед региональными властями и перед Министерством обороны непосредственно?
4: Ну, смотрите, мы примерно можем представлять планы Киева до конца этого года. Либо в начале следующего года Зеленский поставил задачу создания дронов с дальностью действия до 10 тысяч километров. Ну, скорее всего, все-таки это своего рода пиар. То есть, ну, сделают они там 2, 3, 5 дронов. Тратить на это серьезные средства, наверное, ну, военного смысла точно нету. Соответственно, зоны поражения будут расширяться. «Фламинго» теоретически крылатая ракета, может лететь на 3000 километров. До сих пор она не применялась на такую дальность, слава богу. Если Киев будет идти по этому пути, то действительно Министерство обороны Российской Федерации придется ну, значительно большие ресурсы выделить для защиты регионов. И тут проблема в том, что защитить панцирями абсолютно все потенциально угрожаемые объекты, ну, невозможно. Это технически невозможно. Соответственно, придется выстраивать вот ту самую умную работу с заслонами, с мобильными группами, с информированными мобильными группами. Это на самом деле ну, одна из приоритетнейших задач Министерства обороны на данный момент. Потому что без информирования мы можем создать сколько угодно мобильных групп, но если эти группы не будут знать направление удара, состав сил и средств в ударе, ну, то их они будут бесполезны, мобильные группы. То есть нужна информационная система, и Министерство обороны создает такую систему.
3: Но смотрите, насколько... Ну, во-первых, создает, да, это, знаете, из серии, как кто-то из ваших коллег сказал, вообще, по идее, это надо было сделать позавчера, но хорошо хоть что делается сейчас. Другое дело, насколько произошедшее, в принципе, меняет, например, оценку уровня угрозы для регионов, которые до сих пор считались относительно удаленными от зоны конфликта, и, соответственно, ну, можно говорить, да, вспоминать там период, например, Великой Отечественной войны, когда просто производства переносились вглубь вглубь страны, потому что чисто логистически там противник не мог туда дотянуться. Но одно дело событие 80-летней давности, а другое дело сейчас, когда средства, боевые средства, они модернизировались, и, соответственно, появились вот те самые беспилотники, крылатые ракеты.
4: Ну, здесь, смотрите, надо, наверное, понимать простую вещь. То есть нарушить нашу логистику внутри страны противник не сможет. Противник пытается сейчас middle strike ударами нарушить нашу логистику около линии соприкосновения. Дальше они не дотягиваются. А здесь они могут наносить на самом деле лишь вот такие, ну, пиар-заметные, но действительно в военном смысле не очень эффективные, вернее, абсолютно неэффективные удары. Объекты нефтегазовой инфраструктуры – другая ситуация. Каждый такой объект взрывоопасен по определению. И попадание вот этого достаточно легкого беспилотника в нефтеперегонный завод – это серьезная проблема. А от того, что ну, будут выбиты склады Wildberries, ни боеспособность страны не изменится, ни, ну, положа руку на сердце, мы станем жить немножко хуже, но не глобально. То есть мы это переживем. И поэтому необходимости уносить заводы дальше на восток, что-то еще делать, наверное, нет. Надо выстраивать противовоздушную оборону. Это ну, первое, что необходимо сделать. У нас здесь ну, есть чем заняться на данный момент.
3: Смотрите, тут еще Маск, пока мы с вами говорили, значит, про него Financial Times пишет, что Маск не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом он заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. Financial Times пишет со ссылкой на источники. А здесь что-то новое есть? Разве Starlink не использовался?
4: Здесь, да, это абсолютно новое заявление, которое вот буквально в последний час прозвучало. Система Starlink над территорией Российской Федерации не работает вот сейчас и не работала. То есть, если мы с вами купим ну, модуль системы Starlink, а купить их можно на черном рынке, то мы не сможем пользоваться нигде, кроме в приграничных, как в приграничных районах. Ну, то есть, допустим, около Казахстана, на Алтае где-то, да, я могу пользоваться Starlink'ом, теоретически, оплачивая через знакомых в Казахстане, например, и так далее. А вот, допустим, уже в глубине Сибири не смогу пользоваться, не работает Starlink в Российской Федерации официально. И вот это разрешение, оно очень на самом деле ну, интересно. Во-первых, с той точки зрения, что это впервые и, вероятно, будет точечно как-то разрешено, ну, то есть определенным пользователям, списки которых, видимо, будет составлять либо Госдеп США, либо, не знаю, там Киев подает заявку, Госдеп ее визирует, Starlink включает. Ну и у всего этого, надо понимать, есть второе дно. То есть наша система «Рассвет» спутниковой связи, Киев уже заявил о том, что требует у международных инстанций запретить работу «Рассвета» над территорией Украины. Ну, это невозможно сделать физически, это возможно сделать только бюрократически. Ну, то есть могут запретить, да. А, ну, собственно, как над Россией не работает Starlink, так и на свет может не работать над Украиной. Но если Starlink получит лазейку, то и рассвет мы сможем использовать над территорией Украины.
3: То есть пока это как бы история паритета, да?
4: Ну, это такая серая зона, так скажем. То есть технически, физически никто не может запретить работу спутников над чужой территорией. Но юридически, да, это определенный прецедент, но тут есть один только момент, для нас может быть неприятный. То есть, если мы, ну, скажем так, не взаимодействуем или не находим общего языка с международными организациями, то мы можем жаловаться в Спортлото.
3: Все понятно. Спасибо.
4: То есть нам либо надо играть по общим правилам, либо не играть.
3: Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ».
2: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
3: Мерц, канцлер Германии, поставил расходы на оборону выше родительских пособий. Очень интересное заявление Мерца, потому что есть ощущение, что такая истерика раскачивается. То есть очевидно совершенно, что задаются вопросы уже правительству Германии, а Мерц все это переворачивает и говорит, как вы вообще можете думать о деньгах, когда родина в опасности. Буквально так. Какая нам польза, говорит он, от самого лучшего пособия по уходу за ребенком, если мы потеряем свободу, а мир в Европе окажется под угрозы, заявил канцлер ФРГ в интервью АРД. Он также выступил в защиту увеличения военных расходов в Германии, отметив, что Бундесвер находится не в том состоянии, в каком должен быть. Но буквально Мерц говорит фразами из известного в России анекдота, как это, водка подорожала, папа, теперь ты будешь меньше пить, нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Вот в Германии, не знаю, может быть, это становится теперь уже подобным анекдотом. Владислав Белов с нами, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Владислав Борисович, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Можно ли расценивать заявление Мерца как признак формирования новой европейской идентичности, в которой безопасность и готовность к военным рискам становятся, по сути, важнее привычной модели социального государства?
5: Я бы переформулировал, сказав, что Мерц и его сторонники в лице Писториуса, министра обороны, министра иностранных дел Вадефуля и вице-канцлера Министерства финансов Ларса Клингбайля готовы к тому, чтобы Германия, ее ВПК, ее Бундесвер модернизируемый, был готов к войне. Подчеркиваю, не к обороне, а к войне. В немецком языке есть Kriegstüchtigkeit, подготовка к введению войны, и Verteidigungstüchtigkeit. Вот альтернатива для Германии выступает за второе, что да, любое государство должно быть готово к обороне. А Мерц, возможно, идя на поводу Писториуса, выступает за подготовку к войне. Параметры период 29-й год -39-й год. Ну, соответственно, поэтому все спекуляции идет относительно Балтийско-Скандинавского макрорегиона, где в Литве расположена танковая бригада, и где якобы Россия была бы готова начать войну, подчеркивается Россия, провоцируя общество на то, чтобы поддерживать вот эту новую доктрину. И с этим связан март месяц прошлого года, когда еще не придя к власти, добились через прежний парламент обход так называемого долгового тормоза и создания 500-миллиардного инфраструктурного фонда и дополнительного фонда для модернизации Бундесвера, который ведет страну к существенному росту государственного долга, где долг растет не за счет социальных трат, за которые выступает Клингбайль и социал-демократы, а именно за счет существенных расходов на оборону прямых 3,5% к 30-му году, 35-м будем считать, и, соответственно, 1,5% через инфраструктуру, модернизацию дорог и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня Россия для Мерца является не Китай, там не какие-то другие локации, именно Россия является оправданием для того, чтобы постепенно переводить Германию на путь милитаризации. Это пока еще не произошло. Да, есть переход гражданских предприятий в лоно военно-промышленного комплекса, речь идет о машиностроительном секторе, об автомобиле, строении, эти факты все известно, это путь никуда, и, соответственно, завтра ожидаем от Мерца его заявление относительно того, что следствием провокации, подчеркиваю, провокации спецслужб, это со мной можно спорить, готов доказывать провокации спецслужб относительно Лейпцига, где якобы был дрон, который приписывается России, сбитый, подчеркиваю дословно из немецкой прессы, сбитый ударом ноги водителя автобуса с этого самолета. Представляете, такой бред. Ударом ноги сбили, где оказалось перерезаны тормоза, перерезаны все провода, ничего не взорвалось и так далее. При этом сентябрь 22-го года взрыв северных потоков, где ищут неуловимых Джоб с конкретными именами граждан Украины, где почему-то, если доказана Украина, никаких санкций против Украины не принимается, а принимаются дополнительные санкции против некого дрона, который приписывается Российской Федерации. Поэтому Мерц идет по пути провокаций.
3: Мерц, сознательно хотя, казалось, он идет? Сознательно идет
5: сознательно,
3: по пути? Сознательно.
5: Да, к сожалению, имеется в виду, все-таки ожидаешь от политика, возглавляющую одной из крупнейших партий, возглавляющего правительство, все-таки некого разумного своего поведения на европейском континенте. Да. А здесь, казалось бы, что дно пробито, опять с той стороны стучат, и мы опять падаем, еще больше
3: Владислав
5: ухудшаем
3: наши отношения. А насколько эффективно для европейского общества, но в данном случае для немецкого общества, работает аргумент Мерца вот этот? Какая польза от лучшего пособия, если мы теряем свободу? Способен ли такой нарратив в принципе убедить граждан смириться с сокращением социальных расходов?
5: Он, конечно, нет. Ну, во-первых, конечно, здесь речь идет о том, что Клингбайль, социал-демократы не могут увеличить соответствующие социальные программы, на которых теперь давит груз оборонных расходов, да, то есть оборонные расходы перебивают возможности работы по социальному вектору. Пусть никуда, поэтому 6 сентября первая ласточка прилетит в окно к ХДС, выборы в Саксонии-Ангальт, ровно за неделю до закрытия избирательных участков Мерц провел свое летнее интервью, где, ну, возьму в кавычки слово, наехал, оно такое ненаучное, на альтернативу для Германии, пообещав избирателям, что если альтернатива придет к власти, все будет плохо. Индустриальный так называемый штандорт придет в упадок и так далее и тому подобное. Хотя никто из них, я имею в виду из ХДСников, внимательно не читает избирательные программы своих конкурентов, включая альтернативу для Германии. Поэтому ответом Мерцу будет победа, ну, победа в смысле по количеству голосов. Если зеленые не пройдут, то альтернативы 5% границу не пройдут. Есть такие, есть такая вероятность, что альтернатива все-таки сможет возглавить правительство. Ну и плюс 20 сентября Мекленбург-Передний Померания, где у ХДСников слабые позиции, но и более-менее сильные позиции.
3: А насколько, Владислав Борисович, вообще даже АДГ, партии, которые, политики, которые не приемлют, значит, ту точку зрения и ту политику, которую проводит сейчас правящая партия, они способны действительно все переломить в случае прихода к власти? Потому что, вот вопрос... Насколько консолидация вокруг идеи внешней угрозы, в принципе, способна стать инструментом формирования вот этой, не знаю, новой немецкой, новой европейской идентичности? Потому что, и мы с вами тоже в эфирах неоднократно говорили, политики, которые сейчас находятся в Европе у власти, они прошли довольно серьезную селекцию, где вопросы суверенитета и национальных интересов, они не превалируют над тем, что там нужно Брюсселю, соответственно. И не может ли так статься, что даже если АДГ, например, придет к власти, то все равно политика все равно останется той же самой, потому что слишком большие силы давят, например, на там, условно немецкий политический класс для того, чтобы проводить свою политику, свою линию.
5: Но пока не сменится федеральная власть, все останется по-прежнему. А похоже, что Мерц не уйдет в отставку, ну, потому что в здравом уме ни Генрик Вюст, премьер-министр Северной Вестфалии, ни Борис Рейн, Гессен, ни Кречмер из Саксонии, естественно, не хотят сесть в катапульту, кресло с катапульты, которое также их выстрелит из коалиционного правительства. Поэтому до 29-го года ХДС, ХСС, социал-демократы будут терять голоса, альтернатива голоса будет набирать, вместе с ней частично партия левая, к сожалению, Сара Вагенкнехт, по всей видимости, становится маргинальной величиной в политическом ландшафте, партийно-политическом ландшафте Германии, подчеркиваю, к сожалению. И избиратель, как говорится, перефразирую известную поговорку Нетимошко, он видит риски, и об этом говорит альтернатива. Альтернатива не столько по российской партии, сколько партия, состоящая во многом силовиков, понимающие риски, риски обострения ситуации вследствие политики мерца Вада Фуля Писториуса. Альтернатива предупреждает, риск возникновения военного конфликта архивысокий, и его надо срочно гасить и переходить к переговорам к России. В самой партии не так уж много сторонников, но есть здравое ядро, здравые политики, которые как раз не пророссийски настроены, а за отношения с Россией на европейском континенте, понимают, что европейскую безопасность без России не выстроить. Дальше восклицательный знак.
3: Спасибо большое, Владислав Борисович. Вас благодарю. Владислав Белов был с нами, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Виталий пишет: меня по-хорошему удивляет, что наша экспертиза в 26-м году на 5-й год СВО верует в то, что мифически простой Ганс из Мюнхена или простой Франсуа из Тулузы получит меньше пособий и пойдет да проголосует за Ле Пен, а за АДГ крайне сомнительная партия. Это как вера европейцев в отлучение нас от карты визы и из-за этого свержение власти. Европейцы очень хорошо заряжены идеологически. Но по факту, просто здесь интересно в данном случае, знаете, как на вопрос целеполагания. То есть если Мерц сейчас действительно служит идее того, что Европа должна милитаризироваться, для Германии это шанс вновь попасть, вновь бороться за власть внутри Европейского Союза, почувствовать себя самостоятельной, мощной державой, потому что никуда немецкий реваншизм не дается, то это, в принципе, укладывается. И как бы странно ни звучали фразы по поводу того, что давайте мы не будем давать денег вашим детям, лучше мы эти деньги потратим на войну, они укладываются в эту логику, как бы странно они ни звучали. Вот, но действительно здесь вопрос в другом. Насколько вот эта откровенность, вот это откровение, которое сейчас транслирует Мерц, оно способно перепрошить, например, представление людей о том, что такое хорошо, что такое плохо, как надо и как не надо. Ну, а действительно вера в то, что там придет какой-то простой Ганс или простой Франсуа из Тулузы и скажет: ай-яй-яй, так нельзя, мне нужны больше пособия. Но в это, да, действительно, в это мало верится, потому что, наверное, все работает несколько сложнее. Сейчас давайте новости послушаем, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Киргизию. Президент примет участие в саммите ШОС и проведет серию двусторонних встреч. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Манас. Утрапа его встретил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Завтра в Бишкеке пройдет совет лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Ранее в Кремле сообщали, что 31 августа и 1 сентября Владимир Путин на полях саммита в Киргизии проведет 9 двусторонних встреч, в том числе с президентом страны Садыром Жапаровым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, а также с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом. В Кремле пообещали принять меры противодействия провокациям Европы на выборах. «Нам в этом плане опыта не занимать», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитата. «Поэтому, я думаю, все, кому должно, будут принимать необходимые меры», — сказал он, — передает телеграм-канал «Юнашев Лайф». Песков добавил, что для России десятое дело, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму. Сегодня в службе внешней разведки сообщили, что Брюссель поставил задачу помешать электоральному процессу и дискредитировать результаты выборов в России. В ЦБ дали прогноз по ключевой ставке в 2026 году. Она будет на уровне 14,6%. Как уточнили в регуляторе, в следующем году показатель должен составить 10,5-12,5%. В 2028 – 8,9%. В 2029 – 7,5-8,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 6-7%, с 2027 по 2029 – 4%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. Там также подчеркнули приверженность поддержанию ценовой стабильности при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике. Минцифра сообщила об утверждении условий запуска сети 5G. Решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам. Как уточнили в ведомстве, операторы Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут разворачивать сети нового поколения в имеющихся диапазонах частот, которые выделялись под стандарт LTE. Для развития высокопроизводительных сетей этим компаниям выделены новые полосы радиочастот. В Минцифры добавили, что сети 5G в ближайшее время должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20 градусов, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
3: 14.35, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Это программа «Поток», теперь про столпы, про 7 столпов новой экономической модели России. А в итоге решили ее свести к 3 китам: человеку, частному бизнесу и инновациям. Об этом сказал глава РСПП Александр Шохин в интервью РБК. Первый вектор предполагает масштабные инвестиции в образование, медицину и инфраструктуру. Второй завязан на поддержке предпринимателей. Частный бизнес, как вечный двигатель прогресса в хозяйственной сфере, является источником безграничных возможностей для развития экономики. Поэтому он должен быть надежно защищен. Третьим элементом выступают технологии, которые необходимо внедрять во все отрасли, от госуправления до энергетики. Концепцию новой модели с опорой на предложенные принципы ранее представили аналитики Центра межотраслевой экспертизы при РАНХИКС. Елена Дыбова с нами, вице-президент Торгово-промышленной палаты. Елена Николаевна, вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, Россия фактически ищет новую же экономическую модель, получается, поскольку прежние источники роста уже не обеспечивают желаемых темпов развития, или иначе это можно описать?
16: Вы знаете, я бы не стала говорить, что это прям совсем какая-то новая модель.
3: Так.
16: В принципе, нет, конечно, хотелось бы, чтобы мы сейчас нашли ту волшебную точку, которая позволила бы нам вот сделать прям мощный рывок и опередить всех. Тем более, что о таких задачах мы слышим постоянно и от правительства, и от президента страны. Но я думаю, что сегодня, вот в настоящий момент, все-таки идет речь о том, чтобы сконцентрироваться на тех направлениях, которые дадут максимальный эффект.
3: Насколько реалистична вообще ставка вот на эти три кита? То есть человек, частный бизнес и инновации. Как основа, получается, устойчивого развития российской экономики на 3% и более в год. Но при этом эти три кита, они же должны быть в условиях санкционного давления, в условиях там дефицита валюты, ну и в условиях всего того, в чем мы живем уже последние несколько лет.
16: Вы знаете, вот давайте вспомним пандемию,
3: так.
16: Начало СВО.
3: Так.
16: Ведь все было, и нарастало, и санкционное давление, и невозможность работать, и вообще особые чрезвычайные обстоятельства в пандемию. Но бизнес, именно бизнес справился и смог сделать так, что основная часть населения вообще даже по-хорошему не почувствовали того, что вот какие ограничения, что происходит со стороны недружественных к нам стран. Именно предпринимательская инициатива, вот люди, которые не стали сидеть, ничего ждать, никаких плюшек, никакой милости, побежали, встали и начали искать пути, как вообще продолжить свое дело, продолжить свой бизнес и вести его вперед. Поэтому я думаю, что вот вопрос свободы, поддержки людей, которые готовы и хотят работать и зарабатывать, это очень важный фактор, который, скорее всего, и позволит вот обеспечить то развитие, о котором идет речь.
3: Но мы же понимаем, что, да, действительно, в первые там пару лет СВО даже и малый бизнес как-то поднялся и укрепился, и было такое негласное послание от государства, что, ребят, делайте, что хотите, надо выжить. И даже все как-то вот пошло-поехало, а потом как будто бы все приняло вот этот вот нисходящий тренд.
16: Ну, я бы не сказала, что государство хоть раз за последний год сказало «делайте, что хотите». Государство последовательно все последние годы выстраивает систему вот этого, знаете, безудержного, повсеместного цифрового контроля за каждым взглядом, с шагом и всем остальным. И именно это привело к тому, что сейчас мы вот встали в ситуации, когда бизнес начал понимать, что каждый шаг – это риски. То тебя обвинят в чем-нибудь, то не туда деньги повел, не с теми работаешь, то тебе прилетит через 25-го там посредника, что он что-то не заплатил, ты должен за него заплатить и так далее. Односторонняя реституция. То есть вот этот вот сейчас контроль, он как раз подрезал те крылья, которые все эти годы, в общем-то, помогали и обеспечивали вот движение вперед.
3: Что в этой концепции, о которой подробно говорит Шохин, действительно новое, а что представляет собой переупаковку, по сути, давно известных приоритетов экономической политики?
16: Скорее всего, что это не переупаковка, а другой взгляд и такой более углубленный анализ путей развития. Я бы так вот больше сказала, потому что акценты, те, которые расставляют Александр Николаевич, они как раз подчеркивают, что нужна концентрация, нужно пересмотреть вот эти взаимоотношения государства и бизнеса, и семьи, и так далее. Мы очень долго говорим про инновации. Мы очень много говорим про импортозамещение, про новые технологии, про все остальное. Можно и дальше продолжать говорить. Можно по-другому расставить акценты и, в конце концов, сформулировать четкие цели, назначить четких ответственных и добиваться четких результатов. Подходы разные.
3: Но насколько возможно, Елена Николаевна, одновременно усиливать государственное регулирование и создавать условия для свободного развития частного бизнеса? Где здесь проходит все-таки главный конфликт новой модели?
16: Ну, конфликт точно есть. Это невозможно совместить. Коня и трепетную лань, но мы же с вами понимаем. Все по классике.
3: Ну, как-то вместе, может быть, их подружить. Просто перестать видеть друг в друге врага. Вот как-то
16: вот,
3: так?
16: Ну, вот, вы сами говорите самое главное вообще. Ну, надо перестать, надо объединиться, понимаете? У нас внешние враги, не внутренние. Но надо перестать вообще все время думать о том, что бизнес не знает, как украсть, а государство не знает, как отобрать. Внутреннее объединение – это тот вообще фактор, который может изменить все в логике экономического развития и всего остального. Доверие, вот это объединение усилий. Вот что очень нужно.
3: Еще обращает на себя внимание тезис про инвестиции в образование, медицину и инфраструктуру, потому что это требует, по сути, значительных бюджетных ресурсов. Но за счет чего Россия может финансировать такой поворот при высокой нагрузке на бюджет? Или же речь идет о частно-государственном партнерстве, усилении, в том числе, например, в сфере медицины и образования. Но когда говорят о частно-государственном партнерстве, сразу возникает риск и заявление скептиков, что вы все хотите поставить, в частной лавочке отдать медицину и образование.
16: Вы знаете, я знаю огромное количество блестящих, вообще совершенно сподвижнических медицинских компаний, которые даже за те же деньги, что и государство, фонд медицинского страхования и так далее, за те же тарифы и все остальное оказывают такие услуги населению, где государство вообще себе ничего не позволяет. И во многих регионах, знаете, делают и держат на себе ту медицину, которая сейчас, вот, к сожалению, не везде находится в том состоянии, которое отвечает запросам времени. Поэтому это, опять же, вопрос доверия. Если мы сейчас опять будем делить вот это свои, это не свои, это наши, давайте все государство, давайте вот тогда... Ни одна из этих целей, я имею в виду образование, здравоохранение и так далее, скорее всего, будет очень сложно досягаемо. Вот здесь вопрос подходов, да? Где денег? Нет денег. Мы все понимаем, что с деньгами сейчас в бюджете сложно и так далее. Что можно сделать? Можно отобрать последнее, что осталось еще в бизнесе, отобрать последние деньги, забрать все и вообще тогда остаться без бюджета. А можно сознательно понять, что сегодня надо сделать так, чтобы бизнес, наоборот, зарабатывал как можно больше. Нужно вот эту историю переформатировать, потому что, опять же, логика все забрать максимально, по максимуму, потому что сегодня тяжело, она не работает, потому что если не посеять, то и завтра собрать будет нечего, урожая-то не будет. Мы сейчас с вами видим на налоговой реформе, что думали, что вот мы сейчас бабахнем, и налогов станет больше, но мы же увидели, результат-то очень сложный, потому что нельзя там с одного поле собрать 4 урожая, потому что нет денег.
3: Вспоминается как присказка про корову, которая должна давать больше молока.
16: Да.
3: Смотрите, можно ли вообще рассматривать концепцию семи столпов как попытку, в принципе, перейти от экономики мобилизационного типа к экономике развития? И что тогда для такого перехода нужно изменить в отношении государства, бизнеса и общества? Про доверие мы вы сами уже сказали. Может быть, что-то еще?
16: Ну, знаете, здесь это такая очень глубокая дискуссия. Потому что это вот сконцентрировать и сказать, вы знаете, вот... семь направлений, вот мы их пройдем, и будет счастье. Это точно всегда может сыграть и обеспечить то, что нам всем с вами нужно. Гораздо важнее, вы знаете, перейти к идеологии личной ответственности. Вот это очень важный вопрос, который в последнее время, к сожалению, уходит с повестки дня, а это важная история, потому что, знаете, предприниматель рискует собственной шкурой.
3: Конечно.
16: А вот все, что касается наших чиновников, государственных мужей, некоторых решений, которые принимаются, вот, к сожалению, нет вот этой жесткой ответственности за тот результат, который в результате получается.
3: Спасибо.
16: Вот это тоже важное условие.
3: Елена Николаевна, вас благодарю. Елена Дыбова была с нами, вице-президент Торгово-промышленной палаты.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
18: Поток. Успеем сказать главное.
3: Сообщение, которое в эти минуты приходит на ленты информационных агентств, во-первых, торжественно. АвтоВАЗ начал продажи обновленной «Лады Нива Легенда». в 4 комплектациях по цене от 1 200 000 рублей. В пресс-службе компании об этом сообщают. Далее Кабмин говорит, что Новок поручил Минэнерго и ФАСу усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях и призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. К следующей теме мы с вами переходим. Опрос накануне 1 сентября. Задевают за живое буквально. Каждый четвертый россиянин в детстве ненавидел 1 сентября. День знаний очень ждали. 15 человек из 100. Почти об этом говорится в исследовании «Суперджоб». Женщины чаще мужчин признавались, что ждали 1 сентября в детстве, 70 против 55%. Мужчины в два раза чаще рассказывали, что ненавидели 1 сентября. Те, кто зарабатывает больше, чаще сообщали о позитивном отношении ко Дню знаний. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, таких 3/4. Вопрос, какая корреляция все-таки? То есть, условно, если вы любите 1 сентября, вы будете богатым. Если вы ненавидите 1 сентября, вы будете бедным. Или наоборот. Жанна Сугак с нами, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
3: Очень хотела с вами эту тему обсудить. Просто если действительно она такая прямая корреляция, так просто надо убедить ребенка любить 1 сентября, и тогда он точно станет богатым. Нет?
17: Да-да-да. Убедите его любить работу, домашнюю работу, отработки.
3: Да.
17: Двойки, головомойки за эти двойки, ругань.
3: И все, и он будет... Это все ради богатства, действительно. Но правда, что все-таки сильнее здесь, да? Что влияет?
17: Да нет, я думаю, что, во-первых, лето позади. Оно очень короткое, тем более в наших широтах. Ну, отпуск сразу на работу, ну, не хочется. Потом есть же разные категории учеников. Те, кто первый класс, они так, я не знаю, они, может быть, и не боятся, но они тревожатся. Там родители добавляют тревоги. Те, кто выпускники 9-11, они знают, что сейчас насядут вот просто по самую макушку, потому что экзамены. Там 7-8, они, в принципе, шалопаи, учиться не хотят. Для них, вот я не знаю, что первые, что 21-е, не имеет значения. Угу. Но потом, понимаете, работа – это работа, а отдых – это отдых. А 1 сентября – это на 9 месяцев тебя запрягают.
3: Сдают. Труды. Сдают.
17: Да.
3: Но смотрите, что все-таки влияет? Личный опыт, отношения с одноклассниками, учителями или семейная атмосфера? И самое главное, ладно, родитель любил, не любил, но здесь же другая история. Очень часто родители собственный опыт транслируют детям и тем самым программируют ребенка, например, на «люблю, не люблю школу», «люблю, не люблю 1 сентября», «люблю, не люблю учителей» и так далее.
17: Ну, на самом деле это так. Родители не только на 1 сентября их программируют. Они, в принципе, вот это, развлекаются такими вещами, не понимая, что ребенку усугубляют его проблемы, к сожалению. Но действительно, у всех своя судьба школьная. У кого-то отношения с одноклассниками не сложились, у кого-то с учителем или с каким-то из учителей, и ты уже понимаешь, что тебя ждет в этой ситуации. К большому сожалению, вот я не знаю, в последнее время школа не очень лояльна к детям. И видят в них только учеников. И, а если бы это была другая атмосфера, ну вот у нас в школе семейная, мы прям ждем, сейчас они придут, наши выросшие дети, и мы будем обниматься. Ага. Ну не везде же такая ситуация. Я не призываю обниматься, но просто увидеть в них детей, людей взрослеющих, интересных, глубоких, а не только двоечников, троечников и отличников, или тех, кто там медалисты будущие, и славу школе принесут. Тут ага. и школа, и родители. Взрослые, знаете, не друзья детям. В этом смысле.
3: Нет, не друзья. Да и не должны быть, наверное, все-таки друзьями.
17: Ну, хотелось бы, знаете, неразлучные друзья, взрослые дети. Помните, были в Советском Союзе?
3: Да, но, Жанна Петровна, здесь другой момент. Можно ли считать отношение к 1 сентября, по сути, своеобразным индикатором отношения человека к образованию вообще? Или это слишком сильное обобщение?
17: Нет, я думаю, что это не так, потому что у нас же нет статистики. Мы не проводили опрос, сколько народу не
3: люблю,
17: любит,
3: не люблю, да.
17: Конечно, есть, ну, я думаю, что если бы вот эту тему поднимали где-нибудь, ну, скажем, там, в декабре, то вообще бы это было по-другому.
3: А поднимем.
17: А сейчас на волне, да, на волне. Оно не индикатор, нет, ни разу, потому что много разных школ, много разных взрослых работают в этих школах, и отношения к детям разные. Просто такой тревожный момент. Вот я завтра тоже пойду, я тоже тревожусь. Понимаете, как все пройдет.
3: Да.
17: И дети так же, и родители так же. Я думаю, что 1 сентября все равно еще такой режим лайт. Первое число. Слава богу.
3: Наша слушательница, кстати, говорит, почему только о школьниках-то речь? Учителя и преподаватели вузов тоже не в восторге от 1 сентября. И я считаю, что... А представляете, 1 сентября проводить вместо вот этих вот торжественных линеек и изображать безумную радость безудержную, говорить по чесноку? Ребята, я тоже не в восторге. Представляете, как уровень доверия сразу поднимется?
17: Знаешь как, сынок, вставай теперь, в школу пора. Мама, не пойду, иди ты, директор.
3: Да.
17: Да, это же про это. Нет, я хочу сказать, вы знаете, школа, школе рознь. И в каких-то школах и по чесноку. Вот правда, я соскучилась, и вот мои коллеги соскучились. Мы страшно ждем этих детей, мы же созваниваемся, переписываемся. И во многих школах так. И вот эти торжественные линейки, они действительно пустые, пустопорожние. Замените вот эту форму каким-то человеческим содержанием, и вы тут же развернете детей и родителей лицом к себе. Или наоборот, учителей лицом к себе. Сами же виноваты. Никто не заставляет вот эти линейки ни к чемушные проводить. Но вы все равно это делаете. Не делайте этого, не программируйте у детей отношение к школе, начиная с первого
3: Как формальности, да? Смотрите, как еще... некоторые формальности. Все-таки меня не отпускает эта тема корреляции отношений к 1 сентября и заработка. А вообще, почему половина даже вот из этого опроса скорее ждала начала учебного года? Вот, ну, например, женщина, да? И дальше еще, что... сейчас скажу, что школа воспринимается по-разному детьми из семей с разным уровнем достатка. Ну, судя по этому опросу, нет?
17: Слушайте, знаете, у нас когда-то девушки бросали валенок в надежде найти дюжину в Ряжину, понимаете?
3: Да?
17: Или там плевали на справа или влево, или вообще верили в разные приметы. Да нет такой корреляции. Не знаю, кто-то, если, знаете, из пальца решил нам предоставить какую-то очередную примету, которая вообще ни о чем мне не говорит. 1 сентября, а если мы 2 сентября ходили в школу, все пропало? Вот, кстати, 1 сентября, воскресенье, было же такое?
3: Было, конечно, в прошлом году, по-моему, даже.
17: 2-го, день, год на смарку. Ничего не будет, все, что напланировал. Нет ничего такого. Есть какой-то праздник, День знаний, музыка, шарики, цветы. Вот, кстати, сейчас ситуация, знаете, очень многие этим пользуются, дети вместо цветов, да, когда там есть такие фонды, куда деньги сбрасываешь, не покупаешь эти веники, которые вянут к вечеру, а потом вам присылают вот детям в школу, а знаете, вы там малышке купили коляску инвалидную, которая нуждалась. Знаете, какой праздник? Вот. Так вот, сделайте жизнь настоящей.
3: Жизнь настоящей.
17: И дома, и в школе. 1-го, 2-го, выходите с 31 мая. Пожалуйста. Школа – это такая большая часть жизни. Она вот не, это не каторга. И к богатству никакого отношения не имеет. Единственное отношение – учить хорошо зайчик и выбери из жизни все, что захочешь.
3: Спасибо, Жанна Петровна. Благодарю вас. Жанна Сугак была с нами, кандидат психологических наук. Ну что, давайте с вами. Так, преподаватели тут еще. Ну да. Слушайте, впервые в жизни я предполагаю, что можно отношение к 1 сентября обсуждать не с позиции того, что ребенок не хочет, он ленится, он еще что-то. Я сама сейчас час стояла, программировала ребенка на то, что все-таки хорошо вспомнить таблицу умножения хотя бы. Вот. Давайте так, вы преподаватель, например, может быть, вы директор школы, и вы тоже не хотите завтра в школу. 7373948, телефон прямого эфира. Как это никто не заставляет проводить линейки? Это же рекомендация Минобры с четким указанием, как проводить, кого пригласить, о чем говорить. Тоска, говорит Елена. Ну, это про это речь, понимаете? Форма подменяет содержание. Не потому, что это плохо, а потому, что это привычно. Это привычно. Вот, но история с букетами, вы знаете, честно, давайте ее тоже здесь обсудим, историю с букетами. Потому что вообще мне кажется, что история с букетами, она дошла до какого-то абсурда. Когда кто-то прям запрещает дарить цветы. А если учителя любят цветы? Самое главное, понимаете, учителей никто не спросил. Учителей никто не спросил, нужны им цветы, не нужны им цветы. Им вообще никто ничего не спросил. То есть давайте так определимся, что если есть учителя, которые задают определенную планку негласно для своих учеников и для родителей, что им самим надо, они все равно найдут способ это получить. Вот. А история с тем, что вы не дарите букет, а почему? А если учителю приятно этот букет получить? А есть учителя, например, без классного руководства, и у них очень часто они вообще обделенными вниманием остаются, потому что принято все классной руководительнице только дарить, а всем остальным не принято. Как это работает? 2 сентября вставай в школу. Зачем? Я вчера там был, говорит 879-й. Мнение учителя никого не волнует. Есть Минобр и стандарты, говорит Валерий. Это не значит, что об этом говорить нельзя, понимаете? Все равно количество переходит в качество. И те конфликты, которые возникают сейчас в системе образования, особенно они очень жесткие как раз между родителями и школами, именно за счет того, что как будто бы потеряна коммуникация, как будто бы, да, учителя говорят, ну, нам спустили, ну, что делать, да, а министерство, соответственно, тоже из, наверное, хороших побуждений спускает всякие рекомендации, там, по букетам, по форме, по еще чему-то. Просто есть. Но проблема заключается в том, что, наверное, не нужно, скажем так, нужно формировать интерес к школе как к чему-то такому, что это вот это прикольно. Но это правда, вот про прикольно все-таки. Потому что с работой человек очень быстро выгорит, если он будет работать на нелюбимой работе, которая ему там денег не приносит, никакого удовольствия не приносит и так далее. Он выгорит, он будет в депрессии, ему ничего не надо будет, он будет просто лямку тянуть по вину. Так почему тогда... Но человек может поменять работу, а история со школой, она... ну, как бы ты можешь школу поменять, но сам период образования ты не поменяешь. Это все равно нужно сделать. Невозможно из детского сада сразу в институт или на работу перескочить. И, скорее всего, вот это отношение, которое у детей формируется, я не хочу в школу, я не хочу напрягаться, я не хочу заниматься, вот это нужно переламывать не с позиции, что как это, Христос терпел и нам велел, а из позиции, что это нужно делать, это тренировка твоих мозгов и так далее и тому подобное. А по сути сейчас все свелось, ну, видимо, к формализму. Надо и все, точка. Почему надо? Зачем надо? Детей нужно приучать к слову «надо». Но когда даже мы в опросе, понимаете, как формулировки... Видимо, спрашивали, любил ты школу или ненавидел? Это про какие-то чувства, это даже не про чувства, это про эмоции. Про эмоции, люблю, ненавижу. А есть еще что-то, а есть такое слово «надо», есть такое слово «необходимость», есть такого, что сегодня мне нравится, завтра мне не нравится. А в итоге сейчас все сводится к очень такой хитрой, манипулятивной истории, что, ну, как это, я не люблю, ну, мало ли, что ты не любишь. Но если ты не любишь школу, это не значит, что ты себя должен безобразно вести по отношению к учителям. Он тебя тоже любить не обязан. Вот эти воззвания к учителям, любите наших детей и находите к ним индивидуальный подход, это то, что не...

0: Знаете, а вот здесь вопрос. Вот здесь вопрос. Когда, понимаете, когда говорят, вы хороший человек, вы идете в образование, или, ну, ты же доктор, ты обязан, ты же хороший тогда. Зачем? Он тоже идет зарабатывать деньги, просто это у него получается. Кто-то сваркой занимается, понимаете, у него это получается. Кто-то идет учителем работать, потому что у него получается. Здесь не про хороших, плохих людей. Здесь прежде всего про хороших специалистов, которые с уважением относятся к своей работе и к тем людям, с которыми они работают. А это не про любовь и не про хорошесть. Давайте новости и продолжим.
1: Москва.
2: 94,8 FM.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и ФАС во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Илон Маск не разрешил Киеву применять Starlink для ударов по России без согласия США. Такую позицию глава SpaceX обозначил в беседе с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Источники британской газеты Financial Times сообщают, что Илон Маск назвал вопрос использования спутников Starlink для атак на Россию политическим решением, которое должно приниматься администрацией Дональда Трампа. В материале говорится, что Маск при этом заявлял Федорову о готовности разрешить использовать Starlink для этих целей. Ранее Financial Times сообщала, что Украина добивается от США одобрения применения спутниковой сети Starlink для атак БПЛА по целям на расстоянии до 200 километров вглубь России. АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada Niva Legend. Автомобиль представлен в 4 комплектациях. Цены начинаются от 1 200 000 рублей. Как сообщила компания, внедорожник получил много изменений от двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя. Уточняется, что у машины новый бензиновый мотор на 90 лошадиных сил. Он позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает проходимость. Синоптики предупредили о похолодании в Москве. Оно ожидается в столице к выходным. Со среды в городе пройдут кратковременные дожди. Температура понизится до +19, +21 градуса. Об этом сообщил агентство «Москва» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, 5 и 6 сентября воздух в Москве не прогреется выше +17. Из-за циклона с центром над Ярославлем и Вологдой дожди в Москве и Подмосковье станут затяжными. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты +20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до +26, атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами

0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
2: Марин, ну куда ты опять собралась?
3: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
0: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
2: Рассказываем по пятницам после 12.
0: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
8: 15.06. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Наш умный парень сегодня Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь проекта «Ватфорс». Сергей, приветствую.
9: Добрый день.
8: Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в Ютуб, в Рутьюбе и в ВК. Начнем, наверное, с Илона Маска, который час назад, ну, по крайней мере, Financial Times об этом примерно час назад написал, что основатель SpaceX не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом он сказал бывшему министру обороны Михаилу Федорову. Financial Times со ссылкой на источники об этом пишет. По их словам, Маск, тем не менее, указал, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом. Это какое-то новое заявление все-таки или что это?
9: Я думаю, что это в целом часть такой медийной кампании с целью это дело продавить. То есть, если мы посмотрим, как не будем принимать это за чистую монету, а будем считать это неким шагом для чего-то, то это элемент давления там, на того же Трампа, чтобы он разрешил. Я вижу это скорее так. То есть сейчас идет вот эта кампания явная, потому что ничего не получилось, вроде как ничего не получается из этих дальних ударов в нынешнем виде, вроде как, не вроде как, а точно, значит, почему-то Путин не сдался.
8: Все ждали,
9: да, конечно. И довольно полезно для понимания того, что происходит, не в моменте смотреть, а немножко отключать память, как у рыбки, и, например, смотреть, что писали там несколько месяцев назад весной. Вот, допустим, там в мае, в июне, в апреле еще это началось, я вот глянул, шла прямо волна, вот прям под копирку писались материалы вот в этих же всех самых некогда уважаемых изданиях насчет того, что, значит, Украина нашла ключик к непробиваемой русской обороне, к русскому тылу, да, и все, и вопрос... Никто даже под сомнение не ставил вопрос одного, двух, трех месяцев, и все, к осени будем праздновать победу над Россией. Потом что-то пошло не так, а почему не так? Так ведь Starlink ж не хватает. Давайте будем требовать его включить.
8: Кто кого продавливает-то, я не пойму.
9: Я думаю, что это идет на самых многих, ну, на многочисленных уровнях это идут и закулисные переговоры, какие-то там, ну, явно...
8: В смысле, американцев с украинцами?
9: Нет, не американцев, внутри США, там, внутри США. Грубо говоря, давайте их, ну, рептилоиды давят на Трампа, давайте так, попроще. Вот, и из Европы, конечно, тоже. Есть вот этот, значит, нерушимый блок интернационального, либерального интернационала, которому как бы оппонирует Трамп. И главное, в чем выражается применительно к нашему конфликту, это то, что он там США из конфликта выводит и пытается его оставлять прям намеренно и четко на под критическом уровне, не делая каких-то резких движений, которые там у нас могут расценить как враждебные и требующие серьезного стратегического ответа. Я думаю, что на вопрос со Starlink это один из них. Он не приведет к чему-то серьезному, но, конечно, серьезно осложнил бы работу нашей ПВО.
8: Я просто пытаюсь понять, почему история со Старлинком действительно она, ну, выглядит как такая очередная точка бифуркации, потому что уже, ну, столько всякой помощи оказано Украине. Уже и ракеты эти «Фламинго» летают по территории России. Там они, значит, так или иначе участвуют в этих ударах. Беспилотники дальнобойные, как их правильно назвать? Дальнего действия,
9: ну,
8: беспилотника.
9: Дальнолеты. Жаргонные. Такое.
8: И как бы... А мы постоянно, ну, насколько я понимаю, когда мы говорим, что там идет торг, продавливают и так далее, мы опять подспудно думаем про эти красные линии, что, ну, вот за это они точно не зайдут. Может быть, это мешает нашему пониманию того, как действовать дальше?
9: Красная линия, в моем понимании, опять-таки, я говорю мою оценку, я в голову никому залезть не могу, в моем понимании, с нашей стороны, красная линия была проведена всего одна, и сформулирована была, проведена еще в 2022 году, и сформулирована она была следующим образом. Мы не допустим действий, которые ведут к стратегическому поражению России. Все.
8: Значит, а что это такое?
9: А мы... вот это уже в каждом конкретном, как проверочное слово, смотрим. Например, осенью 2022 года там, мы не готовы были к широкому наступлению ВСУ в условиях их численного превосходства. Значит, соответственно, тогда вот эти разговоры, еще раз было сказано, судя по тому, что сейчас известно, опять-таки это все косвенные данные, но судя по тому, что сейчас известно, опять напомнили вот это, что если не вынуждаете нас к действиям, о которых и мы пожалеем, и вы пожалеете, да, потому что вместо победы над Россией вы получите ядерную войну. Вот как бы вот так было сказано. И это не красная линия, это некий, ну вот я это называю иммунитетом, да, это то, что ядерное, это вот то, как работает ядерное сдерживание. У нас всегда есть последний аргумент.
8: Да, но есть, насколько я понимаю, другая история. Все вот эти вот 5 лет практически уже показывают, что, наверное, и с той стороны тоже это воспринимают как действительно красную линию, но при этом практика показывает, что они привыкли и как бы повышают градус войны конвенциональным оружием. Разве нет?
9: Да, и мне вот эта аналогия с иммунитетом кажется удачной, потому что всегда зараза ищет способ адаптируется, ищет способ проникнуть внутрь. Здесь происходит то же самое. Да, они не, фактически не, они не могут воевать сами. Да? Могли, ну, то есть они могли бы, но они этого не делают.
8: Украинцы? Или кто?
9: Запад.
8: Запад.
9: Да,
8: если
9: бы...
8: сам.
9: Конечно,
8: смысле,
9: если бы не было, если бы у нас не было вот этого аргумента, я думаю, вдоль и поперек летали бы, не скрываясь, они гордились бы этим, там, западные ракеты под своим собственным флагом, но этого не происходит, потому что вместо результата они получат ответный удар, в том числе и ядерный.
8: Но вы же сами много раз говорили про то, что, в принципе, текущий конфликт — это война на истощение, и обе стороны именно эту стратегию используют, если там, условно, да, до тяо и сяо не доходит. То тогда вопрос, на каком этапе сейчас находится этот процесс конфликта на истощение, и есть ли признаки того, что одна из сторон, например, действительно приближается к пределу своих возможностей. Про Украину много раз говорили, что это пациент на ИВЛ, но ему кислорода поддают, и он вроде еще держится.
9: Ну, это такое вульгарное сравнение, я бы сказал, что это скорее зомби, да?
8: Зомби, да.
9: Да, потому что, ну, если убрать какое-то... На чем там зомби? На магии на какой-то ходит? Неважно. Если убрать некий внешний фактор, который дает, это просто труп, который упадет. Вот. И, но, как мы знаем, значит, из заслуживающих доверия источников, зомби убить очень трудно. Прет и прет на тебя, прет и прет. И вот тут происходит примерно то же самое. Значит, если перейти от лирики к какой-то конкретике, да, я это повторял и повторяю. Во-первых, все решительные события, они происходили и будут происходить на фронте, несмотря на то, что кажется, что там ничего не происходит. Во-вторых, вот эти так называемые стратегические удары по тылам, они стратегического урона не наносят ни нам, ни, я буду смею утверждать, Украине, можем об этом поговорить более подробно. Вот. И в-третьих, вот это вот, соответственно, на поле боя для ВСУ картина складывается значительно не в их пользу. Вот. И этот процесс, он скрытый, он, к сожалению, неочевидный, и я о нем говорил полгода, я о нем говорю сейчас, и на меня все в ответ смотрят, как, да, как помните, как в том мультике, стрижка угу. только начата, так. да, вот, хочется все бросить и заняться чем-то другим, но, тем не менее, у меня, можем об этом, на этом поподробнее остановиться, я считаю, что вот ход, там, вот этой весенне-летней кампании, которая сейчас, условно говоря, можем частичные итоги подводить, показывает, что наш генштаб, наша армия смогли навязать противнику очень невыгодный для них тип боевых действий, при которых они вынуждены, чтобы удерживать оборону, а оборону им нужно удерживать, потому что это приказ, спущенный сверху.
8: Так.
9: Потому что ради этого все дело. Пока держится оборона, происходит все остальное. Пока держится оборона, на этом держится вообще вся вот эта конструкция, карточный домик конфликта с их стороны. И, соответственно, им нужно их удерживать любой ценой. Но оборону им удерживать приходится в постоянных очень контратаках, в очень невыгодных для них условиях. И поскольку мы, как бы наша армия, своими действиями вынуждает их контратаковать не там, где они хотят, а там, где им приходится, во-первых. Во-вторых, потому что у них значительно меньше опыт штурмовых действий, собственно, чтобы проводить контратаки. И в-третьих, у них не хватает наших огневых средств артиллерийских, авиационных. В этих контратаках они растрачивают намного больше сил, чем там мы, обладая инициативой, тратим в наших атаках. И эти, как бы, вроде как мелочи, но на самом деле не мелочи, ведут с нашей стороны к решению стратегической задачи, а именно доведению украинской армии до такого состояния, когда они вообще не смогут держать фронт. Потому что держать фронт — это не сидеть в одном месте, это не сидеть в окопе, это постоянно контратаковать. Чтобы стоять на месте, нужно бежать навстречу.
8: Но при этом вы говорите, что удары не наносят критических потерь для Украины, потому что это потери, они отложены, или потому что удары, ну, условно, недостаточно мощные?
9: И потому что они недостаточно мощные, хотя для Украины они, в общем-то, мощные. Но Украина — это на искусственном дыхании. То есть если ты не можешь сам дышать, да, если тебя убили экономику, тебе подкинут. То есть каждый дополнительный удар, который там, мы наносим по украинскому тылу, за него, условно говоря, платят немцы. Ну, вот, это первое. Второе, в количестве, в масштабах. То есть на самом деле масштабы этих ударов и наши по Украине, и тем более украинские по нам, они ничтожны. У нас есть очень хороший исторический пример, прямо лабораторный, можно сказать. Это Вторая мировая война, и это стратегические бомбардировки союзников. Тогда на Германию, которая по площади, ну, сопоставима с Украиной, была вот именно ядро, ежедневно вываливались тысячи тонн бомб. Тысячи тонн. Сейчас счет идет на, в лучшем случае, десятки тонн. То есть это абсолютно другие порядки. И все равно промышленную базу Германии это подорвать тогда не смогло. Производство, военное производство в Германии стало падать только непосредственно после того, как от них физически начали отваливаться территории в результате наступления.
8: Но нельзя же сказать, что хорошо, если мы говорим, вот мы называем те удары, которые они наносят по глубоким тылам у нас, скорее ударами, которые носят информационный и пропагандистский эффект.
9: Ну, не только,
8: вот.
9: Но
8: ну, вот да, здесь, кстати, есть. Степень тоже, но это присутствует. Вопрос, как те удары, которые мы наносим, и Минобороны каждый день отчитывается об этом, насколько они все-таки наносят урон противнику или тоже являются...
9: Они наносят, опять-таки, они наносят урон, но является ли этот урон стратегическим? Вот. То есть, хорошо, но на Украине была выстроена система военной логистики на вот этих гражданских складах Новой Почты, там эпицентр и так далее. Они об этом там в 23-24 году, они об этом писали открытым текстом, и у нас там наши военкоры, вот смотрите, как надо, вот как люди умеют делать. Не то, что у нас там все по военным складам, это прошлый век. Вот, да, эту систему можно разрушить, соответственно, доставка грузов на фронт станет дороже, станет сложнее, и нарушится сильно мирная жизнь в тылу, просто как косвенное, ну, просто потому что на этих же складах хранились какие-то гражданские товары, прямо рядом лежали, естественно. Но это усложнит, но это ее не прервет. То есть это нанесет ущерб, но он не будет стратегический, чтобы был стратегический ущерб, вот эти удары должны прервать поставки на фронт, но их не будет, потому что, грубо говоря, та же фура, она загрузится в Польше, и она просто доедет до фронта. А если не сможет проехать фура, ее раскидают, ну, там, по газелям, и доедет там 3-4 газели. Вот.
8: Так.
9: Поэтому то, что сейчас мы видим, это, ну, грубо говоря, от неожиданности. То есть им сейчас придется всю эту логистику перестраивать, и я бы скорее исходил из того, что они это смогут сделать, потому что я не вижу никаких причин, почему бы они этого сделать не смогли.
8: Еще один тезис, что уязвимость Украины, как это, зомби, да, победить, да, надо все-таки бить по объектам на территории Европы, потому что тогда для них это будет уже очень чувствительно.
9: Есть такое дело, да. То есть, но опять-таки, чтобы бить... мы сегодня, да, очень в таком, в каком-то практически как таблицу заполняем. Это довольно цинично, но, мне кажется, содержательно. Да, можно бить по целям в Европе. Но опять-таки, если... Что значит бить? И, грубо говоря, чтобы был какой-то эффект, да... Сегодня Германия должна заснуть как Германия, а завтра проснуться в состоянии Украины. То есть, чтобы у нее была выбита энергетика, промышленность, порты и так далее.
8: Мы надеемся, что их энергетика уже выбита, потому что они сами себя от трубы отключили.
9: Ну, тем не менее, свет там есть. И я думаю, что хоть и на 18 градусов, но тепло зимой у них в домах будет. Это, опять-таки, не то, о чем мы говорим. Чтобы нарушить способность там, той же Германии выступать в роли тыла, да, у нее нужно уничтожить промышленную базу. Это, простите, мировая война. Вот. Мы готовы этим к этому? Вопрос. Я задаю вопрос тем, кто, значит, выдвигает такой аргумент. Мне кажется, все-таки, mm-hmm. опять-таки, возвращаясь к красным линиям, у нас это должно оставаться последним аргументом. Пока, мне кажется, этого делать не нужно, потому что кратчайший путь к достижению наших целей — это именно разгром Украины. Это именно зомби уничтожить.
8: Разгром. А что будет признаком? Что является признаком разгрома?
9: Когда вооруженные силы Украины, армии не смогут держать фронт на всем его протяжении или на его значительной части, несколько там десятков, сотен километров.
8: А вот когда Кэллок все говорил, что надо женскую мобилизацию проводить, и подразумевается, что женщины займут часть должностей, которые сейчас занимаются мужчинами, освободившиеся мужчины будут отправлены на фронт. Это ни о чем?
9: Это признак того, что...
8: Не хватает уже, да?
9: Конечно. Это признак того, что дело идет к тому, о чем я говорю.
8: Та страна это прекрасно понимает. Ну, то есть, если мы говорим про там даже заявление Келлога, заявление европейцев и так далее, они же понимают, что с Украиной происходит, и как бы сейчас не там хорохорился Зеленский и не доказывал работоспособность этой корпорации войны, которую он возглавляет, вопрос ресурсности, вопрос физически, кто воюет. И вопрос тогда следования их же концепции войны для России на истощение.
9: Мне очень понравилась чья-то фраза, по-моему, это кто-то из американцев сказал, что, значит, война идет между украинской армией и российской экономикой. Угу. Вот. Потому что угрозы нашей армии украинской на самом деле не представляет. Фронт они в нашу сторону пробить не могут. Кстати, пытались еще раз в этом году, если интересно, я подробнее чуть скажу. Опять-таки, как иллюстрацию своего тезиса про то, что им все хуже на фронте. Но в общем и целом, да. Но просто дело в том, что им некуда деваться. Они поставили себя в ситуацию, ну, не столько поставили, сколько в ней, возможно, волей судьбы оказались, что единственная сила, которая может с нами воевать, это ВСУ. Единственная сила — это ВСУ. И единственный способ, который они с нами могут сейчас воевать, это удерживать фронт. Все, больше никак. Соответственно, именно это я считаю узловой точкой, вот там, центром тяжести всей войны, да, если по клавишам угу. говорить, соответственно, уничтожение которого приведет к обрушению всей стратегической конструкции.
8: Да, но кажется, что они, прекрасно это понимая, они пытаются укрепить свои позиции здесь, без там контрнаступа и еще чего-то, путем наращивания производства дронов. Потому угу. что, насколько мы понимаем, большая серьезная проблема для фронта, и она усугубляется, это то, что там на одного солдата, сколько нашего военного, сколько приходится дронов, которые, соответственно, там, блокируют, по сути, его на месте. Вот. И это тоже вопрос. Могут ли они... условно, нарастить, как в черном зеркале, да, ага. нарастить вот это количество дронов и тем самым довольно серьезное создать угрозы и, соответственно, препятствия для продвижения наших войск.
9: Ну, это паритетно происходит. То есть они наращивают, мы наращиваем. Они смогли в этом году, например, достаточно сильно рывком нарастить выпуск тех самых дальнолетов.
8: Да.
9: Вот. И да, результат мы все видим на заправках. Но, опять-таки, я считаю, что это не стратегический результат. Если говорить о фронте, то там это происходит постоянно. То есть там вот это развитие просто какое-то с невероятной скоростью эволюции идет, прям как в ускоренной съемке. Там ребята, которые приезжают там, в отпуск потом, или там подлечиться, потом уезжают, там через два месяца, говорят, вообще все по-другому уже абсолютно. Да, конечно, этот процесс идет, он будет идти и дальше. Но дроны... До сих пор они заменили только один стиль. Дрон не может наступать, дрон не может пойти в штурм пока еще. Я думаю, что до этого еще несколько лет. А дрон — это артиллерия сейчас, причем артиллерия малого калибра. Ну вот, это замена пулемету, миномету, гранатомету, противотанковому там, ружью или противотанковой управляемой ракете. Вот что сейчас делает дрон. Да, это революция, безусловно. И потому что он дает за счет этого новое качество, в силу того, что он управляемый, а большинство из этих, соответственно, артиллерийских средств, они неуправляемые. Но это один сегмент, один сектор, собственно говоря, сухопутной войны. И мне кажется, что в некотором роде, по крайней мере, опять-таки, если смотреть на динамику на фронте, вот это экстенсивное развитие, оно уже в значительной степени достигнуто. И сейчас идет интенсификация. То есть выбираются какие-то возможности, да, которые на первом этапе, когда мы, хоп, завалим все дронами. Сейчас дроны становятся более совершенными, но вот перелом, он уже произошел. То есть сейчас должно произойти еще какая-то инновация серьезное, чтобы произошел следующий перелом. Но я думаю, до этого тоже там еще не один год. А сейчас ищут, осваивают как бы вот это новое поле обе стороны. И я не могу сказать, что они впереди, нет, вовсе нет, несмотря на то, что на них очень серьезные, там, Google тот же, например, вот, например, дроны с искусственным интеллектом, там, с которым имеет отношение Google, вот те самые... То, что у нас марсианин называются, вот эти дроны, среднеударные с автонаведением. Это серьезная штука, да, и это тоже уже такие вайбы из Скайнета, конечно, безусловно.
8: Но здесь тогда другой вопрос. Если признаки обрушения фронта будут,
9: когда?
8: То... Да, во-первых, когда? А во-вторых, наш слушатель говорит, что рухнул фронт, нужно обесточить, лишить продуктов, прервать все поставки оружия. И, по сути, получается конфликт на десятилетие, потому что даже в таком инфернальном режиме Украина может существовать, наверное, еще какое-то время.
9: Ну, во-первых, нет, потому что ни один... Ну, есть, наверное, в истории случаи, там, войн были тысячи, можно найти любой пример, но в большинстве случаев фронт распадается, имея полнокровное снабжение, да, и... отрезать, как бы отрезать фронт, это невероятно сложно, особенно сейчас. Нет, там просто люди заканчиваются. И, например, в прошлом году, давайте вот, чтобы голословным не быть, и мы, по-моему, обсуждали этот пример, был у них момент, что у них на юге просто кончились на одном участке люди. И не просто пехота, а у них там выбили всех дроноводов, да, постепенно, и туда не присылали пополнение, это имеется в виду в районе Гуляйполя там. И вот огромный участок по нынешним меркам, 300 квадратных километров они оставили в течение одного дня. Вот. Вот это репетиция обрушения фронта, но вы скажете, о, это было в прошлом году. Да, но им туда пришлось перекидывать войска, и они таким образом потеряли там Покровск, то есть свернули операцию под ним, чтобы заткнуть здесь дырку. А потом, на следующий, соответственно, это было в конце года, зимой там всегда боевые действия затихают по понятным причинам, а кому непонятно, мы объясним, потому что там невероятная грязь, вот, значит, степная глина, на нее в дождливый период, просто если посмотришь, уже весь в грязи с ног до головы, поэтому все затекает. А к весной экс-главком Сырский там устроил свое контрнаступление, именно потому, что это было самое угрожаемое для них направление. И вот его результаты, они для меня очередной признак того, что очень серьезные проблемы у ВСУ.
8: Но если, скажем так, европейцы и американцы, прекрасно понимая, что там происходит, какие есть с их стороны, с вашей точки зрения, варианты действия, потому что у нас укрепился, насколько я понимаю, в информационном поле тезис такой, что если украинцы закончатся, на очереди будут, не знаю, там, прибалты, поляки и так далее.
9: У нас укрепился или у них укрепился?
8: Вопрос. Или нам это, как это?
9: Нам это пытаются продать, нам это пытаются продать с той стороны, конечно, да. Нам ничего не надо ни от прибалтов, нам по большому счету ничего не надо было от Украины. Украина просто себя отдала на заклание, они долго стремились к тому, чтобы стать полем боя разборок между Россией и Западом.
8: После новостей продолжим. Сергей Полетаев с нами, аналитик, сооснователь проекта «Платформа».
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином. Российские лидеры и председатели КНР проводят переговоры в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Как заявил президент, Москва готова перевести безвизовый режим с Пекином на постоянную основу, если он сочтет это полезным. Путин подчеркнул, что сотрудничество двух стран успешно развивается по всем направлениям. Кроме того, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших из-за наводнения в Непале и Тибете. Президент России сегодня прибыл в Бишкек для участия в Совете глав государств-членов ШОС. Сергей Собянин объявил о решении построить метро в районе Куркина. Таким образом будет продлена Таганско-Краснопресненская линия. Об этом мэр Москвы заявил на встрече с учителями и учащимися новой школы, возведенной в Куркине. Цитата. «Мы приняли решение о строительстве метрополитена от Планерной до Куркина. Теперь этот район будет интегрирован в московскую сеть. Будет две станции. Новокуркинское шоссе. Ну, посмотрим, как ее еще назвать. Может быть, даже назовем ее Химкинской станцией, потому что там начинается как раз городской округ Московской области. Ну и вторая здесь, недалеко от этой школы», — сказал Собянин. Мэр Москвы добавил, что создание проекта должно начаться в следующем году. На реализацию потребуется, цитата, 3-4 года. Собянин добавил, что продление Таганско-Краснопресненской линии улучшит транспортное обслуживание около 350 тысяч человек. Власти Крыма пообещали цены на АИ-95 не выше 100 рублей за литр. Такой будет стоимость топлива с завтрашнего дня на АЗС сетей ТЭС и АТАН, сообщил глава региона Сергей Аксенов. В мессенджере Макс он написал, что с 9 утра 1 сентября на полуостров поступит значительный объем топлива. Аксенов добавил, что на этой неделе решение по стоимости бензина АИ-95 коснется не только сетей ТЭС и АТАН. В ближайшее время это топливо по цене не выше 100 рублей за литр появится у небольших операторов. Италия продлила на 15 дней приостановку Шенгена с Испанией. Об этом министр внутренних дел Матео Пьянтедози уведомил испанского коллегу. Как сообщает агентство АДН Кронос, решение принято на основе оценок Комитета по анализу миграционных вопросов и безопасности границ. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым наплывом мигрантов. МВД Испании сообщало, что в эксклав незаконно проникли более 72 тысяч человек. По последним оценкам, там остается до 10 тысяч мигрантов. Личности большинства из них не установлены. Италия в ответ ввела дополнительные проверки пассажиров и транспорта, прибывающих из Испании. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15.35 столица, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». Сергей Полетаев, аналитик, сооснователь проекта «Ватфор». Сергей, вопрос про фронт и про динамику на фронте. Насколько вообще корректно оценивать динамику фронта через количество освобожденной, площадь освобожденной территории? То есть какие показатели сегодня важнее, там, километров на карте, например?
4: Нет, некорректно.
3: Некорректно.
4: Потому что, еще раз, это статическая война на истощение. Для меня важным признаком, это способность, интегральным, да, это способность проводить наступательные действия. Вот. По моей оценке, эта способность у ВСУ неуклонно падает, несмотря на то, что они всеми силами пытаются штурмовиков набрать. Вот как пример. На южном направлении, это район Запорожья, Орехово, там того же Гуляйполя, как в прошлом году, как я сказал, там закончилось фактическим обрушением фронта для ВСУ, и уже бывший главком Сырский там готовил вполне себе свою операцию, потому что, еще раз, чтобы обороняться, тебе нужно наступать. Там нависли такие две клешни вокруг Орехова, и если бы они сомкнулись этим летом, то был бы выход прямо к Запорожью. Более того, это направление очень важно. Там же был в 23-м году контрнаступ, потому что это прямая дорога к морю. Ну и, соответственно, чем ближе фронт находится к трассе, которая идет, так называемый сухопутный коридор в Крым, тем его проще обстреливать. Ну и третье, самое главное, если, соответственно, вот этот южный фланг по мере нашего его там продвижения начинает нависать на центральном участке фронта. То есть, грубо говоря, фронт начинает заворачиваться, и вот этот весь огромный южный фланг начинает выходить в тыл Донбассу и самой боеспособной части ВСУ. Соответственно, это прям серьезное стратегическое направление. И они там пытались провести свое наступление для того, чтобы отбросить нас, ну, хотя бы там, по моим прикидкам, вот по косвенным данным, опять-таки, мне из Генштаба украинского не докладывают, но то, что там я смог установить, где-то на 50-60 километров они хотели отодвинуть фронт. И, соответственно, таким образом ослабить там наше стратегическое положение и снять давление с Запорожья. Для этого им там как раз-таки нужно было наступать. Они пытались наступать там в четырех местах примерно. И там замысел был достаточно грамотный. Сырский, он все-таки Московское высшее военное краснознаменное, значит, командное училище заканчивал. Хорошая классическая школа, и, значит, хороший классический был замысел, но как выяснилось на практике, ВСУ не могут долго наступать. Раз. они не могут наступать на большой протяженности фронта 2, и они не имеют возможности закрепить успех, потому что у них нет авиации и артиллерии.
3: Угу.
4: Все, что у них есть из огневых средств, по сути, это дроны. Дроны — это серьезно, но, опять-таки, это эквивалент легкой артиллерии. Да. Огневой мощи серьезной они не дают, соответственно. В итоге получилось, что они переняли нашу тактику вот этого просачивания малыми пехотными группами через линию фронта, а дальше просочились, дальше это как бы авангард, это своего рода десант, за ним должно подтягиваться через эту серую зону на еще силы и средства укрепляться, там, вырезаться, уничтожаться
3: люди,
4: противник, да, и постепенно, да, там, эта серая зона должна краснеть, да, или в нашу пользу, или в пользу противника. Вот группы штурмовые они заслать смогли, некоторые там сидят до сих пор, а развить успех они не смогли. И было вот множество этих видео, возможно, вы их видели, или наши слушатели их видели, слезные записывались штурмовики, которые там по 3-4, по несколько недель, а некоторые по несколько месяцев украинские сидят на одном и том же месте и не могут никуда двинуться. Там их там товарищи уже погибли давно, а этим, окей, привозят что-то, дроны какое-то, снабжение, они там заходят, заканчивается там марганцовка, они начинают там, извиняюсь, пить мочу и так далее, все. Это, соответственно, вместо того, чтобы стать авангардом наступления, да, они практически были посланы на смерть, и вместо изменения стратегической обстановки вот на отдельном участке фронта в свою пользу, да, они смогли задержать там наше наступление в этом году, несмотря на то, что для нас это направление было, судя по всему, вспомогательным в этом году. И вот сейчас, уже в последние пару недель, фронт начинает двигаться в противоположную сторону. При этом, соответственно, шли трескучие заявления с самого начала. Опять-таки, все это можно было читать в той самой неполживой западной прессе с подачи украинских спикеров весной. Там все, там, перелом в войне, контрнаступление номер два, русская армия бежит, мы там освободили то. Потом это все тише, тише, тише. Потом с Сырского сняли вообще тишина. Потом выходит Зеленский, рассказывает, мы освободили там 36 сел. Вот. И в тот же день с украинской стороны украинские какие-то аналитики, которые еще как какие-то остатки разума сохранили, пытаются хоть как-то сохранять связь с реальностью, идут опровержения, что нет, нет, потому что уже после того, как вы там засняли флаг в том и украинский, в той или иной точке, уже после этого есть видеофиксация там присутствия русской армии. Что это? А то и далеко в тылу оказывается.
3: Так,
4: да?
3: И, следовательно, мы вывод делаем какой?
4: Вывод делаем такой, что наступательные возможности украинской армии...
3: ограничены, серьезно.
4: Падают.
3: Падают, падают. Да. Но хорошо.
4: И
3: вот,
4: будут падать и дальше.
3: Вот генерал Соболев говорит, что наша станция, он сказал об этом, это член комитета Госдумы по обороне, он говорит, что выход к западным границам Украины — это способ завершить СВО в кратчайшие сроки. Мне кажется, в этом заявлении есть, при всем уважении, есть как бы две зацепки, которые, наверное, можно как бы за это можно зацепиться. Во-первых, кратчайшие сроки — что такое? С учетом того числа сейчас военных, которые находятся у нас, а во-вторых, действительно ли только выход к западным границам способ завершить СВО?
4: Тут даже сформулировано, конечно, лихо и вызывает вопросы, но если начать задумываться, давайте попробую, я не пресс-секретарь Соболева, я тут от себя буду говорить.
3: Да.
4: Значит, соответственно, что значит кратчайший? Я уже сказал, что это для нас разгром украинской армии, для нас
3: кратчайший
4: путь к победе. Это не значит, что он легкий, это не значит, что он будет завтра, не значит, что я вам срок назову, но все другие намного хуже.
3: Да.
4: Первое, соответственно...
3: То есть разгром и как бы желательно на той территории, на которой сейчас они находятся,
4: но...
3: а не продвижение дальше.
4: Нынешними темпами до западной границы дойдут наши внуки. Но это экстраполяция, которая в данном случае очень вредна, потому что... Когда ВСУ потеряет возможность держать фронт, фронт распадется вообще. И после этого можно будет продвигаться вперед в режиме, вот реально уже в режиме спецоперации, не беря там те или иные рубежи, а
3: так.
4: Просто занимаясь зачисткой. Вот. И опять-таки... По моей оценке, этот момент приближается, несмотря на все усилия той стороны, бросать все больше и больше дров в эту печку. Потому что, опять-таки, келок, потому что, опять-таки, вот пришел кто там, да вот, пожалуйста, давайте вражин поцитируем. Так,
3: давайте.
4: Где там еще? Сейчас я тут прям выписал. Федоров, вот, пожалуйста, Буданов, чудесного...
3: Буданов в списке, да, экстремистских террористов.
4: Прям давайте мы их всех запишем, вот, о том, что чудесного прорыва не будет, у России по-прежнему есть значительные резервы. Это значит что? Это значит то. Федоров, не знаю, в списке он или нет, бывший экс-министр, о том, что Украина постепенно, медленно проигрывает войну. Он это сказал, правда, после того, как стал бывшим. Бывшие они вообще такие. Вот, начинает...
3: Говорливые.
4: Да, начинает правду матку
3: рубить. Это, кстати, американская стилистика. Угу. А у них это принято, когда как только человек выходит с какой-то высокопоставленной большой должности, он начинает правду матку. Вот даже у европейцев...
4: заканчивается, и да. Бывает, да. Или поступает, скорее всего, поступает работать в какой-нибудь, значит, институт изучения кого-нибудь, а ему там приписывают вот. Понятно, что Федоров это сказал, вот вы меня выгнали, и теперь у вас будет, но простите, а что, значит, месяц назад не проигрывали, а теперь начали? Ну, проговорился парень. Вот, я с этой оценкой, в принципе, согласен, потому что вот это медленное, незаметное истощение, оно приведет к перелому, оно приведет к фазовому переходу, и мы все удивимся, насколько, как бы неожиданно это все произошло. Вот, и, соответственно, довольно забавно, как новый главком, он говорит, нет, мы там, значит, когда он... Почему Сырского-то сняли? Я думаю, что его Зеленский сдал не только потому, что на него давили, а потому что все-таки он не выполнил задачи, которые перед ним ставили в этом году. А во-вторых, но, соответственно, пропагандистски это подавалось, что вот мы, значит, закончим с... убрали мясника Сырского, который в расход всех пускал подряд, так. И... под него как бы с ним ассоциировала вся эта буссификация, но чем занимается новый главком? Он там штурмовые подразделения, вот те самые, значит, мясные полки Сырского были в непосредственном подчинении Сырского, он их по умолчанию как тот снялся, они стали просто в подчинении генштаба, а этот опять их перевел в подчинение к себе. Это значит, что этот инструмент, он объективно обусловлен. Я еще раз просто повторю, у них не остается других способов, кроме как вот...
3: заваливать людьми линию фронта.
4: Именно, потому что если у тебя не хватает огня,
3: так.
4: Ты пускаешь мясо. Да.
3: Тогда вопрос в другом. С учетом, скажем так, насколько на боеспособность Украины, на поддержание жизнеспособности Украины влияют внутренние там, коррупционные политические скандалы. Потому что у меня возник такой вопрос, может, он очень наивный и так далее. Если мы берем, что между всеми все-таки человеческие какие-то uh-huh. отношения, значит, бурлят человеческие страсти. Почему никто Зеленского не предал?
4: Потому что у него самая толстая крыша. Потому Зеленского? Что он... А крыша западная, естественно. Потому что сейчас на Украине такая ситуация, что заменить Зеленского... Чтобы... Предать его можно только для того, чтобы его заменить. Заменить Зеленского можно только для того, чтобы самому стать Зеленским. Чтобы встать на его место и утилизировать, соответственно, украинцев ради интересов, в данном случае, антироссийской европейской коалиции. И... ну, пока просто не нашелся такой Зеленский, видимо, наиболее мастерски умеет их.
3: Для европейцев играть. Этот Зеленский нормально, и для американцев этот же Зеленский
4: пока,
3: нормально.
4: Пока он свою задачу исполняет, пока он не слишком токсичен, то да. Это вообще вопрос технический. Не знаю, американцы во Вьетнаме, в Южном, сколько? 4 раза меняли этих местных
3: Об
4: Зеленских.
3: Об этом речь. Почему с нашей стороны тоже звучит такой тезис, что если Зеленского поменяют, но Зеленского ничего не имеет... ничего для нас не изменится, и поэтому, ну, наверное, насколько я понимаю, мы как бы отказываемся от какого-то вопроса, потому как бы Зеленский перестал там быть там, президентом, или кто он сейчас там, глава режима, как его назвать?
4: Так можно называть его как угодно, просто если бы он что-то решал, нет. Вот если он начнет как-то выкобениваться, да, попытаться в разрез тому, что от него хотят, что-то делать, его уберут, я думаю, очень быстро и эффективно. И заменят на того, кто, соответственно, будет и дальше воевать за западные интересы.
3: А вопрос еще тогда такой. Все-таки никакой новой тактики, понятно, Сырский, Федоров и кто бы там ни был, видимо, не имеет смысла обсуждать, потому что все одно и то же, вы сейчас сами сказали, ничего не меняется.
4: Ну, на фронте нет.
3: Да. На фронте нет, но про Европу давайте поподробнее поговорим. Вы считаете, что даже если как бы на Украине украинцы закончатся, то европейцы не пойдут воевать, но если европейские страны все-таки там начнут активнее развивать собственные средства дальнего поражения, тут еще, значит, про ядерное сдерживание, там французы с британцами о чем-то пытаются договориться, изменит ли это стратегический баланс для России? Потому что, насколько я понимаю, объективно, даже если на Украине фронт посыпется, даже если там, я не знаю, какой-нибудь документ они подпишут, капитуляцию и так далее, это разве поменяет стратегический расклад сил, что Европа нас считает противником, а мы, соответственно, ну, как бы распрощались с идеей, что они все поймут и скажут, давайте снова
4: Они не поймут и не скажут, давайте в этом разбираться. Значит, во-первых, по порядку. Во-первых, да, распад фронта поменяет, потому что это закончит весьма тяжелую, затратную и дорогую и самое главное, кровавую, к сожалению, фронтовую войну.
3: Так.
4: Значит, при этом по нашим тылам там дроны продолжат лететь, пока на Украине останется хоть одна, от Украины останется хоть одна область, откуда их можно запускать. А потом они, соответственно, будут пытаться, я не знаю, с морских платформах пускать, ради бога. Это все очень надолго. Но в эту игру как бы можно играть вдвоем. Мы пока в нее играть вдвоем не хотим, потому что, слушайте, воевать со всеми — это намного сложнее, чем воевать
3: с кем-то одним.
4: С кем-то одним, конечно. Да. И, значит, дальше. Поймут ли они все? Нет, конечно, не поймут. Дело не в понимании. Дело в том, зачем сейчас воюет Европа. Да? И вот тут нужно прямо каждое слово разбирать. Первое, что такое Европа? Это не Европейский Союз, вот это прямо надо проговорить. Это некое сейчас возникает порождение вот этого конфликта. Это новая военно-политическая нарождается сила в Европе. Там некий, можно называть ее как угодно, наверное, рано или поздно у нее появится какое-нибудь красивое название. Я для них неймингом заниматься не буду, мне они за это не платят. Значит, короче говоря, антироссийская коалиция во главе с Парижем, Берлином и Лондоном. Такой треугольник. Что они пытаются сделать? Во-первых, откуда они появились? Они появились, это порождение, а, конфликта, б, постамериканского мира. Америка — это серьезное, грандиозное событие. Америка из Европы уходит. Вот послевоенное. Что определяло архитектуру послевоенного мира, это Америка, которая распространяла два таких своих крыла на Европу и на Тихий океан. Вот сейчас они одно крыло сворачивают, потому что у них уже не хватает сил его держать. Этот процесс начался далеко не при Трампе, начался еще, на самом деле, при Обаме. И достаточно поступательно и движется и в одну сторону. Значит, дальше Европа оказывается предоставлена сама себе. В практическом плане это означает фактическое упразднение или выхолащивание НАТО. Я думаю, все много раз об этом говорили, но НАТО, как, соответственно, проекция американской силы в Европу, она практически, по крайней мере, давайте скажем так, под серьезным вопросом. На нее полагаться уже никто не может. А если никто не может на нее полагаться, значит, нужно искать какие-то другие способы. Европа, Евросоюз, как вот некая вот эта рыхлая, не очень понятная и достаточно уникальная экономико-политическое образование, это надстройка над НАТО.
3: Понятно.
4: Это надстройка над НАТО. Ее производная исчезает НАТО, распадается Евросоюз. И в этих осколках, соответственно, три ведущие европейские страны пытаются утвердиться как некая новая глобальная сила в постамериканском мире, вот этот треугольник. Пытаются они это сделать. Это совершенно естественное для них желание, абсолютно понятное, потому что иначе, если не съедят они, съедят их. Закон джунглей. Ну вот.
3: Они объединяются для этого.
4: Да, они ситуативно объединяются, и они пытаются этого достичь посредством победы над Россией на Украине. Это для них сейчас натурально экзистенциальный вопрос их будущего положения в мире, потому что одно дело, они сейчас нагнут Россию, и на них будут смотреть так. Да, как и под это дело они еще и все остальные бывшие страны Европы, ну, как бы Евросоюза под себя подберут, без всех этих глупостей в виде консенсусов, без всего, да, то есть ты там маленькая Дания, будешь слушаться, все. Ты там, я не знаю, какая-нибудь Словакия. Сейчас для этого приходится изобретать какие-то очень сложные методы. И вот вся вот эта вот демократия, она очень сильно мешает жить.
3: Что тогда... Ну вот я сегодня обратила внимание на заявление Мерца. Оно же фантастическое. Uh-huh. Как в том анекдоте. Папа водку подражал, ты будешь меньше пить. Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Правда, зачем вам эти хорошие детские пособия, если есть угроза нашей свободе? Но это прям Геббельс, такой Геббельс чистой воды. И вопрос, если им демократия — это помеха, они приучают население к тому, что вот есть какой-то враг, и поэтому пусть ваши дети меньше едят, выкупят?
4: Ух, ну, посмотрим.
3: Или как это, руки помнят?
4: Если они Россию нагнут сейчас руками Украины, то выкупят.
3: А что, признаки? Какие для них признаки?
4: Хорошо. Они для... В смысле признаки?
3: Для них признаки что Россия, например,
4: что им дает на это надежду?
3: Да. Дает ли? Или просто цветовая убежденность?
4: Тут им очень нужно в это верить.
3: Вот. Вот.
4: Да.
3: Все-таки.
4: Потому что других способов у них нет. Они как бы сами, ну, естественным образом попали в эту колею. Им загрузили американцы на вот эту весьма тяжелую войну.
3: А так как они склонны к тому, чтобы создавать секты и культы
4: да,
3: какие-то, вера, да?
4: Да. Плюс неофитский задор.
3: Вот.
4: Да, то есть вот эта волна, которая была весной и в начале лета, она прям один в один 23-й год. Прям можно было что-то какие-то мелкие факты поменять, вот эти тексты выдавать за 23-й год, когда все были, абсолютно все были уверены, что сейчас, значит, русские варвары увидят Абрамс и побегут. Вот.
3: Кстати, да, тоже-то там же с помпой эти танки-то.
4: Ну, короче, присылали. Что ни у кого не было никаких сомнений, кроме там генерала Милли, он ни в каком не в списке, не знаю.
3: Нет, Милли не в списке, нет.
4: Неважно.
3: Нам вот. Скажут, если
4: который,
3: он в списке.
4: Который еще за несколько месяцев до начала этого бесславного контрнаступа понял, что к чему. А это я его вспоминаю и буду вспоминать, это переломный момент в этом конфликте, провальный контрнаступ, потому что
3: да.
4: После него американцы стали выходить из конфликта, стали фиксировать убытки. А вот в этом году в том же положении оказалась Европа, только у них не было иллюзий, что получится фронт прорвать, у них была иллюзия, что если, значит, сжечь пару складов ВБ,
3: то все посыпется.
4: Да, то мы пойдем все тут Путина свергать. Нет, не пойдем, это только всех разозлило.
3: А отношение самих европейцев к России как-то меняется? То есть речь идет о временной политике сдерживания, или это, вот как вы сказали, формируется образ России как долгосрочного, самое главное, системного противника Европы? И особенно с учетом того, если бы американцы оттуда не ушли, еще можно было бы понять, что да, вот этот новый культ, который они сформировали, культ русофобии, то, в принципе, он мог дальше развиваться, потому что есть подпитка со стороны американцев.
4: Ну да.
3: А сейчас, получается,
4: своя
3: культ есть,
4: нужна.
3: Соответственно, а чем этот культ будет подпитываться-то?
4: Вот этими заявлениями, что, значит, страшная угроза с Востока и так далее. Поэтому, кстати, они, если вы посмотрите, как они себя ведут именно, ну, политически, они на самом деле не делают резких движений. Они предлагают их делать Украине, ее не жалко. Или пытаются на резкие движения развести нас. Если мы куда-то по какой-нибудь цели сейчас ударим...
3: Тяо.
4: Да нет, просто, на самом деле, сжечь там какой-нибудь завод по производству дрона, я не знаю, в Дании, в Польше.
3: То?
4: Его сжечь проблемы нету. Да, у них там нет никакой ПВО, то они это... Вот, смотрите, они под это дело
3: понятно,
4: будут...
3: Понятно, но
4: да.
3: Получается, это требус-то они создали, и, по сути, если мы, например, не бьем по какому-то заводу в Дании, они говорят, русские слабые, можно наращивать.
4: Да, конечно.
3: А
4: конечно.
3: Если мы бьем по заводу в Дании, посмотрите, русские какие, значит, на Европу нападают.
4: Меня на слабо перестало на меня лично действовать лет в 15. Поздно, обычно раньше у всех заканчивается. Вот. А тут, значит, тоже мне какая-то вот эта попытка взять на слабо, она, конечно, ну, имеет место быть.
3: Но вот. Где их уязвимость? Я вот постоянно всем спикерам я задаю один и тот же вопрос. Где
4: мы с
3: уязвимость?
4: Этого начали. Уязвимость их позиции, уязвимость их в целом, это ВСУ и фронт, который они держат.
3: То есть, если ВСУ, фронт падает, соответственно, они что? Как это говорить? Давайте страницу перевернем.
4: Я думаю, что они... Ой, это очень сложный вопрос, и у меня нет на него ответа. Я уверен, что как только станет развал фронта для них станет очевиден, они побегут договариваться. Но договориться не получится. Например, да заберите вы этот Донбасс и Харьков, нафиг он нам нужен.
3: Ну и допустим, это что означает, что мы с ними на 50 лет как минимум подписываем какой-то документ или договариваемся о новом мироустройстве, было в Ялте?
4: А вот этого, к сожалению, не получится.
3: Да они, даже если они что-то подпишут, это будут исчезающие чернила. Трамп в Иране сейчас все показывает. Можно делать вид, что ты договариваешься, а потом в качестве рукопожатия ракету присылать.
4: Любой договор — это следствие баланса сил, а не попытка его создать.
3: А баланса нет.
4: А баланса нету, потому что еще не навоевались.
3: То есть еще как бы до критической точки не дошло.
4: Да, но вот что будет после вот этой критической точки, а именно развала фронта, хороший вопрос. У меня ответа нет. То есть это им придется уже делать какие-то резкие движения. И что они... Пока что у меня все-таки... Я оптимист по жизни. Пока что у меня все-таки сохраняется...

0: И Брюссель поставил перед несистемной оппозицией задачу по организации акций на избирательных участках в нашей стране и за рубежом. Как заявили в пресс-бюро службы внешней разведки, государства Запада готовятся к выборной кампании в России, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации. В частности, спецслужбы Европы обсуждают планы кибератак, ПАСЕ и Европарламент планируют выпустить заявление о непризнании итогов голосования. Запад ориентирует Киев активизировать диверсии и теракты против объектов в России. В СВР добавили, что наша страна даст отпор как агрессорам извне, так и их попыткам расшатать страну изнутри. Кая Каллас заявила о перехвате в Средиземном море танкера с российской нефтью. По словам главы дипслужбы ЕС, судно шло под флагом Камеруна. В соцсети X она написала, что операцию провели накануне. Задержан нефтяной танкер MV Sun. Каллас добавила, что это шестое судно так называемого «теневого флота», которое с начала года останавливали для проверки страны ЕС. Цены на сельхозпродукцию показали рекордный рост 2012 года. Увеличение стоимости в августе составило более 13% до $434. Это следует из индекса Bloomberg, который отслеживает 10 основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Отмечается, что одним из главных факторов стала пшеница, цены на которую достигли трехлетнего максимума из-за атак на порты в Черном море. Кроме того, примерно на 20% подорожали сахар и какао из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных климатическим феноменом Эль-Ниньо. Украинцы обвинили власти в хранении боеприпасов рядом с домами. В частности, с таким заявлением выступили жители населенного пункта Милое в окрестностях Киева. Так они отреагировали на удар российской армии по крупному складу боеприпасов вечером 28 августа. На месте вспыхнул пожар с последующей детонацией. В Минобороны России сообщали, что были уничтожены хранившиеся там составные части дронов большой дальности. Впоследствии киевские власти признали, что под удар попал военный склад, располагавшийся среди жилых домов, пишет «Гардиан». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «мили».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне «мили».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача».

0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 16.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и следующую порцию новостей я вам готова выдать и обсудить ее вместе с вами. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
1: На движение.
2: Давайте посмотрим, как по-прежнему трехбальные пробки. В Москве движение в городе хорошее, рабочее, на внутренней стороне МКАДа. В районе съезда к Видному здесь возникла пробка от развилки примерно. Внешняя сторона на востоке между Северо-Восточной Хордой и Носовихинским шоссе. Тут ДТП случилось, поэтому есть небольшое затруднение. И на внутренней стороне пробка примерно где-то с 2-3 Лосиного острова и тянется до Щелковского шоссе. В север трешки здесь простаивает, Садовая едет хорошо, но вот магистрали, которая примыкает к Садовому кольцу, особенно в районе Курского вокзала и трех вокзалов, вот здесь придется постоять.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
2: В Минобороны Румынии не считают, что Россия якобы намерена атаковать страну НАТО. Овербукинг на авиарейсах России не поддержали в Российском Союзе туриндустрии. Тут идет оживленная дискуссия, стоит ли все-таки легализовывать как-то овербукинг и что с этим делать. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, и власти Москвы поднимут зарплаты педагогам на 22-24%.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: В Минобороны Румынии не считают, что Россия якобы намерена атаковать страну НАТО. Помимо этого, временно исполняющий обязанности министра обороны подчеркнул, что анализы других стран Альянса также не подтверждают эти опасения. При этом Бельгия уже не скрывает, что активно готовится к возможному противостоянию с Россией, увеличивая численность своих вооруженных сил и повышая расходы на вооружение. Об этом сказал посол России в Брюсселе Денис Гончар. Говорит, что увеличивается численность вооруженных сил Бельгии, которая к концу 2034 года фактически планируется удвоить. Задачу никто не скрывает. Идет активная подготовка к возможному противостоянию с нашей страной. Но вопрос, правда, численности вооруженных сил Бельгии, то есть сколько было и сколько станет. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности «Меморан». Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Заявление Минобороны Румынии. Насколько оно соответствует оценкам других стран НАТО и есть ли действительно единая позиция внутри Альянса?
3: Я думаю, действительно, это лишь свидетельство того, что с единой позицией становится все сложнее в странах НАТО. Вот, поэтому постоянно пытаются нагнетать, постоянно пытаются найти что-то другое. Но те страны, которые чувствуют, скажем так, дуновение ветров войны лучше, чем другие, они стараются проявлять какую-то сдержанность.
2: Если Россия не рассматривается как готовящаяся к прямому нападению на НАТО, почему при этом Альянс продолжает усиливать восточный фланг, проводит масштабные военные учения, а отдельные страны Европейского Союза продолжают накачивать друг друга тем, что вот в 30-е годы точно будет большая война, Россия большая угроза и так далее?
3: Я думаю, это связано, в первую очередь, с тем, что если такой накачки не будет, то сразу появятся вопросы о том, зачем вообще настолько радикально переформатировать всю структуру расходов в этих странах, резать социалку и тому подобное. Вот. То есть, если не будет огромного страшного пугала в виде России, то это вызовет огромные вопросы к текущему руководству НАТО, Евросоюза и отдельных стран.
2: То есть, пока речь идет о том, что НАТО стало вещью в себе, потому что есть задача торговать рисками для того, чтобы, не приходить к сокращению штатов за неимением работы.
3: Конечно, и это, и в целом просто были уже приняты решения о развертывании новых производств, о повышении численности вооруженных сил и тому подобное. И если вдруг внезапно перестать говорить о том, что о неминуемой угрозе, то тут же начнутся вопросы. Тем более сейчас мы знаем, что идет выбор, избирательный процесс в ряде стран ключевых натовских. Вот. И поэтому это может действительно привести к... Если вдруг российской угрозы не будет, это может привести к серьезным переменам.
2: Какие конкретно признаки должны появиться, чтобы военные аналитики, например, изменили оценку с угрозы нет, на там Россия готовится к нападению, кроме тех слов, которые они, соответственно, тех тезисов, которые они сами продуцируют, что если есть конфликт на Украине, значит, после Украины наступит очередь остальных?
3: Честно говоря, очень сложно тут какие-то яркие яркие признаки выявить. Вот. Ну, наверное, это должно будет сопровождаться наращиванием группировок российских войск, не задействованных в специальной военной операции. То есть, как минимум, вот это должно происходить, что мы, в принципе, особо не наблюдаем сейчас.
2: Ну, а не получается, что, по сути, вся история выглядит как перевертыш, потому что Европейский Союз, мы с вами много раз об этом говорили, американцы, с одной стороны, уходят из Европы, а у европейцев кризис целеполагания, у НАТО тоже кризис целеполагания возникает. И что делать? Надо придумать угрозу и под это дело конструировать свои планы. Потому что сколько бы Россия ни говорила, что не собирается там атаковать Европу и, наоборот, призывают как бы к миру и новой архитектуре безопасности, если с той стороны есть генеральная линия, которая способна скрепить вот этот разваливающийся, не знаю, НАТО и Европейский Союз, поэтому никакие наши аргументы и никакие наши действия не способны убедить их в обратном.
3: Действительно, есть эта проблема, есть также проблема самосбывающихся пророчеств, и более того, ситуация в какой-то мере несколько напоминает то, что происходило лет 10, 15, 20 назад, когда НАТО пыталось нас убедить, что они совершенно безвредная организация, вот пускай они занимались разными нехорошими делами в отдельных странах, а у нас все-таки возобладал нарратив о том, что все-таки угроза от них присутствует. К счастью, до сих пор прямого столкновения между нами и НАТО нет, и, надеюсь, так и не будет, но, в общем, мы имеем место с классической дилеммой безопасности. Одна страна укрепляет свою безопасность, другая считает, что это укрепляется угроза для нее. Вот. Выйти из этого и клинча очень сложно, и это потребует недюжины политических и дипломатических усилий.
2: Но где проходит граница между военной подготовкой к потенциальной угрозе, например, создание атмосферы постоянного ожидания войны?
3: Тут границу действительно очень сложно провести, тем более, что сейчас же очень много говорят про разные гибридные угрозы, серую зону и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, по большому счету, 99% действий стран НАТО и Евросоюза после 2022 года, да и после 2014 года, они не направлены против кого-то конкретного в России, кого они считают своими врагами, или конкретно против вооруженных сил, они направлены против всей нашей страны. Вот поэтому, конечно, атмосфера очень неблагоприятная.
2: Оценки угрозы зависят от политической позиции конкретной страны или как-то иначе? Потому что одни европейские государства говорят о возможном конфликте с Россией в ближайшие годы, а другие считают такой сценарий маловероятным.
3: Ну, я думаю, всегда такие разночтения были, есть и будут, и на них оказывает влияние как внутриполитическая ситуация, так и, опять же, география и более четкое понимание последствий этого конфликта. Одно дело продавать угрозу, которая вряд ли приведет к тому, что загорятся пригороды твоей столицы, а другое дело, когда ты вот это все видишь невооруженным взглядом.
2: Но может ли заявление Румынии, например, быть сигналом того, что внутри альянса нет консенсуса относительно масштабов российской угрозы?
3: Я думаю, это действительно так и есть, тем более, что мы слышали от самых разных европейских руководителей, и в особенности от остальных европейских руководителей, как раз оценки, противоречащие так называемой линии партии.
2: Но риторика о возможном российском нападении становится инструментом сдерживания, может быть, то есть, ну, как бы в их, опять же, глазах, да, то есть, получается, там сферический такой конь в вакууме. Мы предупреждением Москвы, мы готовы к любому сценарию, и потом они, соответственно, сами доказательную базу потом подобьют, почему их риторика, ну, как будто бы в кавычках сдержала Москву.
3: Да, да, конечно, да? Так оно всегда, и это часто так происходит, но и в целом это такая особенность сдерживающих интервенций, скажем так, словесных и иных, что если чего-то не произошло, очень сложно доказать, что это произошло бы, если бы вы что-то не сделали.
2: Интересно, что заявление, ну ладно, Министерство обороны, то есть это не просто политика, это все-таки Министерство обороны. Получается, что там, например, военные, может быть, сюда можно разведку включить и так далее, действительно не видят подготовки России к нападению на НАТО? И получается, что Европа как бы сама говорит об этом очень громко, А военные говорят, что признаков такого нету, но их аргументация тонет в этом потоке информации. И не получается ли так, что кризис европейской, например, современной политики и плюс еще НАТО заключается в том, что военных не слышат, а, как известно, они там последние, кто хочет воевать. Вот. А, соответственно, политики раскручивают вот эту историю, и плюс сюда включается ВПК, которому нужно денег зарабатывать. Ну и, в общем, и ни к чему не приходит, общий невроз возникает.
3: Да, это примерно так, так динамика это выглядит. Ну и, к слову, это характерно не только для современной Европы. Такое не раз и не два в истории происходило с самыми разными странами.
2: По фактуре, наш слушатель спрашивает, НАТО всегда было разделено. Балтийские страны, значит, сидят в панических атаках. Португалия с Испанией, Словенией и Италией, например, не очень понимают, за что скидывают деньги в бюджет НАТО. Есть США, Турция, Британия, которые вообще в своем каком-то режиме живут. И, в общем, все при своих. Но как будто бы история с Россией сейчас — это попытка собрать или пересобрать НАТО. Кто там главный идеолог?
3: Ну, я бы не сказал, не смог бы определить главного идеолога, но да, конечно, то есть Россия используется, понятно, тут Россия и дала повод использовать себя в какой-то мере, но как вот, да, главное обоснование, зачем вообще нужно НАТО. Потому что, по большому счету, после того, как не стало организации Варшавского договора, было очень сложно объяснить, зачем нужно НАТО, и они постоянно искали себе новый смысл существования.
2: Так. Ну, и дальше,
3: и на это были очень разные взгляды, да.
2: А с вашей точки зрения, в дальнейшем мы услышим как бы развитие вот этой вот темы, когда румыны на уровне Министерства обороны говорят, что, в общем, Россия не намерена НАТО атаковать. Ну, то есть, условно, это заявление тонет вот в этой волне, что Россия представляет угрозу, или же все-таки нет?
3: Я думаю, нет. Более того, тут еще... То есть это не разовый случай, и, насколько я понимаю, это уже не первый такой случай, когда те или иные, да, тех или иных европейских странах высокопоставленное руководство говорит о том, что не видят они этой угрозы. Вот. Я думаю, здесь, конечно, фактор США еще огромный, потому что США пытается убедить европейцев, что, в общем, нет никакой страшной российской угрозы, с которой они не справятся без США, и тем самым обосновать сокращение своего военного присутствия в Европе, которое вообще никак с Россией не связано, а требуется это сокращение по совсем другим причинам. Вот. И здесь, я думаю, как раз у нынешней американской администрации могут найтись союзники как раз в этих самых европейских странах, которым в обмен на это захотят получить какие-то плюшки от взаимодействия с Вашингтоном, поддерживая американскую риторику о отсутствии экзистенциальной угрозы со стороны России.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Овербукинг на авиарейсах в России не поддержали в Российском Союзе туриндустрии. Для этого в стране необходимо создать полноценный механизм, который учитывает последствия для всей туристической цепочки, заявил президент РСТ Илья Уманский. Отмечается, что в организованном туризме, в отличие от самостоятельных поездок, авиабилет лишь один из элементов туристического продукта. Если путешественник не вылетает своим рейсом, под угрозой оказываются другие оплаченные услуги. При этом убытки несет туроператор. Ну а другие услуги, понятно, это проживание, это трансфер до гостиницы и так далее. Федор Борисов, главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Андреевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, зачем вообще легализовывать Uberbooking в России? Какую проблему это должно решить для авиакомпаний и пассажиров? С учетом открывшейся дискуссии, правда, здесь вот, в общем, вопрос довольно болезненный.
5: Ну, смотрите, первое, что я хотел бы сказать, это что фраза «легализация овербукинга» не совсем верна.
2: Пожалуйста, поправьте.
5: Что овербукинг – это коммерческая практика, которая существует очень много лет. Легализовывать надо что-то, что не разрешено. В данном случае никаких запретов на овербукинг не установлено. Вопрос идет, в принципе, о другом подходе. И эта практика существует по всему миру. Она направлена на то, чтобы повысить эффективность авиакомпаний и в первую очередь иметь возможность снижать стоимость билетов в конкурентной борьбе. Но то, что происходит сейчас, это мероприятие, действие направлено на то, чтобы защитить пассажиров в условиях овербукинга. Потому что вот эта часть законодательство сегодня она остается там, белой, незаполненной, потому что сегодня пассажир может оставить свои права только через суд. Да, пассажир может получить, безусловно, компенсацию за билет, по которому он не улетел. Ему могут предложить перелет другим рейсом без доплаты, но это не компенсация, собственно, за само событие. Поэтому требуется совершенно четко прописать и права пассажиров в ситуации с овербукингом, и обязательства авиакомпании, которые авиакомпания несет перед пассажиром, если возникла такая ситуация, что человек не смог улететь на своем рейсе. Почему? При этом сами эти ситуации, они возникают на самом деле не так часто. Я понимаю, что это всегда на слуху, это очень такая история, которая всегда привлекает внимание, негативный окрас, безусловно, но сами такие события, они происходят нечасто. Компании стараются, конечно, к этому приводить.
2: Тогда вопрос в другом. Овербукинг означает продажу до большего количества билетов, чем есть место в самолете. Не получается ли, что авиакомпания имеет дополнительный доход, а риск невыполнения обязательств перекладывается на пассажира? То есть, условно, если овербукинг давно существует, и, в принципе, это коммерческая практика, почему до сих пор протоколы не выработаны, как действовать?
5: Ну, они по миру выработаны, еще раз. Мы сегодня над этим работают в России. И очень нужный закон, достаточно давно говорим о том, что он необходим. Что же касается злоупотреблений, то сама по себе практика овербукинга, она совершенно понятна. То есть у авиакомпании есть статистика, что на каждый рейс на определенном направлении собираются эти статистические данные, не является определенное количество пассажиров. Ну, может быть, там где-то 5% там, пассажиров не прийти, где-то даже больше. То есть это люди, которые перенесли поездку, отказались от поездки в последний момент, просто опоздали на рейс. И самолет в таком случае улетает недозаполненный. Вы везете пустые места. А в условиях дефицита емкости, который сегодня есть в России, это еще как бы вторая проблема, да, что у нас сейчас нету новых самолетов, которые ждут авиакомпании. А емкости, по сути, улетают пустые. Соответственно, компании стараются продать максимальное количество билетов, чтобы заполнить эти емкости. И, как правило, все эти расчеты, они оправдываются. Если расчеты чуть-чуть не оправдываются, авиакомпания решает это просто. Пассажиры пересаживают бизнес-класс, и здесь для пассажира даже уже есть определенная выгода. Да? То есть вы можете по билету тарифа эконом лететь бизнес-класс. Иногда возникает ситуация, когда так сошлись звезды, что пришло, никто не опоздал, никто не отменил поездки, никто не перенес, и действительно получается, что мест нет. Повторюсь, это происходит редко, и для компании, в принципе, даже сама пересадка в бизнес-класс, это тоже определенные издержки, компании считаются, стараются считать точно перебронирование. Но иногда возникает коллизия. И очень редко возникает коллизия, когда человек, в принципе, не может улететь. Вот эту ситуацию необходимо отрегулировать таким образом, чтобы пассажир не через суд мог получить компенсацию, потому что сюда доходят очень немногие, а чтобы пассажир мог в рабочем порядке, в соответствии с установленными правилами, в кратчайшее время получить от авиакомпании весь набор услуг там, по своему там, пребыванию в месте, где он оказался из-за того, что он не может полететь, компенсацией, возможен механизм добровольного отказа от перелета, да, то есть это в Европе, например, работает, и очень часто там молодые люди, студенты, да, вы вылетаете, вам говорят, скажите, вот нас перебронировали, вы не могли бы отказаться сейчас от полета, полететь там, допустим, следующим рейсом через 4 часа. Вот вам компенсация. Компенсация вполне разумная. Но человек может подумать, ну и хорошо, прекрасно, значит, у меня есть возможность вылететь чуть позже, но при этом еще на этом заработать. Поэтому вот такие механизмы, которые в мире внедрены, конечно, если они будут внедряться в России, это будет механизм защиты пассажиров от возможных неприятных коллизий.
2: В чем сложность приведения вообще вот этого протокола в соответствии с той практикой, которая есть за границей? Это невозможность договориться вот, там, между ведомствами и авиакомпаниями? Это еще что-то?
5: Да нет, я, честно говоря, не вижу здесь больших сложностей. Я рад, что такая воля у Минтранса есть. Я считаю, что эту инициативу надо всячески поддержать. И, в общем, нам надо здесь как бы наверстать то упущенное время, и этот механизм сделать цивилизованным, повторюсь, в первую очередь защитить права пассажиров, потому что речь идет не о легализации какой-то практики, которая давным-давно существует, и которая выгодна всем, потому что она делает билет дешевле на несколько процентов. На каждый рейс есть возможность понизить цены. Но речь идет о том, что нам в этой практике нужно защитить права пассажиров.
2: Не возникает ли пока что здесь конфликта интересов между авиакомпанией, например, туроператором, РСТ особенную свою позицию выразила, и, например, пассажирами? То есть кто должен выступать главным регулятором таких отношений, если до суда не все доходят, как вы говорите?
5: Ну, во-первых, в данном случае главным регулятором будет тот нормативный акт, который главный регулирующий инструмент будет нормативный акт, который будет принят. Он, соответственно, пропишет ответственность компании. Угу. Вопрос взаимодействия туристических агентств с компаниями, он тоже существует, его надо увязывать, его точно так же надо в нормах отразить. Это вопрос взаимодействия регулятора с туристическим сообществом, с авиакомпаниями, с экспертами. Но здесь нет неразрешимых проблем. Это вопрос для диалога. Кто-то, возможно, окажется, как в любом компромиссе, там, в чем-то недоволен. Но компромисс здесь возможен. Мировая практика показывает, что он, в общем, достаточно спокойно достигается.
2: А вопрос еще возникает. Вот наш слушатель говорит, почему на ЖД-транспорте нет овербукинга? Там тоже пассажиры могут не прийти, опоздать. А откуда тогда потери для авиакомпании, если место оплачено? Какая разница, пустое оно или кто-то там сидит?
5: Знаете, я вам не скажу, я все-таки специалист по авиации, да. Я вам не скажу, есть ли в мире практика перебронирования железнодорожного, но думаю, что там статистика несколько другая, да. А где-то, возможно, и такая практика существует. Но в железной дороге вы, как правило, покупаете место, да, гарантированное место. Впрочем, повторюсь, здесь вопрос для отдельного изучения. В авиации такая практика существует не 10, не 15 лет, а ей больше полувека по миру. Угу. И в России она, в общем, распространена уже четверть века.
2: Основной вопрос, насколько я понимаю, это все-таки, хоть статистика овербукинг говорит о том, что это недовольно нечастое явление, но каждый случай, понятно, это потраченные нервы, планы и так далее. Почему пассажир все-таки должен и должен ли нести риск того, что авиакомпания продала больше билетов, чем у нее есть? Потому что если овербукинг – коммерческое решение перевозчика, нелогичнее ли возложить на него и всю финансовую ответственность за последствия?
5: Не очень понял. Мы как раз и говорим о том, что должен быть документ, чтобы у авиакомпании не возникало соблазна все свалить на пассажира. Угу. Потому что сегодня в России в отсутствии вот той нормы, в отсутствии того законодательства, которое сейчас разрабатывается, как раз такие риски существуют. Да? То есть если возникает недобросовестный какой-то перевозчик, который начинает такую практику осуществлять, то пассажир остается незащищен. Ну, перевозчик говорит, ну, идите в суд. Ну, хорошо, я вам вернул деньги за билет. Не вопрос, это я обязан вернуть. А если вы понесли какие-то издержки в связи с этим, ущерб какой-то, там, у вас полетело, там, следующие там какие-то расходы, связанные с гостиницами, еще с чем-то, ну, это ваша проблема. Вот суд, пожалуйста. Вы в суде выиграете даже, скорее всего. В суде, как правило, по овербукингу пассажиры достаточно легко выигрывают. Но до суда доходят очень немногие, потому что это достаточно сложное, хлопотное, затратное по времени и средствам практики.
2: Федор Андреевич, вас благодарю. Федор Борисов, главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Минтранс, его заявление. Минтранс в сентябре планирует начать с авиакомпаниями и сообществами по защите прав потребителей обсуждение возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. И в интервью ТАССу глава Минтранса ранее заявлял, что министерство считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из овербукинга. Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, в том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсаций. Елена говорит, если рейсы вылетают через каждые 2 часа, можно отправить следующим рейсом. Ну, так и делают, на самом деле. А у нас самолеты могут отправляться раз в день или раз в неделю. Нам ли равняться в этом смысле на весь мир? Здесь действительно от рейса к рейсу. Одно дело, если овербукинг на рейсе в Питер, которые летают как маршрутки, это один разговор. А если действительно рейсы там 2 раза в неделю, прямые, например, куда-то, да даже если и там 2 рейса в день, например, да, а следующая уже стыковка, это большой-большой вопрос. Но видите, может быть, в сентябре действительно Министерство транспорта сформулирует законодательную, соответственно, инициативу, и мы увидим, как ведомство видит решение этой проблемы. Новости продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили о дружеской атмосфере встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры президента России и председателя КНР были конструктивными. Лидеры доверяют друг другу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину он сказал, что такое доверие позволяет затрагивать самые сложные вопросы. Песков добавил, что международная повестка не была главной на встрече Путина и Си Цзиньпина. Они рефреном затронули украинский вопрос. По словам представителя Кремля, главы государств в основном обсуждали двусторонние вопросы. Си Цзиньпин назвал неизменным стремление народов России и КНР к миру и развитию. Отношения двух стран будут только укрепляться, считает председатель Китайской Народной Республики. Об этом он сказал Владимиру Путину на полях саммита ШОС в Киргизии. Си Цзиньпин добавил, что эта организация играет стабилизирующую роль на фоне стремительных перемен в мире и нарастания неопределенности. Киргизия в этом году принимает саммит ШОС в роли председателя. Мероприятие посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. В Белгородской области 3 человека пострадали в результате удара ВСУ. В Шебекине беспилотником атаковали коммерческий объект. 3 мужчин с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Об этом сообщает оперштаб региона. Кроме того, в результате прилета боеприпаса в 2 частных домах и хозпостройках пробита крыша. Повреждены 3 автомобиля и газовая труба. На МКАДе столкнулись 2 большегрузных автомобиля. Авария произошла на 107-м километре трассы после развязки с Щелковским шоссе. Как сообщает столичный Дептранс, движение на внутренней стороне дороги в сторону шоссе энтузиастов затруднено. Водители призывают выбирать маршруты объезда. Телеграм-канал ведомства также опубликовал видео ДТП с уличных камер. На нем видно, как въехавшую в фуру врезался другой большегрузный автомобиль. Информации о пострадавших нет. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты +20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до +26, атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
7: Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов.
9: Провиант.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Россия.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: А вы говорите «милит».
14: Я его что?
13: Тоже мне «милит».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
12: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 16:36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Задача — наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. Глава Кабмина напомнил, что такую задачу ставил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что правительству необходимо сделать все для ее реализации, для ее выполнения. Сегодня, кстати, была новость от АвтоВАЗа. Сейчас я ее даже повторю. Эту новость найду, что выпустили новую машину. Так, вот, да. АвтоВАЗ начал продажу обновленной «Лады Нива Легенда» по цене 1 200 000 рублей. Базовая версия «Классика» составляет 1 200 000, «Драйв» 1 300 000, «Урбан» 1 350 000, «Черная серия» 1 370 000. Обновленная модель, двигатель 1,8 литра, мощность 90 лошадиных сил, крутящий момент которого увеличен на 24, значит, при этом при 1000 оборотах в минуту доступно 80% максимальной тяги. Расход топлива в смешанном режиме снижен с 9,9 до 9 литра на 100 километров. Компании уточнили, что в конструкции кузова впервые применены оцинкованные детали. Капот, крыша, элементы задней части. А еще что здесь из примечательного есть? То есть вопрос, что изменилось принципиально в обновленной стратегии, это понятно. И самое главное, вот эти вот вопросы поддержки со стороны государства. Государство всегда поддерживает автопром. Но вопрос, может ли, до какого уровня этот автопром может все-таки вырасти. И, значит, два дня назад Владимир Путин посещал Нижегородский автокластер, где производят автомобили «Волга». Производство ведется на мощностях, где ранее выпускались «Фольксваген» и «Шкода». Тоже примечательно было, предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, системой многоступенчатого контроля качества. Первые автомобили были выпущены в декабре 2025 года. Серийное производство стартовало в апреле текущего года. Производитель производства легковых автомобилей ПЛА. Так называется. И, значит, модельный ряд «Волга», флагманский кроссовер К50, бизнес-седан C50, компактный кроссовер К40, созданный на современной высокотехнологичной платформе класса «Б». Ну и, соответственно, здесь, конечно, вопрос, что такое российский автомобиль? Это автомобиль, собранный, например, из китайских деталей, но собранный в России, поэтому он российский. Это автомобиль, что действительно задача государства — довести все до того уровня, чтобы здесь производилось максимальное максимальное количество деталей, необходимых для сборки автомобиля, или что? Вопрос. Вера в российский автопром. Давайте, ни много ни мало. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас будет с нами еще на связи Игорь Маржарет, автоэксперт. Игорь Александрович, здравствуйте. Алло.
14: Здравствуйте. Да, я готов.
2: Скажите, пожалуйста, что принципиально изменилось в обновленной стратегии развития автопрома до 35 года по сравнению с предыдущими планами?
14: Ой, вы знаете, на моей памяти это уже четвертая, кажется, стратегия развития автопрома. К сожалению, ни одна из них не была выполнена. И нынешняя стратегия, так же, как и предыдущая, честно говоря, скорее исходит из пожеланий, как бы хорошо, если бы все было хорошо.
2: Так.
14: Вот. К сожалению, насколько я понял, прочитав ее по диагонали, нынешние реалии достаточно слабо учитываются, просто намечается некий такой план действий, если бы все было хорошо, еще раз повторю. Ну, например, предполагается, что к 35-му году у нас будут в стране производиться 2 миллиона 800 тысяч, продаваться 2 миллиона 800 тысяч автомобилей. Это, конечно, замечательно, особенно если учитывать, что ни один прогноз такой цифры не дает. У нас прошлый и нынешний год однозначно 1 300 000, а может быть даже меньше этот год будет. Так. И дальше по перспективе такие же. Зачем нам производить кому мы будем продавать 3 миллиона автомобилей, я, честно говоря, не очень понимаю.
2: Сами себе?
14: Понимаете, у нас сами себе, наверное, люди готовы были купить автомобили, но они стали настолько дороги, что от покупки отказываются большинство людей. Средняя цена нового автомобиля, чтобы вы понимали, средняя цена нового автомобиля 3 миллиона 300 тысяч, и не всякий человек может себе позволить такую покупку.
2: А правительство говорит, что российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан, но что сегодня мешает сделать отечественные машины действительно доступными? И самое главное, что такое отечественная машина?
14: Ну, что такое отечественная машина, говорит наш налоговый кодекс, это автомобили, произведенные в Российской Федерации, на предприятиях, которые платят налоги в бюджет Российской Федерации.
2: Этого достаточно.
14: То есть автомобили, это не только автомобили «Лада», а автомобили «Халэл», которые производятся на заводе под Тулой, это автомобили «Тенет», которые производятся в Калуге и так далее. То есть вот этот весь широкий спектр, кстати, вот в этом документе, о котором мы с вами говорим, написано, что 80% всех автомобилей должны производиться в России. То есть поберем цифру 2 миллиона 800 тысяч, и из них вычитаем там 500 тысяч, получается 2 миллиона 300 тысяч мы произведем. Для кого? Если рынок столь мал и ничтожен. К сожалению, и второй момент, в нынешних политических условиях возможность продавать автомобили на экспорт, как было несколько лет назад, когда мы активно торговали со многими странами, этой возможности сейчас нет, и, к сожалению, в ближайшее время я ее не вижу.
2: Зачем нам нужен автопром вообще?
14: Автопром нам очень нужен.
2: Вот
14: автопром – это отрасль такая, системообразующая. Так. Понимаете, это же не только вот собрали в Тольятти автомобиль «Лада». Чтобы его собрать, работают сотни предприятий по всей стране. Ну и за рубежом тоже. Чтобы его потом реализовать, работают там дилерские центры. Чтобы отремонтировать, работают сервисные станции. Шинные заводы работают, производят шины. Вообще автопром – такая отрасль, где на каждого человека, который в ней работает, приходится примерно 10 рабочих мест в смежных отраслях. Ну, понимаете, вот это очень важная отрасль, и каждая страна мечтает иметь свой автопром. Где-то он есть исторически, где-то он появился позже, там, ну, условно говоря, сейчас в Центральной Азии очень мощный автопром Узбекистана. Они много лет работали на то, чтобы к ним пришли производители, создали какие-то совместные предприятия и так далее. Вот, так что автопром очень нужен.
2: Когда правительство говорит, что нужно поддержать все-таки российский автопром в условиях внешних санкций, вопрос, о какого рода поддержки идет речь?
14: Вы знаете, тут, опять же, со всех сторон надо посмотреть на эту проблему и понять. Во-первых, надо поддержать самих производителей, каким-то образом создав для них относительно комфортные условия работы. С другой стороны, надо поддержать рынок. То есть сказать, вот, Вася, ты хочешь купить автомобиль? Давай мы тебе для этого дадим какой-нибудь льготный кредит или рассрочку, или освободимся от части налогов. Ну, вариантов много, в мировой практике существует. Или там твой старый автомобиль возьмем, утилизируем, а тебе дадим чек, который позволит части стоимости нового автомобиля компенсировать и так далее. То есть тут поддержка она должна быть многосторонней, но в конечном итоге она окупается. Опять же, есть мировая практика и наша, которая говорит, на рубль, вложенный в автопром при нормальной работе экономики, 3 рубля налогов.
2: Угу.
14: Так что это не благотворительность, это не игра в одни ворота, когда а давайте вольем миллион в это дело и будем радоваться.
2: Но да вот нет, за последние 25 лет, если посмотреть даже историю развития автопрома, ну что только не пытались делать. Я не говорю про конвейеры, на которых выпускали там японские машины, например, или европейские, а даже история там с АвтоВАЗом. И менеджмент меняли, и технологии какие-то применяли, или еще что-то. Но если за 25 лет как бы не удалось, видимо, выйти на тот уровень, на который планировали, где гарантии, что к 35-му году при условиях санкций, дефицита, это, значит, денег и так далее, можно что-то из этого сделать толковое.
14: Так, стоп. Не обижайте, мой любимый АвтоВАЗ.
2: Нет, ни в коем случае. Просто привожу в пример. Нет, они молодцы, они держатся, понимаете? Они, несмотря
14: ни на что. Я на него не работаю, но могу сказать следующее. Завод в сложнейших условиях продолжает работать, выпускает новые модели и занимает четверть нашего рынка. Не потому, что кто-то кому-то руки выкручивает и говорит... покупает только эту машину. У нас, в общем, конкуренция достаточно велика, несмотря на уход многих компаний. Но четверть рынка АвтоВАЗ держит, потому что, а, он продает машины самые доступные, б, они нормального качества, уверяю вас. Я смотрю на всякие рейтинги регулярно. Mm-hmm. И при этом многие покупают по той причине, например, что я купил эту машину, но я понимаю, что я обслуживать ее могу где угодно. Запчасти у меня есть где угодно, что она у меня кушает 92-й бензин с удовольствием, ну и так далее.
2: Так.
14: 25% рынка – это АвтоВАЗ. И он свою долю никогда никому не отдавал, и это не потому, что я говорю, людям выкручивают руки.
2: Угу.
14: Вот, так что у нас есть база некая. Другое дело, что надо реально оценивать сегодняшнюю ситуацию, турбулентную очень, мягко говоря. Понимать, что мы живем в условиях жесточайших санкций, что продавать мы можем только внутри, вот, что вот у нас, говорит, локализация наша, все. Это категорически я с этим не согласен. Локализация должна быть, безусловно. Но это не идея фикс.
2: Но локализация чего? Ключевая, например, двигатель, да? Например, электроника.
14: Да, двигатель, да. Электроника. У нас двигатели производят. Какую-то электронику производят. Ну, какого-то, наверное, не имеет смысла, если у нас есть партнеры в других странах, которые опередили нас уже в этом смысле и производят какие-нибудь условные чипы с миллионными тиражами по 10 копеек штука. А если мы начнем заморачиваться и пытаться придумать такой же чип, мы потратим 100 миллионов, и он у нас будет стоить по миллиону за штуку.
2: Понятно.
14: Ну, надо понимать, что здесь реалии сегодняшние такие, что во многих отраслях, к сожалению, мы отстали.
2: Спасибо, Игорь Александрович, вас благодарю. А Игорь Маржаретта, автоэксперт, был с нами.
15: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
17: Поток. Успеем сказать главное.
2: Власти Москвы поднимут зарплаты педагогам на 22-24%. Доходы учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения вырастут в текущем году учебном. На индексацию город дополнительно выделил 56 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на августовском педсовете. Владимир Блинов сейчас будет с нами на связи. Директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член КОР Российской академии образования. Владимир Игоревич, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
2: Насколько повышение зарплат педагогам на 22-24%, то есть практически четверть, действительно изменит их материальное положение, если учитывать инфляцию и рост расходов? И самое главное, это вот не хитрая математика, когда тут что-то убрали, тут поменяли, и по сути все осталось как прежде, а действительно учителя увидят ощутимый рост своих доходов?
18: Вы знаете, это... действительно очень важная и своевременная мера. Я не думаю, что серьезно изменится социальное положение учителя, но сам факт такого внимания и все-таки ощутимая прибавка к заработной плате, я думаю, что скажется позитивно на настрое учителей. И это очень важно, поскольку угу. меняются программы, меняются условия. Школа на месте не стоит, все время происходят модернизационные процессы. Поэтому это да. как нельзя кстати. Но сразу хочется отметить, что нагрузки все-таки пока превышают возможные силы самих учителей. И, конечно, вот та базовая ставка в 18 часов, она по-прежнему оплачивается достаточно слабо, это 57, там, 60 тысяч рублей. Этого, конечно, явно недостаточно. А работать на 2-2,5 ставки, это
2: очень тяжело.
18: Ну, задача почти непосильная для абсолютного большинства.
2: Вопрос, Владимир Игоревич, насколько я понимаю, уже эта проблема возникла, а сейчас не получится ли, что она будет усугубляться? То есть, когда Москва находит средства для повышения зарплат учителей, педагогов, получается, что учителя, например, из сопредельных каких-то областей, естественно, пытаются прорваться в Москву. И это понятно. Но регионы, тем самым даже там ближайшие какие-то районы Московской области, оголяются, потому что учителя едут в Москву за лучшими доходами. Вопрос, не получается ли здесь перекоса, и с вашей точки зрения, каким образом системно может государство решить этот вопрос? То есть понятно, что учителя имеют право работать там, где считают нужным, и где зарплата больше, это очевидно совершенно, но другие регионы что говорят? Просто денег нет, поэтому деньги есть в Москве, но значит, это уже системный кризис?
18: Дело в том, что в федеративном государстве такого рода перекосы, конечно, существуют всегда, угу. поскольку оплата учителей – это вообще дело субъекта Российской Федерации. У нас есть регионы, где учителя получают гораздо больше, нежели чем в Москве, я имею в виду северные угу. территории. И, конечно, очень неравномерная, пестрая картина. Но вы правильно сказали, существует вот эта миграционная опасность, потому что очень условное разделение между Москвой и Московской областью, тем более прекрасное транспортное сообщение существует. Но сегодня в Москве такого острого дефицита учителей, конечно, нету. И Москва...
2: Нет, в Москве, понятно, нету. В других регионах,
18: да.
2: я имею в виду.
18: В других регионах есть. Я просто говорю про то, что в Москве хватает на сегодняшний день своих учителей московских. И, угу. в общем-то, я не думаю, что будет возможность прям всем приехать и найти здесь место работы, поэтому это тоже сдерживает миграционные потоки, поскольку это совсем не просто приехать и трудоустроиться в Москве. И это конкурсные отборы, и, ну, в общем, весьма-весьма серьезные процедуры. Угу. Но при этом, конечно, надо обратить внимание, с моей точки зрения, на оплату учителей в других регионах и в той же Московской области, потому что ситуацию, конечно, надо выравнивать, поскольку учителя – это люди государственные.
2: С вашей точки зрения, Владимир Игоревич, если история с тем, что учителя, зарплата учителей – это прерогатива региональных бюджетов, и, очевидно, с этим есть проблемы, потому что у регионов вечно нет недостаточно денег, вот в том числе и для этой статьи, не получается ли, что для государства, может быть, логичнее было бы переписать эту формулу и, например, делать это из федерального бюджета?
18: Вы знаете, такие вопросы обсуждаются, и, ну, на моей памяти уж там четверть века точно такие предложения появляются. Но здесь ведь наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями, и пытаться все перетянуть на федеральный кошт, это угу. тоже неправильно. Регионы развиваются неравномерно, и это совершенно естественный процесс. Здесь вопрос как раз связан с другим, с более-менее равномерным распределением, скажем так, полезных инвестиций в регионы, угу. надо налаживать работу в каждом регионе, тогда и учителя будут получать достойную оплату. А такой простой меры, как уравнять и попытаться, так сказать, вывести всех на единый уровень оплаты труда во всех регионах, это может и не сработать.
2: Другой момент тогда. Насколько все-таки справедливо, что доход педагога во многом зависит от доплат, премий, количества часов, а не только от базового оклада?
18: Здесь тоже очень вопрос серьезный. Фактически за последние 100 лет нагрузка учителя выросла в 3 раза при, ну, скажем так, очень незначительном системном росте его оплаты труда.
2: Так.
18: Вот, наверное, здесь имеется вообще хорошая тема для обсуждения, поскольку, с моей точки зрения, это, конечно, несколько несправедливо, но даже если отбросить этические вопросы, просто надо понять, как это влияет на качество преподавания. Потому что человек, у которого нагрузка 36 часов, ну вот с моей точки зрения, просто не может полноценно работать в школе.
2: Ну, значит, это вообще, Владимир Игоревич, нас подводит к теме такой, что вопрос качества образования и там, престижа, например, профессии не сводится к тому, что ну, мы дадим больше денег, и поэтому вы будете лучше работать или приедете в конкретный регион. Вопрос, наверное, какой-то более системный, что ли. Кто есть такой учитель? Что должна давать школа? Как учитель должен работать? А то, получается, это какой-то план выдается, но это же работа с живыми людьми. Более того, это работа на, соответственно, на будущее, потому что если сейчас посмотреть, все какую-то лямку тянут. Учителя работают, потому что там на очень многие выгоревшие, дети ходят из-под палки, потому что неинтересно, родители тратят деньги на репетиторов, чтобы хоть как-то приблизить уровень к реальности.
18: Да, вы правильно все сказали, вопрос действительно системный, вопрос, который серьезно решался и в других странах, и в нашей стране, у нас есть примеры удачного решения этой проблемы. Но я очень рад, что московским учителям выделили вот эти вот дополнительные средства. Это очень хорошо, с одной стороны, но это вовсе не решает проблему престижа, проблему качества преподавания. И это лишь немножечко удовлетворяет, скажем так, те потребности, которые есть у нашего учительства. Но действительно...
2: Алло. Алло. На самом интересном месте. Попробуем перезвонить все-таки, да, нашему гостю, потому что он не договорил. Так, 20 лет пытаются сделать достойную зарплату учителей. В Москве, стоит признать, это в целом получилось, пишет Виталий. В регионах учитель вынужден брать иные ставки. Элиты пытаются выехать за счет риторики про призвание. Да, Владимир Игоревич, на самом интересном месте оборвался ваш тезис. Пожалуйста, повторите его.
18: Мой тезис оборвался на том, что я очень приветствую вот те повышения, скажем так, заработных плат московских учителей. Но при этом хочу сказать, что это, конечно, не решит той проблемы качества преподавания, вообще качества школьной жизни. И, конечно, к этим вопросам придется вернуться и не только с финансовой стороны, но посмотреть на эти вопросы более системно в связи с тем, что, как я уже говорил, школа на месте не стоит, она постоянно развивается, и мы входим в такую серьезную постиндустриальную эпоху, где к этим вопросам придется вернуться не раз и не только с финансовой стороны.
2: Спасибо большое, Владимир Игоревич. Вас благодарю. Владимир Блинов, директор Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии, член КОР Российской академии образования. Так, Евгений говорит, регионы заброшены основательно. Ждал. Причем тут автобус, Евгений, подождите, мы про учителей, не про автобусы. Так, мы с вами прекрасно знаем, почему учителям не доплачивают. Я не знаю, почему учителям не доплачивают. Но говорят, денег нету. Вот это единственное, что не доплачивают. Самое так, где-то здесь было еще. Из дотационных регионов все уедут. Ну, все, во-первых, не уедут. 724-й, все не уедут, и более того, перед регионами тоже поставлена государственная задача как бы снижать риски оттока населения. И поэтому каждый ищет способы удержать это финансирование, это какие-то еще преференции, там, льготные ипотеки и так далее. Но вопрос остается, московским педагогам поднимают заработную плату, про нагрузку ничего, речи никакой нету. Вопрос здесь, конечно, как регионы дальше, какие регионы изыщут тоже средства для того, чтобы поддержать учителей. Новости и своя правда.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Кроме этого, премьер выразил уверенность, что визит Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре укрепит отношения России и Индии. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры. Также уничтожены места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. За минувший день в зоне СВО Киев потерял 1375 военнослужащих. Средства ПВО сбили 3 снаряда «Хаймарс» и 766 беспилотников. Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Постановление за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от уголовного или административного наказания по ряду статей. Июль этого года стал самым жарким в России за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура превзошла прежний рекорд 2010 года. На пресс-конференции директор гидрометцентра Юрий Симонов заявил, что аномально теплая погода была на севере Сибири, Южном Урале и на Алтае. Также она фиксировалась в Якутии, на Камчатке, в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом в июле дожди превысили норму в Поволжье и на Урале. Говоря о столичном регионе, синоптик сказал, что, цитата, «москвичам и жителям Московской области повезло, потому что летний сезон был достаточно мягким и относительно близок к норме», конец цитаты. По словам Симонова, если в Европе фиксировалась жара до плюс 40, то в Москве, цитата, «лето было около нормы и даже выше на 0,9 градуса». Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
3: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
2: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: России. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
2: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
3: В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
3: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорите, милит?
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне милит.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 17.06, у микрофона Евгения Волгина, программа «Своя правда». И мы будем говорить сегодня про Александра Сергеевича Пушкина, потому что вновь возникла какая-то дискуссия, а в правильном ли месте он стоит, при том, что уже выросло целое поколение людей, которые считают, что даже не задумывалось, наверное, о том, что у Пушкина было какое-то другое место, но нет. Большинство москвичей высказались против переноса памятника Пушкину. Инициатор голосования Никита Михалков призывал к возвращению памятника на Тверской бульвар ради восстановления исторической справедливости. Говорить, соответственно, будем о том, а где лучшее место для Александра Пушкина. И, наверное, еще стоит, в принципе, расширить эту дискуссию в плане того, а что у нас, в принципе, почему у нас возникают постоянные идеи какие-то памятники куда-то перенести. Александр Васькин, писатель, историк Москвы. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: И Глеб Черкасов, заведующий Центром медиапрактик Высшей школы экономики. Глеб,
5: добрый день.
3: Вы звоните, вы пишете и голосуете на нашем сайте. Там есть голосование. Поддерживаю однозначно, нет однозначной оценки, против в принципе, против того, чтобы тратить на подобные вообще деньги. Ну, давайте в целом. Александр, наверное, вот так по часовой стрелочке мы с вами начнем. Где сегодня действительно лучшее место для памятника Пушкину? То есть, получается, на Тверской площади или на Тверском бульваре? И почему?
4: Ну, на Тверском бульваре, там, где изначально и был поставлен этот памятник в 1880 году. Вот когда развернулась эта дискуссия, да, перед голосованием, то говорили, ну как же... Уже 70 лет памятник стоит на Пушкинской площади, оставьте его в покое. Но ведь когда его перенесли в 1950 году, как раз это тоже исполнилось 70 лет тому, как этот памятник был открыт торжественно. Вы знаете, ни один памятник в России не открывался вот с таким размахом, как памятник Пушкину в 1880 году. Традиция пушкинских праздников, она была вот тогда... Начитав. И вот в чем смысл-то праздника и памятника?
3: Место, и место. Хорошо, давайте про место. В чем смысл места?
4: Тверской бульвар. Одна из любимых локаций Пушкина, говоря сегодняшним языком. Да, именно там и место ему. Как говорил Есенин, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. Сергей Александрович Есенин. Цветаева говорила, что не представляет себе Пушкина в другом месте. Для нее вот этот бронзовый Пушкин — это и есть настоящий Пушкин. Она говорила, что памятник Пушкина — это не два слова, а одно. Вообще для москвичей той эпохи вот эта вот пушкинская верста определенная, как говорила Цветаева, от Никитского бульвара, от Никитских ворот до Пушкина. Вот так и гуляли, представляете? Тверской бульвар — самый главный бульвар в Москве на протяжении
3: но
4: более чем
3: теряется
4: века.
3: Смысл какой-то от того, что он
4: правильно.
3: Стоит на Тверской площади?
4: Смысл, конечно, какой? Смысл теряется. Понимаете, в чем дело? Все-таки Пушкин — поэт XIX века. Да? Ну, как сказал Тургенев, он установил нашу литературу, наш язык.
3: Он наше все.
4: Наше все. Он сделал дело, которое в других странах разделяется столетиями. Это слова Тургенева. Угу. В ту пору поставить на нынешнем месте, где стоит сейчас Александр Сергеевич Бронзовый, это было невозможно. Там был Страстной монастырь. Да, соответственно, лучше место, чем Тверской бульвар, не найти было. Вот это важно. Нам нужно уважать все-таки мнение наших предков.
3: Глеб, имеет место значение?
5: Мне кажется, что тут... Нет никакой сложности. Если когда-нибудь будет принято решение перенести памятник, то пусть его переносят. Меня скорее смущает то, как это было все сделано на прошлой неделе, когда совершенно неожиданно, не то чтобы я каждый день следил за событиями в городском благоустройстве, но все-таки что-то до меня доходит, совершенно неожиданно возник вопрос на электронном голосовании. На следующий день прозвучало, что голосование уже прошло, что, оказывается, люди услышали все аргументы, которых я, например, не слышал. Вот я сегодня здесь, на этой передаче, я вас, Евгений, благодарю, я услышал самую лучшую агитацию за то, чтобы его перенести. ну, теперь, видимо, есть какие-то вопросы по городскому хозяйству, но, по крайней мере, это объяснимо. И я не знаю, вопрос теперь закрыт или нет, будут еще голосовать или нет. Ну, если перенесут, то, ну, наверное, да, конечно, придется привыкнуть, потому что за прошедшие уже 76 лет все привыкли к одному... к местоположению Пушкина. Но это такой вопрос.
3: Там просто чисто детально, вот сейчас посмотреть, если Пушкина, допустим, переносит на Тверской бульвар, что делать с Есениным?
4: Ничего, в общем-то...
3: Рядом слишком делать. Получается, через детскую площадку буквально. Как раз
4: Сергей Александрович хотел с ним рядом.
3: Да?
4: И гроб же с Есениным принесли к памятнику Пушкина. И вокруг обнесли, эта процессия прошла. То есть, понимаете, это невозможно разъять. Вот то, что я уже говорил. Есенин, Пушкин, Цветаев — это целая традиция поэтическая, связанная с одним лишь памятником.
3: Ну хорошо, тогда по-другому. Более такой вопрос утилитарный. Что в данном случае важнее, историческое расположение памятника или привычка миллионов москвичей видеть его на нынешнем уже месте? Повторюсь, что уже поколение выросло, которое, ну как бы, вот стоит Пушкин, да. И никто, наверное, не задумывается, что он где-то в другом месте стоял, и это проблема, что он там сейчас стоит. Александр.
4: Привычка свыше нам дана, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Людям не разъяснили все-таки историю памятника. Да. Спасибо вам большое за вот эту сермяжную правду. Многие и не знали, что, оказывается, это главный памятник не только в Москве, но и в России, если мы говорим да, вообще об этой традиции. Я просто коротко, справку короткую дам. К 17-му году всего было в Москве 8 памятников. Сейчас их около 1000. Даже невозможно посчитать. В Москве. И вот Пушкин, Гоголь, Иван Федоров, памятники царям. Вот все, что было тогда, представляете? В чем ценность-то была? Их было мало. Но каждый из них представлял уже тогда из себя, в общем-то, произведение искусства. В 17-м году был издан декрет Владимиром Ильичем Лениным об уничтожении памятников царям и их слугам. Ну, слава богу, вот Пушкин остался. Да. То есть, представляете, что ему пришлось пережить. Во время войны даже Пушкин стоял под бомбами. Да. Хотя вот Тимирязеву памятник, он был поврежден очень сильно, да, на другом конце бульвара. Вот, поэтому значение слишком велико. Вот это время вложило свой смысл.
3: Прошедшие. Ну хорошо, а сейчас, если, допустим, его переносить, речь идет о том, что будет, ну, как бы, вот это восстановлена та самая так называемая историческая справедливость. Вообще, да. Насколько корректно использовать этот термин, если памятник уже стоит здесь давным-давно, монастыря нету, и, соответственно, вот уже облик города новый, как бы исторический, он сформировался.
4: При нас, да. А после нас поколения будут, понимаете, новые, они тоже захотят перенести что-то. Этот памятник. Так и будет он ездить.
3: Так и все занимаются вот. Своими делами.
4: Вот именно.
3: Переносами памятников.
4: Отчего у нас постоянно эти возникают дискуссии в обществе о памятниках, да? Не надо их трогать. Вот поставили, и пусть он стоит, да? Это знак уважения тому, кто в этом памятнике, да, увековечен, и к поколению.
3: Глеб, где поставили изначально, там и должен стоять.
5: Ну, тогда, может быть, и до памятника Гоголю дело дойдет, который тоже был другой. Проект Андреева Шехтеля сослали во двор. Там теперь стоит другой памятник в начале Гогольского бульвара. И с ним-то тоже много связано. Потому что Гоголя в конце 80-х, это так называлось, было довольно легендарное место для московских неформалов той поры. И они привыкли вот к этому Гоголю. Тут нет простого... никакого ответа, нет никакого решения. А было бы, кстати, хорошо, есть книжка про то, как выбирали проект памятника Опекушина, как Опекушин победил, вот ее бы хорошо под это переиздать, люди бы почитали. А есть вопрос, вот я повторю, зачем, почему вот сейчас вот это вот так вот схватились, да, ну, я предполагаю, что ощущение неуместности или странности, да, оно не могло не возникнуть. Так же, как раньше, периодически, раз в два года, по-моему, возникал вопрос, кого поставить на Лубянке.
3: В смысле, нет, известно кого? Нет. Вернуть на Лубянке? В смысле, фонтан или, нет, или что, кого?
5: Ну, версия про фонтан, она не особо была популярна, так, туда пытались либо Александра Невского поставить, либо Дзержинского, либо кого-то еще. Чуть ли не опросы были. И опять это ничем не кончалось.
3: Но, ладно, наверное, у Никиты Сергеевича Михалкова, у него своя логика. Он как раз говорит про вот это вот восстановление исторической справедливости. И я тогда вам, Глеб, этот вопрос повторю. А что есть? Мы вот так трепетно относимся к восстановлению исторической справедливости. А где момент эталонности этого историзма? Ну, то есть, условно, Красная площадь, по ней когда-то машины ездили, а в ГУМе когда-то квартиры были.
5: Более того, если вернуть к исторической справедливости, надо понять, какой год действительно является эталоном,
3: да.
5: Но восстановление исторического облика довольно часто вступает в прямое противоречие с тем, как с людьми, которые внутри этого исторического облика живут. А тут лето было, говорят, очень жаркое в Европе, ну, как да. Можно было судить по новостным всяким сообщениям. И проблема была в том, что нельзя поставить кондиционеры в старые дома. Ну, просто потому, что не нарушают
3: исторический
5: облик.
3: Было такое, точно,
5: да?
3: Я видел, да.
5: И что, если восстанавливать исторический облик, то в Москве можно поснимать кондиционеры, никто не обрадуется. Или что жить в старинном доме тоже, ну, без какого-то современного ремонта, тоже та еще радость. А восстановление фасада невозможно без внутреннего какого-то убранства. Вот это противоречие между историческим обликом и... жизни людей, ну, вряд ли люди, которые создавали город, предполагали, что внукам должно житься тяжело. Обычно хотят наоборот.
3: Ну, во-первых, город не статичен. Вот это тоже, Александр, к вам тогда вопрос. Вообще любой город, особенно такой крупный и такой там древний уже, как Москва, он не статичен. И тогда возникает вопрос, кто определяет, где находится вот эта историческая правда, и где начинается современное, например, восприятие истории. Это сами историки, ученые, это власти, это общество. Кто?
4: Это должно складываться из поколения в поколение, уважение к своему прошлому. Понимаете, кто-то сказал, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым. Ну, может быть, здесь в этом и есть как бы своя логика. Невозможно все время переписывать, да, учебники истории и переставлять памятники, куда кому-то захочется. Видите ли, вот эти границы древности, о которых вы сказали, mm-hmm. они должны быть очерчены, определены. Это уже дело закона, правда? То есть есть Садовое кольцо, например, в рамках которого... Да,
3: но
4: вот
3: это не мешает там
4: охраняем.
3: Строить стеклянные, да, ультрасовременные, да. Такие мы китайские
4: уже...
3: дома.
4: Да вот,
3: например.
4: Рядом из окна посмотрим, да, на, да, эти здания, что уж говорить, около Третьяковской галереи.
3: Ну вот, пожалуйста, это же не про историческую.
4: Вот об этом и данность. Речь, поэтому люди и борются за это. Люди и борются за сохранение старой Москвы, но не всегда эта борьба, она оканчивается их победой.
3: Насколько я понимаю, есть... такая грань, когда мы начинаем заигрывать вот с этой темой восстановления исторической справедливости, стоит только начать. А дальше вот даже Пушкин, ну, допустим, он вернется на Тверской бульвар, и там будет три памятника: Пушкину, Есенину и в конце около ТАССа Тимирязю, допустим. А у нас оголяется Тверская площадь. А там что? А там что? Вопрос монастыря или какой-то элитной недвижимости, или еще чего-то. Это тоже вопрос, потому что не может быть переноса памятника и восстановления исторической справедливости без продолжения.
4: Александр. Ну, святое место пусто не бывает, да, как
3: особенно гласит, такое.
4: Да, наша пословица. И в 90-е годы выдвигалась такая идея на Тверском бульваре поставить памятник академику Сахарову. Но не дошло до нее. Да? Так что можете себе представить, если бы памятник сейчас стоял, то, как вы понимаете, два памятника тяжело переставить. Я думаю, все началось в 91-м году, вот когда началась вторая волна сноса памятников, первая вот в 17-м, вот это некую мину замедленного действия заложило.
3: А никогда больше до этого не сносили памятники?
4: Нет, спокойно, нечего было сносить. Их и так мало было в царской России.
3: Это было событие.
4: Да, это был настоящий праздник. А сейчас памятники чуть ли не каждый месяц открывают.
3: Глеб, стоит только начать.
5: Ну, сносили не памятники, а сносили, бывало, что и здания. Угу. В том же Кремле в 19 веке довольно много что посносили. Я так вот сходу не назову. Памятников действительно было мало. А, наверное, это невозможно удержать под контролем. Хотя я знаю страны, где, в общем, получается. Вот уж сколько в Англии нелюбителей Уинстона Черчилля, уж что там с памятником его регулярно чем-то забрасывают, стоит себе, никому не мешает. Там много чего осталось от прежних времен. Хотя не уверен, что есть памятник Кромвелю.
4: Есть, стоит. Есть? Там, конечно. Да? Как раз с языка сняли, да? Да, стоит. Как это удивительно, правда? Кромвель, ну, и Черчилль в одном городе.
5: Они чем-то похожи. Да. Вот. А тут Проблема в том, что у нас представление об исторической правде, о том, где вот та самая точка, когда все было хорошо, после которой все испортилось, она у всех разная. А, собственно говоря, в начале 90-х, когда сносили памятники, там же было такой, ну, сейчас это называется тренд, вернемся назад домой в прекрасный 1913 год. У нас Дума-то называется Государственной Думой, потому что это было в 1913 году. Это было абсолютно... И тогда же были дворяне,
3: купцы.
5: То есть
3: мы пытаемся какую-то оболочку вернуть,
5: ну,
3: или что?
5: Вот, ну, это было... Это в начале 90-х возвращали, да? И понятно, что убирали советские, да? И памятник Ленину остался на месте, на Октябрьской, просто потому что до него было далеко. Пока собрались, уже там с памятниками остановились. А Свердлов, Дзержинский...
4: Калинин.
5: Калинин, да.
4: Сидел.
5: Они... уехали в музеон на парке культуры. Потом еще что-то. Потом, ну, собственно говоря, памятников в начале 90-х поставить не успели. Но я думаю, что вот из той поры тоже рано или поздно что-то доснесут. Ну, там почти нечего сносить. Но могут советский камень перевезти куда-то. Тоже об этом говорят.
3: Юстас, наш слушатель, говорит, с исторической справедливостью можно дойти до абсурда. То есть до той точки в истории, когда на месте Москвы вообще ничего не было, говорит Юст. Ну, понятно, что это шутка, но в целом вопрос, вот если начинать, то вопрос, а как это дело заканчивать? Или речь идет просто об инициативе, вот Никита Сергеевич Михалков с инициативой выступил, дискуссия какая-то возникла, но условно и по поводу Ленина сколько дискуссий, по поводу Дзержинского сколько дискуссий, как будто бы это ни к чему не приводит. Поговорили, побеспокоились, дальше пошли.
4: Но это говорит о том, что все-таки ответы не даны на главные вопросы, да, а что мы из себя представляем, да, что за страна, то есть я имею в виду в нравственном, моральном плане. Ну, потому что постоянно происходит поиск ответа вот на этот вопрос, нужно ли возвращать Дзержинского, нужно ли переименовывать Войковскую. Я вот думаю, вот-вот и скоро опять начнется, да, вот это вот эти споры. В 91-м году очень рьяно так взялись за переименование, что с улицы Москвы убрали имена не только соратников Ленина, но и очень многих, кстати, деятелей культуры, да, там, я не знаю, Островского.
3: Но культура отмена уже тогда была, это да. не новояз, да. Европейский.
4: Потом вдруг остановились и задумались, что же мы наделали. И, то есть не довели процесс до конца. То есть надо было или оставить как есть, или закончить.
3: А нету как раз конца. Не получается ли, что мы вот какую-то создаем искусственную вот эту дискуссию, говоря, что есть какая-то историческая справедливость, и вот непосредственно ее надо вернуть, и мы все силы туда направляем, какие-то символы возвращаем или еще что-то. Ведь история России, опять же, даже не Москва, а история России, она имеет разные страницы. Когда государство большое и древнее, понятно, что не может все линейно развиваться. И борьба с символами или, например, создание символов — это один из очень важных аспектов вообще жизни государства. И как раз то, что все это здесь поставили, туда перенесли или еще что-то, это как раз олицетворение того, как живет Россия. С этим бороться-то и не надо.
4: Нет, не бороться, но прислушиваться к мнению общества, да.
3: Так.
4: Вообще борьба с памятниками может закончиться довольно плохо. У нас нет этого, слава богу. У нас с памятниками не борются. Наоборот, смотрите. Их хотят,
3: ну как, фотография с снесенным Дзержинским, это, знаете, в общем, это историческое фото, согласитесь.
4: А помните, когда-то он лежал несчастный в музеоне, да, теперь его поставили, да, к нему приносят цветы, гвоздики, да. Периодически обсуждается эта тема. Возможно, она тоже будет вынесена на референдум. И вот это очень важно. Наверное, при всем том, что они очень хорошо подготовились к этому референдуму, это такой хороший прецедент.
5: Дело в том, что Дзержинский, когда его ставили в конце 50-х годов, ну, во второй половине 50-х годов, это же был антисталинский памятник. Тогда как раз Сталин умер. На него, ему вспомнили все, что было тогда разрешено вспомнить, пошли обратно к светлым ленинским временам, и вот он, настоящий чекист, которого потом Ягода, Ежов, Берия извратили.
3: Так.
5: И это был изначально такой вот символ той законности, того порядка, которого потом не хватило. Хотя уж при Дзержинском-то такой был законности порядок, хоть всех святых выноси. И там Казаков прекрасный в роли Дзержинского постоянно. У каждого памятника есть свое толкование. И уж на самом деле, почему их иногда сносят или перемещают, ну просто потому что руки доносят. Я вот не помню, не помню, почему переносили Пушкина в первый раз.
3: А почему, я, кстати, расскажу, Александр, да, да, почему переносили?
4: Одна из идей – это переустройство движения на Пушкинской площади, да, по примеру, площадью Белорусского вокзала. То есть тогда уже были пробки, и вот создание путепровода, да, вот, то есть Пушкин как бы мешал этому. Остались даже документы, вот, о мнении москвичей, то есть совершенно секретно. Я вот принес свою книжку, у меня там есть интересный документ, что думают люди. Вот, то есть, вот. В основном, значит, собираются граждане около памятника Пушкина. Уже было объявлено, что он будет перенесен в августе 50-го года. И вот что говорят люди. Большая часть решений партии и правительства поддерживают. Ну, а отдельные, так сказать, представители, так сказать, старого мира, да, там старики и старухи говорят, что трогать не надо. На это идут огромные деньги, кстати. То, что сегодня говорят противники переноса, что деньги надо отправить, так сказать, на другие цели. Поэтому в основном люди, знаете, так вот отнеслись, хотя их не спрашивали. Референдум никто не проводил. Это очень важный момент. Ну, вот попросим
3: трудящихся. А может, людям все равно?
4: Нет, им не все равно, но их не всегда спрашивают. Если их спросить, они начинают выражать свое мнение.
3: У вас есть домовый чатик какой-нибудь? Вы, да, же видите, к чему приводят, когда вижу, надо спрашивать, скинуться, да, по 300, ну, или по 350.
4: Не по-пушкински, ну, там вот люди
3: абсолютно
4: общаются. Не хотят.
3: Скорее, иногда бывает по-есенински. Вот примерно так.
5: Глеб, добавление, да, Маяковского. Ага.
3: Да. А по поводу, смотрите, наши слушатели говорят, на улице Горького при Джугашвили дома двигали. И, кстати, улица Горького, она же Тверская. Улица, да, Большая Коммунистическая, она же улица Солженицына. Миллион этих историй. То есть это к вопросу о том, не почему история с памятниками, с возведением, ладно, с возведением, с уже переносом памятников туда-обратно, рождает в нас какую-то дискуссию в плане того, а справедливо ли названы улицы, а вот почему они названы так, а почему так. Мы как будто бы, не знаю, под реальность символа создаем, или мы пытаемся найти ответы, что делать в будущем через то, чтобы соответствовать прошлому. Про что это, Глеб, как думаете?
5: Я думаю, что когда нет сил, возможностей говорить про настоящее, когда сложно оценивать будущее, но оно довольно сложно оценивается, да, то всегда можно прийти про прошлое и там найти какие-то важные примеры и объяснения. А почему памятники? Потому что про дома-то с домами, с архитектурой московской, это все сложно, потому что два подряд городоначальника, скептически относящиеся к конструктивистским зданиям, прошлись по Москве это довольно крепко, да, и уж сколько есть мест в Москве, в котором даже не то что... Это уже какой-то уже московский стиль.
3: То есть это какая-то сублимация, имеется, да, в виду, а вот, история, а с памятниками.
5: Про памятники, да, про памятники это интересно. Почему Ленин, почему Дзержинский, почему кто-то еще?
3: Как вам кажется, Александр, действительно ли есть связь, что мы памятники используем условно как такую палочку ворча? Хотя мне кажется, это больше такой медийная трактовка, журналистская трактовка, почему вдруг эта тема возникает. Хотя я помню и в более понятные, наверное, и сытые времена Ленин, Сталин, Дзержинский, Ельцин постоянно это все муссировалось.
4: Я думаю, это лакмусовая бумажка своего рода, которая, да, проверяет состояние общества, да, насколько оно готово, так сказать, в демократическом русле решать эти вопросы. То есть не накидываться на несчастные памяти, как Дзержинским было, да, когда, слава богу, вовремя остановили вот это вот желание людей такое спонтанное. Это могло плохо закончиться, памятник-то весит сколько. Если бы он упал на тех граждан, которые начали его сносить в 91-м году, да, как раз вот в эти дни, да, только это было 35
3: это
4: лет назад.
3: Это назвали бы, как, да, это,
4: поэтому это проверка общества, да, насколько оно готово спокойно, да, и относиться к противоположному мнению.
3: Ваши вопросы после новостей, вопросы в телеге я вижу, зададим в режиме блиц. Еще звоните, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Александр Васькин, писатель, историк Москвы, Глеб Черкасов, зав. Центра медиапрактик Высшей школы экономики.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены объекты логистики и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. В военном ведомстве рассказали, что уничтожен логистический центр DHL в населенном пункте Погребы Киевской области. Там хранились беспилотники и комплектующие к ним. В порту Южном уничтожен сухогруз с военным имуществом. Кроме того, нанесен удар по селу Нерубайское. Там располагался логистический центр, где хранили и распределяли военные грузы, доставленные в порт Одессы. В Борисполе уничтожен торгово-логистический центр «Замлер-склад», который выполнял аналогичную функцию. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и ФАС во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Минцифра сообщила об утверждении условий запуска сети 5G. Решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам. Как уточнили ведомстве, операторы Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут разворачивать сети нового поколения в имеющихся диапазонах частот, которые выделялись под стандарт LTE. Для развития высокопроизводительных сетей этим компаниям выделены новые полосы радиочастот. В Минцифры добавили, что сети 5G в ближайшее время должны появиться в городах с населением более миллиона человек. Итоги референдума в Исландии стали неприятным сюрпризом для ЕС. Отказ страны возобновить переговоры по вступлению в сообщество нарушил привычную картину мира Брюсселя, в которой членство в Евросоюзе – желанная цель для многих стран. В материале британского еженедельного журнала «Экономист» говорится, что при голосовании исландцы прежде всего принимали во внимание экономические последствия от возможного присоединения к ЕС, чем геополитические моменты. 29 августа в Исландии прошел референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Против высказались свыше 52% участников голосования. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой бог! Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
9: Сброшен для Фабрегас, теперь это Иньеста, это все, это гол!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это
11: «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
13: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
3: 17.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем говорить про что? Про дискуссию, которую инициировал Никита Михалков. Призвал к возвращению памятника Пушкину на Тверской бульвар ради восстановления исторической справедливости. С нами Глеб Черкасов, зав. Центра медиапрактики Высшей школы экономики. Александр Васькин, писатель и историк Москвы. Вопросы от наших слушателей в режиме «Блиц», как я обещала. Джекпот говорит, ну давайте опять по часовой стрелке. Зачем переносить памятник? Изменится-то что для людей?
4: Ну, восстановится та самая историческая справедливость, о которой мы говорили и уже говорим, да, полчаса с самого начала эфира. Мы поставим на место там, где все это стояло. Да, потому что Пушкин все-таки это человек, который отвечает за все у нас. Не будем забывать. Даже поговорка такая есть, да. Вот. Поэтому это говорит о чем? Что все-таки истоки нашей любви к родине, они не только в 20 веке, но и в 19-м, да, в том же самом 1880 году, когда этот памятник был поставлен. Я хочу обратить ваше внимание, что 20 лет не могли памятник поставить. 20 лет, представьте себе. То есть сначала обратились к императору. Он разрешил на установку памятника в Лицейском саду, в Царском селе. Место не нашли в итоге в Петербурге. Слава богу, в Москве нашли. Кстати, тогда многие думали, что Пушкин родился в Петербурге. Стали деньги собирать. Только 13 тысяч собрали. Комитет создали по сбору денег. 100 тысяч собрали, так. Слава богу. Вот начинается архитектурный конкурс. Первый этап. Второй, третий. Не то, как сейчас, да, когда все келейно. Конкурс действительно был открытым. И его участники не знали до последнего, кто победит. И вот Апикушин, он с Антокольским конкурировал, представляете, Забелла. Так что это не просто памятник, это наша история, история нашей культуры.
3: Ну, удивительно. Если выбирать, знаете, у нас такая максима бывает, иногда даже слушательница тут написала, вообще не ставить памятники личностям, чтобы не разделять общество на спорище,
4: да.
3: Вообще не ставить памятники.
4: Или, знаете, вот ограничиться теми памятниками, которые есть. Конечно, мы избалованы памятниками. Вот недавний памятник Михаилу Ульянову у Бахрушинского музея. Очень трудно узнать Михаила Ульянова в этом памятнике. Понимаете? Ну, я не знаю, как сейчас. Вот сегодня открыли Кваше памятную доску. Я не знаю, кто узнал Игоря Квашу. Понимаете? На этой доске. У меня такое ощущение, лишь бы открыть, что ли. А неважно, похож, не похож. Кто там через 100 лет-то будет сравнивать?
3: То есть взять перерыв, Глеб, взять перерыв. Ничего никуда не убирать,
5: ставить,
3: ничего никуда не переставлять,
5: или
3: ничего никому их... нового не ставить.
5: Или ставить их там, где им очень... логично находиться. Есть памятник братьям Старостиным, основателям «Спартака». Он стоит на стадионе «Спартака». Он стоит около одной из трибун. И, собственно говоря, там каких-то случайных людей нет. Ну, в общем, потом, может быть, им еще какой-нибудь памятник поставят, когда пройдет побольше времени. Но, может быть, и установить какой-то срок, чтобы, по крайней мере, памятник не ставить. Ну, и... Я читал книжку, я говорю, очень давно про конкурс памятников Пушкина, на котором победил Апикушин, конечно, это я уже заговариваюсь. Это сама по себе интересная история. Если переставить памятник, может, они кто-то вспомнит, они расскажут. Может быть, вообще интерес к творчеству Пушкина чуть-чуть подрастет, тоже не помешает. Просто это надо объяснять. Вот меня больше всего в этой истории... беспокоит то, что не стали ничего объяснять. Вот аргумент, конечно, бронебойный, что Никита Сергеевич Михалков этого захотел.
3: Нет, да? Аргумент «Историческая справедливость». Это не он захотел. Он
5: что он привел говорит, этот аргумент, да. Что он главный лоббист. При всем том, не то чтобы каждое пожелание Никиты Сергеевича Михалкова должно исполняться. А объяснений... Вот должна восстановиться историческая справедливость. И тут же очень просто найти аргументы против. Давайте разберемся с Гоголем, давайте решим, сколько у нас должно быть Лениных в...
3: Памятник Высоцкому на Петровке у Юстаса вызывает вопросы. То, что там неуместен, с учетом... Если уж ставить памятник Высоцкому, тогда это уместнее на Таганке, где он жил, у него там квартира.
5: А большой каретный? Почему нет? тут как раз просто памятник, возможно, он вызывает
3: большая каретная рядом. Толкование, совершенно да? верно, да, да.
5: А... Очень много вопросов. Просто это надо обсуждать. В конце концов, если это город для тех, кто в нем живет, и тех, кто туда приезжает, может быть, их мнение как-то должно учитываться?
3: Пушкин сейчас, Виталий говорит, Александр Иванович, наверное, вопрос стоит логично. Стоит задумчиво, за ним надпись «Россия». Возвращаем на историческое место, и за ним что? Деревья и вкусные точка. Я лично не хочу, чтобы Александр Сергеевич пах картошкой фри.
4: Ну, он и не пахнет картошкой фри, он уже нашей русской картошкой пахнет, я так понимаю. Так. Давно уже там не «Россия» написано, как бы, да, а по смыслу это совсем другой кинотеатр. Это Пушкинский, это театр, мюзиклы. И, безусловно, к этому и придет. Если памятник переедет на другую сторону улицы, то рано или поздно раздастся другое предложение о восстановлении Страстного монастыря. Кстати, часть зданий уцелела чудом. Кельи монастыря за бывшим кинотеатром «Россия». Ну что же, наверное, и до этого дело дойдет.
3: Глеб?
5: Мне кажется, что когда был монастырь, не было метро. Мне кажется, что технически это будет довольно сложно
3: сделать.
5: Но тут там не было бассейна, как в случае с... Храм Христа Спасителя. Угу. Кроме того, тогда уж надо полностью восстанавливать всю площадь. Тогда надо куда-то деть здание «Известие новое». Тогда надо посмотреть, что со стороны, той стороны Тверского бульвара, там, где теперь гостиница большая. Не знаю, вот если мы возвращаемся к тому, что мы должны все воссоздать, как было когда-то...
3: А зачем?
5: То, вот не знаю, остается. Ну, может захотеться, да. То и могут быть найтись аргументы, то центр, у нас же трудность-то в том, что, ну, может быть, не очень заметно, что центр и так не очень живой. Вот если вечером идти, ходить по Стоженке, по Пречистенке, по той же Тверской, как, я помню Тверскую гораздо более оживленную, да, по переулкам вокруг Тверской, то там пустовато. Ну, то есть есть какие-то очаги веселья, ну, а потом проходишь и снова. Там уже почти, там мало же людей живет теперь. Те, кто могут позволить там недвижимость, они уезжают в другие места. Все-таки мне кажется, что живой город лучше бы обрамил Александра Сергеевича.
3: Понятие исторической справедливости может быть все-таки субъективным. Для одних справедливость вернуть Пушкина, по сути, на Тверской бульвар, а для других не лишать нынешнюю Тверскую площадь ее исторического символа и места притяжения.
5: Историческая правота, историческая справедливость, она всегда субъективна, она не может быть объективна. Ну, все смотрят на любой факт, на любое произошедшее с ними как-то по-своему. Вот пример совершенно другой оперы. Среди английских школьников несколько лет назад проводили опрос, ну, может быть, 20 лет назад, кому они сочувствуют в битве при Гастингсе, Гарольду или Вильгельму.
3: Угу.
5: И победу с огромным перевесом одержал Гарольд. Ну, ничего же восстанавливать не стали, да, ну, там есть какой-то комплекс. Это всегда субъективно. Мне кажется, что надо восстановление просто обозначить предел, когда это восстановление не становится самоцелью.
3: Александр?
4: Я думаю, что вот этот плебисцит, что ли, это московский, скажем
3: голосование,
4: так.
3: Голосование, да.
4: Да, он очень важный обозначил момент. Все-таки люди начали понимать, что не надо... перестанавливать хотя бы то, что,
3: то, что
4: недавно.
3: Стоит?
4: Да, да. Да. Вот, ладно, по поводу Пушкина, мы понимаем, что этот случай сам по себе уникальный. Но нужно оставить все-таки в покое, что хотя бы поставлено, ну, 50 лет назад, да, в советскую эпоху. Тот же Ленин на Октябрьской площади. Он ведь там не случайно появился. Эта площадь называлась Сковорода, потому что там такая круглая.
3: Ответвление улиц
4: идет. Да, да, да. И храм там, безусловно, стоял. Много было снесено. Но вот он устоялся там, да. Ну, сейчас было бы дикостью убирать этот памятник с Октябрьской площади. Потому что это уже неуважение к советскому прошлому.
3: Да, и здесь вопрос, опять же, возвращает опять к пределу. Потому что, ну да, мы говорим про памятники и так далее, но условно есть промышленные зоны, где сейчас жилые дома строятся. А не является ли исторической справедливостью, не знаю, там, вернуть какой-нибудь завод на то место, чтобы он что-то производил? То есть вопрос, историческая справедливость в части, как бы условно, то, о чем, ну, в принципе, вегетарианские и как бы обсуждать легко, потому что это не имеет за собой никаких рисков, это скорее вот символ, а символ, ну, они просто значат и все.
5: Ну да, конечно, и я напомню, что предыдущий спор по поводу московского благоустройства был связан с электрозаводом, который, по-моему, все-таки собираются сносить. Это довольно уникальное для Москвы здание, но жилой комплекс там, видимо, считается более актуальным. Я бы предложил некий мораторий, да, ничего не сносить и очень аккуратно...
3: Чтобы не возникало как раз тех самых вопросов встречных.
5: Да, потому что тоже довольно странная штука иногда бывает. Ну, не буду проводить примеров, чтобы никого не обижать. Угу. Идешь по Москве, висит табличка, здесь такой-то жил.
4: Да, да.
5: Такой-то жил. Хорошо, спасибо, он здесь жил. А если это приятно родственникам, то дай бог, но это не очень много добавляет в город.
3: 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте пару звонков примем от наших слушателей. 7373-948, по коду 8495. Пока вы дозваниваетесь, вижу так сообщение. Сейчас наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, слушаем вас. Алло.
14: Здравствуйте, Евгения. Ну, меня что-то прям резануло про Высоцкого, извините.
3: Что?
14: Напомню, да, его слова из его песни, из стихотворения, точнее. «Не поставят мне памятник в сфере где-нибудь у Петровских ворот».
3: Ага.
14: Вот вам ответ.
3: Все, да, отлично. Да, но, известно, простите, это я. Журналисты, как известно, не очень грамотные люди, поэтому
4: и
3: простите.
4: Выбрали
3: мне
4: как
3: это
4: раз по желанию Владимира Семеновича, там, где он хотел. Действительно, мораторий нужен. Вы знаете, ведь еще нужно говорить о низком художественном уровне того, что сейчас в Москве ставится, и доски эти памятные. Иногда думаешь, боже мой, ну что же это такое, на той же улице Горького. Кто это вообще делал? Может быть, это самодеятельность, там, понимаете, из Дома культуры. Угу. Но вообще не выдерживает никакой критики уровень художественный.
3: Исполнение, вы имеете
4: да,
3: в виду?
4: Да, да, что это невозможно. Я все время вот привожу в пример конкурс, опять же, на памятник Пушкину. Но почему тогда можно было так долго выбирать, отбирать, понимать, по крупицам, того же Опекушина несколько раз заворачивали. Потом это... А сейчас что, мы не можем вот так же относиться?
3: Это
4: почему мы Москву
3: Академии
4: засоряем?
3: Это художеств, наверное, тоже. Тема, кстати, для своей правды, вот тоже вопрос. А вопрос был еще, сейчас найду я от нашего слушателя. Ой, у меня отсвечивает, совсем я ничего не вижу. Секунду, вопрос был... Так, трата денег, ладно. А вот вопрос такой, что потеряла бы Москва с исторической точки зрения, наверное, Александр, вам, если Пушкин останется на нынешнем месте?
4: Нет, она не потеряет, она приобретет. Ведь понимаете, в чем дело? Мы же живем в определенное время, время очень сложное. И на том фоне, где вот в соседнем государстве сносят памятники, понимаете, у нас речь не идет о сносе, у нас идет именно об исторической справедливости. Вот тут на днях снесли памятник Мичурину. Ну, Мичурин-то чем виноват, спрашивается?
3: Потому что...
4: Безобидный Мичурин, понимаете? Да. Тому же
3: Булгаков.
4: Пушкину памятники сносят.
3: Пушкину, Булгакову,
4: у нас речь не идет, у нас о другом, да, что наоборот, вернуть там, где он стоял изначально, учитывая уникальность скульптуры.
3: Но, опять же, вот есть другой пример, дом в Глиническом переулке, который облицован мрамором, ну, камнем,
4: как
3: да.
4: Как колумбарий, всякими досками, как... да, где жили артисты.
3: Нет. Почему я не про колумбарий? Нет.
4: Когда досок много просто.
3: Про дом в Глинищевском переулке, который облицован камнем разрушенного храма Христа Спасителя. Есть тоже такое. Вот вопрос, понимаете? Если просто... Не получается ли, что от эпохи к эпохе мы термин «историческая справедливость» по-разному трактуем? Или это вообще, по сути, термин «исторической справедливости» — это какой-то новояз? Ну, потому что, условно, понятно, почему большевики сносили одних, переименовывали одни улицы там, на другие улицы, имени там, Маркса, Ленина и так далее. Понятно. Новая страна, новая жизнь, новые герои. А сейчас... Александр, к вам вопрос.
4: Видите ли, в чем дело? Все-таки, да, конечно, новые памятники, они создают и новую ситуацию.
3: Идентичность совершенно новую.
4: Да, и почему Ленин лично принимал участие в разрушении памятников? Да, это же он накинул петлю на крест, установленный в Кремле на месте гибели великого князя Сергея Александровича. Тем самым он показал пример. А что они сделали с памятником Александру Третьему? Понимаете, просто они его разрубили по частям, да, у храма Христа Спасителя. И вот все равно в 91-м году так и не произошло. Да, там этот несчастный Свердлов, да, и его там откололи, ноги долго стояли. Но, тем не менее, смотрите, как изменилось общество даже вот за период советской власти. Свезли их все в одно место, поставили. Ну, хочется вам, ну, придите туда, полюбуйтесь там, да, на того же Сталина, на Брежнева, ведь есть люди, да, которые в них души не чают, цветочки возложите. То есть уже спокойнее люди начинают относиться. И вот так залезать на постамент памятника, как было с Дзержинским, уже никому в голову не приходит. И вот это голосование, оно как раз и показывает высокий уровень развития нашего общества. Да, вот я
3: Глеб,
4: даже так скажу.
5: Про историческую справедливость придумали это не новояз, может, как-то по-другому называли, но с этим всегда было очень много историй, трактовок. Я правильно же помню, что на памятнике тысячелетия Руси нет Ивана Грозного, да?
3: Да.
5: Романовы не очень любили Ивана Грозного, было за что, и они его туда не поместили, да, и никому в голову не пришло его...
3: Вклинивать туда потом.
5: Поставить, и вообще, сколько я помню, первый памятник Ивану Грозному появился совсем недавно в Орле, если я ничего не путаю. Поэтому историческая справедливость каждый раз трактуется по-своему. Можно в нашей истории найти те или иные примеры, поэтому я и говорю, некий мораторий. Вот какое-то время, если нет каких-то очевидных вещей, вот совсем очевидных, каких-то, и может быть, это даже не исторические люди, а какой-то человек или люди, совершившие большое доброе дело, спасли кого-то. Угу. Вот я бы, в конце концов, может быть, через 20-30 лет будет, наши предки лезли в клетки и шептали там не раз, что же делают наши дети, будут жить счастливее нас. Может быть, вот так будет правильнее.
3: 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
15: А потом отдать.
3: Алло.
15: А, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
15: А можно сказать?
3: Можно, да? можно.
15: Сказать, я считаю, что переносить ни в коем случае нельзя.
3: Так.
15: Он там очень хорошо стоит, его видно со всех сторон. А потом, когда вот я приехала в 55-м году в Москву, я первым делом побежала к Пушкину. Мне так понравилось. И я посмотрела, но я знала, что он там через дорогу на Тверском бульваре был. Я подошла туда и посмотрела. Но там бы он не был виден всем людям. Это там 2-3 лавочки и все. А здесь, когда люди вечером, там лавочек много, там очень хорошо сидеть, видно его, люди говорят о Пушкине.
3: Спасибо. Архитектурная доминанта, по сути, Пушкин.
4: Ну, конечно, сейчас памятник, и любой хороший памятник должен выполнять функцию такой доминанты, как в Петербурге, да, Александрийский столб держит всю площадь. У меня есть фотография старая, вот, видите, да? Вот он, Тверской бульвар.
3: Видите,
4: да, очень эстетично, вот, и практично. Так что памятник был виден. Другой вопрос, посмотрите малоэтажную застройку Москвы, да. О чем это говорит? Что, конечно, да, сегодня не будет памятник выглядеть вот так вот замечательно и изящно.
3: Но он там за счет того, что сейчас он на таком открытом пространстве находится, его как раз и видно.
4: Конечно.
3: Хорошо, отовсюду.
4: Но радует, что вот такие звонки есть, действительно, для людей.
3: У нас очень интеллектуальная публика.
4: Это нечто родное такое, без чего они жить уже не могут. Это место встреч, да, это место проведения ежегодного пушкинского праздника, где читают стихи. Да, москвичи, так же, как когда-то у памятника Маяковскому. Кстати, еще один интересный памятник. И вы знаете, как-то Александр Твардовский, проезжая мимо памятника Маяковскому, очень возмутился вот этим противопоставлением. Потому что Маяковский стоит на другой стороне улицы Горького, ныне Тверская. Он был просто зол, вы знаете. Он считал, что таким образом этих поэтов приравняли. Как можно кому-то Пушкина приравнять? Вот один символ вот этой вот исторической справедливости.
3: Но понимаете, эта история, это такая дискуссия. То есть памятник, мне кажется, памятник — это что-то такое, что должно быть понятно всем. И когда мы начинаем вот копаться, при всем уважении, вот вклиниваться вот в эти дискуссии, которые ведет, например, научное сообщество, с их точки зрения, наверное, да. Но памятник, он же для всех. потому что я сужу по заявлениям наших слушателей, там, я встретил свою будущую жену, там, место для меня очень значимое, другой говорит, Тверской бульвар сейчас очень узкий, пусть там лучше инсталляции к Новому году стоят, еще что-то, то есть, условно, уровень дискуссии, одно дело академичность и восстановление, а другое дело, ну, простите, утилитарность, это тоже не стоит забывать, Глеб.
5: Мне кажется, что Александр Сергеевич, если он бы знал об этой дискуссии,
3: так,
5: то ему было бы примерно все равно, где стоять. Он бы был доволен.
3: Он говорит, главное, читайте меня, обогащайтесь.
5: А то, что если кто-то, да, а лучше массово заинтересуется его творчеством по итогам этой дискуссии, это уже хорошо. Что касается утилитарности, то привыкнут. Вот он стоял на первом месте к этому, привыкли, потом поставили на новое, привыкли. Уж вспомните, как недавно был поставлен, сколько-то лет назад, в 96-97 году, памятник Петру, перейденный вот с Колумба.
3: Который нам виден, который нам виден отсюда, да.
5: Вот когда первый раз, и второй раз, и пятый раз увидел, то, конечно, кошмар. А сейчас, стоит.
4: Да, привыкли. Уже, да. И можно провести референдум, и уверяю вас, результаты будут такими же, как и в случае с Пушкиным.
3: Тогда другой момент еще. Глеб, вам, как специалисту по коммуникациям, все-таки, насколько дискуссия вообще вокруг памятника формируется медиа и публичными фигурами, а не исключительно историческими аргументами?
5: Ну, конечно же, это формируется медиа, которые... И, конечно, это формируется лидерами общественного мнения, как теперь это называют. Другой вопрос, что у медиа и у лидеров общественного мнения есть возможность обратиться к специалистам. И у медиа есть возможность этим специалистам, вот как сегодня вы пригласили Александра, дать им высказаться. Я, кстати, очень рад к тому, что в ходе этой дискуссии не была поднята тема всерьез про денег, потому что сумму же никто не называл, да?
3: Про деньги-то?
5: Да, про деньги, да. Никто же, а то это часто бывает, никто не знает, о чем говорить, но зато так и бьются,
3: про деньги,
5: да.
3: Я сознательно эту тему не взяла.
5: Слава богу, ну нет.
3: А то бы повторялись бы. Все и так про деньги будут говорить. Зачем нам говорить про деньги? Лучше по-другому. У нас 2 минуты буквально остается. Смотрите, не получится ли в текущем виде парадокс, с учетом того, что Пушкин уже очень много лет стоит на том месте, где он стоит. Парадокс новый. Пытаясь вернуть Пушкина в историческую, как бы на историческое место, мы лишаем современную Москву одного из ее главных символов.
4: Очень сложно. Вы знаете, однажды в городе Лондоне я увидел странный памятник на Трафальгарской площади. Постамент, а на нем огромная резиновая утка. Я говорю, что это такое? А вы знаете, мы так вот общественное мнение проверяем. У нас каждый месяц меняются памятники. Я говорю, да что вы говорите? То есть и там такие же проблемы, понимаете? И там тоже не знают, вот то ли старый памятник оставить, то ли новый. Вот я думаю, надо просто увидеть, что способны предложить нынешние скульпторы. В каком виде они бы изобразили классиков, да? Понятно, что это уже наша история, памятник Опекушину, часть нашей культуры. Но проблема еще и в том, вот я совершенно с вами согласен, мы ничего нового не видим достойного, даже в скульптуре. Нет людей, равных Опекушину нет сегодня, что уж говорить. Мы можем выйти на улицу и в этом убедиться.
5: В конце бульвара стоит памятник, там, где венчался Пушкин с Гончаровой.
4: Ну, вот.
5: Он фонтанчик вызывает несколько меньше оптимизма, хотя стоит он на месте, да?
4: У храма большое вознесение.
3: У храма, да-да-да, там это, памятник вот эти...
4: Не боги горшки обжигают. Короче говоря.
3: А слушатель пишет, что он из Ганновера нас слушает. Как классно, здорово. Еще из вопросов. Пушкин находится там, где он когда-то стоял, или там, где его сегодня хотят видеть жители города? Александр, коротко.
4: Конечно, он стоит не там, где он стоял. Хочу вам сказать про справедливость историческую.
3: Давайте.
4: В 1950 году прозвучало следующее. Мы восстанавливаем историческую справедливость, потому что, оказывается, Опекушин изначально хотел видеть Пушкина у Страстного монастыря.
3: Вопросы итоги голосования поддерживают однозначно 19%, нет оценки однозначно 0%, против, в принципе, 36%, против того, чтобы тратить на подобные деньги, вот где деньги появляются, 45%.
4: Что
3: скажете, Глеб?
5: Ожидаемо, но, кстати, если бы объявили, что люди, которые считают, что Пушкин должен стоять на историческом месте,
3: они должны были скинуться на это.
5: Ну, по крайней мере, софинансирование.
4: Как в 80-м году, да, в 1980-м?
3: Кстати, удобно, удобно, как прекратить дискуссии, скинуться на реализацию того, к чему пришли. Спасибо большое, Александр Васькин и Глеб Черкасов, приходите.
5: Спасибо.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле напомнили о готовности Москвы принять Владимира Зеленского для переговоров. Позиция России по этому вопросу не изменилась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трехсторонняя встреча нужна только для финализации переговоров, сказал он в интервью «Известия». Песков добавил, что Россия приветствует усилия любой страны, способной внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Представитель Кремля добавил, что Турция – одно из государств,

0: 0,2%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. Там также подчеркнули приверженность поддержанию ценовой стабильности при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике. АвтоВАЗ начал продажи обновленной «Лады Нивы Legend». Автомобиль представлен в 4 комплектациях. Цены начинаются от 1 200 000 рублей. Как сообщила компания, внедорожник получил много изменений от двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя. Уточняется, что у машины новый бензиновый мотор на 90 лошадиных сил. Он позволяет достигать 80% мощности на низких оборотах, что увеличивает проходимость. Синоптики предупредили о похолодании в Москве. Оно ожидается в столице к выходным. Со среды в городе пройдут кратковременные дожди. Температура понизится до плюс 19, плюс 21 градуса. Об этом сообщил агентство «Москва» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, 5 и 6 сентября воздух в Москве не прогреется выше 17 градусов. Из-за циклона с центром над Ярославлем и Вологдой дожди в Москве и Подмосковье станут затяжными. Далее о валюте и фактической погоде. В мегаполисе курс юаня на сегодня 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виан. Гастрономическое представление.
4: Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов.
3: Провиант.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо.

0: все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 18.08 в Москве. Сегодня понедельник, 31 августа. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой, жмите на колокольчики, кнопочка с ракетой на Рутюбе доступна, прекрасная кнопочка, надо нажать. Также обязательно подпишитесь на нас в Максе, в Телеграме и в Дзене, на наши информационные каналы. А еще у нас есть бот в мессенджере Макс, и его можно найти с помощью QR-кода у нас в трансляции, который висит, либо через ссылки с сайта говоритмосква.ру. Подключайте этого бота, и можно нам будет писать в эфир сообщение. Таким образом мы с вами общаемся. Бот в Максе, бот в Телеграме, смс-ки и звонки. Александр спрашивает, где главный редактор? Итоги лета же. А вы хотите итоги лета подводить прям? Я не хочу подводить итоги лета. Мне грустно от этой мысли. Я отказываюсь, наверное, говорить, что лето закончилось. Хотя по факту оно закончилось-то где-то недели три назад. Так-то по факту. Ну, я вам так скажу. Рано, я думаю, подводить итоги лета. Пока рано, потому что сегодня у нас проходит саммит ШОС в Бишкеке. С большим количеством очень интересных встреч. И вот Владимир Владимирович уже провел встречу с Моди, уже провел встречу с Си Цзиньпином, и я так понимаю, что это будут не единственные встречи, а у нас потом еще и Дальневосточный форум, и как-то, ну я не знаю, либо итоги лета такие, что перетекают все эти вопросы в осень. Плавно. Мы с вами говорили об этом на прошлой неделе, в пятницу как раз, о том, что вот в сентябрь будет месяцем, определяющим многие вещи. А Миша Николаев спрашивает, шипы или липучка? Тоже рано. И на этот вопрос я тоже не хочу пока отвечать. Мне так не хочется делать этот выбор, который рано или поздно предстоит сделать каждому. У меня один вопрос, почему кнопочка с ракетой до сих пор не красная, доколе? Пишет добрый док. А я не знаю, это не ко мне вопрос. Она, по-моему, оранжевая становится, по-моему, когда ее нажимаешь. Что-то такое, или белая она становится. Ну да, красная было бы получше, согласен. Надо как-то Рутюбу донести наши мысли дизайнерские, что красная кнопочка, она прям как будто провоцирует на нажатие. Министерство обороны заявило о систематических ударах по инфраструктуре Украины, пишет Павел. Почему так ждали? Ждем, когда по нам ударят. Что вы имеете в виду? слово «ждали» и «ждем» у вас разделено запятой, при этом я вот здесь как раз смысл фразы потерял. Почему мы ждали, не наносили системно эти удары раньше? Такой вопрос. Или вы считаете, что мы до сих пор чего-то ждем? И ждем, пока какие-то удары начнут наносить по нам? Не очень понял я вопрос, но удар действительно систематический, каждый день. Без исключений, прилетает. Один вот этот взрыв под Киевом, чего стоил, где, судя по всему, хранились очень интересные боеприпасы. Видимо, все оставшиеся ракеты для Патриота хранились там. Фаерпоинтовские вот эти какие-то фламинги, не фламинги, или, по крайней мере, их составляющие части хранились там. И там горело так, взрывалось так, что ого-го. И так взрывается каждый день. Поэтому удары действительно систематические. Но если вопрос заключался в том, что почему мы раньше этого не делали, и начали делать сейчас только, ну, я хочу вам ответить на это, что лучше поздно, чем никогда. Потому что по каких-то там конкретных причинах, ну, я, наверное, не уполномочен. У меня и данных таких нет. Я вам конкретные причины раскрыть не могу. А так, на протяжении достаточно долгого времени мы пытались с вами здесь эти причины нащупать в прямом эфире, но рассуждать о проблеме, которой более не существует, сейчас я не вижу в этом никакого смысла. Николай спрашивает, почему не главный редактор? Главный редактор, собственно, вот уехал на Дальневосточный форум, поэтому на этой неделе здесь буду я его заменять. Ну, я уже это делаю. Вот, я уже тут. Как вам сериал «Холод»? По мне пошла тягомотина с третьей серии. Я не смотрел. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Я знаю, что Георгий Вячеславович смотрел Осипов этот сериал. Он, наверное, может о нем рассказать сильно больше, чем я. Чуть-чуть больше. На самом деле, чуть-чуть больше, мы с вами это понимаем. Но все-таки больше, потому что я, в принципе, не смотрел. Я даже не особо знаю, про что там. Вот. Он хотя бы, наверное, сможет описать сюжет. Стоит ли ждать от хохлов подлости на 1 сентября, спрашивает Василий. Я думаю, что стоит ждать подлости постоянно. Каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Потому что мы дело имеем с террористами. Стоит ли ждать подлости от террористов на 1 сентября? К сожалению, для нашей страны на этот вопрос есть очень четкий ответ в нашей истории. Поэтому да, стоит. Но я думаю, что мы готовы. Я так, в принципе, наблюдая за тем, как с какими короткими интервалами раскрываются те или иные подготовки терактов, я понимаю, что наши спецслужбы работают, конечно, на износ, но круглые сутки, и справляются с этой работой блестяще. Вот Эдварду наши российские сериалы не нравятся. Ну, я тоже не буду кривить душой, мне тоже, мягко говоря, нравится не все, вот так вот я скажу. Но конкретно про этот ничего не могу сказать. Какие разные вопросы? Какие прям невероятно разные вопросы. Я вот вы меня зачем-то взяли с самого начала программы, настроение испортили. Я даже не думал, не задумывался о том, что сегодня 31 августа. До того момента, пока вы мне не сказали, что надо подводить итоги лета. А ведь действительно, сегодня последний день. Я просто тоже там раскрою, как я отношусь к произношению даты каждый день в эфире. Я уже просто вот у меня здесь перед экраном есть время, написана дата и, собственно, день недели. Вот я просто зачитываю, через секунду уже забываю, какой день недели, какая дата, кроме пятницы. В пятницу помню по понятным причинам. А вот так, в принципе, забываю. Для меня все оно как-то вот, все бесконечно, один и тот же день длится, и сильно я на даты внимания не обращаю. Но теперь пришлось обратить, и мне стало грустно. Пора календарь готовится переворачивать, пишет Станислав, это точно, это факт. Президент вчера на Новой Волге прокатился, так она наша, по-моему, не вчера это было. Это было то ли позавчера, то ли позавчера. На Новой Волге. Ну, как наша? Ну, она у нас собирается на крупноузловой сборке. Так-то это Джили Манджаро. Это особо никто не скрывает. Это Джили. Не худшая машина из тех, которые можно собирать на крупноузловой сборке. Холод через месяц будет, пишет Миша Николаев. Будет, и у кого-то больше, судя по всему, чем у других. Я сейчас про Украину. Вообще, значит, наша предыдущая с вами неделя прошла под знаком ЦРУшник в Москве. Шпионские игры. Сегодня становится понятней Не то, с чем он приехал, потому что вариантов, с чем он приехал, мы всю неделю с вами это обсуждали, они вот все возможные, никто так точно и не сказал, с чем он приехал, допускаю, что совсем, на самом деле, и все эти темы и поднимал, и про Иран, и про НАТО, и про Украину, и даже, по-моему, Axios говорили о том, что он предложил провести встречу. Трехстороннюю встречу между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Зеленским для того, чтобы там договориться о каком-то урегулировании конфликта. На что был дан нами достаточно четкий ответ. И вообще за последние несколько дней, мне кажется, очень много косвенных ответов прозвучало. Может быть, даже и на то, с чем приезжал директор ЦРУ в Москву. Ну вот, если говорить про встречу, то достаточно четко сказали, на самом деле уже не в первый раз, хотя я обратил внимание, что некоторые наши неполживые средства массовой информации, беглые, иноагентские, делают из этого как будто первое в истории заявление по поводу встречи, типа, значит, они пишут, и пишут, и там в эфирах своих говорят, что вот, уже, видимо, так все плохо у Москвы, что они начинают заикаться о встрече действительно с Зеленским и Трампом, но, по-моему, такие заявления делались просто уже раз 20, и они каждый раз одинаковые. Встреча может быть проведена для того, чтобы поставить подпись под финальным документом, и ни для чего более. Ни для каких перемирий и их обсуждений. Только для того, чтобы поставить подписи под итоговым документом. И то, много раз тоже уточнялось, что к моменту, когда эти подписи надо будет ставить, нужно будет еще смотреть, кто какой степенью легитимности обладает для того, чтобы эти подписи ставить. И вот это, как минимум, ответ на вот это приглашение к столу переговоров от директора ЦРУ. В трехстороннем формате. Мне кажется, достаточно красноречиво. Заявление про тактическое ядерное оружие было радостно. Это где депутат Журавлев, по-моему, да, призывал применить наконец-то уже тактическое ядерное оружие. Срочно-срочно. Такой достаточно громкая была история. Многие начали обсуждать. Бесконечный спор запустили, а надо ли или не надо ли применять бахать-жахать этим тактическим ядерным оружием. Но я думаю, что дальше дискуссии это не уйдет. Мне больше понравились заявления от официальных разных органов власти на Украине о том, что надо бы переезжать из Киева в село на зиму, потому что в Киеве, скорее всего, жить будет невозможно. И все больше и больше подобных заявлений мы видим на там, кадры с полками магазинов пустых. Я при этом, знаете, я так скептически отношусь к таким кадрам, потому что, ну, если есть кадр там из одного, из двух, даже из трех магазинов с пустыми полками, это не означает, что они пусты везде. Что мы видели такие кадры и из России периодически. Они там их умудряются обсуждать, но мы с вами понимаем, что у нас ничего подобного нет. Поэтому все-таки, наверное, это не истина в последней инстанции, подобные кадры. Но новостей действительно много на этот счет. Причем дефицит не только в области продовольствия, но и в других областях тоже. Потому что складские помещения выносятся все. Вообще все, какие только можно себе представить. И в итоге вот эти вот 40 дней принуждения к миру, которые объявляла Украина в лице ее самоназванного президента, обернулись для них ну, самой настоящей катастрофой. Они сами это начали, и вот, собственно, во что это все переросло. Я не думаю, что они, я про граждан даже в первую очередь сейчас, сильно от этого в восторге там пребывают. Но вот картина такая, какая есть. При этом никаких, на мой взгляд, на данный момент подвижек с точки зрения переговорного процесса, с точки зрения того, что надо бы на что-то соглашаться. Звучат эти предложения, что надо срочно уже на что-то соглашаться, потому что зиму можно не пережить, но пока они соглашаться ни на что не собираются. Едем в соседнее село на дискотеку, пишет Миш Николаев. Этот Химулис ЦРУ по косвенным данным привозил адреса складов, где боекомплект спрятан. Видать, заметили, что мы готовимся к чему-то и обменял, так сказать, британские заводы по производству БПЛА на склады боекомплекта бывшей Украины, пишет Дело Техники. Слушайте, я такое тоже слышал, такой вариант, но я в него не верю. Мне кажется, что подобный обмен данными или размен данных на что-то там большее не бьется обычно с американской тактикой. Мы все время хотим эту какую-то сделку увидеть там, где ее нет. И некоторые события через призму подобной выдуманной сделки пытаемся рассматривать, хотя по итогу эта сделка не оказывается никогда. Поэтому я ни во что подобное не верю. Что американцы приехали, там, сдали какой-то... Какой смысл? Прям серьезно, вот у них есть такие данные, которые настолько секретные, супер-пупер, что у нас этих данных 100% нет. И это можно разменять на... потенциальный удар по территории НАТО? Мне кажется, что это не равноценный обмен. Честно говоря. Особенно это хорошо бьется в кавычках, естественно, с новостями о том, что он там приехал нам рассказывать, как на самом деле у нас обстоят дела. И что все очень плохо. Так, Трамп выложил в True Social видео, как разносит в щепки остров Харк в своем репертуаре. Да, я видел это. Это ишное видео он выложил, где он разносит остров Харк, да. Это я видел. Ну, тут вот мне уже добавлять, честно говоря, нечего. При том, что удары не наносились никакие по острову Харк. Я не знаю, это просто на каких-то... Либо это на конченых дебилов рассчитано. Либо он просто конченый дебил. Ну, вот, какой из этих вариантов хороший? Мне кажется, никакой. Но да, видео он выложил. Он фотографии, помните, мы с вами на прошлой неделе обсуждали, что он там самый величайший президент в истории. Он еще фотографии нерестивые с президентами вымещал, где он уже себя поместил в один ряд с великими президентами, над ними не встал, но и добавил туда некоторых республиканских деятелей и снова очень сильно унизил Байдена и Обаму тем, что поставил их под собой и сказал, что они абсолютно провальные президенты. Ну, там, в этом королевстве все стабильно. Ждем в костюме железного человека, пишет Миша Николаев. Дональда Трампа? Ну да, да, может быть. Трамп превращается в Байден. Да мне кажется, что он похуже даже, чем Байден. То, что он в своем уме. Только этот свой ум, он далек от идеала. А так он вполне в себе, по-моему. В рамках вот той нормы, которая есть для него. Для конкретно, для единственного, для самого великого в истории. Нарек себя не великим, а величайшим. Да, но вот сначала величайшим, потом просто великим. Все-таки поставил себя в ряд с великими. Ну, несколько картинок, видимо, сгенерировала нейросеть. Они долго иногда генерируют что-то. Вот, видимо, он ждал, пока догенерит. И поэтому выкладывает по мере того, как сделается вот эти все видео, картинки. Сидит. Я не удивлюсь, если он сам это все делает. Ему вот показали, открыли ссылки на компьютере. Он тыкает туда-сюда. Колу заказывает и картинки делает. А представьте, если вдруг он думает, что вот эти кадры с атакой на остров Харк, что это реальные кадры. Ведь существует такая вероятность. Вот ему принесли, он увидел, как они уничтожают, бомбят остров Харк, снято это все с какого-то вертолета, типа там, сценарий. И он вот думает, что это правда, и выкладывает это у себя в соцсетях. Становится еще хуже. Ну, это американцы. США нечего нам предложить. Снять санкции, так мы уже адаптируемся и лучше поддерживать свое. К нам снова придут зарубежные фильмы, мы смотрим их в пиратских версиях. Нет, США очень много есть что предложить. На словах. На деле просто они не могут это обеспечить. Я вот во вариант, что он привез, ЦРУшник, нам на самом деле адреса, по которым мы начали сразу наносить удары, в том числе вот этот вот склад под Киевом, который очень красочно горел и взрывался. Я могу в это поверить не как в размен, а как в договоренность. То есть американцы, может, просто от обиды начали бы делать что-то такое. Но я бы в это поверил год назад, но не сейчас. Сейчас уже, наверное, вряд ли. Кстати говоря, мы на прошлой неделе с вами обсуждали то, что что-то забылось про премию мира Нобелевскую. И уже и Дональд Трамп даже об этом не заикается. А я, не поверите, тут наткнулся на новость о том, что он даже есть в списках. Правда, вероятность очень небольшая, что он выиграет эту премию мира в этом году. Но так что, если что, да, может быть, он сейчас снова вспомнит про то, что такая премия существует. Ему Маск по тариф президентский генерирует за полсекунды, пишет Максим. Ну, это, кстати, может быть, да. Может быть и так. Так, тут мне уже анекдоты какие-то про Израиль скидывают. Ну, очень большой анекдот. Я так пробегаю. Ну, а, ну нет, тут на второй строчке есть словосочетание «публичный дом». Я, наверное, тогда откажусь от этого анекдота. Ну, спасибо, я вот на новостях прочитаю. Может быть, даже посмеюсь. А может и нет, а может быть, покраснее. Так, лучше бы ему показали мультик. Не понял я. Тут какие-то опечатки явно. Что за мультик? Лучше, безусловно, бы показали мультик. Но конкретно смысла я не понял. Ну, дано адреса и коды от Starlink, пишет Павлов. Да, вот звучит именно так. Звучит фантастически. Да и не тот человек привозил, чтобы сдавать явки и пароли. Директора ЦРУ бы для этого не послали. Я думаю, что для этого вообще никого не послали, а просто как-нибудь бы передали другим способом. Поэтому в этот вариант я особо не верю. Но ответ мы дали. И в том числе и продолжаем давать. Я думаю, что и в эту секунду продолжаем давать. Я имею в виду, наносим систематические удары. Каждый день. Иногда через день. Но в основном каждый день. Из всего, из чего только можно себе представить, наносим эти удары. Даже начали заикаться о том, что Верховную Раду надо бы перевести в какой-то подземный бункер. Для того, чтобы она продолжила там работу. И они, кстати говоря, очень сильно по этому поводу недовольны, потому что они там в этом бункере могут не поместиться. Им придется в коридорах сидеть, и там в туалетах, может быть, даже кому-то придется сидеть и работать. Но разговоры такие пошли, а это, согласитесь, уже прогресс. Это уже о чем-то договорит. Но пока не говорит о сносе этой самой Верховной Рады. Конечно, было бы лучше, если бы они все сидели в этой своей Верховной Раде, и всех бы их там под какой-нибудь гимн Украины один разочек так бац-бац, и все. И нету никакой Верховной Рады, и никому в бункере не надо по туалетам шляться. Было бы лучше. Но вот имеем, что имеем, хотя бы начинают уже в эти бункеры уходить. Это, в принципе, то, о чем я много раз говорил, что пускай прячутся. Пускай прячутся. Разные лидеры украинских мнений говорят о том, что все это возвращается к 22-му году. Ну, у них свои какие-то там мерила, но, значит, они... Тут тоже, конечно, удивительно, но в этом контексте говорят о том, что вот время с безлактозным кокосовым латте прошло, и теперь все возвращается в 22-й год. Ну, что-то похожая какая-то риторика существует, согласитесь. Ну вот, чувствуют они, что нарвались, сами на себя этот гнев вызвали, готовятся к худшему. А вот что это за худшее будет, не будет ли оно, в принципе, в ближайшем будущем, но здесь нам остается только ждать. Так и надо сначала Раду прорядить, а уже после этого в бункер. Ну да, чтобы поместились. Надо оказать им такую услугу. Здесь я согласен. Главное, попадаем хорошо. Очень хорошо попадаем. Попадаем просто сказочно хорошо. И картинка это радует. Каждый день. Американцы, у них вот есть жанр этот, да, на сайте посольства или на сайте государственного департамента рассказать о том, куда не стоит ехать и почему. Вот они там обновили показания по Украине, сказали, что там уже давно висит эта история, что не надо ездить на Украину. Но теперь обновили показания, что можно попасть под обстрел. Потому что они происходят каждый день. Ну, это до американцев тоже доходит. Может быть, обновили и после визита директора ЦРУ. Кто знает, может быть, это и связано. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев подтвердил продолжение диалога между Россией и США. Спецпредставитель президента заявил о скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что они идут в том числе по экономическим вопросам, вопреки попыткам сорвать этот процесс или дезинформировать партнеров. По словам главы РФПИ, Вашингтон стал активнее вовлекаться в обсуждения, когда осознал ошибочность и неэффективность украинской эскалации. Комментируя слухи о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Дмитриев напомнил, что у Москвы есть четкая позиция по мирному урегулированию, которую начинает понимать все большее число людей в мире. Его слова приводит телеграм-канал «Юнашев Лайф». «Росатом» рассчитывает уже на этой неделе согласовать режим тишины для восстановления внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Станция 11-й сутки работает на резервных дизель-генераторах. Лихачев отметил, что Москва активно координирует шаги с Минобороны и МИДом, а также рассчитывает, что инспекторы МАГАТЭ лично будут сопровождать критически важную колонну с топливом. Саботаж ремонтных работ на линиях электропередачи и продолжение опасных обстрелов подъездных путей к атомной станции глава «Росатома» прямо обвинил киевские власти. В России запустили спецпроект «Выход 31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. На портале 31.рф собраны рекомендации, как распознать манипулятора в мессенджерах и не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. Организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности, пишет РИА Новости. Попытки склонить молодых людей к совершению преступлений в России за последние месяцы существенно участились. Злоумышленники используют схемы с предложением легких денег или угрожают подросткам, что причинят вред их близким. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом 39-летний нападающий написал в своих социальных сетях, назвав решение болезненным, но обдуманным. Он поблагодарил болельщиков за многолетнюю поддержку и отметил, что сейчас наступил подходящий момент, чтобы уступить дорогу новому поколению. За свою выдающуюся карьеру в сборной легендарный форвард выиграл золото чемпионата мира 2022 года и стал лучшим бомбардиром в истории своей страны. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18. Ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
16: О, мой Гомес!
15: Лейнел Месси делает это снова! Суперхуман!
16: broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
17: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
18: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 31 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Везде жмите на кнопочки с ракетой, на колокольчики, на лайки. Подпишитесь на нас в Дзене, в Максе, в Телеграме обязательно. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс. И можете отсканировать QR-код в нашей трансляции, и тогда у вас откроется, собственно, этот самый бот. Через него можно писать нам сообщение в эфир. Слушайте, ну вот прямо сейчас интересные новости приходят о том, что Бессонт и Силуанов пообщались на полях встречи глав Минфинов и центральных банков Большой Двадцатки в Соединенных Штатах Америки. И обсуждали они украинское урегулирование, утверждает журналист американского CNBC. И это вот я сейчас цитирую коллег с РИА Новостей, а еще я видел сообщение о том, что якобы Бессонт предложил вернуться или предложил, снова обсуждал план из 28 пунктов Дональда Трампа. Помните такое? Меня начинает пугать. Вот это наш БКЛ, это наш большой круг, по которому мы двигаемся, потому что он иногда возвращает нас на такие станции, которые, я был уверен, больше не функционируют. Особенно пункт, вот эти 28 пунктов Дональда Трампа. Хотя, если так подумать, в принципе, наверное, я говорил об этом, что они, наверное, к чему-то подумали. Ну, это, я это называл анкориджем. Но эти 28 пунктов Трампа во многом и есть анкоридж, на самом деле. Они, по-моему, а вот я не помню, они были до или после анкориджа сформулированы. По-моему, после уже. Да, после. После анкориджа это все было сформулировано в ноябре. В ноябре прошлого года. Григорий Санкт-Петербурга пишет: «Бессонт просто скот». Да, я даже не знаю, надо вам напоминать про эти пункты или нет, тем более, что их 28. Ну, напишите, помните вы их или нет. Если не помните, то напомню. Ну, по факту это вот тот самый анкоридж, база, это анкориджские переговоры. И эти 28 пунктов, в принципе, были именно про это. Я говорил о том, что они могут к этому вернуться, но вот вопрос, есть ли в этом смысл какой-то для нас сейчас возвращаться к этим анкориджским соглашениям в момент, когда, ну, в момент, который может потенциально стать переломным. Я бы его пока переломным не назвал, но у него есть для этого потенциал. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Ну, для меня главное сегодня вот только что у вас прозвучало, что Месси завершил свою карьеру в сборной Аргентины. Uh-huh. Вот. А у меня, в принципе, вопрос даже скорее. Значит, Путин, выступая перед учителями, ну, рассказал притчу, наверное, про белого медведя и косаток, которые его рвут. И после этого сказал, что поэтому мы и начали СВО. Вот, честно, для меня это загадка. Можете объяснить, какая связь между вот этой притчей и началом СВО, и медведь, кто касатки? Угу. Если можно.
2: Как да, вы? Значит, я вот не про Месси я не говорил, который завершил карьеру в сборной. Может быть, еще поговорим об этом когда попозже. У меня будет целый час для того, чтобы об этом поговорить. Не про притчи я не говорил. Я говорю про конкретные вещи. Давайте вот все-таки с темы не прыгать. Василий пишет, как получилось, бывший украинский министр обороны Федоров стал советником в правительстве Италии. Да, была такая история, что его там сделали советником министра обороны. Я думаю, что это называется человечку финансирование дали, чтобы как-то можно было существовать, пока он борется за власть на Украине. Вот теперь будет типа советником министра Италии, министра обороны, по-моему, Италии. Ну, как бы сильно это вас волнует, что ли, что он там является советником министра обороны? Мне вообще все равно. Да, можно и 28 пунктов вспомнить, но только ради ностальгии, языками почесать и голосом Галыгина. Да, пишет Денис Девятиэтажник. Но, слушайте, с одной стороны, да, звучит как ностальгия какая-то, и что-то из прошлого, но с другой, вот эта новость сегодняшнего дня, а не прошлогодняя. Это сегодня эта история. И Скотт Бессент сегодня с Силуановым это якобы обсуждал, теоретически. Его уже выгнали из советников за то, что он в Риме пиццу с ананасами заказал, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это хорошее, да. Не надо нам целый час про месте, пишет Эдвард. Ну, не целый час, ладно, ну, чуть поменьше будет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Да, здравствуйте, Олег.
1: Ну, да, это странная такая информация, что там обсуждать Бессенту с Силуановым, ведь там были такие завиральные пункты, например, как... касающиеся Запорожской АЭС, да, какого-то там совместного там использования, контроля. Ну, таких было несколько достаточно завиральных пунктов, поэтому, наверное, это все-таки очень актуально. Но вот я написал сообщение, что, да, вот буквально вчера-позавчера Минобороны России заявила, что будут, ну, новые такие, не знаю, массированные или интенсивные удары по политике Украины. Это заявление вот где-то на тупо гражданской. Вот это, по-моему, буквально вчера, кажется, примерно было это заявление, достаточно свежее. Поэтому вот завтра начинается сентябрь, октябрь, если реально будет, ну, полностью добита энергосистема Украины. Ну, действительно, наверное, все-таки вот этой самому киевскому режиму придется идти на российские условия. Ну, плюс еще можно, я не знаю, там сентябрь, октябрь, ноябрь. А там уже середина ноября будет совсем холодно, даже в Киеве. Поэтому если реально будет, наконец, на пятом году СВО уничтожена энергетическая система, мы сейчас даже выводим за скобки эту пресловутую политическую инфраструктуру киевского режима, а вот энергетика, то да, ну да, вот это, знаете, как лучше ужасный конец, либо ужас без конца для населения Украины. Может быть, действительно лучше быстрее покончить, ну, в частности, с энергетикой, если не хотят трогать злосчастную укрохунту. И, наконец, как-то установить вот мир на условиях России. Ну, я думаю, это важное заявление Минобороны по поводу вот ударов по таких групповых, там, эффективных ударов по энергетической системе Украины. Вот тоже хотел заметить.
2: Спасибо. Да, спасибо. Путин заявил, что Россия движется в направлении завершения украинского конфликта. Ну да. Ну, так и есть, движемся. Мы же к победе движемся, но значит движемся в направлении завершения конфликта. Что здесь вас так сильно удивляет? Силуанов не уполномочен же обсуждать такие темы. Он очень далеко, как кажется. Но не уполномочен решение принимать, а какие-то вещи обсудить. Ну, так же и Бессент не уполномочен тогда. Но это не мешает, мне кажется, и определенные мысли доносить Трампу через Бессента и, соответственно, потом через Силуанова до Владимира Путина и в обратном направлении тоже. И я в этом ничего такого не вижу. Другое дело, что вот я с чем согласен с Олегом, что некоторые пункты там, они могут быть неактуальны. Много чего может быть уже неактуально. Это, ну, это как отправная точка. Об этом, в принципе, недели две назад как раз и говорили, что обязательно они рано или поздно вернутся к Анкориджу. Другое дело, что Анкоридж уже устарел. И его нужно будет каким-то образом уже модернизировать. И все переговоры, которые там велись, и на тех основах, на которых они там велись, это просто не актуально. Все. Но в качестве отправной точки это можно делать. Можно начинать обсуждение с этого. Но реализацию пунктов, ну, мы там, как и мы же говорим, официальное заявление делаем про Стамбул, на базе Стамбула, там, ну, в последнее время давно не делали, но раньше делали, да, что вот на базе Стамбульских соглашений, можно будет, ну, на базе, это не означает, что Стамбульские соглашения будут реализованы. Нет, просто уже есть определенный документ, в свое время который был даже парафирован, который можно видоизменять, сохраняя структуру, можно что-то туда добавлять и так далее. Но базово вот на его, по его образу и подобию можно собрать что-то новое. Так же и здесь с этими 28 пунктами Дональда Трампа. Другое дело, что когда он эти 28 пунктов свои публиковал, это было, был другой Дональд Трамп, другая Америка. Ну, он не публиковал, он типа, это все неофициальная была история. Они опубликованы в интернете, их можно найти, но это все типа по сливам было. И просто нынешний Дональд Трамп некоторые пункты, которые там есть, реализовать не в состоянии. Потому что он просто очень сильно ослабел с тех пор. Ему бы, конечно, хотелось, но там, там есть про американские заработки на всем про всем, что они туда влезут, сюда лезут, 50% прибыли от этого, от того будут получать. Ну, сейчас мне не видится это, возможно, вообще. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий, Костя, извините.
2: Здравствуйте, Константин.
4: Вот, чем больше я смотрю на это, тем больше хочется раскидать это на пацанские темки, реально. Потому что, вот вы говорите, почему мы по кругу? Да потому что пацаны понтов накидали, а сливаться не в мать. Вот это только так можно объяснить. Все хотят уже выйти из этого конфликта, но все хотят выйти, не потеряв лицо. Поэтому возврат к каким-то договоренностям, которые все равно перепишут. Мне кажется, сейчас реально у всех надежда, что Хохлостан зимой замерзнет. Вот, и как бы уже у Зеленого не останется других вариантов, как просто сдаваться. Ну, там, может быть, даже какую-нибудь поднимут новый Майдан. Вот больше всего я склоняюсь к этому. Потому что американцам, ну, уже все. Они, ну, понимают, что по слабому варианту они не потянули, а сильный вариант они кинуть не готовы. Наш тоже, как бы, орешник мы давно видели. Ну, вот два раза увидели, а что-то в боевом исполнении так и не посмотрели. Короче, все хотят слиться, но не знают как. И очень большая надежда, что зимой все-таки решат, как это сделать красиво для всех. Вот и все.
2: Угу. Ну, мне кажется, что это вообще базовая история для любого военного конфликта. Все хотят его завершить. Слиться — это, в моем понимании, немножко другое означает. Но хотят закончить, и хотят закончить на своих условиях, ну, так можно сказать, про любой конфликт. И не только военный. Другое дело, что это иногда бывает невозможно. А если невозможно, тут надо смотреть на то, и кто-то не хочет его при этом завершать, на, не учитывая свои собственные интересы. Даже если учитывать их, ну, не видится возможным, то надо смотреть, просто что за интересы у этого человека. Что он либо псих, если он очень сильно хочет добиться невозможного, а либо он просто хочет добиться чего-то другого. И здесь я всегда призываю смотреть на то, какие действительно интересы преследует украинская власть. У них нету задачи победить Россию на поле боя. Они не настолько сумасшедшие. Нет у них такой задачи. Их задача, чтобы наоборот это длилось как можно дольше, и чтобы они при этом оставались у власти. Вот у них какая задача. Одно способствует другому. Они у власти. Это означает, что это будет длиться как можно дольше. Если это будет длиться как можно дольше, они будут оставаться у власти. Вот у них такая логика. Поэтому они ровно это и преследуют. Им власть нужна. И деньги на этом, на всем зарабатывать. Страна им не нужна. Мир им не нужен. Процветание граждан Украины им не нужно. Им нужно совершенно другое. Со своими целями они пока справляются. За жизнь они за свою боятся. А не за жизнь там, каких-то граждан Украины. Или Европы. Они об этом иногда тоже заикаются. Это уж тем более им до лампочки. Хотя, может быть, жизнь европейцев им чуть важнее, чем жизнь украинцев, но чуть-чуть совсем. На самом деле все равно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: О.
2: Алло, да, здравствуйте.
5: Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый.
5: По поводу нашего Силуанова и обсуждения. Как говорится, может быть, не очень хорошо. Да, Дмитрий, прошу прощения, Дмитрий,
2: да, да.
5: Не представился. Может быть, очень не очень хорошее будет сравнение, но, знаете, как не по масти называется. Как может быть экономист, даже не экономист, а главный бухгалтер, как его называют у нас наши товарищи, даже ряд депутатских, значит, обсуждать политические вопросы. Не по масти, понимаете? Если он начинает обсуждать депутатские, не депутатские, а вот эти внешнеполитические моменты, то возникает что-то нехорошее в датском королевстве. Понимаете? И нечего обсуждать. Не может Силуанов говорить о внешней политике, и тем более об СВО именно на уровне именно внешней политики, международной политики. Он может говорить насчет денег. Вот пусть он нам расскажет, господин Силуанов, что он там переговорил по поводу тех денег, которые он туда заслал, все эти 300 миллиардов денег, так? Как они будут возвращаться обратно и как будут возвращаться обратно проценты. Вот это было бы очень хорошо. Ну, никак, понимаете, какие там 28 пунктов и прочих пунктов. Он вообще не должен на эту тему говорить. Это или сброс, понимаете, такой дешевый американский сброс, или не знаю что. Вот, значит, что-то уже в датском королевстве не так, если Силуанов начинает разговаривать о международных вопросах.
2: А Бессон?
5: Спасибо большое.
2: А Бессон? Тоже, получается, не может.
5: То же самое получается, понимаете. Ну, у них там своя кухня, понимаете. Одному дали что-то сказать, другому дали что-то сказать, понимаете. Там у них, пусть они сами разбираются, кто такой этот Бессон и кто такой все этот товарищ, так? Ну, с нашей стороны, понимаете, с нашей стороны Силуанов начинает заниматься внешней политикой, так? Даже вообще что-то заикаться на эту тему, возникает вопрос. Лучше господин Силуанов, хоть мне сейчас он может сказать, что я такой нехороший человек, заикнется опять, возвращаясь к началу, по поводу наших 300 миллиардов. И по поводу как по прибавки тысячи там, рублей по повышению пенсионного фонда, он там на всю страну говорил, там наши пенсионеры будут ездить по заграницам, отдыхать и прочее. Так? Вот это просит, что нам расскажет. Так?
2: Да,
5: вот
2: но он вам сейчас вообще ничего не рассказывает.
5: Ну,
2: никакое заявление Силуанова мы с вами не обсуждаем. Он никаких заявлений не делал.
5: Ну, он не делал, слава богу, заявлений, но прошла информация о том, что он с американцами, значит, обсуждал там СВО.
2: Да, так, ну, не СВО, да, а конкретный там, вопрос.
5: Ну, Украину там вопросы, да. Да, Трамп, пункты Трампа, это фактически, считайте, там Украина и СВО.
2: Да.
5: Эти пункты, да.
2: Ну, я с вами категорически не согласен. Потому что я считаю, что если человека уполномочили о чем-то говорить, он может об этом говорить. Он решений не принимает никаких в этой связи. Но передать какую-то информацию, почему нет? То, что американцы используют любую возможность для того, чтобы какую-то информацию передать, вполне понятно. Но в свое время мы вообще с вами обсуждали, что с подобными заданиями приезжал безработный журналист Такер Карлсон. Помните? Хотя он тоже, кто он такой, чтобы подобные вопросы передавать, обсуждать какую-то информацию и так далее. Ничего такого в передаче какой-либо информации нет. Он на форуме, где есть контакт с официальным представителем американцев. Видите, официальные представители американцев могут... Это вообще же не факт, CNBC передает. Может быть, этого и не было. Хотя я допускаю, что было. Потому что как будто и пришло время. Ну и Бессон тогда тоже не уполномочен. Их если бы все занимались только исключительно тем, на что они уполномочены. Но это не так работает. Тем более, что президент может дать задание кому угодно. Делать все, что угодно. И министр поедет и будет выполнять. Я сейчас и про Владимира Путина, и про Дональда Трампа. В непростые времена философ может стать сначала гробовщиком, а потом кинокритиком, пишет Денис Девятиэтажник. Да пусть хоть министры образования и медицины общаются, если это общение ведет к миру, пишет Строгинский. Да не факт, что оно ведет к миру. Но если надо будет, будут и министры медицины и образования. Тут приезжал вообще какой-то, помните, культуровед в Москву. Якобы тоже с дипломатической миссией. И такое может быть. А уж кто ездит по-настоящему в открытую с дипломатическими миссиями? Строитель, я напомню. Ну, тут вообще комментарии излишни. Он просто в натуре строитель. Он вообще не имеет даже государственного поста. Я про Вытков сейчас говорю. Странные какие-то претензии. Слушаю, здрасте, добрый вечер. Опа, ну ладно. Слушаю, здрасте.
6: Добрый вечер.
2: Да, здрасте, добрый.
6: Георгий, да. Вот тут предыдущий слушатель сказал, что вот Силуанов там 5-10, а ведь финансово-экономический блок, он весьма важен. У нас доля экономики меньше, чем экономика штата Техаса, то есть 2% от мировой. И поэтому приходится выкручиваться и участвовать. Ну, свой вклад в победу тоже вносить. Правильно? Поэтому недооценивать этого не надо. Тут все завязано. Вот, и я считаю, что у нас финансово-экономический блок справляется с достаточно тяжелой задачей, и они просто нам завидуют, эти западники.
2: Ну, вот может, такое мнение. Может быть и так. Я просто считаю, что здесь вообще ни при чем. Вот правильно написал Павел, что Мединского уже в свое время уполномочили, и нормально. Действительно. Да, здесь дело в том, какие полномочия просто перед той или иной поездкой дал президент. Если президент сказал, что можете обсудить вот с этим Бессентом, может быть, была такая информация, что через Бессента предлагают передать какое-то вот следующее предложение для следующего раунда переговоров. Гипотетически это, может быть, и так и не было. Но такое могло быть. Вот, все, ладно, хорошо, пускай передает. Посмотри, что он скажет. Приезжай, доложишь. Все хорошо. В чем проблема? Ну, я вообще не вижу никакой проблемы. Да как вообще мы пошли к Силуанову? Зачем мы эту тему развиваем? Да, фигура мне, честно говоря, конкретно, кто там что сейчас обсуждает, я вообще не собирался об этом говорить. У меня здесь и Бессент, и Силуанов, как их профильная работа вообще не интересует. У меня есть акции нескольких американских компаний, мне их правительство США заблокировали, а там за 4,5 года нормально денег набежало. Пора разблокировать, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну все, хорошо, спасибо, что сказали, потому что я все думал, надо было какой-то повод найти, чтобы начать думать об этой разблокировке. Вот теперь, отталкиваясь от ваших акций, будем этим заниматься. Надо было бы чуть пораньше, тогда, может быть, уже смогли бы воспользоваться своими средствами. Но сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Песков призвал дождаться официальных предложений Турции по Украине. Оценивать мирные инициативы Реджепа Тайипа Эрдогана стоит после его встречи с Владимиром Путиным в Бишкеке, подчеркнул пресс-секретарь президента. Так, в Кремле отреагировали на сообщение о готовности Анкары выступить посредником на предстоящих переговорах российского и турецкого лидеров в Киргизии. Песков подчеркнул, что дальнейшие шаги зависят от того, что именно предложат турецкие партнеры. Ранее стало известно, что глава турецкого МИДа Хакан Фидан подготовил наработки по безопасности судоходства в Черном море. Эти инициативы сейчас активно обсуждаются как с Москвой, так и с Киевом. Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в Запорожской области. Продвижению предшествовал мощный удар по укрепрайонам ВСУ, уточнили в Минобороны. Позиции противника в районе населенного пункта «Широкое» были уничтожены расчетами гаубиц «М-100Б» с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь». Одновременно с этим реактивная артиллерия ликвидировала пункт управления дронами. Попытку Киева перебросить подкрепление оперативно сорвали операторы баражирующих боеприпасов «Ланцет», уничтожив бронетехнику и автомобили с личным составом.

0: Восточно-экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. В Москве рассказали о новинках образования к предстоящему учебному году. В столице после реконструкции по программе «Моя школа» откроются 100 школ. Еще 85 зданий начали модернизировать к следующему, 1 сентября. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, также в столице проектируют 11 школ будущего. Полное обновление затронуло и колледжи. В столице появится 7 колледжей будущего на 60 тысяч студентов, а к 2027 году обновят 100% мастерских и лабораторий. Нововведения коснутся и самого учебного процесса. В школах появится физико-математическая вертикаль для 7-9 классов, олимпиадная подготовка с 4 класса и курс по искусственному интеллекту для 200 тысяч учеников 5-6 классов. Профориентацию, которая ранее начиналась с 9 класса, запустят уже с 8 класса. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 86 копеек, доллара – 86 рублей 38 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей.

0: родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 19.08 в Москве, сегодня 31 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб. Заходите на все наши ресурсы, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, нажимайте на колокольчик. Также сканируйте QR-код, по нему переходите на бота в мессенджере Макс, добавляйте его к себе, чтобы писать нам сообщение, была возможность. Там же в Максе подпишитесь на наш канал. Еще такой канал у нас есть в Телеграме и в Дзене, на них тоже надо подписаться. Это наши информационные каналы. Эдвард спрашивает, я бы даже сказал, вопрошает, что мы вообще обсуждаем. И я вот, у меня так как сообщение здесь застыло на экране, я что-то на него смотрел, думал. И как бы это вообще вот генерально, во что обрисовать эту тему? Давайте обсудим то, что мы с вами точно абсолютно знаем. Информация, которая на 100% нам известна. И потом уже относительно этой 100% информации попробуем домыслить все остальное. Вот 100% мы с вами знаем, что... Американец приезжал в Москву, что американец сейчас встречался с нашим министром. Мы точно знаем, что вот, тоже новость последних нескольких минут, что Вытков и Зятьков созвонились с Зеленским по телефону. И вроде как собираются туда приехать. Они, конечно, собираются приехать уже давно, везде, но созвонились вот. Это мы знаем, есть подтвержденная информация о том, что они, что этот звонок они совершили. И мы с вами точно знаем, что мы наносим гигантское количество ударов, которые приводят к разговорам о том, что нынешняя зима будет не просто суперсложной для Украины, а может быть и последней. Вот эта информация, которая нам известна на 100%. И отсюда надо будет попробовать сделать какие-то выводы. Мне кажется, что главный вывод, который напрашивается, это то, что американцы возвращаются в этот процесс и пытаются как-то сделать так, чтобы это закончилось. Причем желательно, чтобы это закончилось прямо сейчас. Логики в этом достаточно много. Проблема заключается в плохих взаимоотношениях между нынешней американской властью и той самой логикой. Они не очень дружат. Но если мы на это закроем глаза, то вообще-то это все очень логично было бы сделать сейчас. Находясь в той ситуации, в которой находятся американские власти на данный момент, когда у них ну прям большие проблемы. Большие проблемы и с грядущими выборами, и с ситуацией в Иране, и да вообще на каждом шагу одни сплошные проблемы. Они растеряли практически все позиции, которые у них еще были год назад. Ну вот, исходя из этого всего, попробовать снова прийти к какому-либо успеху в том или ином месте было бы логично. Ну, потому что успех нужен хоть какой-нибудь. Ну, может быть, это здесь. Может быть, они считают, что здесь они действительно могут к этому успеху прийти. Тем, которыми можно заняться, на самом деле не так много у американских властей, особенно которые способны хотя бы в теории дать здесь сейчас какой-то импульс рейтингам. Там, миграционную проблему ты не можешь победить здесь сейчас. А у них такая психология, у Дональда Трампа конкретно такая психология. Он любит здесь сейчас. Вот он поэтому переименовывает озера. Поэтому он постит картинки, где он, значит, всех победил. Он любит здесь и сейчас. Ему нужно быстро. Вложился, заработал. Договорился, сразу получил какую-то политическую выгоду из этого всего. В дальнейшем это может вообще все не сработать. Главное, что он может добыть здесь сейчас. Если какие-то соглашения потом не сработают, это будет проблема будущего Дональда Трампа. А ему нужно решить проблемы нынешнего Дональда Трампа. Поэтому, может быть, они сейчас действительно активизируются. А это рвач, пишет Миша Николаев. Ну да, да, такая психология. Синицу в руки, 100%. Он сам много раз подтверждал это. Тем, что ему там нужно, вот всего лишь иногда бывает 10%, помните вот эти прослушку его разговоров. Да, ему нужна синица в руки. Очень сильно нужна. Потому что журавлей он наобещал, а в итоге, ну, это даже тухлой курицей гриль не назвать, то, что он всем подсунул. Короче говоря, охотник за птицами. Очень сильно надо. Я лучше всех знаю, где сидит фазан. Да, вот. Срочно что-то нужно сделать. Но это еще раз, если думать про них как про людей, которые умеют планировать, которые собираются где-то там что-то побеждать, которые смотрят на рейтинги, которые в адеквате. Давайте попробуем на них так посмотреть. Давайте попробуем закрыть глаза на нейросетевой взрыв на острове Харк и на рейтинг президента, который он публиковал вот только что. Потому что, ну, неадекватность ее, что ее обсуждать, эту неадекватность? Она вот, она неадекватна, ты там ничего не отследишь, это невозможно анализировать больного. Поэтому давайте попробуем сделать вид, как будто они здоровые люди и просто несколько раз свернули не туда, и сейчас пытаются все-таки как-то из этого выбраться. Но это означает, что в ближайшее время мы с вами увидим предложение, которое они будут нам делать. Они будут что-то предлагать. А вот что? Вот это как раз можно и обсудить. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Подключайтесь, лайки ставьте, ракеты и все прочее. А Вадим пишет: Георгий, спорю на пиццу пепперони 30 сантиметров, что и в следующем августе ничего не закончится. Даже если бы вы со мной спорили на пиццу без пепперони, я что, дурак, что ли, спорить на что угодно? Как это? У меня что, есть какая-то уверенность на тему того, что это в какой-то момент где-то закончится? Я никогда эту уверенность не изъявлял. Я не говорю, что это должно закончиться в следующем августе. Это может закончиться и, ну, наверное, в этом августе вряд ли, но это может закончиться осенью, может закончиться зимой, а может не закончиться еще несколько лет. Это, как это возможно предсказать? Все-таки спорят, когда в чем-то уверены. Поэтому, конечно, пицца пепперони 30 сантиметров, очень конкретный размер. Тут указан еще пиццерию, если бы указали, то вообще, может быть, даже заставили меня задуматься, если в конкретно какую-нибудь интересную пиццерию бы попали. Но, в общем, соблазнительно, конечно, выглядит ваше предложение. Но только я никакие конкретные сроки не заявлял, чтобы я был готов их отстаивать. Там вроде нам многие годы говорят, что Западу в целом невыгодно завершение конфликта. Я так никогда не говорил. Кто-то вам наверняка об этом говорит. Я так никогда не говорил. Во-первых, сейчас вообще некорректно было бы говорить про Запад как про единое целое, потому что единым целым они не являются. Я сейчас говорю про американцев в первую очередь. Европейцам невыгодно. Американцам выгодно. Причем выгодно вот тут вот, вот сейчас, вот в августе, и на самом деле и в августе 25-го года это было им выгодно, и выгодно это в августе 26-го, и летом 26-го это было выгодно, еще выгоднее это станет в сентябре 26-го года. А вот уже в ноябре-декабре Эта выгода может быть не так очевидна. Потому что там уже, знаете, как объявления бывают вот эти. Машина продается до тех пор, пока висит интересующий меня вариант. Вот так и тут. Интересующий их вариант, он может просто испариться. Они уже проиграют эти выборы. И там уже, честно говоря, выгода будет не так очевидна для американцев. Там уже может стать все равно. Потому что они теряют парламент. А это означает, что каждая инициатива, которая сейчас со скрипом, реализуется у президента США, просто перестает реализовываться. Все. Парламент душит все, что только можно. Постоянные расследования, попытки импичментов и все прочее. Он будет 2 года отбиваться от этого парламента, будет рассказывать всем про фейк-ньюс опять по третьему кругу и все прочее. Там уже будет не до Украины. Сейчас это может быть выгодно. Там уже, ну, уже сомнительно. Очень сильно сомнительно. Поэтому я не говорил, что Западу в целом невыгодно завершение. Надо делить. Для европейцев это затягивание времени, пока они могут сами подготовиться. Я сейчас смотрел хороший такой ролик, который вроде Бундесвер публикует о том, как они готовят всякие рвы противотанковых ежей на границе с Калининградом под такую забористую музыку. Нарезочка, как они там каким-то бульдозером что-то копают. Ну вот им нужно еще очень долго копать, очень много копать. Нужно, чтобы BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche окончательно начали делать танки, беспилотники. Кто-то вернулся, наверное, к двигателям для самолетов, как те же самые баварские моторозаводы. Ну, на это все нужно время. Время они себе отметили 30-й, но, скорее всего, учитывая темпы, 35-й. 39-й, немцы об этом справедливости ради говорили, 39-й год. Но для этого они хотят потянуть, готовы за это платить, по крайней мере, пока. Меньше платить, но платят, пока платят. Поэтому европейцам выгодно одно, американцам сейчас выгодно другое. Так что говорить про конкретный Запад, который там всецело, вместе, в едином порыве преследует какую-то одну цель, это неправильно. Я так никогда не говорил. Ну, куш-то жирный, пишет Миша Николаев. Куш какой? Что вы имеете в виду под этим кушем? Россия? Как куш. Но они, может быть... ну, вот, смотрите, давайте даже, может, проследим на примере конкретно вот этих 28 пунктов даже Дональда Трампа и того, что они возвращаются в пространство общественного дискурса, что они снова здесь, снова рядом с нами. У них есть... видимо, одна и та же ошибка, которую допускают раз за разом разные власти, разные люди. Они... А, это про пиццу и спор, пишет Миша Николаев. Ну, я вот, видите, уже начал другое разгонять. Но пицца и спор, да, пицца согласен. Да, пицца, может быть, того и стоит. Одна и та же ошибка, которую они допускают раз за разом. Разные власти, и американские, и европейские, и британские, периодически вдруг считают, что мысль о том, что Россия может проиграть, и они смогут Россию поделить и невероятные деньги заработать на этом самом разделении России, вот эта мысль им периодически кажется реалистичной. Потом вдруг все эти их иллюзии разбиваются о суровую реальность, и они начинают петь немножко другие песни, а потом вдруг снова, а может все-таки да? А может быть, все-таки получится? Вот конкретно здесь это, наверное, связано было с ну, вот этими ударами по НПЗ и Вайлдберрисами. Ну, так принято, по крайней мере, с этим связывать. Что Украина начала это делать для того, чтобы как раз показать и европейцам, и американцам это. И они снова поверили в то, что Украина может какую-то победу одержать. И они, может быть, даже и поверили в какой-то момент. А сейчас... эта вера, судя по всему, снова испарилась. А потом, может быть, им снова так покажется. И они корректируют свое поведение туда-сюда, туда-сюда. Потому что, ну, с кем это не бывало. Вот есть какие-то вещи, которые вроде как и мечта, вроде как их было бы так хорошо, если бы это было правдой. И ты понимаешь, что, скорее всего, вряд ли. Ну, а если хотя бы 1%, все-таки в чудеса-то нас приучили верить. А что вдруг, если все-таки чудо? А потом думаю, нет, видимо, все-таки не фартануло. Ну ладно, тогда давайте 28. Что у нас там было 28 пунктов? Давайте попробуем. А потом вдруг снова, ух ты, ничего себе, что-то там Wildberries, да, говорит, склад, долетело до склада, ничего себе, это что, русские такие слабые, а может быть мы их сможем сейчас снова, а, нет, ну значит, да, 28 пунктов тогда, наверное, 28 пунктов, ну вот, может быть, они ведут себя таким образом, это глобально только их проблема, на самом деле, потому что мы идем своим путем. Мы делаем то, что должны делать. Мы предлагали, как можно это все завершить. Чтобы не были уничтожены бизнесы, чтобы не погибали люди. Мы предлагали это еще в 2014 году, и в 2022, и в 2021, между прочим, мы тоже предлагали. Тем самым американцам они слушать не стали. Ну вот, и сейчас, наверное, тоже предложим. Но каждый раз эти условия, они меняются. Исходя из ситуации на Земле. Как любит говорить наш президент. И они, что интересно, очень часто на эти условия соглашаются задним числом, но они уже не актуальны. Ну, может, не со всеми пунктами. Ну, значит, в какой-то момент дойдет до того, что уже не будет выбора, соглашаться или не соглашаться. А рано или поздно до этого дойдет. Вопрос только в том, что этот момент уже может не оказаться выгоден тем же самым американцам. Они ничего не смогут на этом поиметь. И Дональду Трампу уже будет фиолетово, как где что завершилось, потому что завершилось его величайшее правление американцами. Я думаю, что, ну, на данный момент, вот так вот просто смотришь на то, что он творит, ну, он действительно решил перебить Байдена. Это казалось невозможно, учитывая физическую форму Байдена, но у него получается пока. Он может потенциально стать хуже, чем Байден. Он все для этого делает. Это удивительное рвение стать самым худшим в истории президентом, при том, что у тебя были такие классные стартовые позиции. Ну вот, ну, он все-таки талантливый человек. Это надо признать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
3: Здравствуйте.
4: Ну, не разделяю вашего оптимизма, как-то все очень, с моей точки зрения, грустновато. Да они-то тоже в ответ долбят все больше и больше. Просто мне непонятно, я уже говорил на свою точку зрения изначально, и повторюсь, это единственный конфликт за историю человечества, когда один соперник сильнее другого на голову и дает себя истощать. Надо было сразу жестко делать, а когда уже зашли на курс, когда захватили курс, вот это уже была, я не знаю, какая красная линия, надо было просто стирать с лица земли всю эту энергосистему, очистные, я не знаю, там просто города выносить. Пару городов вынести, и просто тогда бы уже да. А вот это вот постепенно вот это вот туда-сюда, я не понимаю этого. Просто я никогда не смогу понять.
3: Туда-сюда это что? Предположим, ну, туда я понял,
4: им, сюда. Они нам им, они все больше и больше тоже нападают-то. Уже по Оренбургу долбят, где только не долбят. Они-то не уменьшают свою агрессию, они ее наращивают от года к году.
3: Ну, агрессию, да, наверное.
4: И возможности тоже у них.
3: Да, но это прекращается просто вот одним днем. То, о чем вы говорите.
4: К сожалению, что-то этот день не наступает.
3: В какой-то момент, но он не наступает ровно до того момента, пока он не наступил. Это как сказать, что вот, я не знаю, в 8 часов вечера все... Что ж такое-то? Ну зачем так делать? Слушай, я банить буду за такое. Если вот вы хотите в момент дискуссии трубку бросать, меня оглушать, буду банить сурово, потому что мои уши не выдерживают, честно говоря, такой нагрузки. Мне очень больно это все, по ушам бьет. А, это как сказать, что ну вот все никак, 8 часов вечера же нет. 8 часов вечера же еще не наступило. Да. Но до 8 не наступит. Действительно, не наступило. Ну, а так, ну, короче, ладно, мысль ясна. Конечно, Трамп талантливый человек, это надо умудриться обанкротить казино, пишет Николай. Да, ну, вот это хорошее, это было хорошее, он действительно в этом тоже преуспевал. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
5: Добрый вечер, Георгий, и девятиэтажник.
3: Здравствуйте.
5: Я вот бы на что хотел обратить ваше внимание.
3: Давайте.
5: Как поменялось последние, ну давайте пускай, даже недели 2-3, наша информационная, это скорее даже тактика, которую мы, в общем-то, а у врагов учиться не стыдно. Некоторые комментаторы обращали внимание на то, что мы всегда в своей информации действуем постфактум. про прошлое, то есть это удары возмездия, мы все время отмечали. Да? Вот. А они, ну, хохлы, грубо говоря, всегда говорили, вот мы сейчас 40 дней будем дубасить, а потом там наступит коллапс. То есть они всегда закидывали удочку в будущее. А вот теперь мы говорим о том, что будет. Что мы сейчас начнем разносить энергосистему. Что их ждет трудная зима. Не заметили такого?
3: Ну, про энергосистему, поворот, да, про зиму, про поворот, в основном, как будто они говорят.
5: Нет, вот смысловой поворот.
3: Ну, хорошо, да. Ну,
5: именно в нашей риторике.
3: В определенных местах точно здесь, есть.
5: Но и все равно у нас здесь не верят. Понимаете как? И в прошлое не верят, и в будущее. Ну, что за самоненависть такая? Я в наших верю. Вот, мне кажется, все получится.
3: Ну, это, я бы, знаете, ревностно бы к такому не относился, мы, в принципе, такие люди, скептические все, поэтому мы вообще ни во что не верим никогда, и потом, когда это происходит, мы говорим, ну да, произошло, но теперь мы не верим во что-то новое, поэтому это нормально, я уже как-то спокойно к этому отношусь. Николай пишет, что к 30-му, и тем более к 39-му, им уже полная хана настанет, про европейцев имеется в виду, да не настанет, скорее всего, полная хана. Каким-то образом они перегруппироваться-то смогут. Плюс там одному богу известно, что будет в 30-м, 39-м. Планы они будут в случае чего корректироваться. Сейчас такие планы. Они отвечают им их нынешней реальности. Нынешняя реальность такая, что надо, если хотите дальше продолжать существовать, и желательно еще и процветать, то нужно перегруппироваться. Перегруппировка может занять вот такое количество времени, по их подсчетам. Ну вот они перегруппировываются. При этом в этой перегруппировке еще и надо себе место под солнцем получше выбить с точки зрения каждого отдельного государства внутри Европейского Союза. Особенно тем, у кого место было, по их мнению, незаслуженно невыгодное. Или заслуженное 80 лет назад, но уже столько всего прошло, что уже надо бы место получше. Уже мы, уже и не те, и уже это уже не считается, это уже не с нами, и неправда, может быть, даже частично была, и вот все прочее. Я про Германию, конечно, говорю. Но я вам не могу сказать, что будет через неделю. Сейчас делать такие особенно точные прогнозы по каким-то конкретным событиям, но это самого себя не уважать. Но конкретные вещи мы с вами можем констатировать, они происходят. Это разговоры на эту тему американцев напрямую с нами. Напрямую, не через СМИ, ничего, а министр с министром, спецслужбы со спецслужбами. Вот это есть. И этого за последнюю неделю или две стало прям очень много в сравнении со всем остальным летом. У нас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штат Центрального аппарата Федеральной службы охраны. Согласно указу, подписанному президентом, максимальный штат ведомства вырос с 785 до 812 человек. Новые правила официально вступили в силу задним числом с 1 июля текущего года. В предыдущий раз состав спецслужбы, отвечающий за безопасность первых лиц государства, корректировали в январе прошлого года. Тогда предел численности служащих Центрального аппарата был установлен на отметке 785 сотрудников. Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткофом и Кушнером. Стороны наметили даты официального визита американских переговорщиков в Киев, написал он в телеграм-канале. По словам украинского лидера, визит спецпредставителя президента США и зятя главы Белого дома необходим для совместной выработки решений, направленных на достижение мира. Владимир Зеленский также проинформировал Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о текущей ситуации на поле боя. Ранее в прессе появились противоречивые сообщения о срыве данных контактов, однако сегодня стороны подтвердили, что команды продолжают непрерывный диалог и остаются на связи. Таиланд сократил срок безвизового пребывания для российских туристов с 60 до 30 дней. Указ премьер-министра официально вступит в силу 15 сентября. Новые правила отменили послабления, которые действовали в стране последние 2 года. Путешественникам, прилетающим после середины сентября на границе, теперь будут ставить 30-дневный штамп. Эксперты связали решение с попыткой Бангкока усилить контроль за долгосрочным пребыванием иностранцев. При этом в силе осталась возможность продлить безвиз еще на месяц внутри страны за 1900 бат. Минцифра ужесточит контроль за белыми списками сайтов для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельные подсети. Мера необходима, поскольку на одном IP-адресе могут находиться десятки ресурсов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины интим-услуг и нелегальные наркошопы, пишет РБК. Новая архитектура сети исключит подобные уязвимости. За распространение рекламы сервисов обхода блокировок в нашей стране действуют крупные штрафы. До 80 тысяч рублей для граждан и до 500 000 для юридических лиц. Предстоящей ночью жители России смогут увидеть пик ежегодного метеорного потока Ауригиды. Наблюдениям помешает яркое полнолуние. В час пик ожидается около 6 вспышек. Астрономы отмечают, что из-за сильной лунной засветки разглядеть космические треки получится только далеко за пределами крупных городов и только самые яркие метеоры. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18. Ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейла Месси!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
9: Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Говорит Москва» .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва» .ру.
11: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
10: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
12: Еда из детства. В эфире шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. В этот вторник после 13 часов.
10: Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
12: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 19:38 в Москве, сегодня 31 августа, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой. На Рутюбе также у нас есть Дзен, Макс, телеграм-каналы, туда тоже подпишитесь. Еще в трансляции есть QR-код, и этот QR-код вас приведет на бота в мессенджере Макс. Через него можно нам писать ваше сообщение. И вот, знаете, вот я пытался в прошлой полчасовке, да, говорить о том, что давайте как-то поадекватнее попробуем воспринимать американцев и относительно этой адекватности сделать какие-то прогнозы. Но Дональд Трамп как будто слушал и решил, что пора опровергать адекватность, и сделал очередной пост у себя в соцсетях. Значит, что он там написал? Он сказал, что Иран официально стал несостоявшимся государством. Он мертв. У них нет военно-морского флота, нет военно-воздушных сил, нет нормальной валюты, они не платят своим солдатам и полицейским, инфляция составляет 300%, а руководство находится в полном хаосе и не способно должным образом представлять страну. Единственное, что у них есть, это фейковые новости из Соединенных Штатов Америки, готовность убивать собственных протестующих, сейчас их погибло уже больше 100 тысяч человек, уже 100 тысяч человек! На секунду, 100 тысяч уже. Их должны судить за военные преступления и преступления против человечности, а также у них осталось умение отлично нести чушь. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. Написал он. Ну, он просто про себя написал. Вот если мы уберем про протестующих, одну единственную вот эту вот фразу из последнего абзаца про протестующих, и скажем, что единственное, что у них есть, это фейковые новости. Их должны судить за военные преступления, преступления против человечности. А также у них осталось умение отлично нести чушь. Это ж просто он. Главный вопрос, зачем? Зачем ты это пишешь? Кто-нибудь вообще есть в мире, кто может ответить на этот вопрос? Ну, правда. Зачем? Зачем делает что-то человек, каждый шаг которого, по идее, по учебнику, должен быть выверен? Потому что от каждого его шага что-то дозависит. Потому что он президент такой страны, как Соединенные Штаты. Зависит либо чья-то судьба, либо его собственная. Его партии, его политического движения, с позволения сказать, если оно до сих пор существует. какой смысл вот в подобной публикации? Американцев адекватно, пишет Эдвард. Ну вот, к сожалению, каждый раз... вот он как будто действительно, у него расписание есть на чушь, вот он должен обязательно хоть минимум раз в сутки выдать какой-то просто полнейший бред, который уже не смешной. Просто про самого себя написал. Иран уже... От того, что он 200 раз сказал, что Иран — это несостоявшееся государство. Иран что, меньше стал состоявшимся государством, что ли? Или меньше стал им сопротивляться? Или, может быть, он вот думает, что он сможет таким образом всех в этом убедить? Я не знаю, но... Ну, его специально поставили нести чепуху. Ну да, да, обязательно. Так пусть по суше зайдет в Иран, а мы поржем, пишет Олег. Но этого он делать не будет. У них хоть и не осталось ничего, но этого делать он не будет, скорее всего. «Что ты, черт побери, такое несешь?» — цитирует один известный мем Андрей. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
14: Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
3: Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте.
14: Добрый. Ну, вот попробую вот про адекватность вот, давайте, да. И мастера всякие. Ну, вот смотрите, вот с чего бы тут хотел немножко начать. Вот час назад там, значит, один господин сказал, что вот у нас размер экономики, вот это вот все, да, там, меньше, чем в Техасе. Вот. То есть существуют вот такие либеральные маркеры, вот такие определенные.
3: Это, знаете, кто сказал? Я это...
14: как... Вот слушатель, один из наших слушателей.
3: А, да, я как пропустил, видимо.
14: Уважаемых, да. Вот он сказал, ну что там Россия, у нее там экономика, вот она там меньше, чем Техас. Вот, это вот такие есть определенные, насажденные нам сюда, вот эти вот, так сказать, мантры, да, mm-hmm. ну типа как вот эта сменяемость власти, ценности общечеловеческие, размеры ВВП, понимаете, вот, вот как вы это слышите, это надо вот, понимаете, а особенно, когда речь идет про США и про все, что связано с их адекватностью, ну что вы хотите от страны, которая 7 раз летала на Луну, понимаете, ну вот все, тут на этом можно заканчивать, поэтому к этому надо относиться, соответственно, как вот к шоу такому Бенихилла, да, у них может ВВП и там в 100 раз больше нашего, только там самая большая компания Amazon, которая вообще ничего не принадлежит, понимаете, она там электронная площадка, она больше наших там всего вместе взятого, то есть к этому надо относиться крайне скептически, вот. Что же касается вот этих всех возвратов на нашу эту, на БКЛ, ну, понятное дело, что после развала Советского Союза Россия оказалась, в общем-то, в достаточно плачевном таком положении, где деиндустриализация, в общем-то, и покатились мы, в общем-то, в пучину такой... колониальной зависимости, слава богу, вовремя притормозили, вот, соответственно, но, как говорится, цирк-то уехал, а клоны-то остались, поэтому у нас сейчас, конечно же, так сказать, этих агентов сюда насовали массу, и поэтому половина, так сказать, половина, сейчас такая вот как бы раздрай там у них наверху, я так понимаю, часть есть, хочет, нам нужна победа, нам нужна, так сказать, нам нужен настоящий суверенитет и все такое прочее. А половина хочет, как раньше, понимаете, к своим там этим домишкам в Лондоне там и так далее, капиталы грабить и вывозить, понимаете. И поэтому вот эти все там, эти Силуанов, опять же, там продолжают переговоры там о каких-то там условиях, понимаете. А эти условия, которые были в Стамбуле и потом в Анкуре, они для России не годятся абсолютно вообще никаким боком, никаким вообще, понимаете. И кто, и слава богу, что они все сорвались, понимаете. Слава богу, что не подписали там ни в этом, там, нигде, там, я уж не знаю, ни в Минске, ни в Стамбуле, ничего, слава богу, что это закончится, потому что это катастрофа, это открыть ворота для новой большой войны. Нам нужна победа, соответственно, удары вот эти сейчас большие, хорошие, а не удары, вот если бы только такую мощь, но только в нужное место, понимаете, то есть рано или поздно, все равно вот уже сказали, энергетика, мы об этом сколько уже толдычим, нужно гасить энергетику, мы сколько уже говорим, мосты, тоннели, дальше со всеми остановками, вот как только это случится, вот тогда уже, так сказать, будет совершенно понятно, что возврата к переговорам нет, что России нужна совершенно определенная конфигурация победы, образ победы должен быть свой. Мы не должны останавливаться там, получив Донбасс, а потом оставив, так сказать, Запорожскую область без Запорожья, Херсонскую без Херсона и Одессу и Николаев там этим, так сказать, чтобы они нас из своей этой базы вощакали, чтобы бриташка нам эти самые бэки запускала по Крыму каждый день, понимаете? Вот. Все это сделать можно, все это реально. К сожалению, хохлы сделали. Вот они оставили Крым без электричества. До сих пор там ничего не наладили. К сожалению, понимаете. Вот и нам надо сделать, так сказать, только раз в 10 сильнее, чтобы у них не только в одной области, а по всей Украине уже свет погас. Вот как в Крыму давали на 2 часа, там, на 3 в день, понимаете. А потом все, goodbye, при свечах. Вот. И это сделать можно. Для этого не нужна ни мобилизация, Никакие там суперусилия. Те же самые дроны, те же самые ракеты должны полететь не по складам с продуктами у них там. Они и так с голоду хохлы не помрут. А вот именно по электроспределительным счетам и так далее и тому подобное. Опять же, нигде. Я это говорю не для Генштаба. Генштаб все знает. А для того, чтобы все наши люди думали так же синхронно. Вот. И когда они будут думать синхронно, этот, как говорится, совместная мысль, она повлияет на принимающих решения. И мы, наконец, начнем туда бить. Вот так вот. Вот так и победим. Вот.
3: Угу. Ладно, хорошо. Спасибо, Сан Саныч. Будем, значит, думать синхронно. Будем, по крайней мере, стараться думать синхронно. Надо еще, видимо, чуть-чуть подождать. Еще некоторые решения надо нам с вами увидеть. Я, правда, по поводу вот пунктов, что там Стамбул и все вот это прочее, что это и хорошо, что сорвалось, что это не отвечало нам, нашим интересам. Я не до конца здесь согласен. Потому что, ну, многие и не читали эти соглашения. Правда, я думаю, что Сан Саныч читал стамбульский текст. Мне кажется, стамбульский текст отвечал нашим интересам. Может быть, не прям супер в долгу и навсегда, и не самый идеальный этот документ, но в тех условиях, в которых он обсуждался и формировался, мне кажется, что он был вполне себе. Стереть в пыль британские острова, дальше посмотрим, пишет код Z. Ну, это да, это вообще классика, это надо бы, конечно. А Олег вот пишет еще, что в свое время Владимир Владимирович сказал, что для нас было бы предпочтительнее иметь дело с Байденом или демократами. Нет, он не говорил про демократов, он говорил про Байдена. Ему задавали вопрос, какой из президентов предпочтительнее. Он ответил, что не предпочтительнее было бы иметь дело. Он сказал, что, что там Байден, он предсказуемый, он системный политик, который давно в этом деле. Ну, там какие-то такие были формулировки. Ну ладно, это, в принципе, сейчас без разницы, дочитаю сообщение. Давайте поразмыслим, действительно ли Трамп настолько плох для нас по сравнению с альтернативой. Думаю, нет. Настолько ли Трамп плох по сравнению с альтернативой? Это, конечно, хороший вопрос. И он очень дискуссионный. С одной стороны, плох. С другой стороны, конечно, неплохо. Много сделал того, чем мы воспользовались, что можно занести в плюсы от правления Дональда Трампа. Другое дело, что мы не находимся в категории, а вот это было бы лучше или то лучше. Мы здесь не в магазине у прилавка, мы не выбираем. Мы просто имеем дело с тем, что имеем. Мы при всех шутках выборов президента США на госуслугах, мы на самом деле этого не делаем. И от президента США многое зависит. И то, насколько большой хаос он развернул в мире, может в любую сторону свернуть. Мы с вами точно сможем дать оценки только вот когда уже не будет никакого Дональда Трампа у власти, и когда пройдет уже какое-то определенное время, и мы сможем оглянуться и посмотреть действительно на результаты всего того, что он натворил. Потому что в любой момент это может стать, его правление может стать катастрофой. И все плюсы, которые он принес в виде там и с ценами на нефть, истории, и возобновленные с американцами контакты, так или иначе, все-таки, я думаю, на общий уровень безопасности в мире повлиял скорее положительно. Но это все в какой-то момент может быть обнулено тем, что он там применит по кому-то ядерное оружие, откроет этот ядерный ящик Пандоры, и все начнут палить друг по другу ядерными боеголовками, ну и вот, и все уже. И, соответственно, никакая нефть уже никого интересовать не будет. Поэтому потом посмотрим. А с демократами, ну, нет, демократы вряд ли были бы, здесь, сейчас вряд ли бы мы оценили правление демократического какого-то президента, ну, или, точнее, Камалы Харрис, как лучше, нежели чем Дональд Трамп, вряд ли. Так, у нас только один позитивный сценарий, пишет Павел, в этом ожидаемом договорнике, убрать Лондон. В пользу этого говорят наши громкие заявления по поводу британских целей. Ну, я не верю в то, что мы будем уничтожать Лондон. При моем большом желании, чтобы на это посмотреть, я в это не верю. И все-таки с одним позитивным сценарием, мне кажется, вы тоже погорячились, он совсем не один. Так, думать синхронно, подумала какой-то ужасной фантастики, типа Плурибас, пишет Денис Девятиэтажник. Так, про атомные электростанции Украины спрашивает Максим. Другой Максим пишет, что нужно, надо жестко поднять экономику, чтобы это не значило. Трамп для России выгоднее Байдена, вот пишет Олег. В чем-то да, в чем-то нет. Он непредсказуем. Вот когда, как можно взвесить и сравнить? Вот то, чем он выгоден, и непредсказуемость в одной плоскости. Вот как будто непредсказуемость потенциально перевешивает любую выгоду. Потому что эта непредсказуемость может привести к катастрофам. Но тоже до поры до времени все, что приносит выгоду, как будто не оглядывается на эту потенциальную катастрофу, которая может и не произойти. Это очень тяжело сравнивать. Он не совсем в себе. Явно. Базово причем. Он, может быть, не поехал кукухой. Он всегда такой был, скорее всего. В той или иной степени. И с ним невозможно ни о чем договориться. Возможно ли договориться с демократами? Ну, с Байденом невозможно было договориться. Он на эти договоренности не шел. Прогорел. Может быть, его вице-президент Камала Харрис, может быть, посмотрев на своего начальника, который на этом сгорел, может быть, была бы более сговорчива в чем-то. Мы не знаем с вами. Имеем дело с тем, что с чем имеем. Вот есть такой американский президент. И они активизировались. Возвращаюсь к этому. Макс Федосевов пишет, типичные близнецы. Слава богу. Слава богу, начались эти разговоры. Типичные, действительно. Типичнее не бывает. Мы имеем с вами на данный момент что? На данный момент мы имеем с вами за две недели, за прошлую и за эту, которая началась сегодня, уже два контакта официальных американских лиц с официальными лицами нашими. Вот это отменить не получится. Этого не было на протяжении всего лета. Это вообще давным-давно было последний раз. Это уже два контакта. И каждый раз идет так или иначе речь про Украину. Не факт, что она обсуждалась там в рамках ЦРУшного визита, только она, или что-то было другое поводом для этого визита, но она обсуждалась. Эти обсуждения идут. А значит, что какие-то процессы американцы все-таки запустили. Может, даже и не по своей воле, но процессы эти есть. И во что-то они да выльются. Наверняка попробуют сейчас предложить нам какие-то переговоры. Ну, это было бы логично с их стороны. Что-то должны будут предложить. А вот насколько это будет выгодно, будет иметь смысл на это соглашаться, тут посмотрим. Я сомневаюсь в том, что американцы предложат что-то выгодное, по крайней мере, в рамках первого своего выдвинутого предложения. Скорее всего, нет. Ну и смотрим на то, что было в предыдущие разы. Мало выдвинуть предложение. Нужно еще иметь возможность это реализовать после. У них нет пока такой возможности. Стало ли у них больше рычагов давления на Украину? В чем-то стало, в чем-то нет. Цели украинских властей остались непоколебимы. Им надо оставаться у власти, чтобы оставаться живыми. Чтобы оставаться живыми, им надо оставаться у власти. И параллельно с этим еще денежку делать. Пока вот на это никакого давления никем оказано не было. А то давление, которое было, быстро пропадало. Но лето все. Лето заканчивается. А значит, начинается осень, и осень обещает быть интересной. Сейчас будет рубрика «На чемоданах», потом новости, потом поговорим про футбол.
15: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Представьте, вы идете по небольшому русскому городу. Вокруг купеческие дома 19 века, православные храмы, старые торговые ряды. А потом поворачиваете на Татарскую улицу и видите старый минарет. Это Касимов, Рязанская область. Город стоит на высоком берегу Оки, и его история складывалась совсем не так, как можно предположить, взглянув на карту. Когда-то здесь был городец Мещерский. В 1452 году московский князь Василий Темный передал его татарскому царевичу Касиму. Так началась история Касимовского ханства. Небольшого государства, просуществовавшего больше двух веков, до 1681 года. Его правители происходили из татарских ханских династий, а сам город оставался связан с московским государством. От этой эпохи в Касимове сохранились необычные памятники. В старой части города стоят такие – мавзолеи татарских правителей. Одна из них – усыпальница Афган Мухаммед Султана, появилась в 1649 году. Неподалеку находится ханская мечеть, рядом с которой сохранился древний минарет. С Касимовым связана и история казанской царицы Сююмбике. После падения Казани ее вместе с маленьким сыном вывезли в Москву. Позже Сююмбике выдали замуж за касимовского хана Шахали, и последние годы жизни она провела в Касимове. Где именно ее похоронили, достоверно неизвестно, но в усыпальнице Шахали сохранился безымянный надгробный камень. Отсюда и появилось предание, будто под ним покоится казанская царица. Доказать это не удалось, поэтому история так и осталась загадкой. В XIX веке облик города начал меняться. После небольшого пожара 1828 года центральную часть пришлось восстановить, и большую роль в этом сыграл местный архитектор-самоучка Иван Гагин. Он работал над ансамблем Соборной площади, проектировал торговые ряды и жилые здания, многие из них сохранились до наших дней. По историческому центру города приятно просто идти, не торопясь. Сначала появляются длинные фасады торговых рядов, потом купеческие дома, за ними церкви. На зданиях сохранились колонны, наличники, лепнина и кованые элементы. По таким мелочам постепенно складывается представление о Касимове купеческом, городе, который жил торговлей и ремеслом. А потом улица выводит к Каке. С высокого берега открывается широкая вода, а старый город остается позади, с крышами, куполами и каменными фасадами. Если захочется задержаться в городе, можно выбрать гостиницы «Касимов», «Мещера» или один из небольших гостевых домов. Для такого города, мне кажется, особенно хорошо выбирать жилье поближе к историческому центру. Тогда не придется тратить время на дорогу между основными местами. В Касимове стоит попробовать татарские блюда. Среди местных угощений – такмач, а зуб по-татарски – ханплов и коштеле. Последнее – тонкое обжаренное тесто, похожее на хворост, которое обычно подают к чаю. Если хочется именно татарской кухни, можно заглянуть в ханскую кухню. Для более обычного обеда подойдет Касимовский дворик, а для ужина – Девичья башня. Из Москвы до Касимова проще всего ехать автобусом. Дорога занимает около 5,5 часов, а билет стоит примерно 2000 рублей в одну сторону. Однако цена зависит от рейса и даты. Поездом маршрут сложнее. Прямого сообщения «Москва-Касимов» нет. Можно доехать до Шилова, а дальше пересесть на местный транспорт до пункта назначения. Из Касимова можно привезти в качестве подарка местные пряники, шоколад, мещерское еловое печенье или пряник-мещерянник с клюквой или малиной. Есть и изделия местных мастеров, например, керамика и небольшие сувениры, связанные с историей города. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Скотт Бесент встретился с Антоном Силуановым на саммите G20. Министры финансов США и России обсудили мирный план американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила журналистка телеканала CNBC Меган Касселла со ссылкой на представителя американского ведомства. Ключевой темой закрытой беседы в Северной Каролине также стало мирное урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, министры затронули вопрос двустороннего экономического сотрудничества. Владимир Путин увеличил штат Центрального аппарата Федеральной службы охраны. Согласно указу, подписанному президентом, максимальный штат ведомства вырос с 785 до 812 человек. Новые правила официально вступили в силу задним числом с 1 июля текущего года. В предыдущий раз состав спецслужбы, отвечающий за безопасность первых лиц государства, корректировали в январе 2025-го. Тогда предел численности служащих центрального аппарата был установлен на отметке 785 сотрудников. Тверской суд Москвы заочно арестовал проректора МГИМО Кузьмину по делу о мошенничестве. Аналогичное решение вынесено и в отношении ее сына Энвера Кузьмина. Уголовное дело возбудили по статье об особо крупном мошенничестве с имуществом элитного жилого комплекса в Хамовниках. По версии следствия, фигуранты организовали незаконную схему отчуждения 80 помещений, предназначенных для обслуживания технической инфраструктуры дома. Ущерб собственникам квартиры исчисляется миллионами рублей. 27 марта столичный главк МВД объявил Наталью и Энвера Кузьминых в розыск, пишет РБК. Сами обвиняемые назвали претензии необоснованными и связали их с затяжным хозяйственным спором внутри товарищества жильцов. Центральный банк официально представил логотип цифрового рубля уже с завтрашнего дня. Крупнейшие банки и розничные сети страны начнут полноценную работу с третьей формой отечественной валюты. Россияне смогут открывать цифровые счета на платформе регулятора через привычку.

0: 94.8.
1: Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».

0: передача. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 20.08 в Москве, сегодня 31 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер. Значит, продолжаем с вами общение, но теперь уже поговорим про футбол, про очередной тур российской премьер-лиги, может быть, успеем поговорить про жеребьевку Лиги Чемпионов, обсудим, естественно, сегодня главную новость сегодняшнего дня, футбольную, да и, мне кажется, она выходит за рамки футбола. Честно говоря, эта новость, она общественно-культурная во многом. С нее начнем, я, естественно, про Лео Месси. Для начала наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наш канал в мессенджере Макс и Дзене, а также не забывайте про QR-код, который есть в видеотрансляциях, он приведет вас на бот в мессенджере Макс.
1: Еще больше хрипотцы добавь, пожалуйста, ты что-то недостаточно, ты что-то... похож на солиста группы Никельбэк.
2: Сейчас.
1: Как это?
2: Сейчас лучше?
1: Как нет, Палпатин разговаривает.
2: Она не пройдет сегодня, она вот такой голос.
1: Да. Действительно, Лионель Месси, главная новость сегодняшнего дня, завершил свое выступление за сборную Аргентины. И мне много кто написал, вот еще когда была программа «Отбой», что заставка голевой передачи, она все более и более неактуальна. Он уже даже за сборную не играет. И уж точно они не конкурируют ни за какой золотой мяч, но я думаю, что в списках номинантов он-то будет как раз. Не будет, скорее всего, Криштиану Роналду, но типа поменяйте уже. А я вам скажу, что в ближайшее время заставка голевой передачи это будет единственная вещь, которая будет вам напоминать о лучших днях. Лучших днях мирового футбола. Потому что такие новости, как Лионель Месси, который завершает свое выступление за сборную Аргентины, на это, честно говоря, спокойно смотреть невозможно. Это 200 с лишним матчей у него за сборную, чуть больше 200. Бесконечное количество голов. Он, естественно, лучший бомбардир, лучший ассистент за всю историю. У него 5 выигранных титулов за сборную Аргентины. Он, получается, чемпион мира. Он трижды финалист чемпионатов мира, он победитель Копа Америка, он олимпийский чемпион. В общем, это человек, который выиграл вообще все, что только можно, по-моему, официально самый титулованный футболист в истории игры. И вот ну, время неумолимо, оно катится к завершению карьеры этого футболиста. Новых таких, как он и как Криштиану Роналду, который у нас упоминается в этой заставке, их нету. Ну, нет этих футболистов. Не обладающих то такого уровня талантом, такой харизмой, такого противостояния нету. Кого можно в эту заставку записать? Ну, может быть, надо будет каждый год ее менять и добавлять туда. Вот кто сейчас борется за этот самый золотой мяч? Да непонятно.
2: Да, кто тебе на этот вопрос ответит? Мне кажется, что это вообще риторическая история. Но ты уж прям совсем грусть словил. Мне кажется, что уход
1: потому что так оно и есть.
2: Лионеля Месси из сборной, завершение карьеры в сборной, оно было логичным после чемпионата мира, поэтому как будто бы это такая финальная точка. Многие спорили, что он еще может посетить следующий чемпионат в составе сборной Аргентины, но уже была такая уверенность на процентов 80, что он уйдет уже.
1: Да. Просто вы ленивые задницы, пишет Эдвард. Не без этого, конечно же. Мы были бы врунами, если бы ваш этот тезис не подтвердили. Конечно, это правда. Но, согласитесь, способность под свою лень подогнать философию, это тоже неплохо. Поэтому давайте вот на этом варианте остановимся и будем ловить вот эти последние моментики, когда можно насладиться еще настоящей игрой в футбол этих двоих, самых лучших, возможно, футболистов в истории игры. Ну, самый лучший футболист в истории игры в этой двойке точно есть. Он точно там существует. Ладно, значит, российская премьер-лига, естественно, тот самый, та самая стабильная строчка из нашей заставки про удивление нашего футбола. Она будет актуальна, видимо, всегда. Так, теперь это был тур под номером 6. Правильно?
2: Уже шестой, да.
1: Уже шестой. Уже, кстати, можно говорить о том, что...
2: Пока как, рано.
1: Что вы, еще рано.
2: Пока еще рано. До десятого. Ждем.
1: Все еще рано. Ну, хорошо. Ну, ладно, подождем. Хотя, мне кажется, что тут уже, уже можно о чем-то договорить.
2: Не, ну, слушай, тот разрыв, который на данный момент у нас уже виден, он все-таки серьезный. Он реально уже посерьезнее такой становится.
1: Ну, Краснодар уходит в отрыв?
2: Да, да, да. Краснодар ушел в отрыв.
1: У Краснодара 18 очков, и у ближайшего их преследователя Спартака очков 13. Спартак, конечно, в этом туре...
2: Удивил.
1: Да, удивил и потерял возможность, собственно, с этим Краснодаром чуть поближе конкурировать. Да? Действительно, это скорее была упущенная возможность. Но начать хочется, даже не знаю, с какого матча. Столько хороших матчей.
2: Хороших?
1: Ну, по вывескам, по счетам. Ну, давай вывеску выберем, может быть, тогда.
2: Мне кажется, что вывеску здесь нет смысла выбирать.
1: Ты ты боишься, что ли?
2: Сказал про... А, ты про дерби?
1: Да.
2: О, точно, я вообще забыл, что было дерби. Ага. Ну, давай начнем с этого прекрасного матча.
1: Быстро у тебя плохое забывается. Я про Локомотив Динамо. Я тут видел хороший заголовок, такую хорошую новость, как суперкомпьютер просчитал вероятность вылета Локомотива из российской премьер-лиги.
2: Система называется ОПТО, по-моему.
1: Да, без разницы, как называется эта система. Локомотив на 14 месте просто. У Локомотива 3 очка. И все шансы... 3 набраны в ничьих. То есть у Локомотива за 6 туров ни одной победы.
2: Чтобы вы понимали, там на чемпионство еще эта система как-то высчитывает, и у Локомотива нулевые шансы. Ну,
1: да ты чего?
2: Тот, кто посмотрел хоть одну игру в этом сезоне, он должен все понять.
1: Мне кажется,
2: мне кажется, с каждой игрой просто все хуже и хуже.
1: Про чемпионство, чтобы рассуждать, не надо быть суперкомпьютером. Надо просто хотя бы, я не знаю, 10 минут игры посмотреть и взглянуть на таблицу. Все, это, по-моему, не суперкомпьютерные способности. Понятное дело, что они не станут чемпионами. Действительно, Локомотив третий. Ну, с конца. Под ним только Акрон и Факел. Причем, что интересно, на мой взгляд, и Акрон, и Факел команды лучше, чем этот Локомотив. По крайней мере, Акрон точно играет лучше, чем Лок. Точно, абсолютно. Играли они с Динамо. И зрелище это было для людей, обладающих определенной выдержкой, честно говоря, потому что матч был... Ну, это две очень проблемные команды.
2: Ну, скучнейший матч.
1: Обе.
2: Мне кажется, что тут больше не добавить. Отвратительная игра. Вроде как что-то там у Локомотива в виде отмененного гола Пеняева, если смотреть прям, ну, что все до этого было прям, ну, совсем плохо. Вот что-то такое, знаешь, чуть получше было вот в этом голе, который отменили. В целом... Абсолютно заслуженный результат. Локомотив должен продолжать также терять очки, потому что они пока не заслуживают их набирать. Нет никакого просвета. Я не вижу стремления руководства как-то исправить оперативно эту ситуацию. Говорили, что должны купить футболистов прямо к матчу с Динамо, обещали Галактионову. Интервью становится все жестче и жестче. Они гонят на друг друга. Вообще ситуация, она плачевная в Локомотиве. Она очень плохая. Как из него сейчас будет выходить менеджмент и главный тренер, мы посмотрим в ближайшее время, потому что до закрытия трансферного окна остается совсем-совсем чуть-чуть.
1: А это...
2: Мы тут как бы выделились, да, я говорю, в России. Поэтому, ну, внутри чемпионата нужно искать игроков.
1: У нас, по-моему, на 3 дня дольше, чем в Европе.
2: Да-да-да, что-то такое.
1: Да. То есть и... вот в Европе закрывается сегодня?
2: Ну, вот пара дней, да, каких-то остается, считанные дни. Отвратительная игра, что от Локомотива, что от Динамо, то, что был заработан пенальти после отмененного гола от Пеняева, мне кажется, это просто как будто бы, ну и ладно, без разницы абсолютно.
1: Пенальти же был.
2: Пенальти был, пенальти абсолютно честно поставлен, хотя есть вопросы в других у нас матчах, но в этом матче у меня вопросов к этому пенальти нет. Шварц радовался, как будто бы он выиграл, я люблю.
1: Ну и гол, вот фразу... гол Пеняева отменен тоже.
2: Да, да, то все четко, если мы обращаемся к системе ВАР, все четко. Угу. Никаких вопросов к судейству здесь нет. Шварц радовался, как будто бы, я вот люблю эту фразу использовать в этих эфирах, как будто бы выиграл Лигу Чемпионов. Угу. То есть там радости было. Но с другой стороны, слушайте, 3 очка есть. Да, над таким вот избитым Локомотивом, но 3 очка есть. Ситуация у Динамо с точки зрения турнирной таблицы, она лучше, чем у Локомотива. Они идут на 6-й строчке. Ну, с другой стороны, у кого хуже?
1: Это как по-другому должно называться.
2: Да, у кого хуже? Только у Акрона и Факела. Ну, да. И близко там Родина где-то идет. Но даже Родина выше, чем Локомотив. Что я могу сказать? Ситуация патовая.
1: Да, Родина хотя бы выиграла игру.
2: Да, Локомотив даже ни у одной игры не выиграл в чемпионате. Поэтому...
1: Да, у Зенита.
2: Жалко Галактионова, вот пишет Игнат Тёмин. Надо бежать ему из Локомотива. Да, слушайте, я не понимаю вообще, что там может произойти такое. Мне нравится только один слов, два.
1: Что же такое руководство должно придумать, ты говоришь, чтобы оно вот там осталось всего... есть до сих пор надежда на то, что там кто-то что-то придумывает. То есть это выглядит как ситуация, в которой кто-то о чем-то там действительно рассуждает.
2: Смотри.
1: У тебя осталось 3 дня. Это даже, это знаешь, напоминает, что это? Напоминает студента, который вот, начинает готовиться к экзамену только в ночь перед экзаменом, перед этим самим. Но только здесь уже точно поздно, потому что он ни на одной паре не был. И ни одного задания никогда не готовил. То есть он просто, он пойдет на этот экзамен в надежде на то, что ему фартанет, и он зайдет либо первый, и препод будет в хорошем настроении, либо последний, и препод просто будет уже уставший, он ему поставит 3, и он уйдет оттуда, и не придется ему идти на пересдачу. Вот что сейчас происходит с Локомотивом. Какая
2: мне
1: надежда?
2: Кажется, даже хуже.
1: Какие трансферы должны произойти?
2: Тот самый студент приходит на экзамен, а здесь как будто бы даже...
1: Какие должны
2: тот самый
1: быть,
2: студент не пришел.
1: Какие должны быть трансферы, чтобы эту команду спасти? Кто должен прийти?
2: Я не знаю,
1: наконец-то
2: слухи разные.
1: Наконец-то Альварес должен куда-то перейти. Пускай это будет Локомотив.
2: Слухи разные говорят про мостового из «Зенита», хотя мне кажется, что вот это вообще не проблемная.
1: Это
2: не проблемная вообще позиция в Локомотиве. Нет, конечно. Мне нравится только одна фамилия.
1: Назови мне футболиста. Хочешь, назови мне 5 футболистов. Хочешь 10 футболистов, которые спасают этот Локомотив?
2: Я тебе не назову, потому что я пока спасения вообще не вижу.
1: Только если это футболист не будет Хвича Кварацкелия, Дембеле,
2: даже
1: там,
2: они, мне кажется,
1: да, вот эти вот все, если их всех собрать сейчас, топ-10 на претендентов на золотой мяч, и то не факт, что они друг с другом там заиграют под руководством этого главного тренера. Это все, это надо усыплять.
2: Жалко, жалко этот проект, жалко все те старания, которые были. Потому что на данный момент, вот ты говоришь про трансферы,
1: я вижу,
2: есть
1: ноль
2: история
1: стараний,
2: с...
1: Ноль стараний. Кто
2: только
1: здесь?
2: На
1: никто
2: фоне
1: ничего
2: слухов,
1: не старается.
2: Я как понимаю, Локомотив ведет себя на трансферном рынке, типа, как самый наглый, как будто бы все вокруг не видят, что ситуация-то очень плохая. Локомотиву нужны футболисты, и у Локомотива есть деньги. Все же не идиоты вокруг.
1: Конечно.
2: Все видят, что бабки есть, проблемы есть, поэтому... Ну вот, допустим, есть ситуация с Олейниковым из Крыльев Советов. Шикарный футболист, очень хочу, чтобы он перешел. Есть история с Титковым из Балтики. Но опять же, все видят, у вас есть деньги. А вы в наглую предлагаете какие-то копейки. Почему? В чем причина? В незаинтересованности помочь этому тренеру? Купить футболистов, которых он хочет? Мне кажется, я опять же, предположение, которое я видел у коллег, увидел у экспертов, есть явное противостояние главный тренер и менеджмент. Они не хотят друг другу помогать. Точнее, менеджмент не хочет помочь в данной ситуации главному тренеру, которого просто из-под просто носа забирают футболистов. Ситуация плохая, я не знаю, что здесь делать. Я просто хочу увидеть, честно вам признаюсь, Олейникова в Локомотиве. Мне этот футболист очень нравится. Особенно по последней игре он доказал в очередной раз, что он суперстоящий футболист.
1: Суперстоящий. Ну это да, это исправит ситуацию.
2: Нет, слушай, исправит ситуацию, если вы продаете Батракова и покупаете, допустим, игрока плюс-минус, ну да, не такого дорогого, не за 30 миллионов, ну хотя бы за 10, 3 раза дешевле. Вот вы выходите и берете Даку. Ну, условно, да, тебе пример привожу. За 30 продали, за 10 взяли Даку. Вот это, да, это какие-то претенденты на что-либо. Когда вы продаете футболиста за 30 миллионов и хотите там за 100 или 200 миллионов рублей купить Олейникова из Крыльев Советов и не можете по подъемным договориться, ребята, что это вообще происходит?
1: У Локомотив проблема руководства-тренер, она существует.
2: 100%.
1: Помимо этого существует чисто
2: это тренерская предположение. Проблема. Мы не знаем,
1: да,
2: это предположение.
1: Да, но она существует. Есть, помимо этого, чисто тренерская история. Потому что у вас забрали столько футболистов, действительно, там, основных футболистов, команды, все. Но вы с претендента на титул, с 3-го места, вы свалились на 3-х с конца. Это означает, что вы полностью развалились как команда. Команды больше нет.
2: 100%.
1: А это говорит о том, что до этого эта команда была очень средней. Именно поэтому она сейчас в аутсайдерах. Потому что у нее забрали несколько футболистов, которые делали ее той самой средней командой. И она стала никакущей командой.
2: Слушай, ну когда у тебя из 11 футболистов забирают лидеров...
1: Да, и у тебя команда уничтожена.
2: Ну она не способна, слушай.
1: Она уничтожена.
2: Не может играть... Это молодежь на том же уровне, на котором
1: играли
2: дядьки.
1: Она не на том же уровне.
2: Они даже,
1: они,
2: ну, слушай, не
1: играют,
2: в 3 раза хуже.
1: Они не на, вот именно, да. Даже не в 2 раза. Это потому, что и до этого это была очень средняя команда.
2: Да даже не в 3 раза, я говорю. Намного хуже.
1: Да, она это уничтожена, просто,
2: честно
1: я
2: говоря,
1: тебе говорю.
2: Нет
1: команды там нет.
2: Никакого желания вообще следить, читать эти новости, потому что с каждым днем они все хуже и хуже.
1: Здесь виноваты все. Всем на покой. Только так можно эту команду спасти. Ну, не в данном сезоне. Этот сезон все, забыли.
2: Я
1: вообще, в принципе, что-то строить тут, на этом фундаменте, там, тут нет фундамента.
2: Подытожив вот эту вот историю...
1: Строить заново.
2: Стереть и строить заново.
1: Да.
2: Я не вижу выхода здесь такого, что вы берете, увольняете тренера.
1: Только так.
2: Ну смотри, послушай.
1: Только
2: вы уволили тренера и не купили футболистов, здесь тоже не поможет. Здесь нужен какой-то комплексный подход.
1: Не, ну тренер, он частичка той предыдущей команды. Все уничтожить. Все, там не должно быть ничего.
2: Я тебе уже говорил это.
1: Новые лидеры, новый тренер.
2: У них нет денег, видимо, чтобы даже элементарно уволить Галактионова.
1: У них есть деньги. Они просто не хотят их платить.
2: Они никому не хотят их платить. Они никому не хотят их платить.
1: Ну да. Ну,
2: даже
1: хорошо.
2: За футболистов.
1: Ну это хорошо, как бы это их выбор.
2: И ФНЛ, вперед. И три дня до закрытия окна, и вы сидите такие на деньгах и говорите, да мы не заплатим.
1: На месте Галактионова я бы убежал оттуда. Потому
2: я
1: что
2: написал тоже заявление.
1: Да, потому что ты сейчас ты можешь получить какие-то предложения, а после того, как твоя команда вылетит из российской премьер-лиги, у тебя предложений будет ровно ноль. И ты можешь сколько угодно сидеть, считать эти деньги, там, да, сколько тебе должны заплатить, чтобы тебя уволить, при этом развалив полностью команду, но потом у тебя не будет никаких денег, тебя больше никто на работу не позовет. Я бы сейчас уже не звал его никуда на работу. Потому что, ну, так не должна разваливаться никакая команда в условиях даже самой ожесточенной битвы с руководством, которую только можно себе представить. Я бы уже сейчас его никуда не звал. Но они продолжают, как бы, хорошо, там у всех, видимо, большое самомнение о себе, пускай. Но команда, ну, это, по крайней мере, это любопытно за этим наблюдать.
2: А мне кажется, что здесь ничего любопытного нет.
1: Такое свободное падение.
2: Каждый абсолютно матч, будь то сильный соперник, не очень сильный соперник, давайте так назовем. Просто ужасно. Они ничего не могут сделать.
1: Да,
2: это вот правда. На этой неделе кубковые игры, посмотрим, может быть, там что-то.
1: Да, обязательно.
2: Но я в это вообще не верю.
1: Теперь давайте, значит, про тоже такое, да, разочарование этой недели. Я про «Спартак». Матч «Спартак-Оренбург». 1-1 завершился этот матч. По мне, абсолютно непонятно, каким образом этот матч умудрился завершиться со счетом 1-1. Оренбург забил гол после просто вопиющей ошибки.
2: Ну, футболист под фамилией Ву.
1: Да, который, причем мало того, что он ошибку эту совершил, он еще и остановился как вкопанный.
2: И смотрел за мячом.
1: И просто смотрел, да, за тем, как футболисты Оренбурга убегают забивать гол. Но, справедливости ради, я вообще не помню, у Оренбурга там еще хоть что-то было по моментам, кроме этого. Спартак атаковал. Тоже отменяли им голы. Тоже заслуженно все. Там не было такого, что что-то отменили незаслуженно.
2: Честно говоря, первый гол, который был забит, и он был отменен, он вообще шикарный.
1: Шикарный, да.
2: Просто там был офсайд, супер. Да. Там супер хороший удар. Меня прям порадовала история. И опять же, да, мой зажженный мотивацией Угальдо здесь сыграл.
1: Ну, он вообще весь матч играл очень хорошо. Потом пенальти. Пенальти тоже заслуженный, да, Даку реализовал. Связка у них весь матч работала. Все было хорошо. Но реализация нулевая у «Спартака». Просто нулевая. Так играть нельзя, когда ты идешь биться за чемпионство. Вот смотрите и учитесь у «Краснодара». Вот я скажу, может быть, кому-то из болельщиков «Спартака» это не понравится, но вы вот теперь вынуждены учиться у «Краснодара». Вот когда у тебя не идет игра, и порой не идет мяч в ворота, надо себя вести как «Краснодар», который очень слабо, на мой взгляд, проводит по игре начало этого чемпионата, и при этом идет на рекорд по заработанным очкам. Не просто ни одной не проигранной игры. У них все выиграно.
2: Красавчики.
1: Красавчики.
2: Какие
1: вот,
2: вопросы Краснодара?
1: Вот учитесь.
2: А тут опять...
1: Ну, игра у Краснодара.
2: Ну, конечно, за игрой «Спартака» интереснее наблюдать. Но и «Спартак» как будто бы, если это продолжится, я не желаю этого. Я говорил, что мне нравится за ними наблюдать. Классная команда. «Спартак» заслуживает, наконец, каких-то результатов, кроме кубка.
1: Играли, «Спартаковцы» просто... играли хорошо.
2: Да, но... Классика моментов, «Спартака», опять же.
1: Бомба.
2: Опять ворох. Же, как-то упустили... У меня нет даже объяснений, каким образом. А то, что касается защитника с фамилией Ву, ну, это же не первая его ошибка. Вы помните матч? Я не могу вспомнить, я все сидел.
1: Вы помните, было совсем... говорит, я не могу вспомнить.
2: Нет, я тебе задаю вопросы нашим слушателям. Был матч, когда он ошибся, абсолютно ужасно ошибся, но потом забил гол. И мы говорили, ну да, все, он забил гол и как бы отыграл вот свою ошибку. Но здесь он ничего после этого не сделал. Он ничего не смог. Ошибка чудовищная, к сожалению.
1: О, решающая.
2: Ну, как потом
1: она
2: можно...
1: Она кошмарная,
2: потом,
1: конечно.
2: Вот по твоей теории, можно не досчитаться очков, и здесь я с тобой согласен.
1: Ну, уже здесь сейчас не досчитывается.
2: Потому что
1: Краснодар-то в отрыв уходит.
2: Реально отрыв большой. Ну, как бы не гигантский, но отрыв есть.
1: Да большой.
2: С каждым разом, если будут такие ошибки, он будет расти и расти.
1: Для последних нескольких сезонов это очень большой отрыв уже. И Краснодар, который сейчас идет без поражений, в матче с Ростовом, который, ну, я бы сказал, играли практически на равных. Ну, может, чуть лучше. Но я, там не было такого, что Краснодар прям наиграл на 10-0. Да нет. Ну и много сомнительных матчей было в принципе по этому началу, да, чемпионата. Но они идут без поражений вообще.
2: Я до сих пор буду стоять на своем. Это победа на классе. Но это уже, понимаешь, цепочка. Это не один раз, не два раза. Они выигрывают свой каждый матч. И уже долгое время они прекрасно справляются с задачей.
1: Что
2: и, возможно,
1: ты вкладываешь
2: не нужно рвать...
1: в выражение победу на классе? Победа на классе.
2: Слушай,
1: что
2: ну
1: ты
2: вот есть,
1: в виду?
2: Есть соперник.
1: Да.
2: Не нужно рвать свои жилы, как Спартак, создать 100-500 моментов,
1: угу,
2: и потом сыграть ничью, понимаешь? Нужно, угу, спокойно, с холодной головой.
1: Это вообще не про Краснодар.
2: Не знаю, мне кажется,
1: это
2: что
1: вообще
2: у них...
1: не про них.
2: Вот,
1: они как
2: думаю...
1: раз рвут по полной программе.
2: Не знаю, мне казалось,
1: только
2: что
1: у них
2: вот
1: не
2: даже,
1: получается
2: даже по
1: часто
2: этому матчу, по последнему, Краснодар-Ростов, что они абсолютно на спокойном выиграли. Абсолютно на спокойном.
1: Вообще не сказал.
2: И
1: бы.
2: Когда мы перейдем с тобой к этому матчу, я буду в очередной раз говорить о том, что мне кажется, что с трансферами не попали.
1: Кто, Краснодар?
2: Да.
1: Ты про Воробьева?
2: Я говорю про Воробьева.
1: Мне кажется, тебе просто обида говорит.
2: Да нет, ну
1: за
2: слушай,
1: то, что забрали у вас этого Воробьева.
2: Ну давай обсудим.
1: Тебе какая разница? Ну не попали, не попали. Да, на первом месте идут.
2: Красавчики.
1: И кто здесь не попал?
2: Мне вообще нравится Краснодар.
1: Не так расставили этих футболистов. Воробьев пока мимо, да. Но им это не мешает. Что самое удивительное. У нас новости.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска поразили склады с беспилотниками в Киеве. Групповой удар нанесли по распределительному центру Westgate Logistic, где их собирали. Согласно данным Минобороны, речь идет о БПЛА большой и средней дальности самолетного типа. Кроме того, воздушно-космические силы России авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили живую силу и несколько тонн боеприпасов ВСУ в районе Херсона. Путин встретился с Мирзиёевым на церемонии открытия игр кочевников в Бишкеке. Лидеры России и Узбекистана пообщались в неформальной обстановке на стадионе «Бишкек-Арена». Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев прибыли на церемонию в качестве почетных гостей масштабных соревнований. На них также приглашены все участники и гости саммита ШОС, который проходит в столице Киргизии. Всемирные игры кочевников под эгидой Всемирного союза этноспорта проходят раз в два года, начиная с 2014-го. В программу соревнований входят состязания по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия. Российские спортсмены принимают в них участие. Минцифра ужесточила контроль за белыми списками сайтов. Мера введена для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельные подсети. Необходимость изменений возникла из-за того, что на одном сетевом адресе могут находиться десятки различных сайтов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины интим-услуг и нелегальные наркошопы, пишет РБК. Новая архитектура сетей исключит подобные уязвимости. В ведомстве также напомнили, что за распространение рекламы сервисов обхода блокировок в нашей стране действуют крупные штрафы до 80 тысяч рублей для граждан и до полумиллиона для юридических лиц. В Иркутской области зафиксирован очередной опасный случай выхода медведя к людям. В соцсетях завирусилось видео, на котором хищник устроил погоню за местным жителем. Мужчина успел сориентироваться и спрятался в безопасном месте. Он не пострадал. Сегодня медведь напал на двоих охотников на границе Камчатки и Чукотки. Пострадавших мужчин оперативно эвакуировали бортом санавиации из района бухты Анастасия. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Минимум 17 нападений медведей на людей в России зафиксировано с начала этого года. 6 человек были растерзаны насмерть. В конце лета активность хищников традиционно возрастает. Эксперты призывают к максимальной осторожности при посещении лесных массивов. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17. Ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:37 в Москве, сегодня 31 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер. Продолжаем про российскую премьер-лигу, про шестой тур говорить сегодня с вами. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Ютубе, они тоже идут, везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте про Макс и Дзен.
1: По поводу того, что Краснодар выигрывает на классе, в моем понимании, выигрывание на классе — это когда ты спокойно, не напрягаясь, не давая своему сопернику никаких шансов на победу или даже на ничью, выигрываешь с комфортным счетом 2-0, 3-0, вот что-то такое. Но ни про одну игру Краснодара в этом сезоне так сказать нельзя. Слушай, нигде не было спокойно, нигде было, не было с гигантским отрывом по счету, так, чтобы это было вот просто вообще без напрягов. Нет такого у Краснодара. Отрыва по уровню футболистов и по уровню игры в данном сезоне у Краснодара нет. А есть зато по организации игры, по дисциплине и по желанию. Вот это есть.
2: Ну, смотри, какая история. Краснодар выполняет поставленную задачу. Они идут на первом месте и выигрывают все свои матчи. Какие могут быть к ним вопросы? Я считаю, что в этом и демонстрируется свой класс.
1: Я говорю, что по игре Краснодар не играет на команду, которая ни разу не проиграла.
2: Кто играет лучше?
1: Спартак.
2: Ну, Спартак, видишь, каким образом. Спартак в конечном счете, к сожалению, приводит сам себе свои проблемы.
1: Ну, вот эту проблему, играет Спартак лучше. Ты меня спрашиваешь, почему, кто играет лучше? Я тебе говорю, Спартак играет лучше. Это не на классе. Рано или поздно это закончится у Краснодара. Другое дело, что соперники эти могут не воспользоваться. И оторваться в плохом смысле от них раньше нужного. Как это выглядит, как это есть и сейчас.
2: На данный момент реально
1: организация игры у Краснодара отрываются. Хороша. Дисциплина хороша. Рвение и желание есть. Качество игры, в моем понимании, хромает
2: ну, их
1: на данном этапе.
2: Подводит на данном этапе, как ты сказал, травма Кривцова, к сожалению.
1: И она... это как раз говорит об хорошей организации, потому что Краснодар все равно выигрывает. Он все равно выигрывает. Несмотря на то, что они потеряли главную звезду. Ну, одну из главных звезд.
2: Слушай, другая главная звезда возвращается в состав. И мне кажется, что... Там абсолютно, вот ты говоришь, что есть обида. Нет, на самом деле этой обиды нет. Воробьев возвращается домой, но просто он там не нужен был. И можно было просто усиливать другие позиции. И если мы понимаем, что у Кордобы был такой короткий срок восстановления, для чего нужно было туда брать Воробьева, если он никуда не уходит и остается в этой команде? Да для меня вот что... это непонятно.
1: Ну, потому что тебе нужен... Игрок с паспортом, у тебя есть еще чемпионские амбиции, почему им не взять бы одного из лучших игроков, который еще и на рынке есть?
2: Попробуй взять другого.
1: Зачем?
2: Ну,
1: чтобы не брать конкретно этого?
2: Зачем брать другого? Позицию Спирциана попробовать заменить.
1: Они заменили Спирциана внутри команды, зачем им это нужно?
2: Но он травмировался.
1: Да.
2: К сожалению.
1: Ну да,
2: и сейчас ситуация не очень хорошая.
1: Обрали они Воробьева, когда травмировался Кордоба. Да, еще непонятно, Воробьев... в каком состоянии Кордоба вернулся, и до сих пор непонятно, в каком состоянии.
2: Воробьев в составе с Кордобой пока не смотрится. Может быть, что-то поменяется.
1: Пока не смотрится, это правда.
2: Тренер должен найти как-то ключик к ним.
1: Да, но в этом смысле тренер пока не нашел. Игры у Краснодара нет. А то, о чем я тебе и говорю, о каком классе тогда, в принципе, идет речь. Ни какой это не класс. На классе побед здесь нет. На невероятном бешеном желании, да, вот этого вагона маленькая тележка.
2: Мне кажется, бешеное намного желание больше. Есть у многих, но что-то как у Краснодара ни у кого не получается.
1: Я не знаю, у кого у многих.
2: Если мы послушаем интервью любой команды.
1: Ну, но одного желания-то недостаточно.
2: Ну, тут просто кроме желания есть
1: мы
2: другие аспекты.
1: Мы все-таки говорим про... Ну, они есть. Уровень футболистов высокий. По градации российской премьер-лиги это одна из лучших команд наших. Мы, рассуждая о Краснодаре, говорим как о претенденте на чемпионство. Мы не говорим о нем как об Акроне или как о нынешнем Локомотиве. Ну, и к ним и претензии совершенно иные. Краснодар, понятно, я не сравниваю с Родиной. Я Краснодар сравниваю с Зенитом, я Краснодар сравниваю со Спартаком, я Краснодар сравниваю, там, я не знаю, с натяжкой, может быть, с ЦСКА. Потому что ЦСКА вот еще до этого тура были тоже в битве, да, вот поэтому мы сравниваем еще тогда и с ЦСКА, но не с аутсайдерами. Вот в сравнении со всеми этими командами у них есть проблемы, это не беспроблемная команда. Проблемы вообще у всех сейчас есть. Просто относиться к Краснодару как к команде, которая, ну вот, посмотрите на нового гегемона, да не похожи они на нового гегемона. Но в сравнении со своими конкурентами у них есть определенные преимущества, которые позволяют им идти без поражений. И не разбазаривать эти матчи. Вот в этом смысле им честь и хвала. Они молодцы. И даже в сложных играх они победу вырывают. А когда в Краснодаре будет 11 воспитанников на поле, как Галицкий обещал? Да никогда не будет. Никогда не будет у них 11 воспитанников на поле. Потому что такая схема не работает. Нигде в мире не работает такая схема, кроме одной единственной команды.
2: Ты про Атлетик?
1: Нет.
2: А про кого?
1: Про Барселону. Про какой Атлетик? Бильбао?
2: Ну, что они там берут только своих.
1: Они берут только басков или людей, которые относятся к стране басков, а не только воспитанников.
2: Ну, мне кажется, тогда просто это не работает нигде, я тут больше согласен.
1: Почему? В Барселоне работало. Барселона таким составом добивалась самых высочайших успехов, каких только можно добиться в футболе. Больше такой команды не существует ни одной. Чтобы было там 11 воспитанников. И эта команда выигрывала Лигу чемпионов, например. И то Барса тогда, когда выиграл Лигу чемпионов, как бы в основе все воспитанники-то не играли. Но большинство было воспитанников.
2: Ну, да.
1: И были матчи, когда выходили действительно в старте все воспитанники Ла Масии. Ну все, кроме Барселоны такой команды нет. Поэтому не надо просить у Краснодара сделать невозможно. Это глупость. Так не работает. Теперь, значит, «Зенит». Наверное, самый скандальный матч этого тура. Или про ЦСКА сначала. Ну про ЦСКА. Скандал на потом. ЦСКА сыграл с «Акроном» 2-2. И вот там один болельщик ЦСКА мне говорил о том, что, значит, перед этим матчем, ну что, говорит, ЦСКА сейчас победу оформляем,
2: да.
1: И на первое место залетаем. На что я ему сказал, что ведешь себя как болельщики «Локомотива» в прошлом году. Не надо обольщаться на ровном месте. ЦСКА в плохом состоянии, команда. Команда плохая сейчас. Она не претендент на чемпионство. Даже близко.
2: Да, там проблемы тоже очень-очень
1: большие
2: серьезного
1: проблемы
2: характера.
1: И то, что вы вдруг оказались сверху турнирной таблицы, не должно вам сильно поднимать настроение, потому что надо осознавать реально свои способности. Вы там случайно. Но я сказал, что будете плакать очень сильно, вы болельщики ЦСКА, в тот момент, когда вы оттуда вылетите к месту, это к шестому, поближе. Я только не думал, что это произойдет в матче с «Акроном». Я думал, что это произойдет потом. А это произошло сразу. Это было прям накануне, за несколько часов до матча «Акрона» этот диалог состоялся.
2: Даже так?
1: Да, да, да. Прямо перед этим матчем.
2: Не, ну слушай, если команда твоя играет с «Акроном», а «Акрон» сейчас находится на 15-й строчке, ниже «Локомотива».
1: Да, один из немногих, кто может этим похвастаться.
2: Да, да, да, и они могли рассчитывать на победу над этой командой. Все-таки у ЦСКА амбиции хорошие, и у болельщиков, и у команды. Но такое вот.
1: Да, ну,
2: А каким образом это еще прокомментировать?
1: Какие амбиции у ЦСКА? О каких амбициях идет речь?
2: Слушай, ну у них новый тренер.
1: Да.
2: Я считаю, что средний.
1: Да, очень средний.
2: Очень средний. Неплохо и нехорошо. Угу. Средний. У них классный подбор футболистов. Огромное количество слухов про Кисляка в Бешикташе, что они там торгуются и
1: это
2: так далее.
1: Это как пойдет на плюс этому Краснодару?
2: К сожалению, абсолютно сейчас никак.
1: Ну.
2: Кроме как финансово. Это единственный будет плюс. Кем заменять? Да, слушайте, будет такая же история, как с «Локомотивом».
1: Да,
2: непонятно, кем вообще его заменять и кем вообще можно это попробовать сделать.
1: Я у этого ЦСКА, я честно говоря, действительно, этот ЦСКА, в моем понимании, это предыдущего сезона Лока. Это «Локомотив» предыдущего сезона. Игра в обороне у этого ЦСКА — это кошмар.
2: Хотя ЦСКА всегда славился своей игрой в обороне.
1: Да, это просто ужас, то, как играет ЦСКА в обороне. Это в чистом виде проходной двор. Очень креативное, но очень такое щуплое нападение. Ну и полузащита. Они все супер техничные. Все очень умные футболисты, но немножко не хватает там физики. Дуболомство в хорошем смысле этого слова. Ну и просто тотальная нехватка нападения. Там сейчас объявлено, что Вагнер Лав последний матч будет играть в Москве. Свой. Я думаю,
2: купить
1: что
2: Вагнер Лава
1: надо подписать Вагнера Лава. Конечно, Вагнер Лав лучше, чем любой, кто есть в распоряжении.
2: Слушай, ну, ЦСКА. К сожалению, мы говорили здесь уже про Гонду. Мне он не нравится. Тамерлан Мусаев классный парень, с супер самоотдачей. Но как будто бы он тоже не результативный нападающий, который подходит данной команде, да, под названием ЦСКА. Поэтому им нужно решать проблему. С другой стороны, когда вы купили такого хорошего футболиста, да, такого дорогого футболиста, как Гонду, как будто бы тяжело будет решить что-либо. Но вопрос стоит на повестке. Я не знаю, что делать сейчас менеджменту, если вдруг Кисляк уйдет прямо под закрытие трансферного окна.
1: Да, проблема не в Кисляке. Есть футболисты, которые могут сбалансировать. С атакой порядок. Все в порядке с атакой, да? Кисляк, конечно, будет гигантская потеря. Но она не развалит эту команду. Ее надо отладить. Это не претендент на чемпионство. Это хороший претендент за битву за третье место. Но нужно научиться играть в обороне. С такой игрой в обороне ничего не выйдет. В атаке любо-дорого иногда бывает посмотреть. И пятки, и удары издали, какой гол, да, был забит, вот особенно второй. Угу. Ну, просто класс. Но оборона мимо, идеи ноль. Вот для креатива нужно Мостового убрать.
2: Ну вот, кстати, Александра, я здесь с Игнатом согласен.
1: Подожди, стоп. Александра Мостового.
2: Александра Мостового?
1: Да, да.
2: Того
1: да,
2: самого?
1: Да, да, да.
2: А-а-а.
1: Царя.
2: Угу, царя, я понял. Я уже про другого Мостового подумал.
1: Нет, Александра Мостового. Как раз с креативом у ЦСКА полный порядок. Надо наладить игру в обороне. Системность нужно как-то там подналадить. Посмотрим. Вот сейчас и пройдет проверку ЦСКА или не пройдет. Вот эту, на локомотивскость прошлых нескольких сезонов. Мы видели, как тренер Локомотива не делал с этим ничего. И это в итоге приводит вот к тому, к чему привело, собственно, команда просто разрушена. А если получится у ЦСКА, то этим составом за троечку, за третье место можно побороться.
2: Ну, тогда можно. Это будет супер круто, если можно, они да. С этим составом будут за тройку бороться.
1: Да, состав на это есть. А игра в атаке выше всяческих похвал. Оборона очень плохо. Нужно заниматься обороной. Ну, и как бы центральный нападающий не помешал бы.
2: Ну, хороший, куда, который куда может ты его? Хотя надо бы... кого-то хотя бы убрать, чтобы купить третьего.
1: Но это
2: ну,
1: уже
2: три
1: все.
2: Центральных нападающих?
1: Не, это уже все, это уже поздно, это уже туда. Сейчас надо оборону
2: на
1: заняться.
2: Зиму ты имеешь
1: да.
2: в виду.
1: Но сейчас вы уже никого не купите в атаку. Все, время закончилось для трансферов. Сегодня-завтра это последние дни, когда могут продавать команды там, из Европы, из Бразилии. Все. Внутри чемпионата, ну, можете попробовать здесь что-то нащупать, где-то найти. Ну, найдете опять какую-нибудь Гонду. Мне кажется, все остальные разобраны. Ну, я не верю, что... Я думаю, что сейчас с нападением ничего не будет меняться в ЦСКА. Тем более, что есть все-таки дорогие футболисты, которые там, тот же самый этот Лусиано, mm-hmm. да, который, может быть, должен как-то заиграть.
2: Да, у него и зарплата,
1: заиграть.
2: И стоимость там
1: да,
2: хорошая,
1: а вот сейчас надо заняться обороной. Потому что голы какие-никакие все-таки есть. Игра в атаке существует. Проблема с обороной. Ну и терять очки в матче с Акроном. Ну они потеряли по собственной глупости. В итоге пришлось там превозмогать самих себя издали, по девяткам лупить. Ну да, как бы проблемы у ЦСКА есть. Как и у «Зенита».
2: Ну, давай теперь на сладенькое.
1: Да, «Факел-Зенит». Самый скандальный матч этого тура, да, насколько я понимаю. Хотя,
2: ну, конечно,
1: я,
2: конечно.
1: Честно говоря, вот сейчас, может быть, гнев вызову у некоторых, но я не понимаю, в чем скандальность этой игры. Объясните мне, пожалуйста, что вам не понравилось? Пенальти вам не понравилось? Или что? Там не было пенальти?
2: Ты считаешь, что там был пенальти?
1: Я считаю, что там был
2: Ты пенальти. Серьезно?
1: Да, я считаю, что этот пенальти...
2: Как вообще? Какой пенальти там был?
1: Можно не поставить?
2: Конечно, можно. Это нужно не поставить.
1: Но и можно поставить. Почему?
2: Да ты прикалываешься на 93-й заплели... минуте?
1: Какая разница, какая минута?
2: Нет, стоп, подожди, у тебя решающий пенальти. Суперспорный,
1: ну,
2: абсолютно.
1: Он не суперспорный.
2: Да я считаю,
1: он
2: там вообще суперспорный пенальти.
1: Нет. Ну,
2: и поставить
1: тебя...
2: его...
1: Он не был, значит, игрок «Факела», не был первым на мяче. Они к мячу примерно в одно и то же время подбегали. В итоге игрок «Факела» заплел ноги.
2: Когда последний раз ты видел, чтобы заплел ноги, ставили пенальти?
1: Ставят, конечно, регулярно такие
2: пенальти.
1: Слушай,
2: ну после того... Давай так, мне показалось, что судья посчитал, что очень серьезное наказание в виде красной карточки Дивееву.
1: Да.
2: И взял просто Алаверды, сделал и поставил этот пенальти. Вот нет, у меня супер такое ощущение было.
1: Да нет. Ну, во-первых, Дивеево абсолютно адекватная,
2: ну,
1: красная,
2: да,
1: карточка.
2: Слушай, Дивеев он повел, я думаю, что себя. Дисциплинарный комитет там не только на один матч. Думаю, я думаю, что минимум 2-3 матча его отстранят.
1: Да не, но он же не кулаком там ударил.
2: Не, ну
1: его
2: все равно,
1: вывели,
2: слушай,
1: из себя.
2: Ну, он ударил.
1: Он ударил, его за это удалили. Но он не ударил как-то там, ни по лицу ударил, ничего. Ни кулаком, ладонью ударил. Я не думаю, что. Ну, красная карточка, это красная карточка.
2: Дивеев. Ну да, сначала там показали желтую, я удивлен. Он был, на самом
1: деле. Ну, потому что судья не мог, может быть, видеть всего. Но красная была. Ну и пенальти. Да был там пенальти. Можно такой пенальти ставить. Это не самое, что могло быть неадекватное в истории. Намного более неадекватные бывают пенальти. Другое дело, у меня претензии-то не в этом, а в том, что «Зенит» играет с «Факелом». Они их просто уничтожают весь матч. Они их размазывали весь матч, но при этом не забивают гол.
2: Знаешь, это называется на прямых ногах играли.
1: То счет
2: должен
1: был быть.
2: Просто вот с отопыренным пальчиком и на прямых ногах.
1: Счет 5-0 должен был быть. Но
2: да,
1: реализуйте моменты, и тогда не будут к вам вот эти вот вопросы возникать. Вы за чемпионство боретесь? Вот эта команда, это самая дорогая, самая лучшая команда нашего чемпионата? Вот это вот так вот играет она с «Факелом»? Не
2: вообще, честно говоря, для меня вообще
1: момента?
2: Большие вопросы, почему был выставлен такой состав. Как будто бы, я его не могу назвать, конечно же, вторым, но такой вот экспериментальненький. Недооценка соперника. А, «Факел», что мы там сейчас?
1: Но
2: ну нет, с другой
1: этом,
2: стороны, стоп,
1: «Факел»,
2: есть результат, они выиграли.
1: «Факел» при этом ничего, да ты со своим, есть результат, достал.
2: Да нет, ну слушай,
1: вот
2: ну три очка.
1: Вот эта формулировка, есть результат,
2: еще раз, три
1: она
2: очка
1: приводит к твоему «Локомотиву». Ты
2: ну я-то
1: пол,
2: ни на что не могу.
1: Прошлый сезон.
2: Я ни на что не могу
1: говорил,
2: повлиять.
1: Да потому что это глупая формулировка, есть результат. Он сейчас есть. От того, что у них сейчас этот результат есть, что они как сильно приблизились, что ли,
2: лет
1: к чемпионству, что
2: у
1: ли?
2: У «Зенита» как раз на все 100% попадает эта фраза.
1: Нет.
2: Потому что столько лет, не имея нет практически ничего, они становятся чемпионом.
1: Вот для того, чтобы эту команду в ближайшее время вернуть к жизни, тебе, может быть, придется полностью пересобирать этот состав. Потому что некоторые футболисты, которые сейчас играют в «Зените», больше, я уверен, не способны показать свой настоящий уровень. Просто не способны. Я про весь центр поля. Я практически про всю атаку. Я вообще практически про всех, кроме, может быть, того самого Дивеева, который, на мой взгляд, самый лучший футболист в этой команде.
2: Честно говоря, и попадание. Вот тут как раз с Карпукасом, мне кажется, вообще порядок. Им нужен был этот футболист центр поля.
1: Карпукаса я не котирую как футболиста «Зенита» пока что. Он еще только перешел.
2: Ну да, но его
1: я
2: выставили
1: тебе про тех, кто
2: в основном составе. Ну, конечно, конечно, но вокруг вот этих молодых футболистов
1: команда деградирует из сезона в сезон.
2: Да, 100%.
1: Они вообще не развиваются. Да. Их пик, он не просто пройден, он уже недоступен. И это вина тренера. И такая игра с «Факелом» — это тоже вина тренера. И то, что они выиграли чемпионат, это им в минус играет. Точно так же, как третье место «Локомотива» сыграло ему в минус. Вот этот вот. Да и результат-то есть. Да есть же результат. Ну вот это в итоге в минус играет, потому что потом тебе с этих шикарных, как тебе казалось, позиций падать больнее. Когда тебя щелкают по носу, и у тебя отрыв сколько очков сейчас?
2: Но пока никто не падал, давай так.
1: У тебя какой сейчас отрыв у них? 6 очков уже.
2: Да.
1: После 6 туров 6 очков. Третье место.
2: Ты сейчас говоришь, как будто бы человек из «Газпрома», когда вы чего?
1: Ну, люди 6 из «Газпрома». Очков. Я бы на месте людей, ну, из «Газпрома» бы задумался. Но надо было задумываться давным-давно. Ну, это прогрессирующая история. Меня удивляет, как руководство футбольных команд у нас в стране, внутри нашего чемпионата, не видит, как одна и та же проблема, это относится не только к «Зениту», это много к кому относится, одна и та же проблема переносится из года в год, из сезона к сезону, не меняется, с ней ничего не делается. Человек, который за это ответственен, он никаким образом эту проблему не решает, и всех все устраивает, потому что где-то там получилось какой-то результат зацепить. Но в итоге эта проблема, она прогрессирует и приводит к катастрофам.
2: Вопрос, если
1: иди
2: ты
1: потом
2: это понимаешь,
1: целую
2: если
1: команду.
2: Ты это понимаешь, почему там не понимают люди?
1: Я не
2: почему
1: знаю.
2: Они держат этих людей?
1: Я не знаю, но почему-то не понимают.
2: Ну, значит, есть другая причина.
1: Этот «Зенит» выглядит как команда, которой недоступны скорости футбола, на которых играет «Спартак», на которых играет «Краснодар», на которых иногда играет «ЦСКА». Им эта скорость просто недоступна. Они ее больше не могут развивать.
2: Да потому что там состава нет. Там сейчас там сборная где? Солянка.
1: В «Зените» нет состава?
2: Есть ощущение, что они вообще абсолютно не сыграны. Как будто бы у них не было предсезонки.
1: В «Зените» состава нет?
2: Нет, я тебе говорю, что сыгранности между них нет.
1: Я тебе говорю...
2: Есть отдельные имена...
1: Ты мне сказал про состав.
2: Нет, я говорю, что есть отдельные имена, есть отдельные фамилии, но как будто бы общности между ними нет.
1: Ну, то есть состав-то есть?
2: Конечно, по именам это лучший состав.
1: Как ты уберешь тренера-победителя, спрашивает Эдвард. Он был не победителем. Был момент, когда они проиграли.
2: Подожди, в смысле? Когда они проиграли?
1: «Зенит»?
2: Что
1: они... Краснодар стал чемпионом.
2: Ну, один раз.
1: Ну, да.
2: Один раз.
1: Ну, все. Ну, там же кризис команды был виден, он был налицо.
2: Да, но они вырвали два раза победу просто, ну, ни о чем. Раз и вырвали. Как ты его уберешь? Вот ну, в прошлом сезоне он вырвал вот чемпионство.
1: В сезон, когда «Зенит» победил на ленточке, благодаря тому, что оступились несколько раз и «Краснодар», и «Динамо», вот там это были уже не звоночки, это колокола были. Следующий сезон «Зенит» проиграл.
2: Ты суперкритичен.
1: Потом вот в этом, в последний раз, ну, чуть-чуть, еле-еле «Зенит» выиграл.
2: Ну, выиграл же.
1: Ну, у тебя... Да,
2: ну, тебе скажут.
1: Да, ну, и теперь тебе надо всех убрать из команды будет и полностью построить новую команду в условиях, которые сейчас, ну, очень тугие.
2: Супер
1: для
2: тугие.
1: Того, чтобы...
2: Супер тугие.
1: Потому что
2: сейчас
1: эти
2: таких
1: футболисты,
2: возможностей нет.
1: Потому что эти футболисты играть на тех скоростях больше не могут. Они отвыкли от этого. Они слишком долго расслаблены. Проблема, она не меняется, она прогрессирует. Это история с тем, что это раздробленная команда, которой все, каждый играет сам за себя, как хочет, исключительно только на индивидуальном мастерстве. Да мы об этом говорим 4 года.
2: Это правда. Такое есть.
1: Да, и вот и сейчас, мне кажется, ну, это пик. Этот пик, он все выше и выше. К сожалению, потому что футболисты потрясающие.
2: Вывод такой, нужно туда Галактионова.
1: Да, вывод так. Я это говорил еще в прошлом сезоне. Всех перемешать
2: да,
1: и посмотреть
2: да,
1: на то,
2: да.
1: что будет.
2: Мешанину строить.
1: Много кому надо менять место работы. Некоторые засиделись. Но эта победа еле-еле над «Факелом», который самая
2: фиаско.
1: Худшая
2: да.
1: команда,
2: это правда.
1: С помощью спорного пенальти, который, на мой взгляд, скорее был. Но, тем не менее, даже если
2: я
1: бы он был...
2: пенальти убирает,
1: даже
2: я,
1: если
2: там
1: бы
2: не
1: он,
2: было его.
1: Ну... Даже если бы он был самым честным пенальти в истории человечества. «Зенит» такой матч должен выигрывать со счетом 5-0. А не по пенальти на последней секунде матча. Даже если это железобетонный был бы пенальти. Поэтому в актив я бы этот матч «Зениту» бы не заносил. Ну а гонка сейчас намечается за второе место, а не за первое. Очень сильно надо будет постараться, чтобы этот «Краснодар» несколько раз оступился, и при этом, чтобы эти команды ошибок не допускали. Я пока такого не вижу. Была голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев.
1: Счастливо, пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Путин встретился с Токаевым в Бишкеке. Президенты России и Казахстана провели переговоры на саммите ШОС. Российский президент обсудил двустороннее сотрудничество со своим казахстанским коллегой. Переговоры Владимира Путина и Касым Жомартом Токаевым состоялись в государственной резиденции Ала-Арча. Встреча лидеров прошла в закрытом формате сразу после официального обеда. Путин и Токаев виделись чуть больше месяца назад, в конце июля, на форуме межрегионального сотрудничества в Омске. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, за это время у сторон накопились дополнительные вопросы, которые они детально обсудили сегодня. Средства ПВО за 12 часов сбили 180 украинских дронов. Беспилотники перехвачены над 10 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Атаки над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акватории Черного моря отражены в период с 8 до 20.00 по Москве. В оборонном ведомстве уточнили, что все нейтрализованные беспилотники были самолетного типа. Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткофом и Кушнером. Стороны наметили даты официального визита американских переговорщиков в Киев, написал он в телеграм-канале. По словам украинского лидера, визит спецпредставителя президента США и зятя главы Белого дома необходим для совместной выработки решений, направленных на достижение мира. Владимир Зеленский также проинформировал Стива Уиткофа и Джареда Кушнера о текущей ситуации на поле боя. Ранее в прессе появились противоречивые сообщения о срыве данных контактов, однако сегодня стороны подтвердили, что команды продолжают непрерывный диалог и остаются на связи. В России запустят новый государственный цифровой сервис для помощи бездомным животным. Единая платформа заработает на базе портала «Госуслуги» уже с середины ноября. На ее создание Минцифры выделит 80 миллионов рублей, говорится в документе ведомства. С помощью новой системы россияне смогут дистанционно выбрать и затем забрать питомца из приюта, а также оперативно подать заявление на поиск пропавших домашних любимцев через систему распознавания по чипам и клеймам.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: Время начинать движение.
7: Мотор! Мотор!
8: Так, говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник. Лету. Конец. Так это должно бы выглядеть. 31 августа на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Артур Гурьев. Сергей Иванович, Камчатка. Доброе утро. Привет, Озерновский. Там плюс 15 облачно. Москва плюс 17. Перемена облачно. Должно как-то это все развеяться. И финальный, последний, окончательный, бесповоротный. Все уже. День лета. Должен быть переменно облачным все равно. Но 22 градуса выше нуля, а потом начнется настоящее лето уже осенью. Завтра 26. Хотя я смотрю, это будет последний приступ какой-то такой. Ну вот, ну в первых числах сентября, потому что потом 21, 20, 21, 17, 16, 15, 17, 18, а ночью до 10. Световой день, 13 часов 57 минут, луна убывающая, слабая магнитная буря, нормальное давление, средняя хорошая влажность, приятный ветер, юго-западный, западный. Ну вот, и что, плюс 2 было в 66-м году, плюс 29 в 63-м в этот день. Прекрасно выглядит Москва. Дымка, туман, сизое что-то, где-то уже синее небо, где-то уже где-то солнце, где-то все. Вот. Очень хорошо, очень, очень красиво. Жаль только, что нельзя вот, чтобы как-то так по-осеннему, легенько по-осеннему, а потом вот он говорит, как раз так и повисит.

0: по-весеннему уже. Уже и по-весеннему вроде бы так же, да? Нет у вас тоски? Я, честно говоря, не очень понимаю людей, которые про зиму. Вот это класс, класс, зима, ну, но вы понимаете, что вам нужно отрастить бивни, вам нужно отрастить хобот, а нужно отрастить вот такие ножищи, вот такую шерстищу отрастить и ходить медленно. Вам нужно обратно эволюционировать в мамонта и ходить так. Вот так вот. Чтобы, ну, любить зиму. Никто не любит зиму. Вы что? Зима — это время выживания. Зима — это... Вот посмотрите на медведей. Они мощные, сильные. Ну, невероятные. Спят. Все. Потому что да нафиг им это надо вообще, что они с ума сошли, что выживанием заниматься. Спят. Понимаете, в чем дело? Ничего хорошего в этой зиме нет, особенно когда ты автомобилист. Ты все время выживаешь, ты все время справляешься, ты все время увиливаешь от опасности, от каких-то, ты все время что-то в зоне риска какой-то всегда. И самое главное, что вот эта вот мерзость, лякоть, потом опять мороз. Электричку покупаешь, а она вообще просто не едет никуда, постоянно заряжать нужно. Ужас. Так, официальные новости о военной службе в России. Какой-то сайт здесь есть. Интересно, а что за официальные новости? Мне казалось, что официальные новости, они в Министерстве обороны. А, объясняем.рф. Объясняем.рф. Это хорошее место, правильно? Официальный интернет-ресурс для информирования социально-экономической ситуации в России. А кто это сделал? Объясняем. Полезные материалы, тема, вопрос. А у вас есть полезные материалы, вопрос-ответ, новости, социальная поддержка. Ну, похоже, что-то такое. Объясняем, подпишись на наш канал. В Приморье тигр похитил камеру. А, хороший портал. Все хорошее, все, я смотрю, что новости здесь классные. В Приморье тигр похитил камеру. Круто. Так, что у нас еще? У медведя подушечки на лапках очень нежные. Да, да, да, у него лапки. Понятно, что у него лапки. А у меня? Грубые, думаете? Нет, у меня тоже лапки. Хорошего и вам тоже, Павел. Счастья и лета, и понедельника, и вот этого всего. Краснознаменскому привет. Никакого лета не было. Купался один раз. И то по нужде. Это по нужде другое делают вообще, они купаются. Мячик у детей влетел в воду, пришлось плыть его доставать. Видите, как лабрадора использовали, Григория. Ну и каково оно, быть лабрадором у детей? Васька Ролесов, доброе утро. Я вообще не купался. Сейчас я вспомню. Нет, я этим летом не видел ни моря. Ни озера, ни пруд, ни бассейна, ни окунался, ноги даже не мочил. Ничего этого не было. Нет, нет, не было, не привлекался я к отпуску, к отдыху, ни к какому, ничего. Это в ковид правительство сайт сделало, так что это официально. Понял? Объяснения вот эти, это официально, значит, хорошо. Так, что у нас еще здесь? В Изумрхалмах 95-й залил под горлышко на газнефти. Газнефти. Что это такое? Газнефти. Моторы теперь с 7 утра. Станислав, доброе утро. Вот видно, человек вернулся. Вот здоровый человек. Летом в гробу он видел всякие радио, работы утренние, ехать, пробки, эти дорожные работы, ремонты, все. Просто в гробу. Я приехал сюда, как каждый здоровый человек, 31 августа. Вышел. Ну, что, дальше 7 мотор. Моторы 7, но зато до 10. Дмитрий Дизель, доброе утро. Павел Самойлов тоже здесь с нами. И тоже краснознанец. А это, наверное, один тот же Павел. Так, отличного дня всем. 51-й желает. А это, наверное, что-то уже вечернее, потому что здесь 358,5 миллионов квартир в РФ, население 153 миллиона. Значит, бездомные. не знаю, что это. Это здесь 358,5 миллионов квартир в РФ, кто-то посчитал. Да? Не знаю. Да серьезно? То есть у нас квартир в два раза больше, чем людей, вы думаете? Интересно. Давайте спросим. Я вообще падкой на факты любопытные. Мне как только что-то вот, что-то любопытное, так, ну, сразу какое-то статистическое. Я такой, а вот, там, а сколько воробьев в Москве? Я такой, о, класс, интересно было бы выяснить. Сколько воробьев в Москве? Перепись же уже, наверное, закончилась. Вот, итоги переписи воробьев. Понятно? Подведены итоги всероссийской переписи воробьев. Называется перепись «Воробьи в кустах». Любопытно. Она состоялась с 8 по 16 августа. А как вы успели вот всего лишь за неделю пересчитать всех воробьев? Это же, по-моему, невозможно. В кампании приняли участие 78 регионов. Учетчиками было обследовано 6304 точки. В акции участвовали... Вас не принимали за закладчиков, когда вы точки исследовали? Уважаемые учетчики, число точек — это общее число присланных анкет с наблюдениями. На каждую встречу точку с воробьями заполняется отдельная анкета. Офигеть. Так, точки наблюдения. Для повышенной точности наблюдений принимались в базу только анкеты, подтвержденные фотографиями или видео, чтобы специалисты могли удостовериться в правильности определения птиц по количеству точек наблюдений, что соответствует числу присланных... В Москве было 292 точки. Ну, это условно так, я так понимаю, правильно? Ну, потому что, ну, а как вы всех-то посчитаете? Количество наблюдателей в лидерах оказались те же регионы, что и по присланным анкетам. Больше всего приняли участие в переписи воробьев в Москве. 890 человек на каждой точке. На каждой точке. В Санкт-Петербурге 844. Окей, а птиц-то сколько? Итак, воробьи. В очередной раз основная борьба за звание воробьиной столицы развернулась между двумя мегаполисами, Санкт-Петербургом и Москвой. Вот вы живете, занимаетесь какими-то делами своими повседневными, просыпаетесь, умываетесь, чистите там себе все это. И даже не знаете, что между двумя столицами идет борьба за звание воробьиной столицы. Понятно? И она даже сейчас идет. Потому что как только закончилась одна перепись, мы готовим наших пернатых к другой переписи. Мы говорим им «Плодитесь!» А воробьиная столица — это там, где больше, правильно? «Плодитесь!» — говорим мы им. Мы должны победить. Счет шел на единицы, но лидерство в третий раз подряд удержала северная столица. В Санкт-Петербурге переписали 11 951 воробья, а в Москве 11 058. В числе лидеров также оказалась Волгоградская область, 6921 воробей. Московская область, 4848 птиц. Рязанская, 4... Обалдеть. Домовые воробьи еще есть, понятно? Летом, в отличие от зимнего сезона, практически невозможно точно определить соотношение полов у домовых воробьев, так как молодые воробьи этого вида по окрасу похожи на самок. Господи, какая интересная, нужно признать, у людей жизнь. Перепись воробьев. И ты отличаешь, ходишь, спрашиваешь его. Куришь? Он говорит, курю. Он говорит, это мальчик. Все, значит, выяснили. Сколько бы не было воробьев в Москве, кто это потом проверит? Да вот же по точкам, понимаете, все дело. А по прописке их? Вот, ну, действительно, можно же было просто в регистрационные органы запрос подать и посмотреть регистрацию воробьев по месту жительства. И все, понимаете? Мы же вообще не за воробьями сюда пошли. Сколько в России квартир? Понимаете, все, статистическое. Я сейчас в ЦИОМом немножечко буду работать. Число квартир в России, Интерфакс. Но это может быть уловка, чтобы нас уловить. Значит, если посмотреть сегодня на обеспеченность жителей России квадратными метрами, то в целом, конечно, мы не выделяемся среди развитых, развивающихся стран. Например, в Европейском Союзе в среднем или Бразилии где-то в полтора раза Россия проигрывает по квадратным метрам. Ну, знаете, квадратные метры. Квадратные метры — это такое, вот... вчера мы проезжали на ярмарку, поехали с женой и проезжаем, там новое строительство у нас возводится. И пока что еще ничего нет, даже котлован только они начинают делать. И уже на этой стадии написано миллион всего лишь. Нет, не за квартиру, за квадратный метр. Миллион написано. На стадии вот этой вот, ну, прямо вот заходите, потому что сейчас дешево. Понятное дело, что на котловане самое дешевое строительство. Поэтому вот миллион. И все, понимаете? 10 регионов России строят более одного квадратного метра жилья на человека. Строят более одного квадратного. А, ну хорошо. А квартир-то сколько? В среднем 19% продаж квартир в России приходится... Просто вот смотришь на московские вот эти дома и думаешь, а кто вы? Кто вы, люди? А строительство вы видели, какими темпами вообще идет? Нижние Мневники, вы видели этот кластер гигантский, огромный, который застраивается? Там же, не знаю, сотни домов многоэтажек? Нет, десятки? Сколько в проекте, я не знаю, но это город небольшой строится, там, в Пойме, где вот Крылатская туда. И дома, квартиры, тысячи квартир. И это же все, я не знаю, сколько там самая дешевая стоит квартира. 30 миллионов. Кто вы, люди? На что вообще расчет? Как это покупается? При нынешней ипотеке, при нынешних ценах, при вот это все процентах. Это удивительно. Я не очень это понимаю. Основные показатели жилищного строительства. Никто не знает, сколько квартир в Москве. В смысле, в России. Сколько в России квартир? Я Алису спрошу. Так, по данным, в России насчитывалось примерно 74 миллиона квартир. По данным Росстата в 2025 году. Так что, товарищ дорогой, кто это написал? Я вот зацепился, вот видите за что. Уважаемый 51-й. 358 миллионов квартир, написал он. Население 153 миллиона. Бездомные, как это может... Потому что у вас данные, откуда-то вы высосали их из какого-то пальца, свои данные. Никакие не 358 миллионов. 74 миллиона квартир. Цифры отражают наличный жилищный фонд. То есть все квартиры, которые фактически существуют, эксплуатируются на 2025 год. Обновляется регулярно, к этому фонду добавляются новые квартиры. В 2025-м ввели в эксплуатацию около 1 миллиона 340 тысяч новых квартир. Есть интересный нюанс, о котором иногда говорят эксперты. Число квартир в стране уже превышает число семей, которые в них живут. То есть сейчас жилья используется не для постоянного проживания одной семьи, а, например, сдается в аренду или приобретается как инвестиция. Ну, так и есть. А зачем еще приобретаются в Москве квартиры? За вот эти миллиарды. Вот для чего они еще могут приобретаться? Так, в Москве Собянин, а Воробьев, это в области. Спасибо большое. Еще мне пишут, что Воробьев это в области. Да, это я знаю. Спасибо, да, Воробьев это в области. По большей части из дома работаю, в 7 утра встаю, пишет Александр. Это очень хорошо. В ковид сделала прекрасно. Это удивительно, что вы несколько человек решили съесть старый бутерброд в 30-й раз. И в 7 часов вы спрашиваете про Алексея. Это с чем связано? Можно я уточню вас? Я намерен один раз только сейчас вот это сказать вам, чтобы пояснить вам, что вы клоуны просто, ладно? Вот, ну, все. Я бы понял еще в 8:24 этот вопрос. Но сейчас, уважаемые клоуны, довольно странно, что вы находите возможность пребывать в этом месте, где вам прямо в лицо говорят, что вы клоуны. Вы продолжаете здесь сидеть. Вы что, мыши? Те самые, которые... Плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Удивительно. Вы просто реально удивительные люди. Все, это один раз я сказал вам, один. И больше я к этому возвращаться не намерен. Но хочу напомнить всем и каждому, что однажды у всех наступает момент, когда он хотел бы по-настоящему принять участие в дискуссии, увидеть что-то интересное, прочитать что-то интересное, стать свидетелем и событийствовать вместе со всеми людьми, где-нибудь в телеграм-канале, к примеру, Щукин и все. А не получается, правда? И ваши слезливые сообщения вот эти, все нормально, я уже все понял, возвращай, надо открыть, снова разбанить, они ни к чему не приведут. Никто никогда нигде вас не будет разбанивать. Понимаете? Поэтому я предлагаю острословым клоунам подумать. С одной стороны, один раз ты состришь, а с другой стороны, 100 000 раз ты захочешь поучаствовать в чем-то, чтобы тебя по-настоящему выслушали или что-то увидел. Что-то выслушал или что-то увидел. Вот. А возможности такой не будет. Не будет. Возможности такой. Вот и все. И вот здесь уже увещевание, что не обратил внимания, не узнал. Да это была ошибка. Да не парит вообще никого. Ну, надо обращать внимание. Надо жить с включенной головой. Вот что я хочу вам сказать, граждане. Жить нужно с включенной головой. А если вы живете с выключенной головой, нам с вами не по пути. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот история. Все. И здесь не должно быть никаких обид. Окей? Не должно. Вот это и сейчас каждый, кому я это говорю, я же читаю все эти ваши сообщения, каждый, кому я это говорю, должен сделать этот вывод. Потому что больше я не намерен об этом говорить и возвращаться к этой теме и уж точно предупреждать. Ладно? Все. Поэтому здесь вот Максим какой-то, Дмитрий какой-то, вот это все. Больше предупреждений не будет. Окей? Все, договорились. Значит, теперь у нас идет еженедельный наш опрос по топливному рынку. И сейчас я хотел бы, чтобы участники дорожного движения, участники этого топливного рынка, со стороны потребителей, конечно, рассказали по традиции уже, как вы, где, чего вы заезжали сегодня, заправились, что видите. Это такой небольшой дайджест в режиме реального времени, который покажет, ну, во-первых, общую температуру по больнице. А во-вторых, что-то о конкретных местах скажет нам. Что-то о местах, где вы только что сегодня заправились, тем более, что вы же набираете на всю неделю сегодня, правильно? Детишков там в школу водить нужно, возить и все остальное. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
1: Ну, сегодня опять заправился на Строгино, в принципе, все нормально.
0: Так.
1: Единственное, что на этих пьяных заправках нельзя заправить приложение, только почему-то дизель там разрешает заливать, поэтому на кассу ходить не очень нравится.
0: Да.
1: А так вот сейчас доехал до Щелковки, угу. В принципе, заправки большинство открыты.
0: Ну да, ну там же предоплата, а в приложении предоплату, ну, как правило, сейчас же по предоплате, а в приложении предоплату не сделаешь, поэтому в приложении, да, конечно, гораздо удобнее, когда без этого всей этой истории. Я слушаю, доброе утро, здравствуйте.
2: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
2: Ну, смотрите, вот странная ситуация довольно-таки, да?
0: Угу.
2: Ради выключил.
0: Да, спасибо.
2: Вчера разговаривал с одним коллегой из восточного Подмосковья. Вот на востоке Подмосковья проблем с бензом нет вообще, да?
0: Угу.
2: А вот я живу на западе, в Одинцово, и дальше. Тут постоянно до сих пор вчера приезжал, и желто-красные, и бело-синие, все почти пустые.
0: Угу.
2: Вчера заправился на ЦКАДе, вот полный бак, слава богу. Надеюсь, на неделю хватит.
0: Угу. Вот. Ой, извините, простите, пожалуйста, я думал, что уже все, я просто сейчас до новостей 1.5 минуты, хочу побольше принять звонков. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, это Пожена, Москва, еду сейчас в сторону Подольска на работу.
0: Так.
3: Заправилась на М2, на Газпром нефти, прекрасно, все есть, стояла ровно 5 минут. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
0: Спасибо. Вот видите, вот это позитивище. Класс, все было, стояло недолго, это значит буквально там, наверное, 2-3 автомобиля в очередь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, где вы, как заправились?
4: Доброе утро, Роман, спасибо
0: доброе,
4: за эфир.
0: Доброе, приветствую, спасибо вам
4: за внимание. За неделю первый раз прямо у дома у меня Лукойл начал сиренью, заправился, 92-й, правда, но зато никого вообще не было. То есть я поэтому заправился, просто вот заехал, поставил пистолет и заправился, прямо кайф.
0: Сам-то я не курю, но в камере пригодится. Помните этот кирпич? Бери сигарет. Можно две? Доброе утро, да, слушаю.
4: Москва, вот. Киевское шоссе, от МКАДа в сторону области.
0: Так.
4: Роснефть через Внуково, очередей вообще нет, весь бензин есть.
0: Роснефть.
4: И Татнефть, прям как вот выезжаете с Москвы, МКАД приезжает в сторону области.
0: Угу.
5: тоже и бензин есть, и очередь.
0: А цены примерные? Как-то там.
5: Вот 70 рублей на Татнефти, а Роснефть, по-моему, дешевле за пятое.
0: Ага, понял, хорошо, спасибо, принимается. Идет голосование, Щукин и все, телеграм-канал такой. Традиционное еженедельное понедельничное голосование. За минувшую неделю ситуация с топливом в вашем регионе ухудшилась, улучшилась или осталась прежней? Голосуйте.
6: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Кабмин временно разрешил продажу на АЗС топлива экологических классов ниже Евро-5. Мера необходима для поддержания стабильности и баланса на внутреннем топливном рынке, пояснили в Минэнерго. Особый режим официально установили с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В этот период разрешена временная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, которые прежде назывались терминами от Евро-2 до Евро-5. Ранее нефтеперерабатывающие заводы могли поставлять такие марки горючего только по внутренним контрактам, а их продажи обычным автомобилистам оставались строго ограниченными. В ведомстве отметили, что заправки сохранили обязанность полностью информировать водителей о классе топлива в чеках и на табло. Кирилл Дмитриев подтвердил продолжение диалога между Россией и США. Спецпредставитель президента заявил о скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что переговоры идут в том числе по экономическим вопросам, вопреки попыткам сорвать этот процесс или дезинформировать партнеров. По словам главы РФПИ, Вашингтон стал активнее вовлекаться в обсуждения, когда осознал ошибочность и неэффективность украинской эскалации. Комментируя слухи о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, спецпредставитель президента напомнил, что у Москвы есть четкая позиция по мирному урегулированию, которую начинает понимать все большее число людей в мире. Его слова приводит телеграм-канал «Юнашев Лайф». Минцифра ужесточила контроль за белыми списками сайтов. Мера введена для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельные подсети. Необходимость изменений возникла из-за того, что на одном сетевом адресе могут находиться десятки различных сайтов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины интим-услуг и нелегальные наркошопы. Новая архитектура сетей исключит подобные уязвимости. В ведомстве также напомнили, что за распространение рекламы сервисов обхода блокировок в нашей стране действуют крупные штрафы. В России запустили спецпроект «Выход 31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. На портале 31.рф собраны рекомендации, как распознать манипулятора в мессенджерах и не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. Организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности. Попытки склонить молодых людей к совершению преступлений в России за последние месяцы существенно участились. Злоумышленники используют схемы с предложением легких денег или угрожают подросткам, что причинят вред их близким. В Москве плюс 18, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
6: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: А вы говорите «милин».
10: Я его что?
9: Тоже мне «милин».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Рискнул все же поехать на юга, Владимир пишет, взял дизель. Ну, понимаете, пока вы берете, что вы там сейчас берете? Владимир взял дизель и рванул с женой. Но как взял дизель? Была возможность взять что угодно. С бензином, да, проблемы есть, но доехать можно, и даже на нем «Лукойл Роснефть» с бензином, очереди от 10 до 50 автомобилей, из-за этого дизель не залить, так как очередь общая. Заправлялся там, где нет бензина, соляр по 77 с плюсом на нормальных заправках, а если не брендовая, то 100 рублей с плюсом, но попадается и по 65. Не рискнул загубить мотор. Вот с погодой не повезло. Чуть теплее московский. Ветер, дожди, бассейн, гриль. Главное, тишина, покой. Обстановка, конечно, напряженная. Воздушные тревоги в небе. Наши истребки в небольшом отеле. Вроде бы мы одни. Ага, понятно. Но вообще вот, значит, что? Ветер, дождь, бассейн, гриль, тишина, покой. Это можно найти в ближайшем Подмосковье. И мне кажется, что это будет не сильно по цене отличаться от юга. И тогда вопрос, а для чего испытывать все невзгоды, тяготы путешествия, топливного кризиса, психологическое напряжение, вот это все, когда можно в парк-отель в какой-нибудь, ну, не здесь, но где-нибудь в Тульской области, ну, куда-то вот там отъехать и... То же самое. Мангал, тишина, отель, водичка, прудик, озеро, бассейнчик, лужаечка, лес, соловьи, дятел, сова. У-ху, у-ху. Вот это все. Да, пожалуйста. ДТП. Это уже прямо сейчас. Это я уже про движение вам рассказываю. Дорожно-транспортное происшествие. МКАД, внешняя сторона. Почему-то пробка до Алтуфьевского. И в хвосте этой пробки ДТП. Не в голове, а именно в хвосте. Это удивительно. До Волоколамки внешний МКАД стоит от М-11 без причины. До Крокуса прямо. Вот прям до Крокуса, а потом раз и поехал. Причина не указана никакая. Мы не знаем, что там. Потом Новая Рига немного перед МКАД собирается, но это не критично. Перед Войковской, но вы сами знаете, там эстакаду возводят, там перекрытие, все это, и поэтому на линии. Хотя на самом деле там всегда так проблемы. Два ремонта до Новокосино, внутренний МКАД стоит, внешний стоит из-за этих ремонтов. Потом Новорязанка, Рязанка, Рязанский проспект до ЮВХ и до третьего транспортного тяжело, потому что там две аварии. Не удержались уже, видите? Да, и Новорязанка, это которая Волгоградский проспект, прямо перед МКАД тоже ДТП. Внутренний стоит от Липецкой до Варшавки и дальше до Ясенева тоже. Необычно. И как будто бы что-то хотели открыть, что-то открыть хотели на МСД, там какой-то перекрытый участок. Я думал, что это перед Челчком, то, что после пожара пострадала эстакада. Но вы сказали еще на минувшей неделе, что ее уже открыли, что она ехала. Значит, какой-то другой. Я сейчас попробую посмотреть. Но вот еще меня привлекло любопытное сообщение от Департамента транспорта в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно. Наконец, благодаря этому сообщению мы можем выяснить, во что вам будет обходиться ваше безобразие, когда вы соберетесь отвязно ерзать по этим самым, по рельсам и застревать там. Думаю, что BMW этот все-таки был полноприводным. Есть у меня такое ощущение, потому что, как правило, с X-драйвом все. И таким образом мы видим, что полный привод BMW с вот этим, как это называется, не щебенка, но то, чем завалены трамвайные пути, если они не в бетоне, не в резине, а вот в таких камнях. Как это называется? Это как-то это называется? Камни эти, ну, которые крупные. Щебенка, она поменьше, а это как щебенка, но крупная такая. Вот. И съехал сюда BMW, и все. И дальше не смог ехать. Закопался. Полный привод. Вот фотография, пожалуйста. Нан, телеграм-канал публикует этот автомобиль, этого нарушителя с номером незаблюренным, поэтому спокойно, а телеграм-канал это же средство тоже массовой информации, там много подписчиков, так что я могу говорить, что Нан 335, красивый, ничего красивого, обычный номер. В общем, поехал и застрял на улице Бориса Галушкина в районе остановки площади Академика Люльки. Водитель нарушил ПДД, выехал на трамвайны. Причем такое ощущение, что выехал на трамвайные, встречные, потому что он как-то так хитро стоит, я бы сказал, что это встречного направления. А если выехал на трамвайные встречного направления, видали, какая ловушка шикарная? Так это я хочу вам сказать, товарищ водитель, еще и до лишения так спокойненько можно дойти, потому что трамвайные пути встречного направления считаются встречным, этой самой полосой, предназначенной для движения встречного транспорта. Вот, вы на встречку выехали, товарищ водитель. Но дело не в этом. Меня не это привлекло. Меня привлекло то, что московский метрополитен посчитал, сколько этот гений на BMW, гений на BMW, сколько он там блокировал движение? Ровно 41 минуту. И московский метрополитен, а трамвай управляется московским метрополитеном, вы знаете, это как часть семейства метрополитеновского. Московский метрополитен подаст в суд на виновника задержки. Да, так и написано. Подам в суд, пишет метрополитен. Буду требовать компенсацию за задержку движения двух трамвайных маршрутов в течение 41 минуты. Видите, два задерживалось маршрута. Соответственно, тут же хочется спросить, вот если такая точность посчитали, 41 минута, понимаете, не 40, не 50, они такие, нет, нам чужого не надо, нам только наш верни. И тут же, конечно, хочется узнать, а сколько это? Вот 41 минута, это сколько? И можно похвалить вас, СМММщики, Депутаранса оперативно? Они сами вот... Иногда нужно смотреть на то, что ты делаешь, глазами того, кто это будет потреблять. Товар это или услуга, или еще что-то. Вот, как это удобно, как это... А что вот можно добавить? Конечно же, нужно добавить цену минуты. Но чтобы мы тут же взяли и пересчитали. И они молодцы, посчитали. В смысле, указали. Средняя сумма взыскания ущерба за остановку движения трамваев составляет 8000 рублей в минуту. Вы сколько зарабатываете? Напомните мне, пожалуйста, сколько вы зарабатываете. Вот. А сумма взыскания ущерба за остановку движения трамвая 8000 в минуту. 8000 рублей в минуту. Я, то есть 348 тысяч, правильно, должен будет водитель заплатить за 41 минуту. 348 тысяч. Но 8000 рублей в минуту. Средняя сумма взыскания ущерба за остановку движения. То есть это не один трамвай, правильно? Вот я сейчас, давайте подумаем на эту тему. Это же офигенно. Это значит, что вот пропускная способность, то есть трамваи, которые проедут через это место, через это, вот если ты заблокировал, и не едут трамваи, то есть получается по всему маршруту. Вот как это пересчитать? Потому что 8 тысяч рублей в минуту, 80 тысяч, правильно? Потом, грубо, давайте загрубим, 500 000 в час. Полмиллиона. Миллион за 2 часа. Правильно? Все. То есть 5 миллионов 10 часов. Это что? Это на маршруте? Это на этом участке? Любопытно. Любопытно было бы посчитать. В смысле, так вот, когда видишь какую-то арифметику, так сразу хочется в нее врубиться, в эту арифметику. Посчитать чужие денежки. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да я слушаю. Доброе. Да, доброе.
12: На Галушкин там такая ситуация. Я сам лично попал. А передовая машина поехала неправильно. А вы едете, там изменено движение и уходит именно навстречу контрольной пути. То есть там хитро очень сейчас там ремонт идет. И я, Фиат Албео, она как-то проскочила вот этот отбойник. Я не знаю как. Я даже задел на... Чем я тогда был? По-моему, на Хавале жили. Он пузатерка. И вот если первая машина поедет неправильно, за ней все поедут неправильно. Понимаете, какая ситуация?
0: Слушайте, Галушкин, это же где, ВДНХ у космоса, у гостиницы.
12: Вот на Ростокинске этот.
0: Да, я вспомнил, что я там тоже в какую-то непонятную штуку попал. Точно, они там переделывают пути. И одна, и повысили остановки по центру сделали, не на обочине, не на тротуаре,
12: да,
0: а по центру.
12: Да, там растеряться очень просто. Если первый раз, то вообще там с ума сойдешь.
0: Да, точно. Спасибо вам большое. А что тогда там же разведены эти пути? Почему там стояло два маршрута? Почему они там два маршрута стояли? В общем, уважаемый департамент транспорта, я хочу вам сообщить, что действительно вот на Галушкина что-то вы сделали там прям вот, очень удобно. Там, можно я скажу, как есть, скажу по-честному. На Галушкина вы сделали очень удобно, очень. Вот мы сейчас, смотрим, я фотографии буду вам показывать. Вот, смотрите, мы идем по этой улице Галушкина. Потому что я панорамы включил на Яндексе. И вот мы по панорамам. Нет, я хочу... Куда? Эй, куда ты поворачиваешь, дядь? Нам на Галушкина надо. А он куда-то меня ведет вообще. Развернись. А как развернуть? Значит, вот трамвайные, они в бетоне, в бетоне, в бетоне. В бетоне, в бетоне, в бетоне, в бетоне. А где же этот гравий, в который он въехал? Сейчас мы опять куда-то в переулок повел. Да что ты будешь делать? А можно по Галушкину двигаться дальше-то, елки-палки? Где он нашел гравий этот? Вот мы едем, едем, едем, едем. Опять свернул. Кто это делал? Почему он вместо того, чтобы ехать по одной улице, он все время сворачивает куда-то? Вот мы едем, едем, едем. И где здесь можно попасть на встречку? Вот мы едем, стоим на светофоре на красном. Давай дальше ехать. Ехать давай. Нет, он стоит, ждет. Удивительно все это сделано. Вот мы едем, едем. Здесь тоже все в бетоне. Все закончилось. Где он там гравий нашел? Это классно. Денис Дедов присылает с G-Drive Stella G-Drive, это же «Газпром», правильно? Правильно, сотый 97-76, хороший пятый 73-92, обычный пятый 71-92, второй 65-43, дизель 80-12, электричество 23-90. Берут себе 90 копеек проценты. «Газпром! Газпром! Ну что вы в самом деле? Это что такое? 90 копеек процентик свой берем. Небольшой процентик». Угу. Потому что 23 рубля ровно стоит киловатт-час на обычной зарядке, вот энергия Москвы. А у этих 23,90. Потому что наша энергия, наше электричество заряжено G-Drive энергией. Да? Поэтому, «Газпром», никто не сказал, что мы не проснулись еще. Все забыли. И только один человек помнит. Потому что ему положено такие вещи помнить. Кто это? Скажите, как его зовут? Сане 76-му стукнуло 50. Поэтому он и 76-й, потому что он 76-го года выпуска. Правильно, Саня? Все, полтинник, с днем рождения. Это, между прочим, и есть юбилей. Пока всякими юбилеями называют всякие как будто бы круглые цифры, на самом деле настоящий юбилей, этимологический юбилей, это 50 лет только 50.

Прямо сейчас пересечение полян МКАД у Бутова «Газпром нефть». Все есть. На каждую колонку по 3-5 автомобилей всего лишь. Это вообще не очень. А, это вот к этому «Газпрому».

не знаю, я по трекам сколько ездил. Гравийные ловушки для автомобилей, слетающих с трассы. Они засыпаны мелкой такой штукой, но мельче, чем камни обычные, дробленые. Вот на эти рельсы засыпаны. Я смотрю фотографию Дептранса. Это не игра. Это знаете, как на карьере, когда добывают гранитом или что-то такое. Вот его так дробят такими кусками. Потом вот он крупный такой. Ну, то есть сантиметров по 7-8 куски такие. Вот, ну, это камни. Если бы такие гравийные ловушки были на треках, то после вылета автомобиля, одного автомобиля, нужно было госпитализировать бы человек 30 зрителей, в которых бы эта фигня вся полетела туда.

На красного маяка «Газпром» всю неделю нет вообще ничего. Ни радости, ни счастья, ни удовольствия никаких. Мрачные все такие там ходят, сутулые, скучные, серые. Один раз появилось топливо, и то было дизельным. Но вы держитесь там. За минувшую неделю ситуация с топливом на АЗС вашего региона улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Зайдите, проголосуйте. Щукин и все, такая телега. Так и пишется кириллицей «Щукин и все». В Максе, если вы уже подписаны в Максе тоже идет такое же голосование. Ухудшение заметили 13% из 400 человек, которые уже проголосовали. 13%, 43% считают, что ситуация улучшилась. Ну и 44%, вытекающие из этой статистики, видят фиксацию положения на топливном рынке. Дескать, стабилизировалась и остается прежней. Поставки топлива идут на максималках. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны. Песков о поставках топлива с белорусских НПЗ.

0: что, вы не видели, что промелькнуло так вот, когда вы следили за своими рабочими обязанностями? Вы периферическим зрением не увидели такую вспышку, такую, она такая была, такая, вот такая быстрая? Нет? Так вот это оно и было. Лето. Меня тут спрашивают, куда делось лето. Так вот это вот оно, это, вот эта вспышка, это и было лето. Угу. Да, да. Чем старше становишься, тем эта вспышка быстрее случается.
1: Моторы.
0: И все. В Ейске осталась прежняя ситуация, но мы не знаем, какой она была, Владимир. А была-то какой? Прежняя она осталась, а была-то она какой? Так, пресс-секретарь президента о наших белорусских друзьях. Ой, какой звук. Не, все, извините, нифига не слышно. Только можно смотреть на него. Значит, он говорит, ну, я так понимаю, что вопрос был так, не хотим ли увеличить... А, вот, на вопрос, обсуждал ли вчера Путин с Лукашенко, потому что накануне президент встречался с Александром Григорьевичем, там, с днем рождения, какие-то были поздравления насчет... Вот, и обсуждали ли вчера Путин с Лукашенко увеличение поставок топлива, то есть, получается, уже позавчера. Позавчера, потому что для вчера, вчера это позавчера для нас сегодня. Вот, и написано, что поставки топлива из Белоруссии в Россию и так идут на максимуме. Наши белорусские друзья с пониманием относятся, и поэтому на максимуме идут. Еще Песков сказал, что мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. Это правда. Это, тут уж ничего не попишешь. Извините, может быть, вам, друзья, и хотелось бы, чтобы мы были большими армянами, чем вы, но вам придется решать судьбу своей страны самостоятельно. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что референдум вам нужно там себе как-то организовать. И уже исходя из результатов референдума, смотреть, хотите ли вы в евразийском оставаться экономическом пространстве и получать все ништячки, которые вы получали все эти последние годы. Вы, это не упрек сейчас, потому что это может прозвучать вы как вызов некий. Нет, это просто фиксация положения дел. Потому что в своем последнем интервью Сергей Лавров обозначил эту тему, и там были цифры приведены. Если нужно, ну, можно достать их, посмотреть. Вот, там были приведены цифры товарооборота, роста бюджета, тарифной политики российской по энергоресурсам, энергоносителям для Армении. Вот, все это было приведено, и все это закончится, естественно, конечно, потому что нельзя быть двумя этими, как они называются, двумя карманами и там, и здесь. Нужно выбрать. Вот. Если Европа, то это одна история. Если евразийские, экономическое евразийское пространство, то это вот продолжение всех этих льгот, поступлений, товарооборота и всего остального.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин увеличил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны. Согласно указу, подписанному президентом, максимальный штат ведомства вырос с 785 до 812 человек. Новые правила официально вступили в силу задним числом с 1 июля текущего года. В предыдущий раз состав спецслужбы, отвечающий за безопасность первых лиц государства, корректировали в январе прошлого года. Тогда предел численности служащих центрального аппарата был установлен на отметке 785 сотрудников. Кабмин временно разрешил продажу на АЗС топлива экологических классов ниже Евро-5. Мера необходима для поддержания стабильности и баланса на внутреннем топливном рынке, пояснили в Минэнерго. Особый режим официально установили с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В этот период разрешена временная реализация автомобильного бензина и дизеля. экологических классов К2, К3, К4 и К5, которые прежде назывались терминами от Евро-2 до Евро-5. Ранее нефтеперерабатывающие заводы могли поставлять такие марки горючего только по внутренним контрактам, а их продажи обычным автомобилистам оставались строго ограниченными. В ведомстве отметили, что заправки сохранили обязанность полностью информировать водителей о классе топлива в чеках и на табло. В Иркутской области один человек погиб во время гидравлических испытаний. 7 сотрудников пострадали при разрыве трубопровода на Кавыктинском газоконденсатном месторождении. Предварительно причиной чрезвычайного происшествия стал внезапный разрыв магистрали под давлением, сообщает телеграм-канал 112. Пострадавших доставили в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кавыктинское газоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в Восточной Сибири и ключевое для формирования Иркутского центра газодобычи. Водители смогут предъявлять через национальную платформу МАКС права и СТС. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, разрешающие предъявлять документы автомобилистов в цифровом формате. В ведомстве подчеркнули, что использование цифрового формата власти оставили добровольным. Кроме того, новые электронные свидетельства не заменили собой традиционные документы, а стали действовать наравне с ними. В министерстве также добавили, что полную техническую возможность для генерации кодов в приложении разработчики пообещали реализовать в ближайшее время. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 12 рублей 86 копеек, доллара – 86 рублей 38 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 16, ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егушин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том,

0: Те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
0: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
0: Время начинать движение.
4: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и все еще лето. Все еще летушка красная. 31 августа. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем живо, важно, трепещущем жизни, вселенной и вообще. По-хорошему сказать нужно, что я, честно говоря, не с вами. Нет, нам по жизни все время приходится принимать решения какие-то. Вот, словно мы сначала передатчик, и в одно и то же время, между прочим, и передатчик, и приемник сигналов свой-чужой. Все время присоединяясь к каким-то компаниям, все время присоединяясь к каким-то мнениям, генерируя свое мнение, но тем не менее на основе чего-то такого глубокого. Вот Человек-паук что-то собрал. Человек-паук собрал свою паутину. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал в мировом прокате 2 миллиарда и еще 330 миллионов долларов. Менее чем за 2 месяца. Став одним из самых успешных релизов в истории кино. Картина уже поднялась на 3-е место в мировом рейтинге, уступая только «Аватару» Джеймса Кэмерона. У него 2,92. И «Мстителям. Финал» с результатом 2,8. Но, с учетом того, что в «Мстителях. Финал» тоже был Человек-паук, он может присоединиться к этому успеху. Таким образом, так вот ты смотри, что этот паренечек станет самым высокооплачиваемым актером. Ну, я уж надеюсь, что он уж как-то уж там подписал контракт таким образом, чтобы получать процент от сборов. Правильно? Потому что ведь ясное дело, что сколько бы ты ни зарабатывал на гонораре, но если ты участвуешь в таких проектах, нужно процент получить. Аналитики ожидают, что к завершению проката сборы нового Человека-паука могут достичь 2,5 миллиарда долларов. Вот так вот, видите. Это что значит? Остров Харк разносят на кусочки. Трамп опубликовал сгенерированное видео с ударами по иранскому острову, крупнейшему нефтяному экспортному терминалу Ирана. Вот, значит, Трамп публикует это все. Дедушка, конечно, живет в интересной своей реальности, по большей части виртуальной. То у него гуси идут, такие с челочками Трампа, в которых четко угадывается, что это он в виде гусей. Это, может быть, его наследники как-то, вот его выводок. Вот, и они с автоматами идут, маршируют такие, чтобы Канаду захватывать. Вот, теперь вот он разносит на кусочки остров Харп. Остров этот находится в Ормузском проливе. Видите, как он разносится. Бах, бах, танкеры здесь. Бах, ба-ба-бах, трах-тарарах. Все, значит, это он вот разносит это все. Другое дело, что есть, вероятно, причина, по которой даже в в мощные зарубы, противостояния такие

0: по-настоящему, как бы сказать, горячие, острофазовые. По острову поэтому удары не наносились. Вероятно, это не связано с тем, что американцы очень щепетильно относятся к инфраструктуре энергетической Ирана. Это не связано с тем, что они не хотели бы наносить ущерб хабам нефтяным. Ну, в смысле, ущерб Ирану. Вероятно, это как-то связано с тем, что даже полностью отмороженная нынешняя администрация США, вот, даже она понимает, что делать шаги, после которых уже невозможно будет с Ираном договариваться вообще никак, наверное, пока еще они не готовы. Ну, как бы, с учетом всей конъюнктуры в рамках региона, с учетом того, что с Ираном уже страны, которые были якобы под американским зонтиком, начинают выходить на двусторонние переговоры, двусторонние отношения, какие-то договоренности в обход Америки, поняв, что не Америка будет тебя защищать, а только ты сам и твое отношение с сильными игроками в регионе будет тебя защищать. А Америка показывает себя не как сильный игрок в регионе. И даже тогда они не били по этому острову, поэтому то, что сейчас вот это видео, ну, интересно. Чем оно отличается от гусей, идущих с автоматами, не очень понятно. Так, напротив Крокуса внешняя сторона ремонтирует ямы. Оттого и пробка. Ладно бы раз в сезон. Но ведь это же продолжается годами. Это действительно продолжается годами. Это такое специальное место. У нас есть такие специальные места в Москве, где ремонты продолжаются годами. Думаю, что это как-то связано с эстакадами, с тем, что это эстакады, с тем, что на них какие-то дикие нагрузки. Но странно, что при проектировании этих эстакад это не было учтено. Или же было, и вместе с тем были учтены еще ежегодные, постоянные по несколько раз в год ремонты. К примеру, такое место еще одно находится у Москва-Сити. Крокус-Сити, Москва-Сити, совпадение. И там эстакада. И вот на третьем кольце, на эстакаде все время, годами проводятся тоже ремонты. Ну, в смысле, они не годами проводятся. Бывают такие моменты, когда там открыто. Но потом опять закрываются какие-то ряды, полосы. Там стыки делают, швы какие-то делают, вибрационно-термостойкие, еще что-то. Вот если так подумать, то можно целую серию таких мест вспомнить в Москве, где идет перманентный ремонт. То есть постоянно. Так, почему была поездка на юг? Владимир решил ответить нам. Во-первых, потому что люблю водить незнакомую полноприводную и в хорошем состоянии большую машину. Это... Вы бы сказали, как есть, Владимир, потому что так вот загадки эти отгадывать. Люблю водить незнакомую полноприводную в хорошем состоянии большую машину. Какую? Во-вторых, ехали с остановками, варили еду, спали на берегу Дона, рыбачили, ели уху, а погода установилась, свои 73, делая заплывы в море с медузами. Вот. И вам хорошего дня. Тогда очень хорошо. Все. Если свои 73 и такой отдых, и вот это все, тогда это я поддерживаю. Что у нас здесь еще? Говорит МСК-бот, я читаю ваше сообщение. Вы пишете, а я читаю. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Так можно писать в Макс, так можно писать в Телеграм. Еще есть 7373948. Это телефон прямого эфира, пожалуйста. Это прямой эфир. Вот вам доказательство. 31 августа сегодня. 8 часов 15 минут. Дальше. 7373-948. Звонки в эфир приветствуются, потому что я считаю, что это не самое массовое, но уж точно самое главное средство связи, потому что нет ничего лучше живого общения, живого обмена мнениями. Правильно? Правильно. Поэтому звоните, если что. И идет голосование. У нас еженедельное голосование, где мы мониторим топливную ситуацию. Наверное, уже на этой неделе можно было, но давайте закрепим успех нашей нашего энергетического сектора, успех наших взаимоотношений с нашими партнерами, которые, отношения, которые, в свою очередь, помогают решать топливные проблемы. И уже на следующей неделе, наверное, я спрошу вас про закончилась ли вторая волна топливного кризиса. Сейчас вот еще есть места, мне кажется, где напряженность сохраняется. И, честно говоря, вот по району я смотрю, что ну, не пооткрывались те заправки лично у меня в моем районе, которые были закрыты еще в первую волну. Что тоже, наверное, какой-то знак. Знак вот чего-то. А голосование такое, ситуация с топливом на АЗС вашего региона в минувшую неделю улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Пожалуйста, зайдите и проголосуйте. Щукин и все. Это такой телеграм-канал, он так и называется, кириллически. Щукин и все. Йо, которая в конце, она с точечками. Все, мы очень уважаем все пунктуации, грамматику, написание. Букву Йо уважаем, потому что ешь, он ешь, а не ешь. Правильно? Все. Так что с точечками ее. Улучшение ситуации в совокупности с фиксацией успехов этой самой ситуации топливной, ее решения, на данный момент составляет 87% суммарно. То есть 44% из 460 сейчас голосов. 44% увидели улучшение за минувшую неделю в своем районе на АЗС. Что это значит, это вы уже сами пишите. 43% видят стабилизацию. То есть она, ситуация, не, может быть, не улучшается, но она точно не ухудшается. 43%. И 13% видят ухудшение. На минувшей неделе процент тех, кто видел ухудшение, был значительно выше. Значительно выше. Настолько значительно... Настолько, что я даже сейчас не вспомню. Но я отмотаю сейчас на то голосование, и мы посмотрим, насколько значительно. Просто интересно, как за неделю меняется мнение. Ведь это же, в конце концов, вот оно. Ведь это же, в конце концов, и есть статистика. Это и есть исследование. Мы с вами таким образом как бы занимаемся исследованиями. Ситуация с топливом в рамках второй волны кризиса, исходя из вашего личного опыта и места жительства, улучшилась. 7%. 1198 голосов. Граждане, отмотайте на следующую неделю. Еще 2 человека. Проголосуйте. Ну что вам, жалко, что ли? Но чтобы красивая цифра была, 1200. Улучшение увидели 7%. Ухудшение ощущали 61%. Внимание, 61%. Ситуация осталась прежней, 28%. Еще 4% честно ответили, не знаю, потому что сменил способ передвижения. Топливный рынок для меня как бы перестал иметь значение топлива. Это 4%. Итак, 7% улучшения, 61% ухудшения на минувшей неделе. На этой неделе 44% видят улучшение и только 13% ухудшения. Очевидно, статистика налицо. Да? Да. Ну, а что здесь спорить? Так, Рисориус, доброе утро. Приветствую. Челябинская область, город Озерск. Бензин есть только на одной заправке. Независимой. Независимая заправка, это от которой ничего не зависит. Второй 115, пятый 130 рублей. Периодически пропадает из свободной продажи. Все АЗС, принадлежащие Винкам, в радиусе 50 километров сухие. Даже дизель пропал. В Екатеринбурге, говорят, очереди по 500 машин. Сам не видел, не могу подтвердить. На трассе топливо есть только на независимых АЗС. Мнение из Челябинской области. Проехался из области Пушкина в Москву. В области без изменений. В Москве все получше. Кирилл Станиславович сообщает. Спасибо, Кирилл. Так, про поездку на юг это спасибо большое. Доброе утро. Доброе утро. Что у нас дальше будет с утром? Да вот пока так все у нас с утром. Дальше мы посмотрим. Пока что. Вот. Что подкорректировать вам хотелось бы, вы тоже можете об этом писать. Ну, вообще, ну, писать же вы можете, а почему нет? Да я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Говорите, ну. Да, слушаю, здравствуйте. Да.
1: Рома Роман, доброе утро. Доброе. Извините, пожалуйста, а что, Леша теперь не будет?
0: Господи, боже мой. Простите, пожалуйста, просто понимаете, в чем дело? Когда ты месяц отвечаешь на вопросы... Вот можно у вас уточнить? А что, где вы месяц были? Как у вас так получилось, что вы месяц не знаете о том, что Алексей уволился и перешел в другую работу? Вот как у вас получилось? Месяц! Все, главред в своем эфире отвечает вечером, там, я здесь по утрам отвечаю. Как у вас вышло, что вы следите за творчеством человека, но при этом не знаете ничего о ключевых изменениях его жизни? Что он взял, написал заявление, уволился отсюда, с телека, и ушел на другие работы. Вот как? Господи, ты боже мой, я, честно говоря, даже, мне даже как-то испытываешь испанский стыд. Знаете, испанский стыд — это когда не ты что-то делаешь нелепое, но стыдно все равно тебе. Да, так стыдно, так ты так и думаешь, да господи, да что ж такое, да что ж за нелепость такая, что же за, ну что же вы за люди-то, а? Да, значит, удивительным образом я сейчас вижу сообщение свеженькое. Сейчас, на секундочку, нужно переключиться на что-то такое, на что-то такое мощное. Мощно-нейтральное, плоскоземельное, если хотите. Значит, накануне случилось очень-очень большое и знаковое событие в научном мире. Вот. Научный мир — это вообще, как мне представляется, это такая сфера общечеловеческая. Потому что в конечном итоге наука, в широком смысле слова наука, она двигает все человечество вперед. Даже если какие-то результаты научных изысканий становятся достоянием какой-то небольшой группы буржуинов, кровожадных кровопивцев, которые хотят на этом зарабатывать, которые хотят вот это все. Но, тем не менее, со временем это все равно становится достоянием общественности и двигает и помогает всему человечеству. Всему. Изобретение пенициллина и антибиотиков как таковых, оно, даже если это там как-то вот патентное право, и все это мы запатентовали. Вот была история с американцем, который выкупил купил патент на препарат, который нужен был, я не помню, там, то ли для диабетиков, то ли что-то такое. И в 5000 раз повысил стоимость на него. Ну, просто оно... Вот у нас это было, значилось в списке жизненно важных препаратов. Ну, так у нас. У них другая формулировка. Но поскольку дикий рынок, все, он просто купил вот этот патент, все. И компания его, это стоило там, условно, $10. Или в 500 раз, я не помню. А стало стоить один укольчик. $10. А стал стоить там, 1000 или 1500, или что-то такое. Ну, в общем, вот примерно такие цифры. И курс лечения вместо того, чтобы он стоил там, до $1000, он стал стоить выше 100 скольких-то там тысяч. Короче, вот такая история. Много он заработал на этом? Нет. Отрыв взяла всех, даже кровожадных конкурентов, которые очень любят деньги и мечтают выпускать такие препараты, которые будут для решения проблем, конечно, медицинских, для нивелирования последствий приема которых нужно будет приобретать другие препараты, которые выпускает эта же фирма. То есть ты принимаешь препарат какой-то, решаешь проблему, но у тебя, по ходу, возникает такая проблема. И ты говоришь, ой, у меня теперь вот тут что-то. Такие, слушайте, у нас и для этого есть тоже. Вот, смотрите, вот маська, конечно, надо мазать вот это. Да, а потом ты мажешь маськой, ты вот эту решил, но у тебя почки отказали. Они говорят, да не беда, у нас и для этого тоже есть, пожалуйста. Вот, и так фармацевтические компании процветают. И поэтому, мне кажется, все больше и больше людей как-то в последнее время переходит в эти траволечения. Липы набрать там, да? Посмотреть бабушкины записи, там все, потому что с этими, ну, невозможно. Ну, как ты? Ну, ты они тебе говорят, потрясающий препарат для чего-то там. Вот. А что в результате-то? В результате-то что мне надо будет принимать? Вот. Но, тем не менее, даже происходящее в таком загнивающем капитализме кровожадном, по-настоящему важные научные открытия двигают вперед все человечество. Да, Тимур, это я про миссию НАСА, которая вот сейчас запущена. Тимур, видите, как отслеживает все это дело. Но меня не сама... Ну, миссия, конечно, классная, но мы посмотрим ее результаты. Меня больше... Для меня больше более показательной является реакция некоторых людей. Вот есть такая тема, когда ты, допустим, там говоришь про тачки, как это успех, да, там кто-то что-то сделал, там, не, ну, невероятное открытие какое-то, что-то, как это инновационная технология в автомобильном мире появилась. Каждый раз, вот всегда, всегда найдется, причем он будет одним из первых, кто напишет комментарий, всегда найдется тот, кто пишет, а что там у АвтоВАЗа? Что у АвтоВАЗа там? Ты думаешь, господи, а при чем здесь АвтоВАЗ? Речь о том, что прорыв технологический какой-то. Это же круто, новая технология. Смотрите, он... А что там у АвтоВАЗа? Даже как-то вот не знаешь, что ответить на этот вопрос. И здесь тоже. Значит, американцы запускают миссию. Они запустили телескоп, который называется... Сейчас я посмотрю, как он там называется. Удивительно он называется. Он называется... Нэнси Грейс Роман. Ну, как и я. Он мой тезка. Телескоп. Который отправится в точку Лагранжа. L2. Точки Лагранжа — это такие точки... точки равнодействия гравитационных сил Земли, Солнца и Луны, где объекты могут без... находиться... в относительно на стабильной орбите без использования топлива. То есть это Лагранж — это фамилия. Это математик, который рассчитал эти точки. Вот. И у Земли таких точек несколько. Вот. Это когда ты туда выводишь, она где-то на расстоянии 1,5 миллионов километров находится от Земли. И там равновесное действие гравитационных сил Земли, ну, в основном Земли и Солнца, ну, еще и Луны, потому что у нас же система Земля-Луна, и у нее свой собственный центр тяжести есть. Знали, что у системы Земля-Луна есть центр тяжести, и он находится под Землей? У нас вот эта точка равновесия гравитационных сил Земли и Луны находится под Землей. Она не между объектами, а внутри одного из объектов. Настолько крутая Земля, что вокруг этой точки вращается вся система Земля-Луна. Так вот, 1,5 миллиона километров. Туда выводим объект, и он там спокойненько находится. Он далеко от Земли, засветки поменьше, помех всяких поменьше. Топливо нужно только для корректировки и для поворотов, для всего этого. И туда вывели Джеймс Уэбб. Если Хаббл летает на орбите Земли, он на околоземной орбите, то Джеймс Уэбб, новейший телескоп, прорыв человечества, который был совершен, он как раз в точке Лагранжа. Туда же выводят вот этот романский, наш римский телескоп. В точку Лагранжа. Настоящий монстр, 2,4 метра зеркало, примерно по размеру, как у Хаббла, но при этом в 100 раз более широкое поле зрения. 300 мегапиксель инфракрасная камера, коронограф. Ну, как показывает практика, вообще-то в такие аппараты, которые выводятся туда, они оборудованы очень большим количеством всевозможных фиксирующих датчиков, всего остального оборудования. Миссия рассчитана на 5 лет. За это время он соберет данные более чем о 2 миллиардах галактик. Не звезд, нет, галактик. Нужно ли напоминать, что среднее количество звезд в галактике от 100 до 300-400 миллиардов в одной. А он соберет данные по 200 миллиардов галактик. А также экзопланеты будет искать, черные дыры, темную материю, темную энергию и все. И как вы думаете... Какой первый комментарий появляется по этому поводу?
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На подлете к Москве сбиты 4 беспилотника. По данным мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В Кремле напомнили о готовности Москвы принять Владимира Зеленского для переговоров. Позиция России по этому вопросу не изменилась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трехсторонняя встреча нужна только для финализации переговоров, заявил он в интервью «Известиям». Песков добавил, что Россия приветствует усилия любой страны, способные внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Представитель Кремля добавил, что Турция – одно из государств, которое всегда изъявляло готовность способствовать мирному процессу. Тверской суд Москвы заочно арестовал проректора МГИМО Кузьмину по делу о мошенничестве. Аналогичное решение вынесено и в отношении ее сына Энвера Кузьмина. Уголовное дело возбудили по статье об особо крупном мошенничестве с имуществом элитного жилого комплекса в Хамовниках. По версии следствия, фигуранты организовали незаконную схему отчуждения 80 помещений, предназначенных для обслуживания технической инфраструктуры дома. Ущерб собственникам квартир исчисляется миллионами рублей. 27 марта столичный главка МВД объявил Наталью и Энвера Кузьминых в розыск, пишет РБК. Сами обвиняемые назвали претензии необоснованными и связали их с затяжным хозяйственным спором внутри товарищества жильцов. В России запустят новый государственный цифровой сервис для помощи бездомным животным. Единая платформа заработает на базе портала «Госуслуги» уже с середины ноября. На ее создание Минцифры выделит 80 миллионов рублей, говорится в документе ведомства. С помощью новой системы россияне смогут дистанционно выбрать и забрать питомца из приюта, а также оперативно подать заявление на поиск пропавших домашних любимцев через систему распознавания по чипам. Программа охватит больше 100 регионов страны. Кроме того, она будет включать официальный реестр ветеринаров. Синоптики предупредили о сильном тумане в Подмосковье. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение вступило в силу и будет действовать в столичном регионе до 8 утра. По прогнозам метеорологов, местами видимость на дорогах ожидается до 200 метров. Сообщили ТАСС в гидрометцентре. В ведомстве также отметили, что завтра, 1 сентября, днем в регионе объявили штормовое предупреждение из-за кратковременных гроз и дождей. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 14, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его что?
4: Тоже мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
6: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
0: 8.36, говорит Москва. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. У нас моторы. Понедельник, 31 августа. И это же ведь уже кирдык лету. Летушку конец. А чё радоваться-то? Потому что это неизбежность. Поэтому можно принимать просто это и все. Да. Масштабы настолько запредельные, так и тянет переметнуться к плоскоземельщикам. Мозарт 172 пишет. Держитесь, держитесь. Нужно удерживать себя в руках, потому что если что-то кажется огромным или плохо объяснимым, или непонятным, это вовсе не означает, что этого нет. Ну или не существует. Все, держитесь, держитесь. Не надо, плоскоземельщики. Но это уже, понимаете, потом оттуда вы уже не вернетесь. Все, мы вас потеряем навсегда, и это будет большая трагедия для всего человечества. Дизельная Тесла с параллельной гибридизацией. Это... Спасибо большое. Так вот, возвращаясь к этому, к этой миссии НАСА и к комментарию. Конечно же, первый комментарий был: а у нас китайская «Волга» локализуется. Вот и все. Это просто я хотел показать, граждане, вот на этом отдельном примере. По-моему, Макс там как-то человека зовут. Вот он продолжает мне писать, кстати говоря. Я сейчас в режиме реального времени, у нас продолжается дискуссия. Он говорит, а у нас китайская «Волга» локализуется. Что значит китайская «Волга», я так и не понял. Но дело даже не в этом. На что я отвечаю, что у вас это где? На Марсе? Потому что у нас этот проект, он научный проект. И у нас это на Земле. Мы на Земле придумали такой аппарат, который еще ближе продвинет нас на пути понимания той невероятной Вселенной, в которой мы живем. Нас продвинет, нас, человечество, нас, наука. Наука, она двигает человечество, понимаете? Вот когда Эйнштейн там написал теорию относительности, конечно, был кто-то сидел, который сказал бы, а у нас при этом вот конь обгадился. Да, вот видите, там он написал такое, а здесь у нас конь обгадился. Он на улице нагадил, смотри, конь. Ну, любопытно. То есть для человека... На что я пишу ему, что, ну, как бы, да, есть проекты, которые двигают человечество. Следующий ответ. А что, Starlink тоже для всего человечества? Поймите, граждане, вам иногда... Я сейчас привожу вот пример этого разговора просто для того, чтобы вы иногда критически относились к той каше, которая у вас в голове по разным поводам бывает. Не у всех. У всех вы все классные. Я сейчас говорю о тех, у кого каша. У вас же нет каши, правильно? Вот. А у тех, у кого каша. То есть, товарищи, вы не доспорили в школе, вероятно. И самое главное, что вы оставили демагогические приемы такого задротства, ну, в хорошем смысле слова, конечно, оттуда еще, со школы. Занудство, вот что я хотел сказать, занудство. Когда по какой-то причине весь мир вам не нравится. Вот, ну, вот все время. Самое же страшное, что если копнуть внутрь вот таких комментаторов, окажется, что потом в конечном итоге это навальнисты и ждуны, которые хотели бы поражения страны. Да, я вот такие параллели я могу проводить. Вот потом, если копнуть вот такого человека, посмотреть его аккаунты, ну, проследить его, его какие-то действия, может быть, не здесь, не в Максе, не в Телеграме, а в Фейсбучик какой-нибудь, зайти в его Фейсбучик и посмотреть что-то. Вот как-то до этого все время оказывалось, вот видишь странное поведение человека, который постоянно ноет по каждому поводу. По любому, по хорошему, по плохому поводу, по какому угодно. Сплошное нытье, причем нытье демагогическое, вот такое. Там ты что-то одно происходит, космос, НАСА, все. Он говорит, а у нас китайская Волга. Вот какая связь? Вот как мозг может связать это в одно? Понимаете? Ты начинаешь изучать вот этот фейсбучик, а там, оказывается, какие-то эти... А ты летаешь на несколько лет назад, а там эти встречи этих, там, клуба какого-то куда-то, что-то пойти куда-то, нарисую транспаранты, чтобы это самое, выйти куда-нибудь, там еще что-то. В общем, граждане, надо как-то немножечко кашу в голове вот эту чуть-чуть помешивать время от времени. Серьезно. Так, Тимур, доброе утро. Как серпом, это я не знаю про что. Екатеринбург, все выходные очереди. Дмитрий возвращает нас в тему топливную. Выходные очереди днем по 3 часа, в субботу заправился рано утром в 6 утра за 1 час. Это Дмитрий, а Денис неделю назад вернулся из отпуска. Ставрополь, Карачаево, Черкесия, Дагестан, Волгоград. С топливом проблем нет. Бензин был только в Ставропольском крае, и то не везде. Машины с ГБО, так что не парились. Газ по 40 рублей. Кстати, на Роснефти газом заправляют только при наличии документов на ГБО, подтверждающих прохождение технического обследования. Ну и правильно, это же вопрос безопасности. Правильно, правильно. Поэтому очень верно. Причем все, кто так говорит, в большинстве своем в жизни сами ничего не сделали. Как говорит? Про ГБО? Извините, не понял. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе,
5: доброе утро. Немного опять про бензин. Угу, в общем, угу. Ехал по Каширке. Это Домодедовский район, короче говоря. Из 5 заправок только на одной есть бензин. Все виды. А в основном только дизель. Вот. И я заметил, что дизелисты очень обижаются, когда на заправках есть бензин.
0: Ну, конечно, они подъехать не могут, колонки из-за этого.
5: Ва-ва-ва. Теперь они, короче, они прям видят, когда нет бензина, они прям кайфуют. Такие вообще просто, ребят, молодцы. Ладно, хорошего дня.
0: Спасибо. Как скоро мы дойдем до противостояния дизелистов и бензелистов? Газолинистов и дизелистов. Когда начнется битва? Когда они начнут требовать себе выделенных прав, выделенных автозаправок, выделенных колонок, выделенного всего для нас? Почему мы? Мы почему должны за них страдать? Ведь у нас-то все есть, понимаете, в чем дело? А мы стоим в очереди. Я вас слушаю внимательно. Доброе утро, да, здравствуйте.
6: Да, Роман, доброе утро. Всем доброе утро.
0: Доброе.
6: Тоже по бензину, коротенько, можно?
0: Ну, уже давайте и уйдем. Давайте.
6: А, и все, и забудем, да?
0: Ага.
6: А, да. Ездил в Стамбул в выходные. Значит, из Москвы выехал, без проблем заправился на Калужске, там Лукойловской заправке, до полного бака притомлили. Дальше ехал на Кашире, да, действительно, там нет бензина, некоторые заправки, в большинстве случаев. А вот уже начинается Рязанская область, Тамбовская область. Бензина, наверное, из 30 заправок, наверное, на 2 только были. Ну и, соответственно, там большие такие очереди. А я ездил там, да, там такой поселок, такой есть, Первомайский. Это на границе с Рязанской области. Там три, в нем в самом поселке, там 3 заправки. Роснет и 2 нонейм такие, знаете, частные. На всех 3 есть бензин. Но от 130 рублей 95, а на Роснефти есть бензин, но там очень большой уровень. Да, и ну, проблем нет, я заправился там 95 рублей 95, я там третий был вот, днем, и он там спокойно.
0: Понял. Спасибо большое. Что-то такая связь, что вы куда-то въезжаете, все хуже. Так, можно ли устанавливать на дизель ГБО? В широком смысле слова «да». Можно, но там немножко иная система, работы. Но концептуально, опять же, в широком смысле слова, да, можно. На красных брендовых есть отдельные колонки, с дизелем очень удобно. Вообще отдельные заправки нужны. Отдельные. Отдельные зарядки. Отдельные заправки. И вот это все. Ныть, конечно, заканчивайте, товарищи. И вон как вот имя такое. У нас нет ничего от слова совсем. Лада — это не машины. Жаль вас, жаль. А у нас все есть. Прикиньте, вот у вас ничего нет, а у нас все есть. Вообще все. Все, что хочешь. Есть такая история про человека, который очень любил лето. Очень любил лето. Это вам. Ив. Вам. Ему очень нравилось на море. Ему было прикольно. Вот. И все это. Пляжик, песочек, волны. Щекотали пяточки. Вот. А потом опять страдания постоянные в течение года, потому что летушка закончилась. А потом ему друг рассказал про то, что когда у тебя есть денежки, то ты лето можешь устраивать себе когда угодно. Потому что, ну, если только ты не плоскоземелец. Потому что если ты плоскоземелец, тогда очень сложно объяснить. Сложно. Это надо придумывать костыли специальные логические, чтобы объяснить, каким образом на одном диске у тебя и зима, и лето сразу, может быть, да? Но если ты живешь на круглой планете, и у тебя есть денежки, то ты можешь легко переместиться за несколько часов в лето, когда захочешь. И после этого этот человек начал любить денежки. Понимаете, какая история? А каким образом ты любишь денежки, а денежки любят тебя? Тогда, когда ты начинаешь не ныть, заканчиваешь, точнее, ныть, и начинаешь работать, продвигаться в направлении, в определенном. Открываешь новые... Это так дискомфортно, это напрягает реально. Но ты стараешься, открываешь новые направления для себя, что-то изучаешь новое, что-то включаешься в процессы, изучаешь нейросети, понимаешь, что с нынешними технологиями даже просто... Сидя дома уже можно просто деньгу заколачивать. Но надо пройти курсы, там, обучение, программирование, как это, еще что. Используешь возможности все, зарабатываешь деньги. И тут же вокруг тебя появляется все. Вот ты сейчас живешь в мире, в котором нет ничего, только Лада какая-то странная. Ну, не странная, вы же понимаете. По вашему мнению, на мой взгляд, автомобиль, отвечающий вообще своему сегменту. Так вот, а вообще есть все. Мир поменяется, точно. Ну, или можно продолжать ныть, и в твоем мире по-прежнему ничего не будет. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
7: Доброе утро, Роман. Андрей, Москва.
0: Да, Андрей.
7: Всем доброе утро. И вам, радиостанции, слушателям. Вот такое косвенное наблюдение, наверное, по поводу бензина, опять я говорю. Каждое утро, прошлой неделе, проезжал там на задворках беговой, где Боткинская больница. И был удивлен количеством автомобилей каршеринга, которые просто стоят там аккуратно поставлены, не знаю, машин 50, наверное, 70. Вот так примерно. А сегодня утром проехал, ну, люди припаркованы, каршерингов, машин нет. Я думаю, это, видимо, что-то улучшилось с бензином тоже. Не знаю. Связано, нет?
0: Ну, наверное, да. Наверное, да. Или наоборот, все подумали, да нафиг. И позаправляли свои автомобили, и поставили их, поехали на каршерингах все время теперь ездить. Любопытно, а каршеринговые тачки показывают, сколько бензина в машине? Кстати, я сейчас зайду, посмотрю, потому что... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
8: Здравствуйте. Дмитрий Москва.
0: Да, Дмитрий.
8: Роман, ну, показательная реакция слушателей. Вы рассказываете им про величайшее открытие, величайшее достижение человеческих мозгов, про этот новый телескоп. Они вам звонят и плачутся, как плохо с бензином. Ну, вот это вот про нашу страну все очень показательно. И не надо сказок, что вы мало зарабатываете, потому что вы мало работаете. Мы мало зарабатываем, потому что у нас такая экономика.
0: В каком смысле? Ну, а рядом с вами есть люди, которые зарабатывают больше?
8: Есть люди, которые зарабатывают 120 тысяч, и он считает, что это супер. 120 тысяч, это $1200
0: ну, так,
8: в месяц.
0: Подождите.
8: Это в Миссисипи самый бедный... в штате США.
0: Не-не, я понял. Я про... можно... А можно вопросы вам задавать? Скажите. Но вот вы сказали сейчас очень важную, на мой взгляд, вещь. И он считает, что это супер. Так а почему он должен больше тогда зарабатывать, если он считает, что это супер?
8: Потому что он считает, что больше невозможно.
0: Нет, это разные вещи.
8: Он пытался, ну, больше невозможно.
0: Почему невозможно?
8: Ну, потому что, ну, человек, наверное, не дурак, не лентяй. Он зарабатывает 120 тысяч не в Москве. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге.
0: Ну...
8: И по сравнению с другими, он считает, по сравнению с другими, которые зарабатывают там по 30, по 40 тысяч в этом регионе, он считает, что 120 тысяч — это просто шикарно.
0: Ну, я понял. Ну, а я знаю людей, которые больше чуть-чуть зарабатывают. Тогда что получится? Я в другой стране живу? Или это та же страна?
8: Я тоже знаю, но сколько этих людей?
0: Нет, вы сказали, у нас в стране так. То есть я в другой стране живу?
8: У нас в стране есть люди, которые зарабатывают много, но сколько их процентов отношений?
0: Слушайте, я не очень понимаю предмет дискуссии. Вот вы мне говорите, человека все устраивает или не устраивает, это его потолок. Но наметил себе потолок. Ладно. Я вообще против, когда... Сейчас я буду противоречить себе, получается. Я вообще против, когда вы мазками вот такими берете, и вот у нас в стране вот так, говорите вы. В моей стране по-другому вообще. В моей стране у людей есть возможности добиваться успеха. Есть возможности играть в кино, выступать в цирке, работать на предприятиях. Собирать автомобили и получать деньги. Я приезжаю в Шушары на предприятие J-Land новое. И вижу парней, которые, ну, уже, наверное, не студент, но вот только-только что закончил быть студентом. И он работает он такой в этой наушнички, у него такой модный, они вдвоем роботизированные тележки, таким жу-жу, подъезжают что-то, раз, поднял, прикрутил, поставил сюда, такое все. И видно, что у него на лице не грусть, не тоска, а, ну, прикольно ему. Просто если бы вы что-то хотели сказать конкретное, я бы, может быть, чуть-чуть вас понял бы получше, потому что вот у нас в стране... Вы бывали в Америке? Ну, вот в Америке вы бывали? Целые города, состоящие из трейлеров. Таких занюханных, как в фильме в каком-нибудь там не Твин Пикс, а что-то. Ну, про такую глубинку, знаете, американскую. У глубинки американской бывали. Вот и там живут такие люди, они все время на таких наркотиках прям вообще кранты. Ну, то есть без зубов, без вот это все. И такие целые, ну, не города, а такие населенные пунктицы такие, вот состоящие только из этого. Стоит ли нам говорить, что вот в Лос-Анджелесе тоже сейчас, вот у нас же есть слушатели из Лос-Анджелеса, расскажу, и Сан-Франциско тоже. Сан-Франциско — это вообще боль. Город очень крутой, красивый, исторический, вообще очень классный. Но весь погряз вот в этой пучине дерьмище, наркомании, бедности, еще чего-то. При этом страна-то позиционирует себя как ключевого игрока и в геополитике, и в экономике на планете Земля. Страна. Ну, то есть есть люди, которые там... А есть люди, у которых все очень плохо. Я вам больше скажу, так практически у всех стран. За маленькими исключениями маленьких стран... Ну, в Ватикане не так. В Ватикане, наверное, там более ровное соотношение по среднему классу еще. Просто суть в чем? В том, что невозможно другого достичь. Но если было бы невозможно достичь другого, тогда не было бы в принципе у нас здесь этих людей. Ну, людей, которые среднего класса. Ну, вы же идете по улице. Вот вы сейчас выйдете на улицу и идете по улице. Посмотрите на транспортные средства. Что вы видите? Я хочу вам сказать, что есть места, в которые, если вы приедете... Вы бывали в Румынии? Не хочу обижать Румынию. Классная Румыния вообще. Вы бывали в Румынии? Нет? Вот поезжайте в Румынию и посмотрите просто вот... прокатитесь по стране. Посмотрите. Просто на автомобиле. И сейчас, вот вы же из Москвы звоните, правильно? Выйдите на улицу и посмотрите на людей, как они одеты. На магазины, на автомобили, на дома, на темпы строительства, на качество дорог, на все. Это напоминает вам упадок и экономику, которая в стагнации, и люди здесь все вот такие, или нет? То есть, если нет, ну, объективно, не исходя из вашего внутреннего ощущения всепропальничества, а объективно посмотрите просто вот вокруг себя. И тогда, если у вас все пропало, и если ваши приятели, вам надо тогда другой круг общения заводить себе. Серьезно. Это вам скажет любой там, психолог и все. Потому что если вы классный человек, вот вы хороший, но по какой-то причине вам будет нравиться, ну, они такие прикольные, у них креативные темы такие, вам будет нравиться общаться с торчками, с какими-то, ну, с наркоманами. По какой-то причине. Через какое-то время вы заметите, что вы превратились в торчка. Все. Если вы выстроите круг общения свой, это такие простые вещи, кажется, говорю, нет? В котором будут нытики. Вот они нытики. Вы собираетесь такие, у вас клуб анонимных нытиков. Или не анонимных нытиков. Вот вы такие, а еще вот это вот. Он такой, да-да-да, а вот это. А еще вот. И вы такие сидите. Вот это и будет образ вашего мышления, и как следствие он потянет за собою ваше экономическое положение и все остальное. А если рядом с вами будут успешные люди, ну, вы будете намеренно отсекать из круга своего общения нытиков, этих зануд, каких-то душнил, жалующихся все время, у кого-то... Прям понимаете, в чем дело. Вот. А оставаться будут люди успешные, у которых что-то получается в разных... Ну, пусть это даже получается картины писать. Вот просто он пишет классные картины. Может, они даже пока не продаются. Это пока. Но если он делает это классно, они будут продаваться. Вот просто пишет картины. А этот музыку. А этот в чем-то другом. Он потрясающий газонокосильщик. Я не говорю, что у вас миллионеры одни должны быть вокруг. Нет, это опасно. Они вас сожрут. Зачем им нужно? Но газонокосильщик, но у него классно получается косить газоны. Сначала у него была одна газонокосилка, а теперь он нанимает еще двух чуваков, купил еще две, и у него больше заказов, и он косит траву, вот так вот он растет. Он успешен. Вот это классно. Пусть будут газонокосильщики. Рыбаки классные. Но успешные люди, понимаете, в чем дело? А если вы окружаете себя... Ну, это как уже мы много раз об этом говорили. Форумы автомобильные, куда приходят люди для того, чтобы делиться проблемами. А потом появляется, конечно же, один из слушателей, такой говорит, а вы зайдите, почитайте на форум, что там про эту модель пишут люди. Полное дерьмище вообще, разваливается все. На что я отвечаю, товарищ, ну так вы в такое место пришли. Это такое специальное место, где люди делятся проблемами. Это как прийти в приемный покой травматологии в Склифосовский для того, чтобы понять, насколько вообще москвичи здоровы. А что, как со здоровьем москвичей? Ну, исходим в Склиф, посмотрим. Вот какое впечатление у вас возникло бы о состоянии здоровья, и психического в том числе? Что они все такие переломанные, все обгоревшие, этот в задницу себе засунул гранат. Ну, неважно, вот всякое. И вы здоровье изучаете страны по этому моде. Это просто такое место специальное. И все. Вот мне почему-то так кажется. Как сказала однажды, да приписывают ей, сказала однажды госпожа Тэтчер. Там, давайте я не буду перебирать. Мне очень понравилось это высказывание. Оно очень такое мощное. В кинофильме она это сказала человеку, доктору, который ее ментальное здоровье проверял. Вот, я найду его и попробую процитировать уже после, ладно, после новостей. Сейчас у нас полминуты осталось. Да я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Давайте я очень коротко, быстро.
9: Да, так что, день.
0: Где болит у вас? Где у вас болит?
9: Да, я Вася, тракторист.
0: Так, хорошо.
9: Мне кажется, вот как-то...
0: Вы успешный тракторист? Скажите, пожалуйста, вы успешный тракторист?
9: Вот. Так вот...
0: Нет, вы сами себя оцениваете, но не получается. Видите, вот я могу сказать, что я успешный радиоведущий. Не важно, что вы об этом думаете. Важно, что я об этом думаю, я этим всю жизнь занимаюсь, и я считаю себя успешным. Все, я могу оценить себя. Если вы трактористы не можете оценить себя, значит, не очень у вас успех.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Путин встретился с Токаевым в Бишкеке. Президенты России и Казахстана провели переговоры на саммите ШОС. Российский лидер обсудил двустороннее сотрудничество со своим казахстанским коллегой. Переговоры Владимира Путина и Касым Жомартом Токаевым состоялись в государственной резиденции Ала-Арча. Встреча лидеров прошла в закрытом формате сразу после официального обеда. Путин и Токаев виделись чуть больше месяца назад, в конце июля, на форуме межрегионального сотрудничества в Омске. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, за это время у сторон накопились дополнительные вопросы, которые они детально обсудили сегодня. Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. «В этом нет необходимости. Какой на самом деле это глупый вопрос», заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что для подобных крайних мер нет абсолютно никаких причин. По словам президента США, Тегеран и без того оказался полностью побежден в военном отношении, из-за чего использование Вашингтоном стратегических ядерных сил потеряло всякий смысл. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом 39-летний нападающий написал в своих социальных сетях, назвав решение болезненным, но обдуманным. Он поблагодарил болельщиков за многолетнюю поддержку и отметил, что сейчас наступил подходящий момент, чтобы

0: портал госуслуги или личный кабинет ФНС. Синоптики предупредили о сильном тумане в Подмосковье. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение вступило в силу и будет действовать в столичном регионе до 8 часов утра. По прогнозам метеорологов, местами видимость на дорогах ожидается до 200 метров. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. В ведомстве также отметили, что сегодня, 1 сентября, днем в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за кратковременных гроз и дождей. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков, по прогнозам синоптиков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
5: Время начинать движение.
6: Мотор,
5: мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 9:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, но все еще лето, хотя и 31 августа. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем животрепещущем. Что там беспокоит вас, об этом поговорим, конечно. Ну, а походы в такое место, где о беспокойстве говорят, они не всегда приятные. Вы это должны же понимать, правильно? Надо же, вы так приходите к доктору, говорите, уважаемый стоматолог, сделайте мне приятное. Нет, это бывает неприятно. И осознание этого — это первый шаг к, может быть, даже выздоровлению. Понятно? Понятно. Я нашел цитату, сейчас я вам ее дам. Хорошо, если вы в трансляции, потому что вы еще и посмотреть сможете. Потрясающая Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер. Да, значит, смотреть можно где хотите. Можно в ВКонтакте, можно в Рутубчике. Возможно, даже еще где-то. Слушать в приложениях и вообще во всех интернетах, если хотите. 7373948 — это телефон прямого эфира. Сюда можно дозваниваться. Больше вам скажу. Сюда нужно дозваниваться. Потому что ведь так вот мы в живом общении с вами и выясняем, что хорошо, а что плохо. Выходные на МКАД. Ехал на «Газпроме-то». Так, с топливом хочется закончить уже. Я понимаю, что невозможно просто так взять и закончить говорить про топливо, тем более сейчас. Поэтому, пожалуйста, сублимируйте свои рассказы в одно нажатие. В одно нажатие мышки.

0: наружки. Или кнопки, или экрана. В один тык на экран. Идет голосование у нас по топливу. Ситуация с ним на АЗС вашего региона в минувшую неделю. Улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Если на минувшей неделе улучшение увидело 7%, это голосование еженедельное продолжается с момента старта первой волны топливного кризиса еще тогда. Это как-то что было? Июнь. Тогда еще и продолжается и до окончания первой волны, и после окончания, до начала второй, во время второй. Каждую неделю по понедельникам мы проводим такой мониторинг. Так вот, на минувшей неделе 7% видели улучшение, это были избранные, и 60% что-то такое ухудшение. На этой неделе 45% видят улучшение, 45%. 12% ощущают ухудшение. Думаю, что это как раз коррелируется как-то с количеством людей, которые едут из области или все время в области находятся. И 43% заметили некую фиксацию положения на топливном рынке, стабилизацию, что само по себе я интерпретирую как сигнал скорее положительный, чем отрицательный. То есть, когда ухудшение прекращается, это означает, что, ну, как минимум, дно, а от дна мы все время можем отталкиваться, и тогда уже пойдет улучшение. 43%. То есть, суммарно, позитивно оценивает происходящее у нас 88%. 12% видит ухудшение. Очень-очень-очень сильно изменилась ситуация за одну неделю. 1200 голосов в прошлом опросе неделю назад принял участие. Сейчас у нас 602 голоса в этом опросе. Щукин, и все, в этом телеграме оно идет, это голосование. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро.
0: Да?
1: Вы знаете, не могу не позвонить, просто решила. Вы знаете, это... я давно уже слушаю радиостанцию с самого начала. И
0: ругаться будете?
1: Делаю комплимент такой.
0: Нет?
1: Вот раньше... А когда я слушала Давенко, я всегда говорила мужу и всему окружающему, я говорю, прям театр одного актера, заслушаешься. И вот вы сейчас спасаете радиостанцию. Ведь у вас такая манера, что я не автолюбитель, но машина у нас есть. Но вас хочется слушать, потому что вы на разных ролях выступаете, вот как настоящий профессиональный артист.
0: Спасибо
1: большое. И вот в предыдущем часе вы так хорошо, ну, грубо скажу, приложили вот этих ждунов и жалующих людей, что я просто буду сегодня с вами говорить, переслушайте.
0: Спасибо. Все. Хотелось найти точечку. Спасибо вам огромное. Господи, как же сделать так, чтобы окружить себя только такими людьми, только такие, чтобы были. Вы вот что давайте переслушивать людям. Сейчас я вам, я нашел ее, эту железную леди, и сейчас я, значит, смотрите, граждане. Тут вот написала мне еще Елена. Я напомню, если вы только что присоединились, что у нас зашел разговор. Мы вообще начали, как всегда это бывает, никто уже не помнит, с чего все начиналось. Так бывает. Ну, к примеру, ни Израиль, ни Палестина не вспомнят, кто был первым. Вот, потому что сейчас они же обмениваются ответными действиями. Вот, и каждый прав в своем действии, потому что он-то отвечает на то, что ему сделали неделю назад, а те отвечают на то, что им сделали два дня назад. И вот если вернуться, лично я вспомню только 47-й год и пароход, на котором евреи приплыли в Палестину, и там было написано: «Нацисты лишили нас домов, не лишайте нас надежды». Они приплыли туда прямо, они попросили: «Пожалуйста, примите нас, пустите». Вот это я помню. И в ответ их пустили, это я тоже помню. То есть все начиналось вот так. Но потом евреи сказали, что нет, на самом деле все начиналось 2000 лет назад, и даже больше. И нам было обещано это место, так что таки подите прочь отсюда, теперь это будет наше. Вот. И пошло, и поехало. Так бывает, когда ты уже забываешь. Но у нас все началось с телескопа НАСА. НАСА — это Национальное аэрокосмическое агентство США, которое в том числе работает и на Пентагон. Да, да. Но при этом занимается наукой. Ну, бывает. У них был эпизод научный под названием телескоп Хаббл. Сейчас телескоп Джеймса Уэбба. Причем международный проект, потому что он 2 миллиарда стоит, и НАСА такое само не потянуло бы. Вот, 2 миллиарда долларов, да, стоит телескоп. И у них были проекты Кассини, к примеру, когда аппарат летал к Сатурну, изучал очень долго Сатурн. Много марсовых проектов, ездят марсоходы, все. И, на мой взгляд, это все двигает человечество вперед. Ну, к примеру, это не Америка узнала что-то про Марс. Это не Америка что-то выяснила про состав грунта и еще что-то. Это земляне что-то узнали о Марсе. Ровно так же, как это не Советский Союз что-то узнал про Венеру. Когда мы единственные, до сих пор никто больше этого не смог повторить, все-таки привенерили туда аппарат. Правильно же говорить, привенерили? Приземлили на Землю, прилунили на Луну, привенерили на Венеру и примарсианили на Марс. Значит, привенерили туда. Конечно, это заслуга советских ученых. Безусловно. Технически это гений наших людей, наших инженеров. Безусловно. Но этот технический гений наших инженеров, нашей советской инженерной школы, двинул все человечество вперед в понимании Солнечной системы, Венеры, ее структуры, состава атмосферы, условий. Все об этом узнали. И американцы в том числе. Это стало достоянием человечества. Именно поэтому я считаю очень крутое название сериала, очень крутого сериала. Смотрите, если хотите. «Ради всего человечества» он называется. Это альтернативная временная ветка, в которой Советский Союз первым побывал на Луне. И потом космос весь развивался, все, действующие лица, некоторые из них реальные, там тот же фон Браун, лунная программа, астронавты, все, но такая альтернативная ветка. Очень и снят очень круто. Вот, начали мы с этого, потому что новость сама по себе крутая. Опять, да, американцы, но человечество запустило телескоп, который в течение 5 лет изучит 200 миллиардов галактик. 200 миллиардов. Знаете, что такое миллиард? Это 1000 миллионов. 1000 миллионов. А миллион — это 1000 тысяч. 1000 тысяч тысяч. И умножьте еще раз на 200. И это галактики, в каждой из которых по 100-400 миллиардов звезд. Это невообразимое. Плюс темная материя, темная энергия. Плюс экзопланеты. Он оборудован еще и устройствами и датчиками, которые будут позволять обнаруживать экзопланеты. Коронографы, которые затеняют звезды и находят планеты у других звезд. Сейчас уже несколько тысяч планет мы нашли у других звезд. Все это наука. Первым комментарием под этим постом было: а у нас локализуется когда-то китайская Волга. И вот человек живет в этом мире, понимаете? Вот это же описание его мира. Он живет в этом мире, в котором нет ничего, ни радости, ни удачи, ни прорывов, ни инженерии, ни атомной энергетики российской, ни инженерии нашей, ни авиации, ни истории, ни балета, ни кинематографа. Ничего нет вообще, в принципе, ничего. Я сейчас говорю вещи, которые так или иначе связаны либо с сегодняшней нашей жизнью, либо с нашей историей, неотъемлемой частью ее являются. Ни военных побед наших нет, ни Петра Первого, ничего нет у него. У него есть только ощущение полнейшего упадка, вторичности и деградации. И он живет в этом ощущении, в этом мире. Понимаете? И это не объективная реальность. Самое страшное, что для него, да, она объективная реальность. Но по факту он просто живет в этом ощущении, которое стало его реальностью. И вот здесь мы возвращаемся к той цитате, о которой я уже говорил. Все, и теперь я хочу показать и уже пойти дальше. Давайте мы острова начнем изучать, там, дальше исследования, что-то еще там есть новое. Цитата, которую найдите, возьмите себе, заберите и переслушивайте ее время от времени, как вы перечитываете, вы же перечитываете книги интересные, ну, которые что-то значат для вас, правильно? Или пересматриваете фильмы. Там, к примеру, есть люди, которые не понимают. Даже у меня близкие родственники есть, которые не понимают. Ну, как ты можешь? Ты же видел уже этот фильм. Конечно, я его видел. Я его видел уже 8 раз. Но в первый раз ты смотришь вообще, второй раз ты смотришь, уделяешь внимание каким-то нюансам сюжета. Третий раз ты смотришь это и актеров второго, третьего плана, что там происходит дальше. Потом ты вникаешь, ну и плюс атмосфера, ты же каждый раз, это же как в театр. Ты ходишь, чтобы попасть в атмосферу и прожить еще раз эти ощущения, которые ты испытал, правильно? Так же и кино. Ты еще раз пересматриваешь и проживаешь еще раз эти ощущения. Это же классно. То же самое книга. Так вот эту цитату возьмите себе и потом будете пересматривать ее, потому что она, ну, она классно направляет.
2: О чем вы думаете, Маргарет?
3: Следите за своими мыслями, ибо обращаются они в слова. Слова в действии, а действия уже в привычке. Берегитесь привычек, ибо они формируют характер. Усмиряйте свой характер, ибо он становится судьбой. Что мы думаем, тем становимся.
0: Ибо характер становится судьбой. Нищий, бедный, бесперспективный и так далее. Что мы думаем, тем становимся. Я не спорю с вами. Не убеждая, что все хорошо, что мы живем в эльфийском мире, где все порхают с цветка на цветок, кушают радугу и какают бабочками. Нет! Это не так. Здесь есть проблемы, очень серьезные. Есть беды, есть болезни, есть нищета и бедность, все остальное. Но речь в данном случае о вашем внутреннем мире, который может быть каким угодно. Это же воображение и мысли. В них вы можете быть где угодно. Вы можете плавать в океане, но вы плаваете в маленькой мензурке мутной воды. Вот о чем речь. А вовсе не о том, что у всех есть зарплата и возможности, и все остальное. Нет. Всегда будут какие-то проблемы, беды, бедность, ну и несчастье. Вот сейчас пара гуляла по пляжу в Бразилии. Вы видели эту пару? Мужик и женщина. Вот они идут. Ну, так, пасмурно все. И здесь прямо ей в темечко, он в метре от нее стоит, прямо в нее такая молния, шиш, и убивает ее наповал сразу. Сразу она такая, как подкошенная, как столб, такой, и все, мертвая, убила. Возможно, она думала о хорошем, она была позитивной, она, все у нее было прекрасно вообще. Ну вот видите, вот молния ударила. Кто-то скажет божественное провидение, кто-то скажет не повезло, еще что-то. А я вижу, что всякое происходит. Всякое. И с хорошими людьми происходят плохие вещи, да. Но это же не означает, что у вас в голове внутри должен быть ад, в котором вы живете. Ну реально, граждане. Ну вот, ну правда. Ну поделитесь, пожалуйста, о чем вы мечтаете? Есть ли у вас мечты? Вот в своей мечте, что это? Пальто. Помните, как в этом, в советском потрясающем кинофильме, за который... старшее поколение всех нас ненавидело и ругало, а мы его любили. Курьер. Помните? Когда он в конце спрашивает своего друга, о чем ты мечтаешь? Говорит, да вот осень скоро, у меня пальто нет. Он ему отдает свое. Что-то говорит, на, что-то мечтаю про что-то больше.
4: Здравствуйте, Александр Абдулов, да, Петербург.
0: Да, слушай, здравствуйте, доброе утро.
4: Вы очень как бы интересную мысль сказали. Она вот очень резонирует с моим мировоззрением. Я вот философию стоицизма изучаю. И там тоже вот как раз вот про буквально вот цитату вот эту привели, которую вот вы сейчас поставили, что сначала происходит ситуация, затем, соответственно, у нас есть выбор, как на нее отреагировать. Mm-hmm. Начать раскручивать это все куда-то в негатив или, например, понять, что именно произошло, и выбрать, попытаться выбрать какую-то свою реакцию более адекватную, mm-hmm. и так далее. И потом после этого мы уже можем как бы действовать, исходя из этого. И, ну, мне прям очень понравилась цитата, действительно, ее надо перечитывать многим нашим mm-hmm. гражданам, особенно тех, кто за рулем ездит. Вот. И со стоицизмом это прям очень резонирует, потому что, ну, я как раз сейчас просто говорю, читаю почти что эту книгу по стоицизму, вот, там, Марка Аврелия.
0: Ой, слушайте, главное не уходить туда, потому что стоики были совершенно отмороженные. Вы помните, как Катон ушел из жизни? Это, ну, тогда, да, когда он с Помпеем они победили. Спасибо вам большое. Эти стойки, он себя заколол. Начал под ребра себе кинжал. Его спасли. Друзья прибежали и стали его спасать. Доктор, лекарь, что-то там зашивать, что-то. Он разодрал на себе бинты, все это, и извините, все. Потому что стоик был, он должен был вот так уйти. В стоицизме, как и во всем остальном, нужно знать меру тоже. Главное, не углубляйтесь туда, в стоицизм. Потому что оно мало ли где, оно к чему приведет. Курьер. Я нашел этот момент.
5: Здорово.
0: Базин. Привет. Прикольный.
5: Ты что это пальто? Замерз что? Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
6: Какая мечта?
5: Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
6: У меня мечта пальто купить.
5: Ну, что это за мечта?
6: Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу.
5: Тебе что, родители, пальто купить не могут?
6: А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не дает. Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделаешь?
0: Базин классный, у него уже усики такие, эти подростковые такие. О, он снимает пальто.
5: Ну, встань. Зачем? Ну, встань, тебе говорю.
0: А, ну, встань.
5: На. Носи на здоровье.
0: Носи.
6: Ты что, сдурел? А ты?
5: Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-то великом.
0: Носи и мечтай о чем-то великом. Великом. Ну, по... брейкданс 80-х. Да, конечно. Ну, это же наше все. А нижний брейк, помните, змейку исполняли. Вот. И мечтаю о чем-то. Ну, я спрашиваю вас, вы что думаете, я случайно, что ли, спросил? Ну, правда. Вот что, какая у вас мечта? Есть у вас мечта? С одной стороны, мечта — это, конечно, что-то такое, что не должно никогда осуществиться, потому что что за мечта? Это не мечта тогда, это план. Просто, которая осуществляется, и все. С другой стороны, все равно же мечтаешь о чем-то таком, что... о чем-то таком, что хотел бы, чтобы осуществилось, и при этом не хотел бы, чтобы осуществилось, потому что потом-то о чем-то оно мечтать. Как я... Господи, какие-то заборы. Самый гениальный фильм Шахназарова. Ладно. Короче, я смотрю, что вы не готовы мечтами своими делиться. Мечта о пальто перекликается с Гоголем и Шинелью. Ну, вообще, это тема визуализации мечтаний и прямой связи масштаба твоего воображения и смелости того, что ты допускаешь для себя. Смелости. Вот. И это история древняя, как мир, конечно же, безусловно, естественно.
7: Скажите, Шура, пожалуйста, только честно. Сколько вам нужно денег для счастья?
8: 100 рублей.
7: Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
8: За полное счастье.
7: Да.
8: 6400.
0: Ну вот и все, понимаете, в чем. А также есть еще и вот эта шутка про блондинку, которой посчастливилось золотую рыбку поймать, и она загадала в качестве желания 1 000 000 евро. На что подруги ей сказали: «Дура! Надо было 100 миллионов требовать! Это ж золотая рыбка!» Она подумала и ответила: 100 миллионов? Нет, это нереально.
9: Говорит Москва. 94,8.
0: Это нереально. Да. Хочу, чтобы во всем мире коммунизм победил. Антон Андреевич пишет. Да, вот это правильная мечта. Все, то, что никогда не должно осуществиться. Мы развенчали коммунизм. И как одна из фундаментальных идей этих самых гумани... гуманистов 19-20 столетия. Коммунистическое мечтание осуществимо, ибо это утопия. И как показывает сейчас Китай, его мы же только по эффективности работы системы можем судить, ну, в смысле, по результатам можем судить об эффективности и правильности. Правильно? Правильно. Как показывает Китай, собака успеха порылась в сочетании систем. Вот это очень правильно. Чего-то взять от социализма с коммунистическим. Что-то взять от капитализма, оставить их в темной комнате, чтобы они там начали успариваться. Все это. Потом потомство, их все это, смешать все это дело. И вот посмотрите на сегодняшний Китай.
9: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
10: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы.
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва, 94,8.
12: Повтор лучшего.
9: Моторы.
0: 9.35, говорит Москва. Моторы, я вас приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 31 августа. И дальше будет только лучше. Дальше будет 32 августа, 33 августа, 34 августа. И это не шутка. Что? Смотрите, сегодня 22, потом 26, 21, 20, 21. Потом, правда, 17, 16, 15, 17, 18, но это короткий промежуток. А потом снова в жаришко, самое вот это вот. Потом женщинское лето наступит. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
4: Доброе. Роман, доброе утро.
0: Да, доброе. Москва. Да, приветствую.
4: Вот объективную реальность. Рязанка в районе съезда Слэткарина, там жуткое ДТП в Ларгус, ехала фура, и, в общем, из 6, потом 5 полос остается только одна левая, и там уже все черное.
0: Фура в Ларгус? Не наоборот?
4: Да, прям сзади все разбито, несколько скорых, ДПС и так далее. Да, то есть там все очень.
0: Еще раз, где это произошло?
4: Это съезд Слэткарина на Рязанку в сторону Москвы.
0: Ага, понял. Хорошо, спасибо большое. Съезд Слэткарина в сторону Москвы, Жуковский, Новорязанка. Жесть вообще, конечно. Я смотрю сейчас карту. Говорят, что брейк-данс офигенно зашло из «Курьера ностальжи». Я подумал, а что? По-моему, классно в качестве подложки тоже. Это какой-то брейк-дансовая штука такая вот прям совсем. Говорить на таком, да, прям про движение там, а вот там вот пробка. Слушайте, жесть, конечно, здесь вот Новорязанка, Октябрьский, стоит все. Новорязанск, улица Ленина, через Октябрьский тоже не проехать, потому что это на Новорязанском шоссе ДТП. И потом вот это объезд Лыткаринское шоссе тоже сложно выехать. И прямо там вся завязка. А как объезжать, если вдруг что? Причем это Я так понимаю, что это на платке, ну, в смысле, на той части, которая, которая скоростная, вот из области там. Сейчас пробка километров на 6, вот именно. Ну, в смысле, не платка, а скоростная, она бесплатная. Ну, наверное, она станет платной однажды когда-нибудь. В общем, очень тяжело. И вы знаете, ну, как бы вместе с возвращением людей возвращаются и все человеческие наши качества, а именно... Отвязность, идиотизм, дуристика, нервозность и все остальное такое. На дорогах аварий сейчас просто вот, наверное, на МКАД с десяток, если не больше. Все перечислять даже как-то. Вот, Носовиха две, дальше Капотня, еще где-то две, потом у Ясенева внутренний, потом... За это что? Это за между Мичуринским проспектом и Дорохово внутренний МКАД какая-то такая жесткая авария, что все стоит до Ясенева. Прикиньте, внутренний МКАД. Весь туда, вот в ту сторону все. Третье кольцо на юге, несколько аварий тоже все стоит от Андропова до Ленинского. И, да и на севере то же самое. Слияние Кашир, это, извините, Волоколамки-Ленинградки, ДТП по направлению в центр. В области Новая Рига, Пятницкая, Волоколамка тоже по аварии на каждом шоссе на въезде. Везде, везде, везде, везде. Не знаю. Не знаю даже. Варшавка тоже. Чертаново, ДТП на Варшавке и все от МКАДа держит эту аварию. Так, все, не хочу. Это просто такая тема, которую вот ты включаешься в нее, и потом выбраться из нее крайне сложно и почти невозможно. И это оставляет больше вопросов. Лично у меня комментарий по поводу вот этих колоссальных пробок из-за колоссального количества аварий вызывает одну реакцию. Мы перестали бояться ДТП. Все. Почему-то. Нам снова нужно создать атмосферу, при которой мы будем бояться ДТП. Сделать это не знаю как. Как заставить людей бояться ДТП? Так, как это было, к примеру, в нашем советском прошлом. Вот как это сделать? Потому что... Так, Гудошникова нет в открытом эфире, как-то все загадочно выглядит. Дорогой товарищ, уже столько раз было сказано, вам отдельно скажу. Вот это ваше так загадочно выглядит, сказано было много раз. Уволился с радио и со звезды, чтобы работать в другом большом проекте. Да что ж вы никак не можете это достать из ушей, что там у вас, или в голове, или еще где-то. Так загадочно выглядит, что улетел на Марс. Загадочно это все выглядит. Как это заговор какой-то. Завязывайте, а? Ну, ей-богу, ну, честное слово, ну, просто как малые дети. Ну, вот реально как малые дети. Загадочно. Может, в тюрьму посадили? В застенках, в плен взяли? Или же так загадочно выглядит это? Короче, надо как-то сделать так, чтобы снова стали бояться ДТП люди. Я не знаю как. Может быть, отменить институт страхования? Вообще запретить институт страхования как таковой. Потому что для автомобилей в качестве эксперимента надо пробовать. Надо всякое пробовать. Вот как люди... Я все время... Вам интересно, как люди изобретали лекарства? Ну ладно, химия, когда появилась, уже была какая-то база. Но как первые люди узнавали, что подорожник надо приложить, чтобы заживало, а вот это надо съесть, наоборот, вот эту траву и вот эту веточку, и грибочек вот этот. И тогда оно все вместе поможет, и у тебя диарея прекратится. Вот как? Это же надо было жрать все подряд и смотреть, что будет, правильно? Или как? Ну, не было же инструкций никаких. То есть методом пробы ошибок, или, если по-научному называть его, это метод научного тыка. Правильно? Методом научного тыка. Надо пробовать всякое. Давайте пробовать. Ведь это же невозможно же. Вот сейчас все разучились ездить сразу. Правильно? Приехали все со всех югов, все повозвращались в Москву. И теперь у нас начнется опять коллапсировать движение будет. Все. И лишь отчасти потому, что дорожные работы и там еще что-то, а в основном из-за нашего человеческого фактора, проще говоря, из-за идиотизма. Вот сейчас, если посчитать, то в Москве несколько десятков аварий по Москве. Я бы сказал так, не несколько, а ну, так, где-то 2-3 десятка. 2-3 десятка. Вот. И у этого есть совершенно четкая причина. Это бесконечные вот эти ДТП. А у них есть причина, на мой взгляд, самое главное. Люди не боятся ДТП. Не боятся. Внутри, на уровне подсознания не боятся. И поэтому ведут себя слишком рискованно в разных ситуациях, слишком отвязно. Потом, конечно, им плохо. Они в следующую секунду, когда это происходит, он думает, ну, ёлки, ну зачем я это? Ну, и вот такой сидит, ну зачем это надо было делать? Но сделал ты это именно потому, что на уровне подсознания ты не боялся. Потому что если бы боялся, то не сделал бы. Опять же, не сделал бы на уровне подсознания. Вы же знаете, что опыты уже, это подтверждено нейробиологами, что решение мозг принимает задолго до того, как сообщает тебе об этом. Задолго. Ну ладно, задолго с точки зрения работы нейронных связей и скорости света. Это очень задолго. По факту там какие-то доли секунды, но активность мозга, тех зон, которые отвечают за разные решения, показывает, что мозг принимает решение до того, как ты осознаешь это решение и как ты его делаешь. Почитайте об этом, это очень увлекательно. И наша Бехтерева, как нашу потрясающую женщину, которая по мозгу специалист, она это тоже рассказывала. Соответственно, как он это делает? Опираясь на другие механизмы, которые вшиты в подсознание. То есть эта работа не явлена твоему сознанию. Она происходит внутри. А потом ты сидишь и хлопаешь себя по коленям. Зачем же, как же я это сделал? А сделал ты это, потому что там, внутри, у тебя нет вот этого стопа, нет этого страха. Потому что где-то внутри ты знаешь, что страховые компании, выплаты, еще что-то. А он сам будет виноват. Ведь он же подрезает, и он поэтому сам будет виноват. И все вот это приводит. Значит, надо что-то более фундаментальное, чем просто штрафы какие-то, еще какая-то штука. А что может быть фундаментальным? Оставлять каждого со своей проблемой. Побил тачку свою, ну и сам решаю за свои деньги. Все. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
13: Доброе утро, Роман. Доброе утро, радиослушатели. Роман, ничего тут другого не придумаешь. И весь мир именно этим путем идет. И у нас тоже. Мы некоторые вопросы решаем именно этим путем. Это называется материальное наказание.
0: Рублю.
13: Мы когда-то давили...
0: Видите, моя позиция не нашла общей поддержки. Я же предлагал давным-давно обоим участникам выписывать штрафы.
13: Вот именно то, что вы предлагали, все равно когда-то к этому все и придет.
0: Чтобы все участники, один за то, что идиот, а второй за то, а второй просто налог на ДТП. Просто налог такой. Ну вот попал в ДТП, извини, налог заплати. Все, спасибо большое. Я предлагал. Оба участника платят штрафы, причем один ощутимый, а второй гигантский. Вот один ощутимый штраф платит, ну, к примеру, там 5000 рублей. А второй 50. Виновник. Доказанный виновник 50. Плюс то, что он нарушил за это тоже. И, конечно, вот эти наши штрафы. Господи, что это? Как бояться штрафа, когда он 500 рублей? 560. Ну, как его бояться, этого штрафа? Когда это стакан кофе. Это чашка кофе. Штраф такой. Вот, это такой штраф. Да штрафы должны быть реально болезненной санкцией. В чем педагогика? Возникает ощущение, что пока что штраф... Ну, я свое мнение сейчас скажу. Пока что очень часто работа... Ну, сейчас в меньшей степени, потому что раньше я гораздо больше видел полиции на дорогах. Ну, вот последние несколько дней тоже мы опять их видим много. Вы же обратили внимание, сколько было облав. Но это было связано с какой-то всероссийской акцией, там, контроль, мониторинг дорожного движения, все такое. То есть это общая была история, как это общая программа такая, вот, на несколько дней. Вот. А раньше было как? Раньше наша полиция, она из органа предупреждения правонарушений всегда была органом, не становилась даже, неправильно говорить, она никогда и не была органом предотвращения, предупреждения. Вместо предупреждения карательным органом она была. Как пример, история со знаком, который появляется ночью. Вот как проверить, карательная или предупредительная служба у вас? Ночью ставим знак кирпич, да? Вот делаем улицу какую-то односторонней. И на следующее утро смотрим, где стоит экипаж. Если экипаж, если у вас система предупреждения правонарушения, то есть задача предупреждать их, то у вас экипаж будет стоять до знака. Прежде чем люди будут на эту улицу заезжать под знак, не заметив его, или по привычке, не обратив внимания, они будут останавливать и говорить: гражданин, товарищ водитель, обратите внимание, видите, здесь знак, сюда уже нельзя ездить, извините, нет, выбирайте другой, давайте. И будут несколько дней или неделю там стоять, разворачивать, прежде чем начнут штрафовать. Карательная система, экипаж в первое же утро будет стоять где-то глубоко за знаком, спрятавшись в кустах. И накрывать по полной программе каждого. В широком смысле слова, с точки зрения педагогики, оба метода работают правильно. С той лишь разницей, что один допускает правонарушение, а потом уже не допускает. Потому что ты все равно же запомнишь, что там знак кирпич, правильно? Тебя же штрафовали. Но при этом еще пополнится бюджет. Вот. Будет выполнен план какой-то, еще что-то. Вот при этом. А в первой ситуации ничего такого не будет. Деньги не появляются, штрафы не выписываются, план не выполняется, но правонарушение не происходит. И зачастую случается так, что у нас, конечно, фиксация идет. Фиксация, а не предупреждение. Угу. Да, есть такое ощущение. Есть такое ощущение. Я попал на 4,5, стал под знак «Остановка запрещена». Заплатил со скидкой 25%. Нилс Майкл сообщает. За ДТП увеличивать утильсбор на следующие покупки. Теос. Вот чешется, да, утильсбор? Вот хочется на нем вспомнить каждый раз. Вот даже это как вспомнить про китайские локализованные машины в разговоре про НАСА и миссию. Так и вспомнить про утильсбор. Да как-то пришить его сюда все равно. Правда, Теос? Зудит утильсбор. Побаливает, да? Вот хочется как-то вспомнить. При чем здесь утильсбор вообще? Вот о чем мы говорим? Мы говорим, да? И где вообще пошлины на импортные товары находятся? Вот в вопросе, в обсуждении дорожного движения и аварий. Где пошлины на ввозимые иностранные товары в этой парадигме? Их не существует. Но надо пришить, конечно, да? Я понимаю. Болезненно, болезненная тема. А если ты соблюдал ПДД, а виновник не соблюдал, за что мне штраф? Андрей Березин пишет. За участие. За участие. Просто вот за участие. Вы не поняли. Это ты сейчас потерпевший. Это как врачи говорят про здоровых людей, которых не существует. Есть просто недообследованные, а здоровых не бывает людей. Так и здесь. Не бывает чисто виновников и чисто этих пострадавших. Это ты сейчас пострадавший. А в следующий раз будешь инициатором ДТП. А в следующий раз будешь провокатором, провоцировать его. Ну, сейчас пострадал, а потом... Так вот, вы не услышали главное. Задача-то не в том, чтобы денег с вас срубить. Вы не поняли, Антон Андреевич. Задача в том, чтобы возник снова внутри у нас на уровне подсознания страх ДТП. Страх ДТП у всех. Не только у виновников. У всех. Потому что не бывает чисто виновников и чисто пострадавших. Вот сейчас тебе въехали в зад на светофоре. А до этого где-то ты чувака подрезал без поворотника. Поехал. Или еще что-то делал. Ну, давайте будем откровенными. На дороге не бывает людей, которые соблюдают правила дорожного движения на 100%. Их не бывает, не существует таких людей. Все косячат, все. Так или иначе. Перестроился без поворотника, перестроился, думал, что места достаточно, но при этом подрезал, потому что сзади кто-то ехал быстрее. Повернул не из того ряда, переехал сплошную. Еще что-то. Проехал на желтый, который запрещающий уже сигнал светофора. А ты проскочил. Еще что-то. Ты всегда что-то происходит каждый день, когда ты за рулем, ты чего-то чудишь. Другое дело, что, как правило, без последствий. Правильно? Без последствий. Вот, Антон Андреевич пишет. 32 года стаж, 0 ДТП. Без последствий. Я же не про стаж говорю, Антон Андреевич. Я же говорю про то, что у тебя может быть ноль последствий, а провокатором твои действия стали, причиной 30 ДТП за эти 32 года. Может такое быть? Вполне может быть. А сам-то ноль ДТП. У меня ноль ДТП. Я сейчас не вас лично обвиняю, поймите. Я просто говорю о том, что предложите другой способ. Предложите другой способ, как привить снова страх. Страх за свой автомобиль, страх ДТП, страх самого факта этого. Самого факта. Вот случился факт, и ты уже понимаешь, причем ты понимаешь не тогда, когда он случился, а до того ты должен это понимать. И предупреждать его своими действиями всячески. Всячески предупреждать. Понимаете? Как это? Моя мера такая. Как только что сказал правильно заинтересованный человек, он говорит, весь мир понимает, что все мы все материально ориентированы. Мы материально. Вот можно, единственное, что мы понимаем, это воздействие финансовое. У меня есть собака. Мне очень классно его, мне очень просто его тренировать, очень просто. Потому что у него пищевая ориентация явная. Есть, разные псы, пёсели. У кого-то ориентация там на тискать за ушами, еще что-то такое. Вот. Ну, и это тоже такой, как все собаки, он тоже такой. Но он очень, очень ориентирован еда. Еда вот за еду, тем более за какое-то лакомство любимое. Несколько лет он выматывал мозг тем, что ты идешь к двери, там доставка пришла или еще что-то, и он начинает взрываться, лает, все это. За две недели. Да какие две? За несколько раз. В какой-то момент уже настолько достал, что все. В руке кусочек сыра маленький. Сидеть. Все. Визуальный контакт глазами, глаза в глаза. Все, посадил его. Все. Сидеть спокойно. Он видит сыр и понимает, что от него что-то требуется. Команда моя говорит ему сидеть. Значит, надо сидеть. Только... Спокойно, молчит. Открыл дверь, забрал, закрыл, наградил. Несколько раз. Потом сажаю подальше от двери. Еще дальше. Еще. Все, сейчас через вот несколько таких вот этих. Он у меня уже вообще сидит в гостиной далеко от двери. Далеко. Сидит спокойненько. У меня уже в руках нет никакой вкусняшечки. Я потом ее уже даю. Я спокойненько просто взглядом смотрю, чтобы он видел мои глаза, я его, я смотрю на него, он молчит, все. Пищевая ориентация. Сработала, все. Собака, другой человек вообще. Мы выяснили, что у нас финансовая ориентация. Правильно? Мы это выяснили. Это самая болезненная штука для нас, это финансовая. Или не, или для вас другая какая-то. Тогда подскажите, какая другая. Значит, надо действительно финансовую. Финансово, чтобы было понятно. Ёрзаешь. Потому что сейчас очень часто мы видим ёрзанье, которые возникают только по той причине, что человек понимает, если случится ДТП, то он будет виноват, а не я. А нужно, чтобы все боялись. Независимо от того, виновником ты будешь или не виновником. Я слушаю вас. Доброе утро. Да,
14: добрый день. Институт страхования очень хорошо может... удивить людей, которые любят полихачить на дороге.
0: Каким образом?
14: Увеличить страховки для обоих участников дорожного
0: так события. Это уже есть, уже ты стал участником, ты в любом случае, у тебя повышающий коэффициент, даже если ты не виноват. По ОСАГО, так это уже работает.
14: Нет, по ОСАГО, если ты не виноват, тебе не поднимают его.
0: Поднимают. Конечно, там есть коэффициент, уточните. Не-не, есть коэффициент. Если у тебя было ДТП, то у тебя коэффициент повышающий, там он какой-то, в баллах он считается. Это просто вы не попадали в ДТП в такие. По ОСАГО поднимаю, и по КАСКО, по КАСКО это отдельная история. КАСКО рассчитывается там немножко иначе. Понимаете, институт страхования станет понятно тебе, понятен тебе результат через какое-то время. А надо сразу же, моментально, вот сейчас. Вот сейчас ты такой раз, вот вы еще стоите с бамперами отбитыми, а тебе уже выписали 50 тысяч. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Алексей Крылатко. Смотрите, ну, здесь будет нарушаться презумпция невиновности. Это то же самое, как штраф лепить человеку, которого воровали кошелек, например.
0: Правильно. Поэтому я и говорю, что штраф только для одного. Дайте я вам скажу. Штраф для одного, а для второго это не штраф, а налог. Мы не обвиняем его ни в чем. Не обвиняем.
15: Смотрите, есть хороший метод.
0: Давайте, предлагайте.
15: Опять же, к рублю относящийся, это на Союзе, ну, допустим, на сайте страховщиков, да, какой-то На самые, по крайней мере, популярные автомобили, на самые популярные ДТП просто будет показана стоимость ремонта автомобиля.
0: Mm-hmm.
15: Вот. То есть, например, там лобовое, ну, допустим, там на красный светофор при скорости 60 км в час ты въехал на грань.
0: Так а у него каска, ему плевать, у него по каска починит и все. Вообще.
15: Ну, каска, извините, она тоже денег стоит, не маленький.
0: Стоит, ну так конечно, он уже застраховал уже. Он же, знаешь, он идиот. И, ну, за собой же, ты же внутри себя же не обманешь, ты же знаешь, каждый же идиот знает, что он внутри идиот. Это он, ну, так, транслирует вовне все идиоты вокруг, но внутри себя просто сделать ничего с этим не может. Вот, поэтому он знает, он страхует, поэтому он так отвязно и ведет себя. Понимаете, какая история? Сразу, вот, и... А насчет презумпции невиновности, так вы меня простите, но по автоделам, мне кажется, у нас в суде напротив действует презумпция виновности. Вы бывали на процессах, где одна из сторон представитель закона, власти, правопорядка и ГИБДД? И судья четко говорит, у меня нет причины не доверять этому человеку. Он на службе, и он все. А ты, когда себя защищаешь, ты выкрутиться хочешь просто. Поэтому, когда ты говоришь, я этого не делал, ты просто хочешь уйти от ответственности. И поэтому ты должен доказывать, что ты не виновен. А это и есть презумпция виновности. Потому что в презумпции невиновности они должны доказывать, что ты виновен. А у нас ты доказываешь, что ты невиновен. Понимаете, в чем дело? Так что она уже у нас давно, эта самая презумпция виновности, работает. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
16: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнин.

Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

На башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дыркой в боку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

теневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда

уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: там мир, чистота, нас сделают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.